0: Происшествием, на это указал постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Дипломат напомнил, что происхождение дрона до сих пор не определено. Он подчеркнул, что безосновательное обвинение Бухареста вновь доказывает несамостоятельность политиков в Румынии. Дипломат также заявил о зашкаливании русофобии в стране. Ранее Румыния выдвинула обвинение в адрес Российской Федерации. По словам Василия Небензи, необходимо установить все обстоятельства ЧП с привлечением к расследованию у Москвы. Дипломат также указал на непоследовательность утверждений официального Бухареста.
1: О политике.
0: США следует быть союзником и торговым партнером России. Об этом 1 июня сообщила экс-член Палаты представителей Конгресса США Марджери Тейлор Грин. Она выразила соответствующее мнение в ответ на публикацию американской журналистки-расследователя Кензи Оуэнс, которая вложила фотографии своей поездки в Россию, на которых запечатлены православные храмы. Неудивительно, что они лгут нам о России, подписала фотографии журналистка. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он также положительно оценил встречу лидеров России и Китая.
1: О происшествии.
0: 7 человек погибли, еще по меньшей мере 10 получили ранения в результате масштабного ДТП в Гондурасе. Об этом сообщила местная газета со ссылкой на спасательные службы. Тяжелый самосвал потерял управление, предположительно из-за отказа тормозов, и на высокой скорости протаранил несколько автомобилей, коммерческие помещения и находившихся на улице людей. Среди погибших числится водитель грузовика. Все пострадавшие доставлены в больницы столицы. По предварительным данным, ни один из них не находится в критическом состоянии. На месте работают спасатели и полиция. Власти ведут расследование для установления точных причин инцидента.
1: Обо всем.
0: Люди могут начать перекладывать свою ответственность на искусственный интеллект, что в корне противоречит человеческой сути. Об этом заявил академик Владислав Лекторский в беседе с РИА Новости. Искусственный интеллект может быть советчиком, партнером, который дает информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком, высказался эксперт. По словам академика, способность нести ответственность за собственные поступки изначально присуща человеку как его ключевая характеристика. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: В эфире радио «Комсомольская правда». Главные темы дня. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Задержание во Франции танкера из России незаконно и граничит с международным пиратством, заявил Дмитрий Песков. Зеленского хотят лишить высшей награды Польши. В чем причина? И Иран приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Начинаем обсуждение главных тем дня. Сергей Григорьев у микрофона. И начнем вот с чего. Задержание во Франции следовавшего из России танкера является незаконным и граничит с международным пиратством, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Россия предпринимает различные шаги для защиты своих грузов.
3: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии.

0: что Франция при поддержке Британии и других партнеров задержала шедший из России танкер. Все это похоже на спланированную акцию. Такое мнение в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
1: Я думаю, что надо во всем тщательно разобраться, не сходу так, с пылу, с жару судить, потому что происходит. Я убежден, что это продуманная акция, но важно, чтобы юристы морские и вообще в правовом поле разобрали этот эпизод и сделали из него выводы на будущее. Вот, потому что идет тенденция у Евросоюза и у НАТО, что теперь уже практически одно и то же, к тому, чтобы абсолютно безапелляционно останавливать, задерживать суда, транспорт, я уж не говорю про граждан. Вот, поэтому это все носит очень опасный характер и может вылиться в большие проблемы для, в том числе для самих европейских стран. Но сейчас как-то уровень серьезности политиков снизился в Европе до состояния такого опасного, ниже плинтуса упал. Поэтому надо разобраться во всем, доложить, кстати, общественному мнению, что там произошло, в том числе нашему, вот, и потом сделать выводы.
0: Обсудим сложившуюся ситуацию с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки. У нас на связи Владимир Шповалов. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Все чаще мы слышим и видим на новостных лентах вести о том, что задержан то там российский танкер, то он принадлежит теневому флоту, то под одним флагом, то под другим. Да даже под российским, если мне память не изменяет, тоже уже задерживали, и чуть ли не все, кому не лень, это делали. Мы же высказываем озабоченности, ну и говорим о том, что это граничит с международным пиратством действия Франции при содружестве с Британией. Ну, то есть, слово «граничит» меня немножко резануло. То есть, здесь опять красные линии никто не перешел, да?
2: Смотрите, давайте начнем с того, что вы сказали, что это множественность то там, то здесь задерживают. Чтобы у зрителей наших, у слушателей не сложилось впечатление, что происходит повальное задержание, такого нет. Есть единичные случаи. Да, это, безусловно, международное пиратство со стороны Франции и других стран, но это все-таки случаи, которые не сказываются на экономических, внешнеэкономических действиях России. Существенным образом не сказывается. Это признают даже сами наши противники, европейцы. Это первое. Второе, насколько можно судить по тем случаям, которые были, они не, как правило, не приводят к каким-то дальнейшим действиям. Спустя некоторое время суда, как правило, освобождают. То есть это скорее демонстративные шаги. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что, безусловно, подобного рода действия не должны, так сказать, реакция на подобного рода действия не должна ограничиться исключительно правовой плоскостью, как сказал господин Карасин. Думаю, что здесь просто выражение озабоченности и поиска каких-то правовых дефиниций недостаточно. Россия обладает достаточными ресурсами, любыми ресурсами для того, чтобы обуздать агрессора. Вот в этом отношении неоправданно позиции Франции нарушать интересы России. Все-таки у нас несопоставимые ресурсы военные, и не только военные. И, конечно, Франция очень сильно рискует, действуя подобным образом, поскольку если Россия начнет захватывать французские корабли, то мало французам, конечно, не покажется. И здесь, позиции России и Франции, они ресурсы, возможности, они неизмеримы. Кстати, некоторые понимают. Например, Эстония отказалась публично от подобного рода действий после российских заявлений. Думаю, что Франция рано или поздно тоже соответствующее решение примет. Что касается самого данного действия Макрона, смотрите, у Макрона рейтинг какой? 13%. Это, минимальный рейтинг из всех возможных.

0: Францию выдавили из значительной части стран Африки. Кто там приходит на смену Франции? Африканские страны заключают соглашение с Россией. Конечно, для Макрона одна пощечина за другой. И вот в этой ситуации он пытается компенсировать свои внешние и внутриполитические неудачи. Вот, во-первых, заявлениями о том, что Франция якобы предоставит ядерный зонтик каким-то европейским странам. Нет никакого зонтика у Франции ядерного, нечего предоставлять. И во-вторых, вот подобного рода пиратскими действиями с якобы обоснованием, что они соответствуют нормам международного права, потому что Франция выполняет санкции свои собственные, не соответствует, потому что и санкции не соответствуют нормам международного права, и подобного рода захваты также не соответствуют.
1: С одной стороны, да, еще раз вот повторю ваши слова, Макрон, по крайней мере, писал об этом, я не слышал, чтобы он это говорил, но он сказал, что задержание в 740 километрах от берега произошло, успешная спецоперация при строгом соблюдении морского права, вот это я точно могу сказать, он это написал, когда отчитывался, но при всем при этом к первой части вашего ответа хотел бы вернуться. Вы сказали, что если вдруг Россия начнет захватывать французские суда или танкеры, да с чего бы? Если особенно они идут под французским флагом, просто как зеркальное действие. Вот мне гораздо более реальным видится, что если бы французские и британские военно-морские силы попытались бы каких-нибудь сомалийских пиратов на их судне большом так атаковать, я думаю, что их вот эти вот вертолетики голубые очень быстро бы изрешетили. Вот если бы мы так ответили, я думаю, что они больше бы не сунулись.
0: Ну вот здесь, смотрите, Россия уже предпринимает в настоящий момент действия по охране наших, так сказать, торговых судов со стороны военно-морского флота. Думаю, что эта практика, о которой было заявлено некоторое время назад, получит распространение. И да, придется в России свои собственные, так сказать, торговые суда пускать при охране судов военно-морского флота. Придется, потому что мы видим, что подобного рода действия, они иначе их никак не остановишь. Поэтому, скорее всего, данные атаки просто приведут к тому, что Россия будет выполнять на практике неукоснительно, так сказать, действия, направленные на то, чтобы сопровождать, как в годы Великой Отечественной войны, торговые суда под конвоем военных. Вот к этому все идет. Это первое. Второе. Очевидно, что у России есть достаточно широкий инструментарий асимметричных ответов Франции, которые не нарушают никаких норм международного права, ни морского, ни иного, и при которых французские интересы могут очень сильно быть задеты в разных частях света. И подобного рода действия, например, в Африке, а здесь мы видим, что Франция теряет свои позиции, она может продолжить терять эти позиции при активной помощи со стороны России тем странам, которые стремятся, африканским странам, которые стремятся освободиться от неоколониальной зависимости от Франции.
1: Угу. Владимир Леонидович, благодарю вас, спасибо большое. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Кстати, вот еще одна тема. Тут Польша и Украина поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны, отдельному центру специальных операций «Север», сил специальных операций почетного наименования имени героев УПА. Это Украинская повстанческая армия, признанная экстремистской и запрещена в России. На счету этой организации пособников Гитлера множество преступлений. В годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню, массовое уничтожение польского населения в 43-м году прошлого века. И, в общем, в Польше, мягко говоря, возмутились указом Зеленского и теперь требуют прекратить поддержку Киева, а еще, помимо всего прочего, и лишить украинского президента высшей награды этой страны. И, впрочем, подробнее на эту тему мы также в эфире радио «Комсомольская правда», скорее всего, будем в ближайшее время говорить. Следите за нашим эфиром, а мы пока продолжаем. Иран приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Подробнее через 2 минуты.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Олег Бондаренко. Почему Сербия отказалась от концепции братских отношений с Россией?
4: Влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире, немножко подупало. Это прямое следствие уже пятый год продолжающейся специальной военной операции. Потому что, когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Это будет харакири. Если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет. Ну, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС, не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. И еще одна новость дня сегодняшнего. Иран приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами Америки из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Об этом вещает агентство ТАСНИМ. И перемирие, которое было одним из условий диалога, нарушалось на всех фронтах. Это говорится в материале. Ну и также Иран планирует решительные действия по полной блокировке Ормузского пролива и активизации других фронтов. Кстати, Ормузский пролив может быть не единственным, но об этом в разговоре поговорим и обсудим эту тему с востоковедом, деканом факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии Сергеем Демиденко с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, мы видим сейчас, что можно сказать, что, по крайней мере, на словах, Иран проводит контратаку американцев и Ирана, прекращая переговоры со Штатами из-за наступления Израиля в Ливане. Обещает полностью заблокировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Арабский пролив тоже в том числе, и мы видим высказывание главы МИД Ирана Аракчи, что это перемирие на всех фронтах было, включая Ливан, и его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. И глава переговорной делегации Ирана, спикер парламента Галибаф, уже успел сообщить, что морская блокада США и новые удары Израиля по Ливану – это явное свидетельство несоблюдения Штатами соглашения о прекращении огня, а каждый выбор имеет свою цену. То есть, я подытожу, задавая вам вопрос. Прекращение диалога, прекращение переговоров. И тут не хочу сглазить, но напрашиваются уже ракетные удары по Тель-Авиву в исполнении Ирана, мне кажется.
5: Ну, это, кстати, сложный вопрос. Как мне кажется, еще пока Иран не решится, по крайней мере, в какой-то ближайшей перспективе, перейти все красные линии. Потому что Иран все-таки, как мне кажется, настроен на диалог. Ровно, но точно так также настроен на диалог с Соединенные Штаты. Но в этой во всей конфигурации есть вот эта вот странная фигура правительства Нетаньяху, которая на самом деле путает очень здорово все вот эти переговорные карты. И проблема, кстати, в том, что ну, одна сторона, естественно, ну и другая сторона, я в данном случае имею в виду американскую сторону, она, к сожалению, не имеет возможности на Нетаньяху каким-либо образом повлиять. Вот. А Нетаньяху, и мы об этом много раз уже говорили, и он действует сообразно, собственно говоря, со внутриполитической конъюнктурой и свои собственные цели в этой ситуации пытается как-то, собственно, реализовывать. Вот. Цель – это, естественно, сохранение правящей коалиции, которая уже по швам затрещала. на самом деле. А вот, а вторая цель, ну, эта цель, на самом деле, возможно, как-то укладывается в некоторый такой вот парадигмальный взгляд Нетаньяху на то, как должна осуществляться внешняя политика Израиля. Ну, потому что Нетаньяху – это ястреб, он всегда был ястребом, и вокруг него, по большей части, вот эти вот ястребы блокировались, и он, правда, считал всегда, что, собственно говоря, вот эта вот внешняя политика Израиля должна быть максимально жесткой. Вот, потому что все переговоры, которые там Шарон там вел, да, ну, не переговоры, но, во всяком случае, план там одностороннего размежевания, Рабин, который разговаривал и пытался договориться с палестинцами, это все не работает. А арабы понимают только силу, и, соответственно, будем наносить удары до тех пор, пока они, так сказать, не станут, либо не уничтожим, либо они не станут какими-то вот договороспособными. И вот линия Нетаньяху, который очень сильно мешает, конечно, Вашингтону и очень сильно путает карты. Вот. А Иран тоже в данном случае заложник ситуации, потому что Иран выступает с позиции защитника всего арабского мира. Вот. И здесь, конечно, он вынужден реагировать. Вот. Но вот в разрезе вот этих вот как бы конфигураций, я думаю, что диалог и будет осуществляться в ближайшее время. Но, как мне кажется, все-таки обе стороны, вот именно ключевые игроки, конечно, они настроены на продолжение переговоров.
1: Сергей Владимирович, а вот мы не понимаем, кто ключевые игроки, потому что тут некоторые СМИ успели сообщить, что Пизышкиан может подать в отставку, и вроде как прозвучали слова, что власть в Иране целиком теперь подмял под себя КСИР. А с КСИРом договориться вряд ли удастся, потому что там и джихад есть, насколько я помню, который объявляли, пока его никто не отменял за то, что американцы сделали с лидерами Ирана. И мне кажется, что то, что происходит там за столом переговоров, КСИР не очень сильно волнует. Как вам кажется?
5: Вы знаете, на самом деле все, что связано с политической системой Ирана, комментировать очень-очень сложно, потому что эта система закрытая. Вот. А мы можем судить по некоторым, ну, внешним проявлениям. Вот. А внешние проявления, как мне кажется, они на самом деле говорят в пользу того, что все-таки в Иране консенсус политических элит присутствует. И в этот консенсус мы включаем и ксировцев, в этот консенсус мы включаем на самом деле и политическую элиту, и в этот консенсус мы, что удивительно, мы включаем, ну, на самом деле, и духовенство, высшее духовенство тоже. Оно пользуется достаточно высоким авторитетом, у них есть рычаги управления ситуацией, которых на самом деле нет даже у КСИР. Вот, и этот момент нам тоже нужно, конечно, учитывать. Помимо этого есть Басиджи, которые тоже сами себе режиссеры, да, и тоже сами, в общем, имеют некоторую позицию. То есть сама по себе система политическая Ирана, она такая, как бы, ну, немножечко такая калейдоскопическая, да. А вот, но при всем при этом у них есть консенсус, и когда я говорю про ключевых игроков, я в данном случае, конечно, имею как бы вот в виду, в первую очередь, политическую элиту Ирана как таковую. Естественно, внутри есть разные кланы, естественно, внутри разные направления, там, группировки и так далее, и так далее. Но пока вот есть эта угроза Израиля, пока есть угроза США, они действуют достаточно, на самом деле, слаженно. Пизышкиан здесь только, на самом деле, не более чем, ну, элемент этой системы. Вот. Влиятельный, безусловно, да, не будем считать, что не будем впадать вот в эту вот крайность и считать, что там президент в Иране ничего не решает. Решает. А, вот. Но не все. Вот ровно точно так же сегодня уже не все решает и Рахбар. И вот этот вот консенсус, который, да, вырабатывает вот эта вот система, он в данном случае является залогом, как мне кажется, того, что переговоры будут продолжены. По крайней мере, настрой на эти переговоры есть. Потому что если произойдет перекрытие Ормузского пролива, да, то есть они вот тупо вот минами закидают, тогда это уже отступать будет некуда, это война.
1: Они это еще и Баб-эль-Мандебский пролив могут также на фоне атак Израиля на Ливан. Но, да, да, сложнее, но, сложнее, но логистика может остановиться и там, и, в общем, да. Тогда...
5: Ормузский пролив, они могут перекрыть вообще наглухо просто, а потом эти мины еще течением раскидают.
1: Да, это на долгие годы. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Да, Сергей Демиденко, востоковед, декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии, был с нами на прямой связи. Ну а ставка Центробанка в этом месяце снизится сразу на 1 процентный пункт, а к концу года достигнет отметки в 10%. Это прогноз, и его дали в Госдуме. Ближайшее заседание регулятора по ключевой ставке состоится 19 июня, но большинство экспертов смотрит на него с меньшим оптимизмом. Так чего же ждать россиянам, разбирался Василий Воронин.
6: В Госдуме ожидают резкого снижения ставки Центробанка. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 19 июня. По мнению депутатов, в этом месяце ее показатель может опуститься с нынешних 14,5% сразу до 13,5%, несмотря на то, что последние несколько раз снижение было более плавным, всего на 0,5 процентного пункта. Свой прогноз парламентарии обосновали ростом цен, точнее тем, что цены перестали расти, а на некоторые категории продуктов и вовсе снижаются. В идеале, заявили депутаты, снижение должно быть по 1,5-2% на каждом заседании. Но темпы инфляции пока не позволяют действовать так резко. Однако экономисты не очень верят в снижение ставки сразу на 1%. Нынешняя отметка является критической границей, с которой Центробанку нужно быть очень осторожным. Поэтому снижение может вовсе не произойти. Но даже если регулятор снизит ключ, то максимум на 0,5%. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
7: Центральный банк в его политике, денежно-кредитной политике, есть очень жесткая связка между уровнем инфляции и ключевой ставкой. Мы видим, какие бы ни были бы победные реляции, то инфляция никуда особенно понижаться не спешит. При таких показателях связка Центрального банка, инфляция и высокая ключевая ставка, не дает оснований полагать, что Центральный банк вообще будет снижать ключевую ставку. А если и будет, все-таки максимум на 0,5%.
6: Поделились депутаты и прогнозом по ключевой ставке на конец 2026 года. Если раньше они предполагали отметку в 9% по итогам года, то теперь прогноз сместился к 10%. Именно такой отметки ключевая ставка может достичь в декабре, уверены депутаты. Однако этот прогноз кажется экспертам слишком оптимистичным. На такой показатель надеются представители бизнес-сообщества. Тогда рынок заметно оживет. Кредиты станут дешевле и россияне станут больше покупать. Однако ключевая ставка в 10% не сходится с желанием Центробанка удержать деньги россиян на вкладах, заявил радио «Комсомольская правда» экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец.
8: Надо понимать, что при этом резко снизится доходность депозитов. А у нас под 70 триллионов рублей депозит населения банк. Смотрите, если ставка у вас 10%, то доходность депозитов там 9-8. При продовольственной инфляции, ну, понятно, что там никаких 4% не будет и 5% не будет. В какой степени такие депозиты для населения будут привлекательны, это тоже будет приниматься в расчет, потому что, ну, в противном случае, если народ пойдет закрывать депозиты, мало не покажется никому. Насчет 9% в концу года я бы не стал на это рассчитывать. Более трезвые оценки 12-13% ставки к концу года, вот я бы на это рассчитывал.
6: Наиболее вероятным прогнозом эксперты называют шаги по 0,5 процентных пункта и дальше. И таким образом, к концу года ставка может опуститься до 12%. Однако двузначное значение ключа может остаться и в следующем году из-за высоких инфляционных ожиданий населения. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
9: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О наградах.
11: Президент России Владимир Путин присудил гранты более чем 100 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Это следует из опубликованного распоряжения президента. Отмечается, что среди проектов «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», «Цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие».
2: О Европе.
11: Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления странам-членам ЕС послаблений в бюджетных правилах для преодоления энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, ЕК может принять аналогичные военным расходам послабления, по которым европейские страны смогут выделять около 0,3% ВВП на энергетические расходы без опасений нарушения норм финансовой дисциплины ЕС. Отмечается, что детали возможного выхода из кризиса остаются неизвестными, а окончательное решение пока не было принято. Тем не менее, несмотря на кризис, Еврокомиссия продолжает требовать от стран ЕС не покупать ни одной молекулы российского газа.
2: О Ближнем Востоке.
11: Иран не только остановит переговорный процесс США, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Ранее Дональд Трамп заявил, что условился о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболлах». В Москве задержали главу продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктора Таразевича. Его направили в СИЗО. Защита уже обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Остается неизвестным, какое обвинение предъявили главе продовольственного управления Минобороны.
2: О расследованиях.
11: Бельгия присоединилась к расследованию ограбления Лувра. Об этом пишет газета «Паризьен». Поводом для совместного расследования стали находки бельгийской полиции. Так, в телефонах задержанных грабителей обнаружили снимки Лувра и галереи Аполлона. Одна из версий следствия полагает, что украденные украшения могли вывезти в Бельгию не случайно, ведь Антверпен считается мировым центром торговли драгоценностями. В октябре 2025 года Лувр ограбили, преступники разбили окна и похитили ювелирные украшения. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, китайский юань 10 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России, пока Армению не позовут в ЕАЭС, заявил Медведев. С 1 июня вступили в силу ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан. И в Минводах ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Эти другие темы подробнее. Начнем с того, что Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах Союза, пока Армению не позовут в ЕАЭС. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Я напомню, что Пашинян ранее заявил, что страна его продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежен. И добавил, что Армения ценит отношения с Россией, сейчас они находятся в процессе трансформации, и соответствующее решение должен принять народ страны на референдуме. Но пока Армения официально не подала заявку на вступление в ЕС и не приблизилась к статусу кандидата, проведение такого референдума не имеет достаточных оснований. Также Пашинян добавил, что отношения с Россией находятся на этапе трансформации, который он считает позитивным. Ну и также следует напомнить, что лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или о пребывании в ЕАЭС. Также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Пашиняном, и в ходе разговора российский президент поздравил Николу Пашиняна с днем рождения. Обсуждены были итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. И вот на этой ноте мы связываемся с политологом Данилой Гуреевым. Данил, я вас приветствую, здравствуйте. Вот долго ли столь разнонаправленная многовекторная политика Армении под предводительством премьер-министра этой страны Никола Пашиняна будет продолжаться, на ваш взгляд? Как долго сможно, на ваш взгляд, вот таким образом выкручиваться, и для чего это все делается в конечном счете?
12: Ну, я убежден в том, что в первую очередь все зависит от Пашиняна и от тех клановых, скажем так, элитах, которые сейчас находятся в управлении Арменией. И до тех пор, пока Пашинян действующий глава государства, до тех пор и будут, в общем-то, вот этот сложный выбор, куда дальше идти, в Европу или в отношения с Россией. Потому что ключевая цель Пашиняна как бы и там преуспеть. Финально, конечно, хотелось бы в Евросоюз, но мне кажется, Пашинян отлично догадывается, что даже в долгосрочной перспективе возможности вступления в Евросоюз у Армении не то чтобы сильно много, и действительно нужно пользоваться тем сейчас, что есть. А сейчас есть ЕС, есть взаимоотношения с Российской Федерацией, поэтому Пашинян пытается сразу сидеть на двух стульях и хорошо дружить с Россией, и хорошо дружить с Евросоюзом. Насколько у него это получается, мы сами видим, на самом деле, не очень.
1: Данил, но ведь обещать не значит жениться, да? Если он хочет примкнуть к Евросоюзу и заявляет об этом для того, чтобы ублажить, возможно, Брюссель, это не значит, что он будет спешить прощаться с ЕАЭС, тем более, что мы прекрасно понимаем сложности, которые грозят населению Армении, в том числе, да, потому что для того, чтобы работать на территории, ну, например, России, им нужно будет покупать патенты уже, и стоимость энергоносителей должна будет возрасти кратно.
12: Так поэтому он и пытается усидеть на двух стульях, потому что если сейчас официально то, что требует от него лидера ЕС, о том, что ты уж определись, родной, в какую сторону ты хочешь идти, если это событие произойдет, если, условно, народ Армении проголосует за интеграцию с Евросоюзом, а это, скорее всего, в случае, если действительно этот референдум пойдет, так и будет, то действительно нужно будет разрывать отношения с ЕАЭС, что чревато очень большими финансовыми затруднениями для Армении. Однако вместе с этим, как бы разорвав отношения с Российской Федерацией, вы правильно говорите, это не означает того факта, что сразу же будет свадьба. Мы сами видели определенные опыты той же самой Грузии, Украины, и что тут греха таить, Турция, соседняя с Арменией государством, которые пытаются вступить в Евросоюз вот уже очень долгий промежуток времени, но никак их туда не добавляют. И у Армении будет аналогичная судьба, потому что, опять-таки, путь в Евросоюз – это очень сложный путь, и Армении даже трудности с вступлением в Европейский Союз заключаются в первую очередь в географии Армении, потому что у нее нет не просто никаких выходов на Евросоюз, у нее даже условно морской границы. Я откровенно говорю, у Армении даже выхода к морю нет, чтобы как-то интегрироваться в европейскую экономику. Поэтому как это будет происходить, вот давайте так, пофантазируем немножко, скажем, допустим, это произошло, и как условно армянская экономика будет встраиваться в европейскую экономику, мне абсолютно неизвестно.
1: Поэтому Пашинян говорит, что пойдет дождь из денег, будут миллиарды, триллионы.
12: Ну, все замечательно, там, мы абсолютно верим Пашиняну, что обязательно пойдут. Но абстрагироваться от политических лозунгов и поговорить категориями реальной политики и реальной экономики, как это произвести? Ответ очень простой – никак. Лозунги – это хорошо, впереди выборы, выборы на лозунгах можно выиграть. Но реальную политику, к сожалению, лозунгами не проводится. Поэтому как, опять-таки, будет интеграция? Ответ очень простой – никак.
1: Сложные отношения с Украиной и без того были, да, но они начали резко усложняться как раз после того, как Украина заявила о том, что идет к евроинтеграции и туда собирается переходить, и после этого, в общем, все заверте, как говорилось у Станислава Лема в одном из произведений. Вот не кажется ли вам, что история повторяется, но теперь уже не с Украиной, а с Арменией?
12: Ну, давайте уж будем откровенны. История Украины, история все-таки Армении немножко разные форматы, банально потому, что, ну, давайте уж скажем честно, для нас Украина как государство все-таки поближе, у нас, в конце концов, есть общие границы с Украиной. И нас в первую очередь даже волнует не проблематика вступления Украины в ЕС, а проблематика вступления Украины в НАТО. Но здесь действительно разговор, есть определенное сходство, и вроде бы, вы абсолютно правы, нужно было бы научиться на ошибках Украины, потому что мудрецы учатся на ошибках других людей, или в данном случае других государств. И можно было бы посмотреть, к чему привело попытки Украины вступить в Евросоюз. Да, кстати, я напомню, что Украина ни в каком Евросоюзе не состоит. Никто на попытки не взял. И к чему это привело с финансовой точки зрения, с демографической точки зрения, с геополитической точки зрения, да, что прямо говорить, с военной точки зрения. Вот вроде бы можно было сделать выводы. Но вот Пашинян, к сожалению, эти выводы не совсем делает. Банально сейчас, даже больше скажу, Армения даже немножко идет по пути Украины. Если мы с вами посмотрим по демографической составляющей, то население Армении, ну, не то, что прям сверхсильно бежит с территории Армении, но в любом случае бежит. Бежит опять куда? Бежит в Россию. Потому что здесь вот безопасность, здесь можно выстроить и построить экономические какие-то модели, а Армения потихонечку пустеет. Ну что ж, это тоже те ошибки, которые совершают руководство и, к сожалению, делают выводы из опыта других стран.
1: Ну, при всем при этом мы видим, что партия Пашиняна набирает голоса за неделю до вот этих выборов самых, несмотря на то, что творит Пашинян, и несмотря на то, что идет ответ со стороны России, пока экономический, правда.
12: Ну да, но лозунги работают. Я, к сожалению, вынужден это признать. У нас мы с вами живем в эпоху постправды. Если пообещать людям большое количество вещей, то люди, скорее всего, за вами пойдут. Но то опять-таки вопрос, а пообещать не значит реализовать.
1: Да, спасибо большое. Данил, согласен с вами. Данил Гуреев, политолог, был с нами на прямой связи. Еще одна тема в нашем эфире – новые семейные выплаты, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту, изменение ГОСТов на ряд товаров. Вот сегодня 1 июня 26-го года, лето началось, чем вас поздравляю и весело, выступает ряд изменений, которые, конечно, повлияют на самые разные категории граждан. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
13: С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить так называемый налоговый кэшбэк, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так. Работодатель в течение года удерживает зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем по итогам года государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница, то есть 7%, возвращается. Оформить выплату смогут только тому родителю, который платит НДФЛ, самозанятые, индивидуальные предприниматели не смогут получить деньги. Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости с 9,5 до 19 тысяч рублей. Также ежемесячно им будут доплачивать 1400 за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности. С июня текущего года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи. С середины месяца, а именно с 14 июня, ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее, не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных. Еще с 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделают только для отдельных технологических образцов. С нового месяца в России вступают в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма, которые распространяются на все типы средств размещения – гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый стандарт систематизирует требования к работе объектов размещения, включая уровень оснащения и организацию обслуживания гостей. Документ охватывает ключевые аспекты деятельности гостиниц и отелей, требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Ну и последнее. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево. Он коснется авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты при технической готовности инфраструктуры. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: В минеральных водах ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Подробности в эфире через 2 минуты.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема, которую мы будем с вами обсуждать сейчас. В минеральных водах введен режим ЧС из-за последствий паводков. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что потоплено 36 домовладений и повреждено более 30 крыш. Все подробности в нашем эфире передаст корреспондент «Комсомольской правды» Матрена Василевская. Матрена, я вас приветствую. Здравствуйте. Доложите обстановку, что происходит в минеральных водах, какие меры принимаются, сколько пострадавших и вообще как выглядит ситуация?
17: Здравствуйте. Да, действительно, в минеральных водах ввели режим ЧС муниципального уровня, и такое решение власти приняли из-за сильных дождей, долгих достаточно. Они продолжаются уже вторую неделю в регионе, и, соответственно, они за собой повлекли подтопление территорий. Только в селе Левокумка после дождей вода зашла в 36 домов, а сильный град, который обрушился на округ в конце прошлой недели, в четверг, повредил более 60 крыш. В соседнем Изобильнинском округе тоже действует режим ЧС с 18 мая. Там потоплено 112 частных домов. Власти говорят, что ситуация сейчас находится под контролем, но если она ухудшится, местные жители смогут расположиться в пунктах временного размещения. Для этого уже все необходимое подготовили. Сейчас сумма ущерба от удара стихии не ясна. Как раз сейчас МинЖКХ занимается этим вопросом. И также напоминает, что все пострадавшие могут получить поддержку от региона в виде материальных или денежных ресурсов. И одновременно с этим вот Минприроды занимается прогнозом развития паводковой ситуации, потому что, ну, главы территории должны понимать, что происходит, и должны своевременно принимать решения касательно обстановки, касательно дождей, которые, кстати говоря, в ближайшие дни не закончатся, и регионы продолжат затапливать, потому что минимум до среды синоптики обещают ливни.
1: Матрёна, а что говорят старожилы? Давно ли в последний раз такое происходило в регионе, чтобы вот прям вот так лило, не приставая несколько дней?
17: На самом деле, вот по сравнению с прошлым годом, ситуация действительно ухудшилась, потому что дожди были и в прошлом году, были сильные дожди, но таких дождей, как в этом году, наверное, регион не видел уже очень давно. И опять же, на примере даже соседнего Дагестана, как мы знаем, там дожди такие сильные последний раз были 100 лет назад, у нас ситуация в Ставрополе не лучше, скажем так.
1: Скажите, а почему, собственно, вода не уходит и подтопление? Какие-то водоемы просто выходят из берегов или воде некуда уйти? Может быть, с ливневками ситуация, как была больше 10 лет назад в Сочи, которые были, но только на бумаге?
17: Нет, дело в том, что вот, допустим, Невиномыс, который на прошлой неделе топило, он находится в низине. И то есть вся вода с территории близлежащих, она стекает туда. Ливневки, они просто не справляются с таким наплывом воды. Ну и плюс ко всему, да, реки выходят из берегов. МЧС каждую неделю об этом предупреждают. Говорят, что вот ситуация достаточно сложная сейчас.
1: Скажите, а как обстоят дела с транспортной доступностью, с работой общественного транспорта, магазинов? Вовремя ли подвозят продукты? Нет ли каких-то других неприятностей в связи с этими подтоплениями?
17: Нет, на самом деле ситуация действительно находится под контролем. Проблем с транспортом сейчас в регионе нет, и все достаточно стабильно работает.
1: Электроснабжение, интернет в порядке?
17: Да, на прошлой неделе, вот когда как раз-таки прошли сильные дожди в четверг, и град, который побил там машины, крыши дома, да, были обрывы. В Ессентуках много домов остались без света, но ситуацию быстро взяли на контроль, и там в течение 2-3 часов все уже починили.
1: Помимо мощных и продолжительных ливней, с ветром как ситуация обстоит? Нет ли поваленных деревьев старых, которые там много лет уже стоят и сгнили?
17: Да нет, на самом деле в последние 2 дня ветер успокоился. На выходных было достаточно не то чтобы безветренно, но не критически. Вот, поэтому с этой стороны тоже как бы все хорошо. Нельзя сказать, что какая-то критическая ситуация. Единственное, опять же, вот когда был сильный град, ветви деревьев упавшие повредили трамвайные пути, и были некоторые задержки и проблемы с движением, но их тоже быстро починили.
1: Матрёна, спасибо вам большое. Это Матрёна Василевская, корреспондент «Комсомольской правды» в Минеральных водах, где ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Потоплено 36 домовладений, повреждено более 30 крыш. Ну, желаем, чтобы солнце к вам как можно скорее вернулось, и последствия этих подтоплений тоже были устранены. Российские ательеры подняли цены на размещение в летний период. В среднем ночь в гостиничном номере стала дороже на 5%, но в некоторых регионах наблюдается даже более заметный рост, например, в Крыму или в Анапе. И вот во сколько обойдется путешествие по России этим летом, подробнее расскажет моя коллега Виталия Осипова.
18: Отдых в России летом стал дороже. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12,5 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в прошлом году рост был чуть больше 10%. При этом глубина бронирования осталась прежней. Поездки в этом году в среднем планируют за 90 дней. На рост стоимости повлияло сразу несколько факторов, говорят эксперты. Во-первых, спрос на внутренний туризм непрерывно растет последние годы. Россия остается основным основным направлением для самостоятельных поездок летом. А по закону рынка спрос рождает либо предложение, либо рост цен, если удовлетворить этот запрос не получается, как это происходит в России сейчас. Количество имеющихся и строящихся объектов размещения не поспевает за турпотоком. Добавляет цене и общий рост расходов владельцев отелей, заявила радио «Комсомольская правда» вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, эксперт по классификации гостиниц Татьяна Гостенина.
19: Здесь и экономическая составляющая играет роль, потому что все то, что закупает отель, подорожало. И в то же время привлекательность внутреннего национального туризма, она тоже выросла. Понятное дело, что меньше стали ездить за рубеж, больше возможностей появилось у нас в стране в связи с ростом и появлением новых комфортабельных гостиниц. К тому же повышение цен связано с событийным туризмом.
18: При этом в некоторых регионах рост в этом году оказался еще более заметным. Лидером среди таких направлений стал Крым. Там средняя стоимость бронирования за год выросла на 15% до 14,5 тысяч рублей за ночь. Ставропольский край стал дороже в среднем на 12,5%, а Геленджик – на 10%. Но есть регионы, где остановиться стало дешевле. Например, в Калининградской области средняя стоимость ночи снизилась на 1%. Все из-за рухнувшего на 20% спроса. В условиях растущих цен россияне все чаще выбирают и альтернативный формат размещения. Посуточную аренду квартир и домов предпочитают около половины российских туристов. Интерес к апартаментам обусловлен экономией, возможностью самостоятельно готовить и более просторными условиями проживания. На фоне этого некоторые эксперты предложили начать регулировать сервисы посуточной аренды, ведь в сегодняшнем законодательстве они никак не прописаны, а значит и ответственность в случае неприятности предвиденной ситуации у них будет практически нулевая, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Иголов.
20: Контролирует в большей степени нужно деятельность агрегаторов. Потому что на сегодняшний день, согласно нашему законодательству и 132-му ФЗ, по которому живет до сих пор вся туристическая отрасль, определения наших дорогих агрегаторов до сих пор нет. Они не туроператор, они не турагент, они не попадают ни под одну статью ответственности. Ту информацию, которую они предоставляют, никто не проверяет, никто не гарантирует. И степень ответственности практически нулевая.
18: Помимо бронирования отелей и аренды квартир, еще четверть граждан, путешествующих по России, предпочитают жить у родственников. Чуть меньше 15% туристов располагаются у друзей, а каждый десятый останавливается в хостеле. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: К другим темам выпуска. Жители Гамбурга отказались от идеи провести в городе Олимпиаду и Паралимпиаду 2036 года. О 40-х и 44-х годах на референдуме «Нет» играм сказали почти 55% проголосовавших. А далее новости спорта. Василий Воронин вещает.
2: Новости спорта.
21: Первая ракетка России Мира Андреева пробилась в четвертьфинал Ролан-Гаррос турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти 62 миллиона евро. В четвертом круге Андреева встречалась со швейцарской теннисисткой Джилл Тайхман и победила со счетом 6-3-6-2. Следующей соперницей Андреевой будет румынка Сарана Кырстя. 1 июня за выход в четвертьфинал поборются россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская. Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, выступил против бойкота соревнований с участием российских спортсменов. Он заявил, что это неправильно и всем нужно бороться. Ранее украинская гимнастка София Краинская на чемпионате Европы в Варне надела наушники и закрыла глаза руками во время гимна России, уступив россиянке Яне Заикиной. Глава НОК Украины Вадим Гуцай также заявлял, что украинцы не будут бойкотировать турниры, но откажутся от рукопожатий и фото с россиянами. Официальное начало рабочего дня для сотрудников учреждений госсектора в Иордании будет сдвинуто на 1,5 часа в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Специальный указ издал премьер-министр Джафар Хасан. Вместо 8:30 рабочий день будет начинаться в 10. Сборная Иордании впервые выступит на чемпионате мира, который стартует 11 июня и пройдет в США, Мексике и Канаде. Иорданцы сыграют в группе G против Австрии, Алжира и Аргентины. Матчи пройдут в США 17, 23 и 28 июня соответственно. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
0: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
23: Владимир Путин ранее уже дал вооруженным силам России необходимые поручения в связи с атакой на колледж в Старобельске. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, последовали ли новые поручения президента военным по итогам прошедшего в понедельник совещания по расследованию этого теракта. В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек, пострадали, по последним данным, около 70. В ответ на действия Украины 25 мая российский МИД сообщил о переходе вооруженных сил к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
2: О конфликтах.
23: Дональд Трамп во время телефонного разговора раскритиковал премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Об этом порталу Axios сообщили два американских чиновника и источник, знакомый с разговором. Он прошел накануне. Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. Американский президент опасался, что действия израильского премьера сорвут переговоры США с Ираном, который пригрозил выйти из диалога после израильских ударов по Ливану. После звонка Трампа написал в своей соцсети, что переговоры продолжаются. По данным Axios, после разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.
2: О мигрантах.
23: Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета ЕС накануне утвердили текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из Евросоюза и увеличение их количества, а также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока. Как пишет издание «Политика», соглашение предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы. Она вступает в силу с 12 июня. Документ поможет Евросоюзу восстановить контроль над тем, кто приезжает в ЕС, а также кто вынужден его покинуть. Так прокомментировал суть этого соглашения комиссар по вопросам миграции Магнус Брунер. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища.
2: О расследованиях.
23: Родственники попросят провести новое расследование гибели группы Дятлова. Они намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – а не разрешит ли нам детишкам работать с 12 лет? Как вы смотрите на такое предложение? От уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она и предложила снизить минимальный возраст начала подработки детей до 12 лет. Депутат и глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что инициатива требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения, чем мы с вами сейчас, дорогие друзья, и займемся. Как вы смотрите на эту идею? 8 800 200 ровно 9702. До 12 лет детишки работать вперед давайте. Речь, конечно, про подработку, но с подработки все и начинается, как известно. А потом можно увлечься. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, друзья, звоните, слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: Юрий Шатунов на радио «Комсомольская правда». Тема, напоминаю, разрешить школьникам работать с 12 лет или не разрешить. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить минимальный возраст, с которого дети могут начать подрабатывать до 12 лет. С такой идеей она выступила в рамках конференции «Детская безопасность» в период летних каникул. Не секрет, что вообще нам все равно надо менять законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все хотят летом работать, почти что все, сказала Ярославская. По ее словам, подростки в Москве хотят быть занятыми летом и получать за это собственные деньги, однако предоставить им такую возможность пока не получается. В настоящий момент у нас можно, как вы знаете, начинать работать с 14 лет при наличии письменного согласия родителей. С 15 лет дети могут заключать трудовой договор при условии получения общего образования, а с 16 лет работать на общих основаниях. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, по опыту моей преподавательской работы, увлекаются подработками дети, хуже относятся к учебе. По репетиторствам был у меня ученик, которому родители не давали деньги на развлечения, чтобы больше оставили. Наверное, давали, но мало с его точки зрения. Вот. И он пошел подрабатывать, времени на учебу осталось еще меньше. Но репетиторство, понятно, родители оплачивали. Так что я даже думаю, не поднять ли возраст, с которого можно подрабатывать. Потому что нагрузка школьная, рабочий день школьника существенно больше, чем рабочий день на предприятии, учитывая домашние задания.
0: Так а как же? Тут речь идет про летнюю подработку. Летом.
1: А летом каникулы. Летом каникулы.
0: Надо отдыхать, вы считаете, да?
1: Ну, хотя бы месяц отдыхать надо обязательно.
0: Ясно. Спасибо. Спасибо. Павел из города Владимира, пожалуйста, прошу.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро, слушатели. Ну, тут, смотрите, дети, они и так подрабатывают. Вот, то есть, а здесь получается, что, ну, как бы официально, ну, там, стаж пойдет, наверное, или что еще. Вот. Пусть работают, если хотят. Ну, а, ну, как вы правильно заметили, что, ну, все хотят как-то, ну, скажем так, работают сейчас нелегально. Вот. То есть нету там, допустим, защищенности в случае, там, ну, не дай бог, конечно, там, производства такого-то эксцесса и все. А так, если брать по опыту, раньше, допустим, я вот помню, после 7 класса у нас, вот, в советское время, трудовой лагерь был, ну, вот, тоже же работали, ходили в колхозы.
0: Ничего. По-моему, все-таки восьмой, по-моему, восьмой класс все-таки.
2: После восьмой экзамены были, Иван. Восьмой экзамены были, и никакой трудового лагеря не было.
0: Я работал в трудовом лагере вожатым в восьмом классе. Вот, это, да? с этого начался мой трудовой путь, блистательный абсолютно.
2: А, да. Я в 16 лет путейцем работал.
0: Вот, да.
2: В 6-м году.
0: Но мы же говорим про современных детей, они немножко отличаются.
2: Ну, современные дети, то есть узаконить надо то, что существует. Вот в чем дело. Никто же не заставляет, там есть противники, которые говорят, что вот, детей...
0: То есть вы считаете, вот вы смотрите сейчас на 12-летнего и считаете, что... Пусть работает нормально.
2: Так у меня, например, ну, сборщики вот есть, которые, ну, на дом что-нибудь такое, ну, там, вот, ну, собирают. Ну, то есть, вот я знаю, ну, родители у меня взрослые работают, а детям уносят на подработку, и они очень довольны, когда им на карточку приходит, там, например, там, для Данши, то есть, ну, там, отмечается. Ну, знаете, вот, ну, собирают, например, там, пуговички в пакетик, которые потом нужно отправить, там, на маркетплейс.
0: Ясно. Угу.
2: Вот. И еще, знаю, соседнюю страну, например, вот с нами, там, вообще с 9 лет разрешения. Она немножко недружественная сейчас считается.
0: Да, немножко. Сейчас проверим, кстати говоря, насколько немножко. Так, спасибо большое, с 9 лет работать. Да, кто следующий? Олег из Кемерово, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Да, пожалуйста, говорите.
3: Иван,

0: Я начал, мое детство прошло в 80-е годы, и я начал подрабатывать школьные каникулы приблизительно с 5 класса. Ничего, какой проблемы в этом не вижу. На деньги, заработанные за лето, я покупал себе сам нужные мне вещи. Покупал там магнитофон, маяк двухкассетный, магнитофон «Весна», какую-то одежду покупал. На эти деньги родители мне делали покупки.
1: Опять одна и та же ошибка. Смотрите, опять одна и та же, ну, не ошибка, сколько, наверное, непонимание или немножко подзабыли. Вы сравниваете детей 80-х, 90-х годов с современными детьми. Так.
0: В чем разница?
1: Да примерно во всем. Максимально во всем. Вы в своих 80-х спокойно уходили из дома в 8 утра и возвращались, дай бог, в 8 вечера. Совершенно спокойно. В этот момент родители, скорее всего, даже не знали, где вы там пропадаете, носитесь. А вы с современными детьми сравниваете. Вы серьезно?
0: Ну, я не вижу проблемы. И сейчас, тем более, подработка. Тогда-то это все было, ну, каким-то случайным образом, действительно, не регламентировано. Сейчас все это можно делать на законных основаниях. То есть, если ребенок устроится в какую-то организацию на лето и будет заниматься какой-то неквалифицированной работой, условно говоря, там может быть фасовка, работать каким-то грузчиком, что-то переносить, в этом нет никакой проблемы.
1: Ничего переносить ему не разрешат. Скорее всего, там стандарты будут такие, что там тяжелее ручки, ничего поднимать не разрешат. Спасибо. Дмитрий из Хабаровска, пожалуйста.
2: Здравствуйте, да, Дмитрий из Хабаровска. Я вас удивлю, но я работаю 16 лет, занимаюсь отстройкой объединения по городу Хабаровску.
1: А почему вы меня удивите-то? У нас по законодательству можно с 16 лет работать официально.
2: Да, но я вас удивлю, что вот я в процессе работы, сейчас вот лето получается, и ко мне начали дети подходить лет 12 примерно, плюс-минус, причем я даже возраст спрашиваю. А вот они хотят вот именно клеить объявление, как вам устроиться, где найти этот офис, где эти найти эти наклейки, чтобы хотя бы зарабатывать на свой собственный карман. Ну, либо по почтовым ящикам эти самые листовки раскидывают, потому что дети реально хотят работать. И что в прошлом году, что в позапрошлом году, такая тенденция, чем теплее на улице, тем люди ко мне подходят, вот дети именно, подростки, интересуются, как вот устроиться. Mm-hmm. А сам я начал и в техникуме я учился поначалу автобусом, вот, и тоже объявление клеил. То есть было бы желание, как говорится, а там возможностей очень много по поводу работы, можно везде найти. Вот, поэтому было бы желание, почему бы нет. Я поддерживаю.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Александр из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
3: У меня трое сыновей, один еще 9 лет, а эти постарше. Было такое, хочу айфон. Хочешь айфон, иди работай. Но мне не хватит зарплаты. Я говорю, не хватит, я добавлю. Летом работали, ничего страшного.
1: Дело хорошее. Так, замечательно. Первый блок отговорили. Идем на перерыв, дорогие друзья. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Разговор у нас на тему, можно ли работать, разрешить ли работать школьником, начиная с 12 лет. Вот такое предложение поступило от московского омбудсмена. Но депутаты чего-то заортачились. Не хотят пока что эту инициативу принимать. Всесторонние обсуждения, говорят, нужно сначала провести, чем мы с вами и занимаемся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, реклама, новости, анонсы пройдут очень быстро. После этого мы вернемся в студию и продолжим этот разговор.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты. Приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+. «Комсомольская
6: правда». Читайте сегодня. Экс-премьер Украины Азаров раскрыл воровские схемы Зеленского. Чем дышат и какую воду пьют москвичи? Репортаж из главной экологической лаборатории столицы. «Комсомолка» нашла художника, который подделывал картины Эрнста Неизвестного. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Предложение такое. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Вдумчиво, пожалуйста, вдумчиво. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из города Химки, Подмосковье. Здравствуйте, Наталья, пожалуйста.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Я в прямом эфире?
1: Да, да, да, да, говорите, пожалуйста.
9: Очень, очень, значит, всем говорю здравствуйте. Рада, что меня подключили к эфиру. Я, как мама, хочу сказать, что я категорически против. Дети с 12 лет должны ездить в лагеря, отдыхать, развиваться. Вот по закону современному с 14 лет, пожалуйста, пройдите, поработайте. До 12
4: реклама.
9: Лет.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: 14 лет. Желаю учиться.
7: оздоравливаться в спортивных лагерях, на море выезжать, даже на дачу к бабушке у кого есть. А если бывают бабушки без дачи, у нас есть прекрасный ботанический сад, у нас есть зоопарк, у нас много чего есть в Москве. Вот вам, я свою точку зрения...
1: Спасибо, замечательно, замечательно. Насчет гном-гномча. Но если судить по некоторым иноагентам, которые как раз вот за слишком большую любовь к Азербайджану свое иноагентство-то получили, то Азербайджан хорошо платит наверняка, поэтому гном Гномыч-то ныне и будет за них выступать. Ладно, далее. Алексей из Волгограда, пожалуйста.
14: Доброе утро, Иван.
1: Здравствуйте.
14: Я все-таки, наверное, думаю, что дети, если у них есть желание начать работать с 12 лет, это правильно и хорошо будет. Это тоже образование в какой-то сфере все-таки. Может, это поможет в будущем им найти себя. То есть заниматься какими-то вещами. Может, ему понравится там плотнические дела. Я не говорю про грузчики, ни в коем случае. Грузчики, никакие грузчики, не надо портить здоровье. Но направленность куда-то, может быть, поможет в жизни.
1: Да, согласен. Может быть, поможет, а может быть и нет. Может быть и нет. Одно дело, когда, грубо говоря, человек растет на своем участке, юный гражданин, я имею в виду, и работает с детства, это одна история. Другое дело, если он городской. И вообще надо учитывать тот момент, что если у ребенка есть стремление зарабатывать свои деньги, это, с одной стороны, хорошо, безусловно, с другой стороны, это говорит о том, что денег в семье недостаточно. А это говорит о нашем уровне жизни, что тоже, согласитесь, не то чтобы супер, правда ведь? Ладно, 8 800 200 ровно 9702, Александр, Новосибирск, здравствуйте. Александр, говорите.
15: Да, Лёля, здравствуйте. У меня другое мнение.
1: Пожалуйста.
15: Вот у меня старший ребенок, ну как бы у нас денег хватает. Но у меня дети так воспитаны, как я, меня воспитывали, грубо говоря. И то есть у меня старший, когда пошел работать, я ему сказал, там, хочешь на свои какие-то нужды, пожалуйста. Ну, то есть содержать, одевать там без проблем. Он говорит, нет, я хочу, вот мне надо свои деньги. А младший, 9 лет, он сказал, а я тоже хочу работать. И мы даже не знали, он потом рассказал, он ходил по магазинчикам и спрашивал, можно ли это, флаеры пораздавать.
1: Так, разрешили, вот. Кстати, флаеры-то пораздавать?
15: Нет, никто нет. не дал ему, вот, а у ребенка все есть.
1: У ребенка нет, проблемы. За инициативу. Вы у его за инициативу-то похвалили? За инициативу.
15: Конечно. Ага.
1: Ну, дали бы ему
15: вот
1: денег.
15: 9 лет кстати. Ребенка, ну почему бы не как бы это, ну, не разрешить? Вот хотя бы вот флаеры пускай ходят, раздают. Он и в лагерь у меня ездит летом, каждое лето по лагерям ездит, то есть. Ну вот, когда у него свободное время, он не хочет болтаться по улице, он там, нет друзей, разъехались. Вот он, я, говорит, хотел пойти вот флаеры пораздавать. Вот как бы вот такое.
1: А вы не боитесь за ребенка уточнить, что он где-то там будет ходить флаеры раздавать? Нынче время неспокойное, педофилы вокруг и прочее, прочее.
15: Ну а так он ходит, гуляет. Я же за ним не хожу.
1: А вы не присматриваете
15: за ним,
1: да?
15: У нас, в принципе, в Новосибирске все спокойно.
1: Нет, просто я смотрю по детским площадкам, там детишки и взрослые, за ними пригляд. Я вот почему интересуюсь.
15: На детской площадке делать нечего. Это хорошо там в Москве, как они сказали, у них парки есть, там развлечения. А у нас ничего нету. У нас одна площадка рядом со школой, где можно в футбол поиграть.
1: В Новосибирске ничего нет, парков нет, вы хотите сказать?
15: Есть, но если он в парк пойдет, это же где он находится?
1: Нет, вы просто так сказали, это у вас в Москве парки есть, а у нас-то ничего нет.
15: А у нас один парк, в котором ничего нет. Садкирова рядом. Монумент. На монументе что ему делать?
1: Ясненько. А у вас, скажите, пожалуйста, вот вы сказали про девятилетку, а старшему, который захотел работать, ему сколько лет?
15: Сейчас уже вот 18 лет.
1: А, ну это взрослый уже, да.
15: Ну вот он в 15 лет пошел работать, вот захотелось ему. А младший посмотрел, ничего себе, вот у меня брат работает, я тоже хочу.
1: Так.
15: У него своя инициатива. Его никто никуда не заставляет ничего.
1: Uh-huh.
15: Вот у него он просто вот есть желание у ребенка.
1: Ну, хорошо.
15: Я не хочу болтаться, говорит, по улице. За компьютером он не хочет сидеть.
1: Вообще, волшебный ребенок у вас. прямо.
15: Воспитание такое.
1: Что население полуторамиллионник, миллион шестьсот, и ничего нет в городе. Будем разбираться. Так, я сейчас просто перепроверял данные по Новосибирску. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Детям большой привет. Наталья из Иркутска. Здрасте.
16: Добрый день.
1: Здрасте.
16: Иван, я полностью поддерживаю вас.
1: Подождите.
16: Хочу поблагодарить Наталью, которая очень трезво и разумно рассуждала.
1: Подождите, я сформулирую, у меня нет мнения по этому поводу. Нет мнения, я просто вопросы задаю, вот и все.
16: Ну, вы правильные вопросы задаете, в нужном направлении вопросы задаете. Во-первых, сейчас время другое. Атмосфера совсем не та. Если бы не было столько мошенников, мы росли с ключом на шее и везде ходили, и было спокойно.
1: Ключик под ковриком лежал у входа.
16: И да. Под ковриком, и на шее, у кого как.
1: Да.
16: Это первое. Второе. Нам тоже разрешали работать, но не с 12 лет. Это вообще дети, просто дети. Если они хотят поработать, вы правильно говорите, для этого у родителей должен быть хороший доход, чтобы они вот ему дали какую-то работу, направили и могли сами ее оплатить. У меня ребенок также пошла в 9 или 10 классе подрабатывать. Продавала в магазине, там помогала сувениры, открытки. Да ей так понравился этот доход, что у нее была первая мысль, а нафига я пойду в институт? Ой, извините за выражение.
1: Нормально, ага.
16: А зачем я пойду в институт?
1: Здрасте,
16: учиться?
1: Приехали, за надом.
16: Да, пока я ее говорю, а ты для чего 10 лет вообще-то училась, хорошо стремилась? Нет, ну потом вроде бы на место встали мозги. Это первый момент. Второй момент. Могут возникнуть очень большие конфликты. Люди сейчас такую идеальную рисуют картину, как будто так все прекрасно. Конфликт между детьми и родителями.
1: Слишком самостоятельная. Рано становиться, да, самостоятельным тоже дело как,
16: да,
1: бы не особенно хорошее.
16: Да, тем более
1: хорошее
16: в нашей атмосфере. Да, да, да. Ну вот в принципе, как бы что хотела добавить. Я категорически была бы против.
1: Ну, отлично.
16: В таком раннем возрасте.
1: Принимается, все. Принимается. Далее. Эльвира из Перми, здрасте.
17: Доброе утро.
1: За 50
17: Иван,
1: секунд.
17: Доброе утро, страна.
1: За 50 секунд уложитесь?
17: Да, конечно.
1: Давайте.
17: Во-первых, я, конечно, в свое время не работала, но у меня было хобби, которое позволяло иметь некий доход. Я расписывала доски. Но это было где-то лет 10-12 мне. А мой сын пошел еще дальше. Он начал работать с 4 лет, участвуя в рекламе, в показах моделей одежды. А потом работал в театре оперы и балета, там детские партии.
1: Слушайте, Эльвира, давайте так, слишком интересная история, чтобы вас прерывать. Оставайтесь с нами, пожалуйста, после перерыва давайте продолжим, правда. Интересный случай, ребенок с молодых ногтей работать начал. Давайте поподробнее об этом поговорим после перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Для всех остальных, кто хочет поучаствовать в разговоре, 8-800-200-97-02.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8-800-200-97-02. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
18: слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области прорабатывают вопрос создания Центра адаптивной физической культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе регионального правительства за прошлый год. Инициативу прокомментировал помощник губернатора, участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Развитие адаптивного спорта особенно важно для реабилитации участников специальной военной операции и людей, перенесших тяжелые травмы. Правительство региона совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по поддержке ветеранов и их семей. Дополнительную помощь окажут социально ориентированные некоммерческие организации. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, включающий реабилитацию инвалидов и ветеранов боевых действий в перечень направлений деятельности таких НКО. Студенты ВГСХ заняли первое место на международном конкурсе «Бизнес-идея-2026». Участниками конкурса стали более 100 человек из России и Белоруссии, представившие свыше 70 проектов по направлениям предпринимательства, социальных инициатив и проектов на английском языке. В секции «Предпринимательские проекты» отдельно было выделено направление «Инновационные идеи и проекты». Студенты Академии Юлия Антонов, Роман Зименков и Александра Квашина под руководством научного руководителя Ольги Квашиной заняли первое место в номинации «Инновационные идеи в сфере информационных технологий и цифровизации». Их проект – цифровой помощник для агробизнеса, сочетающий функции анализа полей по спутниковым снимкам, интеллектуальные оценки растений с помощью нейросетей и автоматической обработки документов. Студенты получили приглашение на акселерационную программу, которая дает возможность доработать проект, найти менторов и привлечь инвестиции. 1 июня, в День защиты детей, прошел большой праздник детства в семейно-досуговом центре «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, о себе теплые семейные воспоминания. В этот день в «Луки-парке» прошла насыщенная программа – выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровье и правилах поведения на дороге, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день дети смотрели мультфильмы в «Луки-синема-парк» всего за 100 рублей. Это был по-настоящему яркий, волшебный и активный праздник для детей и взрослых.
22: О валютах.
21: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10,49.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
23: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Разрешить школьникам работать с 12 лет, как вы относитесь к этой пока еще просто инициативе? 8 800 200 ровно 9702. Мы начали общение с Эльвирой из Перми. Очень интересный случай. Ребенок начал работать вообще с 4 лет. Правильно, да, Эльвира?
24: Да, совершенно верно.
1: Ну и как? А вот на поведение это сказалось как? Сам начал зарабатывать, не почувствовал? Звезду не поймал ли, скажем так?
24: Ну, мне помнится, что что-то такое немножко было звездное.
1: Было,
24: с другой
1: да?
24: стороны, ну, вот скорее это, ну, если можно так сказать, коллеги, там, фотографы, визажисты обратили внимание на это. Я сама как бы сначала нет. Ну, чуть-чуть было, мне кажется, но, во-первых, не беспочвенно, а во-вторых, это длилось недолго. Потому что, ну, на самом деле, труд, уж извините, но труд модели действительно тяжел, потому что сидеть в одной позе, пока там тебя с разных сторон сфотографируют, поставят свет, который жаркий и неудобный.
1: Да вообще легкого труда не бывает на самом деле.
24: Ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, если бы ему не нравилось, он бы этим и не занимался. Тем более, что это было довольно недолго, там буквально года 3, может быть, 5. А потом в театр ушел, у него был договор, он платил налоги. Во всяком случае, те бумажки, которые приходили из налоговой инспекции, говорили о том, что там что-то куда-то поступает. Сейчас он занимается совершенно другими вопросами. Нашел себя в автоделе. Там ремонт, логистика, ну, и потом он вырос уже, это было лет 25-26 назад.
1: Угу.
24: То есть используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ты сам у себя всегда под рукой. Если тебя, как бы, родители и Господь Бог наградили соответствующей внешностью, ну, почему бы не воспользоваться?
1: Нет, это правда, конечно, почему бы и нет, да, действительно.
24: Во-первых,
1: единственное, я против...
24: Деньги.
1: Я единственное против детских конкурсов красоты, знаете, вот...
24: Нет,
1: вот
24: мы не участвуем.
1: Категорически. Я понял. Это про внешность как раз. Вот тут я категорически противник. Это уже вообще непонятно что. Спасибо, что позвонили. Интересный случай. Благодарю вас. Далее. Сейчас Дмитрий из Подмосковья к нам присоединяется. Здравствуйте, Дмитрий, прошу вас.
0: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна.
1: Пожалуйста.
0: Вот я вот с Эльвирой вполне согласен. У меня тоже такой случай. Вот сын у меня в детском садике вот снимался в ролике, заработал деньги. Все, там,
1: договор, ну, вы, все, он снялся в одном ролике. Ну, слушайте, давайте это отнесем к исключению. Снялся в ролике, получил копеечку.
0: Ну, как вы говорите, летом только работать. Ну, вот он летом вот снимался. Но это все равно же трудовой договор. А я вот про то, что именно же идет не о работе, а, наверное, идет...
1: Речь про подработку по летом, да, конечно, ну, подработка, конечно, летом.
0: Заключать лично договор с рабочим. Вот я против, чтобы дети с 12 вот лет заключали самостоятельно договора. Вот я про что. Вот я с этим только вот не согласен. Вот я, например, зарабатывал деньги тоже там с 3 на 4 класс, это 10 лет, что мне было. Мы поехали вот первый раз в пионерский трудовой лагерь. Спортивно-трудовой лагерь. Там мы, да, под присмотром тренировок было организовано. В свободное время мы там, ну, когда-то мы тренировались, а в свободное время там картошку пололи, там вот заработали себе на спортивные костюмы. В другом пионерском там уже через несколько лет бетонную дорожку уже построили в свободное время. Нам также деньги заплатили. Но это должно быть под присмотром взрослых. Чтобы, а не как вы говорите, вот один он пошел по улице там баннеры раздавать. А это на законом запрещено детей там одних на улицу пускать. Они должны быть под каким-то присмотром. Если организованный труд, то я согласен с этим депутатом. А если вот так в одиночку, в свободное плавание их отправлять, нет, ни в коем случае, пока совершеннолетними не будут.
1: Ясно, вот, спасибо большое. И, кстати, коль уж мы заговорили про детей, я вспомнил. И сейчас вот поднял эту новость, что в апреле 24-го года шли разговоры на тему, а не разрешить ли труд подростков на вредном производстве. Ряд предприятий страны выступил тогда с инициативой разрешить несовершеннолетним подросткам работать на производстве с вредными и опасными условиями. И логика тогда была простая. Мигранты массово уезжали, надо было кем-то заполнять рабочие места. Вот, собственно, так и хотели решить проблему кадрового голода. Да дело, слава богу, пока что, во всяком случае, не дошло. Но если разговор пошел, как вы знаете, я бы не исключал, что через какое-то количество времени он получит продолжение вдруг. Это вот к сведению про то, что давайте из 12 разрешим, а потом, значит, несовершеннолетним подросткам на вредных производствах работать. А что такого? Имейте это, пожалуйста, в виду. Потому что тут у нас, я в динамике слежу, ничего просто так не происходит. Ну, на всякий случай. Далее. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я считаю, что вот женщины, которые говорят, что детей не надо давать работать, что они должны отдыхать. Нет, почему это так? Вот я понимаю, что вы сейчас скажете, что раньше это совсем другое дело. Но мы раньше тоже вот ходили, подрабатывали. А сейчас даже в деревне детям, если вот нам взяли детей с детского дома, и кто-то там начинает их попросить там принести там за животными ухаживать, их уже чуть ли не клеймят. Это что ж такое-то? Мы тунеядцев растим. Угу. Вот я считаю так.
1: С одной стороны, верно, а с другой стороны, еще раз, есть все-таки веяние времени. Они несколько изменились. Я про это говорю. Не надо сравнивать с нами. Постоянно сравнивайте с тем поколением, с теми, я бы даже сказал, поколениями. Я работал с раннего детства, потому что рос в частном доме. И пахал как, не буду говорить как, много. От зари до зари. Если не в школе, то, значит, что-то обязательно по участку, по дому мы делали. Потому что, ну, во-первых, частный дом свой. А еще фазенда, в смысле, это не дача, а именно вот еще загородный участок, на котором тоже было полно работы. Работать постоянно. Это совсем другая история. Я бы не сравнивал. И времена были другие все-таки. Все-таки времена были другие. Это имеет значение. Далее. Сергей Ставрополь, прошу вас.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, смотрите, вот как у меня получилось. То есть я где-то в 10-11 лет просто гуляли с соседом во дворе, и вот сосед на машине спросил, а не хотите машину помыть? Помыли раз машину, второй раз заметили другие соседи, и мы просто вот поставили вот это вот на поток и работали уже самостоятельно. Родители все равно на работе, нам делать нечего, мы во дворе под присмотром соседей. То есть у меня вот как-то так получилось, то есть... Я сторонник того, что вот, смотря какая работа.
1: Значит, опять-таки. Ну, вот недавно был случай, 25-й год, прошлое лето, получается. Мальчик из Зеленограда на Патриарших Пудрах, на Патриках, как у нас говорят, зарабатывал в день по 25 тысяч рублей, потому что мыл дорогие машины на Патриках. Вот так. Устроился хорошо. И маленький мальчик не уточняет, сколько ему лет. Ну, такой, ну, лет, там, 14, по-моему, там, 15 плюс-минус ему. И вот их несколько парней, они мыли. Потом, кстати, эту лавочку прикрыли уже, не помню по какой причине. Ну, вот потому что дети, и кто-то их там разогнал. Но суть не в этом. Одно дело машины мыть, и мы все тоже мыли машины за деньги. Мой брат начал мыть машину, мы еще на Камчатке жили, мне и 5 лет не было. Соответственно, ему было, ну, тоже как раз вот плюс-минус лет 12. Вот они мыли машину, подрабатывали. Тогда было принято. Сейчас вряд ли, кстати говоря, дети маленькие до 12 лет, 12-летние. Я вот не видел. Ну, по крайней мере, может, я сужу просто по Москве. Наверное, по России ситуация иная. Но... Тем не менее, что-то не верится, что огромное количество желающих мыть машины из маленьких мальчиков и девочек. Возможно, я ошибаюсь, но тем не менее. Далее. Роман из Твери.
4: Здравствуйте.
1: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Да, я хотел бы, знаете, выразить свое мнение.
1: Пожалуйста.
4: Тут, да, все сравнивают детей с советского периода и сейчас, конечно, это колоссальная разница. Начнем с того, что вот уже многие десятилетия в школах нет трудовых классов, да, которым детям обучали там элементарному владению.
1: Уроки труда вы имеете в виду? Уроки труда. Да, а да. Их вернули, кстати говоря, в 24-м году. Я тоже пропустил.
4: Вот, под шумок сразу хотят, типа, вот дети уже научились, надо им работать, да. Нет, это так не делается. Да, если дети будут разливать напитки, там продавать мороженое, я не против. Но если какие-то другие категории работ, конечно, тут нужно подумать. 12 лет у ребенка постоянно задают вопросы, постоянно у мамы, папы спрашивают, а это что, а это как, а это где. Как бы я думаю, нынешнее поколение детей созревает, наверное, дай бог, к 30 годам. Ну, никак не к 12, да. Это не будем сравнивать с прошлыми годами, когда в 15 лет ребенок уже мог семью содержать, да, грубо говоря.
1: Но это очень грубо сейчас, говоря. Это очень грубо говоря.
4: Сейчас это... Не, ну с 14 лет же паспорт получает, как бы, все это... Ну, в общем...
1: Ну, это первый паспорт, да.
4: Да, я хотел сказать все равно, этот депутат, который предлагает, это какой-то вброс, просто отвлекает людей от каких-то повседневных... Надо более серьезные вещи обдумывать.
1: Это и есть серьезные вещи, кстати говоря.
4: Да, надо, значит, систему образования улучшать, значит, потому что сейчас вот эти экзамены, весь июнь дети сдают экзамены, уже месяц отпадает. Еще эти месяцы они будут работать, а когда им отдыхать? Вот непонятно, конечно, вот это моменты такие.
1: Но тут никто же не заставляет просто отрегулировать законодательство, предлагаю, для тех, кто хочет. Ладно, давайте прервемся. После этого вернемся, после рекламы, анонсов, новостей. Вернемся и продолжим. Разрешить школьникам работать с 12 лет или не стоит? Все-таки и текущие нормы вполне себе подходящие. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Скоро вернемся и продолжим.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Экс-премьер Украины Азаров раскрыл воровские схемы Зеленского. Чем дышат и какую воду пьют москвичи. Репортаж из главной экологической лаборатории столицы. Комсомолка нашла художника, который подделывал картины Эрнста Неизвестного. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше. Старше 13 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
10: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЗ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, и в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей из Иркутска. Здравствуйте.
11: Добрый день.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
11: Приветствую вас. Да я на самом деле против, действительно, тоже в текущих условиях. По одной простой причине. Сейчас времена-то уже немножко не те. Хотя сам я работал с 13 лет. Даже, ну, можно было с 14, соврал. Работал дворником. Пришел получать зарплату. Мне говорят, ты кто? Я говорю, дворник. Тебя звать-то как? Зарплату кому давать? Вот. Ну и плюс ко всему потом работал там помощником столяра и так далее. Ну, то бишь какие-то, ну, дворники.
23: Реклама.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
25: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
27: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему, я думаю, они будут отказываться от ООН, это уже все начали как бы признавать, потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
7: Ну, такое взросление, на мой взгляд, это плохо. Вот. И я ее потом впоследствии, уже тоже прошло еще 2 года, я смотрю, ну, понятно, ей уже там, скажем, она уже стала взрослее, уже и с парнем, и все остальное. Но когда я ее первый раз увидел, я не думал, что это школьница, и она общалась уже совершенно иначе и так далее. Вот. Ну, мне кажется, это не очень хорошо.
1: Спасибо. А вообще, насколько я знаю, дети нынче на субботники не выходят, да, школьную территорию не убирают. Если мне память не изменяет, тут как раз-таки все осталось по-прежнему. В смысле, говорю, в наше время приходится. Раньше мы убирали, правда ведь? И было, кстати, неплохо. А нынче им запрещено это делать. Вот если уж говорим про снижение возраста, то для начала нужно их приучать труду убирать школьную территорию. Для начала. Как мне кажется, идея вообще замечательная. Далее кто? Александр из Ставрополя. Пожалуйста, Александр, говорите. Александр, говорите, пожалуйста.
8: Сергей, Новосибирск.
1: А, значит, меня обманули. Сергей, здрасте. Говорите вы, Новосибирск.
8: Иван, здравствуйте, страна, здравствуйте. У меня очень мой младший сын, вот новое поколение, он 2008 года рождения, очень сильно удивил. Я ему выдавал по 100 рублей. Вот, то есть ему было 8 лет. Я ему выдавал по 100 рублей, он уже первоклассник был, туда-сюда. Вот, потом смотрю, расходы гораздо больше, чем я ему выдаю. Откуда дровишки? Вот. А мы жили в подмосковном городе на тот момент, рядом с рынком, ну, с центральным этого города. Ну, вот. Он говорит, пап, так и так. Ну, я вот там подрабатываю. Ну, я пошел сразу же, у меня там, мало ли, там, закладки, там, ну, сами понимаете. Uh-huh. Вот, у меня как бы это, тормоза сработали, я пошел, иди покажи. Он пришел, короче, показал мне. Вот здесь вот я коробки убираю, здесь вот яйца перебираю, здесь это, здесь то-то, то-то, то-то. Я говорю, да, я пошел, пообщался с его, так сказать, работодателями местными. Да, пожалуйста, работай, я только за. Угу. Вот и все. Вот и все. Мало того, через некоторое время он принес 8 тысяч скачу. Вот, ну, вот так-то он получал. Ну, небольшие там копейки, а то принес 8 тысяч, то есть он не накопил, то есть ему выдали премию. Вот. Я хочу вот такую вот там, ну, по его мнению, крутую куртку. Ну, пойдем, конечно, это твое, пожалуйста, покупай. Вот, примерно так. Но когда мои родители об этом узнали, с меня чуть 3 шкуры не спустили. Вот так.
1: А почему? Почему чуть 3 шкуры не спустили?
8: А потому что ты, дядька, вроде как, ты позволяешь своего сына эксплуатировать, а ему учиться надо. А он помимо учебы еще подрабатывает. Это младший.
1: Ну,
8: это
1: понятно, младший. Понятно.
8: Вот так вот. Вот такая история.
1: Хорошо. Кстати, друзья, насчет закладок хорошо, что напомнили. Да, проведите, пожалуйста, беседы с своими детьми, чтобы они не попадались на эту удочку. Огромное количество уезжают на зону именно по этой причине. И, конечно, насчет переписок со всякими украинскими мошенниками. Тут будьте поосторожнее. Проведите, пожалуйста, профилактические беседы со своими детьми на этот счет. Пожалуйста, пусть будут поосторожнее. Ну и вы, разумеется. Далее. Сергей из Пензы. Прошу вас. Здрасте.
9: Иван, доброе утро.
1: Здрасте.
9: Доброе утро, страна. Иван, лично мое мнение, с 12 лет, ну, нет, это слишком рано, больно, рановато заставлять работать. С 16 лет, да, я согласен, можно человеку заключить трудовой договор.
1: Но подождите, а почему не с 14, как сейчас? Есть же нормы. С 14 лет уже можно постепенно начинать.
9: Иван, можно, но все равно 14 лет, ну, ребенок еще, на самом деле, ну, у него еще... Вот я согласен, 14-13 лет, это вот... помогать родителям дома, что-то рядом находиться, что-то там принести, ну, чтобы он видел, что это такое, живя в частном доме, особенно как я. Но официально работать нет, я думаю, что с 16, не раньше, но это еще дети.
1: Угу, отлично, далее. Евгений, Ставрополь, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте, страна. Ну, очень интересная дискуссия. На мой взгляд, нужно говорить не о том, что с 12 лет работать, не работать. Нужно говорить о том, чтобы в школах была трудовая практика, как это было в советские времена. Это очень большая польза, приучение ребенка к труду. Потому что сейчас, к сожалению, наши власти, к большому сожалению, ну, в частности, у нас в регионе, пошел дождь сильный, все, отменили занятия, ушли на дистант. С детьми очень много цацкаются, и это приводит к результату отрицательным. Те, кто говорят, что нельзя заставлять, надо приучать ребенка к труду. Разумеется, нужно и стимулировать, чтобы он понимал, что он за свой труд получает определенное вознаграждение. Те, кто говорят, что не надо, бедный ребенок, они потом получат очень большой негатив чуть позже. Они пока об этом не осознают, но получат. То есть нужно с измальства приучать ребенка к труду, пускай и в 11, и в 12 лет. Я первые свои заработанные деньги получил в 11 лет. Как видите, жив-здоров, работаю чуть не каждый день. И уважаю людей, которые трудятся до сих пор. Это воспитание, которое нам привили еще вот в те самые времена. Сейчас что творится, это просто вредительство. В том числе вот эти вот дискуссии о том, что вот не надо, да бедные дети. Вот поверьте мне, уважаемые господа и товарищи, которые так говорят, вы потом получите такой большой негатив в свой адрес чуть позже, вы пока об этом не осознаете.
1: Спасибо, спасибо. Большое спасибо всем, кто звонил. На этом дискуссия окончена. Сейчас сделаем перерыв, а после этого вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
6: Силы ПВО минувшей ночью сбили над российскими регионами 148 беспилотников. Как уточняют в Минобороны, атака была над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В Курской области при атаке дрона погиб мирный житель. В Белгородской атакован частный дом, пострадал ребенок. В Краснодарском крае беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, а там произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщают в региональном оперштабе.
7: Про бензин.
6: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не занимать очереди за покупкой бензина с самого утра. По итогам оперативного совещания, прошедшего минувшей ночью, Развожаев сообщил, что сегодня, 2 июня, продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 тоже будет производиться только по талонам на АТС и автозаправках. Такие же меры действовали 1 июня.
7: О расследованиях.
6: ФСБ заявила о вскрытии прослушки высокопоставленных чиновников через смартфоны с помощью зарубежного программного обеспечения. Иностранные спецслужбы вели шпионаж за чиновниками, используя вредоносное ПО и возможности крупных международных IT-корпораций, говорится в заявлении ФСБ. Информация добывалась через смартфоны. ФСБ подчеркивает недопустимость обсуждения конфиденциальных сведений по мобильной связи и около телефона. Родственники попросят провести новое расследование гибели группы Дятлова. Они намерены добиваться возбуждения уголовного дела очередного. Об этом рассказал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова, Татьяны Перминовой и других близких погибших туристов. По его словам, в материалах исторического расследования отсутствуют химические экспертизы и гистология, которые могли бы установить реальные причины смерти 9 человек. Как там вскрытие, они не предполагают. приложены, значит, не были проведены, говорит Черноусов. Адвокат добавил, что родственники требуют от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели группы, не соответствующими действительности. Трагедия на перевале Дятлова произошла в феврале 1959 года. В 2020 году Генпрокуратура официально назвала причиной гибели туристов сход лавины. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
9: Доброе, бодрое утро! Антон Киф ждет, что наконец-то пришел видеооператор, который снимает его позитивные...
10: Да.
9: Как это сказать? Позитивные лучи? Кривляния? Позитивные кривляния в эфире. Ну а, собственно, мы приветствуем вас уже во втором летнем дне.
10: Здравствуйте. Мау. 2 июня сегодня.
9: 2 июня сегодня. В студии Антон Киев, Катя Пахомова, как вы поняли, очень скучала, вот вернулась. Ну что, Антон, рассказывай, что было, пока меня тут не было?
10: Ну, мне кажется, у тебя поинтереснее будет история. Ну, ты же все видишь, ты лайкаешь, смотришь в целом.
9: Конечно.
10: Но не комментируешь, ты забыла про эту очень важную опцию.
9: У меня есть отдельная программа на этот счет.
10: А где люди комментируют.
9: Да, да, да, да.
10: Так, ну что, пройдемся по тезисам. Мы пытались запустить новое шоу со зрителями. Я вчера, кстати, Диме об этом рассказывал в эфире. Ты думал, опять же, вот, транслируя свою мысль здесь, то, что думал, что посплю, Дима придет, а вместо него я сегодня. Так что я надеюсь, что мы сделаем каждый раз плюс 10 людей, потому что было где-то 10-13 человек. Представляешь?
9: Это ты про шоу «Неудобный
10: диван»? Да. Ну, как-то почему так мало людей, непонятно. Хотя есть объяснения этому некоторые, но хочется, чтобы...
9: Ну, это что-то... Во-первых, нужно учитывать тот факт, что сейчас вообще поздний весенний период и летний — это, наверное, самое неблагоприятное время для того, чтобы запускать какие-то шоу, делать что-то с целевой аудиторией,

0: всегда такое очень...
1: Сопряжено с тревогой.
0: Сопряжено с тревогой, да, потому что всякие жучки, там вот всякие вот эти вот букашки, всякие фу. А клещи вот особенно для меня. Меня ни разу не кусала ни пчела, ни нет, оса кусала.
1: Правда?
0: Ладно. Да, ни разу.
1: Меня кусала оса. В детстве.
0: Вот один раз, наверное, оса меня, но она меня не доукусила до конца.
1: Да, то, что ты успела ее пришлепнуть.
0: Я успела убежать.
1: А, убежать.
0: Оказалось, я неплохо бегаю.
1: Поэтому осталось в тебе полужало.
0: Не было жала вообще, то есть она там что-то там попыталась, но ничего не вышло. И поэтому я вот вообще всего этого очень крайне боюсь.
1: Так, что еще было? У меня было выступление достаточно такое, не знаю, масштабное, можно его назвать?
0: На сцене ДК имени Ленина.
1: Ну, ты представляешь, какой был приятный отклик от зрителей, когда, ну, вроде как, вот эти зрители, они тебя не особо знают, потому что они пришли посмотреть больше на своих чат, которые выступают в коллективах. А тут, ну, такой неплохой достаточно фидбэк, выражаясь языком медиапространств. Но аплодировали долго, вот как будто, знаешь, когда выступила удачно команда КВН, наверное, ты понимаешь это чувство, ты же в КВН играла, и ты стоишь, тебе аплодируют.
0: Я не играла, я была организатором болельщиков. Да, я за болельщиков отвечала.
1: А, понятно. Я думал, ты прям на сцене.
0: Нет.
1: Хотя тебе подошло бы.
0: А, на сцене я бывала часто достаточно, но в роль ведущего обычно.
1: Образ Катьки Суеты.
0: Катьки Суеты, да.
1: Подошло бы, я думаю.
0: Подошло. Сейчас можно было бы поиграть, да. Еще с высоты жизненного опыта можно было и пошутить бы хорошо.
1: Конечно, но уже в своем шоу.
0: Да.
1: Я бы пришел посмотреть.
0: Да?
1: Да, это будет весело.
0: Это 20+ просто.
1: Даже не 18.
0: Нет.
1: Слишком.
0: Они не готовы.
1: Ага. Короче говоря, выступление мне понравилось, и интересно то, что у меня не было каких-то особо высоких ожиданий от этого, но потом, когда я выходил из зала, люди, мои знакомые, которые там были на концерте и не знали, что я там нахожусь, были приятно удивлены. То есть было ощущение, как будто бы я дал
0: короче,
1: какой-то...
0: Короче, словил звезду.
1: Юбилейный какой-то концерт был. Ну так, чуть-чуть. Но... Конечно, накладывается усталость, потому что ты понимаешь, что вот на одной неделе у тебя и выступление ответственное, и запуск шоу, там неудобный диван, и подготовка к этому всему, поэтому думал, как-то вот надо сделать паузу, может быть, но чуть попозже. Я думаю, но это, да, придет время.
0: Сколько раз у тебя будет выходить твое шоу «Неудобный диван»?
1: Ну, мы хотим с Димой сделать где-то раз в две недели. Дима Яковлев, имеется в виду.
0: Я понимаю.
1: Это для слушателей. Поэтому раз в две недели или даже, может быть, реже, да. Потому что, опять же, чем ближе летний сезон, тем хуже собирается народ. И это тоже. У меня такое ощущение, что мы сейчас проведем одну вечеринку в июне и до сентября попрощаемся.
0: Ну, всего как-то скорее. Тогда,
1: скорее всего, так и будет. Потому что, как правило, в июне еще что-то проводят где-то, там, квизы какие-то, а потом уже...
0: Какое-то движение есть. А с июля у всех начинается отпуска.
1: Да,
0: это потом... такой самый отпускной месяц, потому что он самый большой. Кстати, если кто-то не знал, в июле выгоднее всего брать отпуск, потому что больше всего рабочих дней. Вот. И, соответственно, все поехали куда-то.
1: Ой, я, кстати, в Оленегоро поеду, скорее всего, на несколько дней прям почилить.
0: В отпуск.
1: Это надо, это вот в первую очередь, знаешь, что это информационный детокс для меня, потому что когда я замечаю за собой, каждые 5 минут рука где? В телефоне.
0: Да, это ужасно. На самом деле это нужно контролировать. Я вот была в отпуске как раз, хотя там был свободный интернет, что говорится, не то, что сейчас.
1: И как, ты почувствовала туда свободу? Что
0: да.
1: Не надо переключаться?
0: Да, это потрясающе. Это просто потрясающе. И когда я вернулась, я почувствовала вот это угнетение.
1: Забытые чувства.
0: Да. И ты знаешь, ну я тоже устраивала себе цифровой детокс и не брала телефон, несмотря на то, что там был свободный интернет в руки. Особенно даже ничего не постила, потому что действительно хотелось отдохнуть. Ведь у нас как сейчас? Мне кажется, у нас уже даже руки, знаешь, адаптированы под то, чтобы свайпать, листать. Вот, то есть мы уже настолько к этому привыкли, что мы не можем от этого отвыкнуть. У нас дети в целом рождаются уже, как говорится, да, в руках с телефоном практически. И я вот буквально себя вчера словила на мысли о том, что я хочу и себе, и своей семье, своему ребенку, в частности, провести вот этот, знаешь, тайминг. Телефонный тайминг.
1: Так.
0: То есть, в принципе, все сомнологи рекомендуют за час до сна вообще не брать в руки телефон. У меня, кстати, не получается.
1: Это невероятно тяжело.
0: Да, вот, а надо попробовать. Для того, чтобы сон был лучше. Ну, а также ограничить цифровую, скажем так, цифровой поток информационный, касаемый там телевидения, что-то еще. У меня, например, ребенок, она привыкла абсолютно к тому, что включен телек всегда, и вот ей надо, чтобы что-то говорило.
1: Что-то на фоне.
0: Да, да.
1: Это и миллениальская тоже проблема, кстати.
0: Да, да. Что-то фонило. Мы привыкли, кстати, к этому.

0: Поэтому, наверное, со времен Советского Союза, когда еще телеки только начали в наш обиход входить,
1: да.
0: И все такие: ого, так надо, чтобы оно работало, что ж оно столько стоит, что ж мы его не будем смотреть.
1: Пусть отрабатывает.
0: Пусть отрабатывает, да. И вот я заметила, кстати, что она периодически, даже ребенок мой, включает, знаешь, если включить на колонке на умный этот, музыка для кафе.
1: Так, и там какой-то лаунж играет, да, приятный, да?
0: Да, приятный лаунж играет, и вот ей окей. И я думаю, наверное, мы на этом закончим.
1: Да,
0: остановимся, как бы. Притом она до этого допетрила сама, у меня как-то не было никогда такой... Знаешь, я обычно включаю музыку, но у меня там и пошло всякое разное.
1: Дмитриенко там, да?
0: Дмитриенко, там вот эти всякие...
1: Запрещеночка.
0: Биркин и запрещенку сейчас убрали, кстати. Если ты посмотришь...
1: Из колонки, да?
0: Максимально. Вообще
1: Яндекс.
0: Отовсюду, ага. Да. Если ты посмотришь наш популярный портал музыки, то там очень много почикали песенок. В частности, тех, которые мы слушали вот в молодости. И ничего этого не найдешь.
1: Понятно.
0: Но сегодня, когда я ехала и слушала радио, музыкальное...
1: Угу.
0: Там была такая песня, вот я сейчас не воспроизведу, не воспроизведу, где вы отдыхали, во Франции, но суть там была такая отвратительная, грязная, мерзкая.
1: Так.
0: Вот в этой песне мужчина пел девушке, и там были всякие не очень приятные моменты, хотя вот... Была цензурная лексика, понимаешь?
1: Ну, это какой-то студийный трек или записали кого-то случайно?
0: Наверное, за бабки купили.
1: Нет?
0: Нет. Ну, вот какой-то... Я тебе потом за эфиром слова вот эти расскажу. Но суть в том, что мне было неприятно эту композицию эту слушать.
1: Ты слишком эмпатично подошла к этому.
0: Ну, наверное, да, нет. Я вообще в целом очень, знаешь, такая эмоционально нестабильная.
1: Хотя после отпуска должно быть
0: наоборот. Наоборот, после отпуска нужен еще один отпуск, я так считаю.
1: Даже после такого длительного?
0: Была очень... Какая длительная неделя?
1: Ну, то 10 неделя. Дней было,
0: да? Ну, недели меня не было. Нет, недели меня не было. А, просто
1: две.
0: У нас... Нет.
1: Ну как?
0: Антон, мы давно не виделись.
1: Да, две недели. Или
0: мы
1: либо,
0: не виделись...
1: либо нас не ставили.
0: Нас не ставили, просто потому что я уехала в отпуск 23 мая. И 30-го я была уже в городе.
1: Причем по календарю мая еще.
0: Да, и 30 мая я была уже в городе.
1: А,
0: то
1: ничего
0: есть
1: себе,
0: это...
1: так быстро?
0: Да, вот, децл-децл. Но у нас, кстати, с отпуском получилось здоровски, потому что как-то правильно перелет был поставлен, и мы не потеряли дни лишние. Знаешь, как вот бывает иногда перелет, там, допустим, поздний, ты заселяешься поздно в отель, ты теряешь вот этот день. И у тебя,
1: да,
0: из 7 получается там 6. А если у тебя еще и вылет ранний, то у тебя вообще получается 5. Вот у нас в совокупности получилось 8 дней целых, поэтому это, мне кажется, вообще супер классно. Но единственным минусом в моем отпуске, ну, таким, ну как, ну, маленьким минусом, минусиком, это было холодное море. Ну, но холодное еще, не прогретое такое, знаешь.
1: Ну, пока еще рановато приехали.
0: Рановато, может, приехали, да, но, тем не менее, все равно покупались, потому что за что уплочено, то проглочено, что говорится. Ну, и, конечно же, нельзя, наверное, об этом не упомянуть. Это вот эти задержки рейсов, вот это вот всякая галиматья.
1: Это все случилось.
0: Отвратительное, да, все это с нами случилось, при всем при том и туда, и обратно. И, конечно же, это очень бьет по качеству перемещений, потому что и так дорога тяжелая, ты устаешь, и это еще, ладно, мы как бы с ребенком взрослым, а были семьи с маленькими детьми, там, с грудничками вот с этими, и им, конечно, пришлось вообще втройне хуже, и они потом летели с нами в самолете, и мы все это слушали.
1: А так часто бывает, это какая-то вот карма странная, что в поездах, что в самолетах.
0: Слушай, я в целом после рождения ребенка нормально ко всему этому отношусь, я искренне сочувствую мамкам. Да. А мы пока что послушаем рекламу на волнах Луки ФМ.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Мы тут с Катей вспоминаем лучшие песни, не те, которые играли по радио, когда она ехала. Лучшие песни — это, мне кажется, MTV нулевых. Поп-музыка, Бритни Спирс, Кристина, Джастин. Это же просто невероятный кладезь. Причем, ну, во многом, мне кажется, мы считали тогда, что у нас были любимые какие-то коллективы или исполнители, а что-то мы считали неким таким зашкваром, да? А потом этот зашквар стал классикой, и теперь это многие слушают. И при этом это сейчас считается просто золотым кладезем, можно сказать, американской поп-культуры. Там, ну, кто-то ненавидел Дженнифер Лопес, например, считал слишком попсовой, а сейчас Дженнифер Лопес, те же самые люди, танцует под эти песни.
0: Да, я, кстати, еще почему, собственно, к этим песням пришла. Вот после отпуска отдыхала я в Турции, потому что так это не секретничая.
1: Ты раскрыла интригу.
0: Раскрыла. Была, да. Ага, да, раскрыла интригу, а я, собственно, не считаю, что у меня там отметки есть, если что. А вот, и там как раз-таки волна вот этой музыки. Типа на акваэробике, на каком-то там водном поло, все вот это вот музло играет, и оно реально заряжает.
1: Тебе повезло.
0: Да, на самом деле повезло, потому что это та самая музыка, которая не только навеивает воспоминания добрые, приятные, хорошие нашей юности, но и, в принципе, она такая достаточно танцевальная, заряжательная, и я даже не припомню какой-то там, знаешь, грустной песенки, ну вот в исполнении...
1: Ну, были. Бритни Спирс песня Sometimes, по-моему.
0: Ну, может быть, да.
1: Aiken Lonely.
0: Но...
1: Lonely, I'm still lonely.
0: Ну, она такая, вроде бы.
1: Но она тоже кочевая, она не особо депрессивная, да.
0: Ну да, что? Да, да. Но вот все равно такие были, и они все были зажигательные. Mm-hmm. Под них всегда хотелось танцевать.
1: Вот даже когда Linkin Park пели про что-то очень такое прям депрессивное, а это звучало хорошо.
0: Да, да, да.
1: Не хотелось умереть.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Но это тебе еще повезло, потому что ты слова понимаешь. И когда ты слов не понимаешь, это вообще топ. Антон, как я тебя вспоминала, когда прокачивала свой английский?
1: Правда? Ты общалась?
0: Так вышло, да, что мы попали в такой замечательнейший отель, где не было русских практически.
1: Это нонсенс.
0: Нонсенс для Турции, да, слава богу, у нас нам повезло. И персонал, он понимал на русском, но вот прям очень-очень чуть-чуть, да. И приходилось объясняться на английском иногда. Особенно аниматоры, вообще не понимаю, как они работают, но они действительно, вот они по-русски не бум-бум. Ты им говоришь,
1: аниматоры местные
0: какое
1: были, да?
0: Время? И они такие, типа, what? Ага. И я такая... On the time!
1: Ну, нормально это, конечно. Ты спросила бы хоть меня.
0: И знаешь, в чем был прикол? В том, что когда ты сталкиваешься вот с этим в моменте, ну, тебе надо на английском что-то сказать, ты вообще ничего себе. I'm from Russia.
1: Ну, потому что...
0: Все.
1: Да,
0: а
1: вне зоны комфорта.
0: Потом отходишь в сторонку, ты такой, типа, так, надо было вот... Ну, сказать, типа, вот так и вот так. Ну, я там уже не помню, пример какой-то был, но там что-то такое лайтовое, типа, мы хотим, там, пойти в аквапарк, ну, условно говоря, да? Короче, я так отхожу, говорю, так, это же надо было вот, ну, там, вот так вот сказать. И думаю, а я вот это вот, we to go.
1: Мы ходить.
0: Да. Короче, я такая думаю, да, Катенька, я даже Дуолинго удалила.
1: Ничего себе.
0: Потому что у меня, во-первых, мои 500 дней обнулились, ну, потому что мне было как-то вот некогда за неделю до отпуска вот этим всем заниматься, и он, короче, обнулился. И я думаю, надо же, надо все сначала начинать, ну его нафиг. И потом я поняла, что не придает знаний все равно этот Дуолинго вообще от слова совсем. Если вы хотите учить английский, а я вам очень сильно рекомендую это делать, и я уже так вот, знаешь, на будущее своему ребенку думаю, с какого класса, со второго или с третьего лучше начать, чтобы она уже точно могла по-русски хорошо, знаешь, читать и понимать.
1: Или прямо сейчас?
0: Не, прямо сейчас, я думаю, что рано. Она как минимум не сможет прочитать, ну, как она читает, но плоховато еще.
1: На русском?
0: На русском, да. Mm-hmm. То есть на английском она уж и тем более никак. То есть даже если у тебя какое-то задание будет написано на русском, что ты должен сделать на английском, она не поймет. Поэтому я решила класс со второго, с третьего. И я 100% буду ее куда-то отдавать для занятий английским языком, потому что это... Блин, необходимость.
1: Конечно, да. Несмотря на то, что там некоторые моменты обесцениваются, мне кажется, очень сильно важно знать такой язык, даже потому что он расширяет твое,
0: кругозор,
1: да,
0: как
1: твое
0: минимум.
1: Познание, конечно.
0: Да, совершенно верно. И еще можно привести огромное количество примеров, где можно использовать английский язык. Там, условно, ты в тех же самых генеришь нейросетях. Да, понятно, что тебе сейчас все могут перевести, но это дополнительная как бы трата времени. Ты там можешь посмотреть какие-то сериалы на платформах, которые... А, у нас все запрещено сейчас.
1: На ОКО.
0: Да. Но в любом случае ты можешь там какую-то песню послушать и понять, о чем она. Но это какие-то
1: без
0: вот
1: переводчика
0: такие,
1: сразу же,
0: да, моменты достаточно интересные, которые, опять же, развивают кругозор и твое понимание и восприятие мира. Ну и окажись ты в каких-то таких ситуациях, например, тот же самый там, аэропорт турецкий, там нет ни слова по-русски, там все либо на турецком, либо на английском, да, и ты уж, соответственно, должен типа там «Так, стоп!» Туалет.
1: О, oh, wait.
0: Да. В принципе, понятно, да? И, ну, и какие-то там, я не знаю, продукты, если нету транскрипции, да, вот этого перевода. Ну, то есть, вот, мне кажется, круто. Это очень круто. И я сама даже хочу...
1: То есть, как минимум, ты не затупишь и не потеряешься, если,
0: да,
1: будет какое-то базовое знание.
0: Да, в каких-то таких, да, в базовых. Не то, чтобы там нужен какой-то суперкрутой уровень, чтобы разговаривать. У меня вчера, кстати, на удаленке я работаю еще, и был мальчик из Дубая. Они переехали с родителями в Дубае.
1: Так.
0: И ты знаешь, он говорит, ну, я как бы вообще русский, но я знаю, подожди, арабский. Они же там говорят, да? По-арабски и английский. Типа, мне это нужно знать. А еще многие говорят там на французском. Но, говорит, французский мне не дается. Ну, на самом деле, французский, это, мне кажется, сложный язык. Хотя говорят, что самый сложный в мире язык — это китайский, а второй...
1: И русский.
0: А второй русский, да, идет. Второй русский. Потому что, ну, да нет, наверное.
1: Там, что? Да, хотя бы в плане понимания чего-то.
0: Да.
1: Очень сложно.
0: Да, поэтому учить языки — это вообще крутая тема, а учить языки нужно лучше со школьных времен, потому что, когда тебе 30+, вообще запомнить, что ты искал в холодильнике минуту назад...
1: Да, уже чуть-чуть тебе более трудно это
0: 100%,
1: учиться.
0: 100%, да. Это очень тяжело учиться. Я вот тебе могу сказать даже на примере Дуолинго, как это сложно. То есть ты вроде бы как... прочитал несколько раз слово, ты его вслух прочитал, ты его сказал, ты его что-то еще, и потом такой ты раз на следующее задание, и все, ты уже не помнишь, что это за слово.
1: Но у меня такая проблема с тем, что я подписан на несколько пабликов, которые позволяют зайти в другую территорию английского, территория, знаешь, вот есть разные паблики, короче говоря, там... как грамотно флиртовать, там такое вот. И там разобраны...
0: Антон!
1: И там разобраны прям целые конструкции, как это сделать. Ну, какие-то вот прикольные фразы, можно сказать. Я вообще не могу их запомнить. Вообще, я не знаю, почему-то я читаю...
0: Ты учишься флиртовать?
1: Я такой, на английском. Надо запомнить. И я не запоминаю вообще никак, потому что эта конструкция больше не появляется
0: надо
1: в моем обиходе.
0: Надо записать,
1: да,
0: обычно.
1: Да, мне нужен ежедневник.
0: Вот, это, кстати, крутая тема, да. Сейчас тоже очень многие начинают прокачивать свое, ну, не могу сказать, что саморазвитие, но, наверное, mm-hmm. просто возвращаемся мы к истокам, и вот у меня, кстати, всегда есть ежедневник, он у меня даже сейчас в машине в сумке лежит, потому что это жизненно необходимая вещь, я могу записать в телефон, куда мне нужно, но... То, что я туда посмотрю и не забуду. А вот ежедневник я смотрю всегда.
1: Вот, кстати, круто, то сейчас добавлю. У того же паблика, которым я пользуюсь, есть кстати, книга. Они на маркетплейсах ее продают, ее можно заказать. И это прям нецензурный английский.
0: Ого!
1: Да, тоже.
0: Из разряда бугагашеньки?
1: Мне кажется, это даже для меня лучше, чем если ты листаешь... паблик уже в Телеграме, который не всегда доступен, к сожалению.
0: Ага.
1: Можно купить книгу, и там это гораздо проще и доступнее.
0: 100%. Конечно, да. Ну вот я знаю, что многие тоже что-то постоянно там записывают, какие-то умные мысли, какие-то идеи, там список тот же самый, в магазин тоже пишут на бумажке по старинке, потому что так как минимум у тебя развиваются какие-то такие, знаешь, навыки, которые мы уже утратили. Мы обычно все время все в телефоне, да, я вот тоже любитель вот этих вот маленьких записочек. Там, типа, что купить, куда идти.
1: Да, мне, кстати, подруга еще недавно подарила такой ежедневник. Она называется «Тетрадь американских студентов». Бренд называется «Коллайдер». Угу. Может, ты видела. И точно такую же тетрадь серого цвета. Она как бы ежедневник, но такого тетрадного вида. Угу. Потом сфоткаю, покажу. И сама по себе обложка, она такая, как будто... картонная такая, твердая. Uh-huh. И ту же самую книжку можно увидеть у Эштона Катчера в фильме «Эффект бабочки». Ты же смотрела, да?
0: Ого!
1: И вот там с той же самой тетрадкой ходит.
0: Ничего себе!
1: Да.
0: Это...
1: производство Вьетнам, кстати.
0: А кто сомневался? Никто не сомневался. Нет, проблема ежедневников просто в том, что их обычно некуда положить. Ну вот, предположим, в твою сумочку, с которой ты ходишь, он не влезет.
1: Ну точно не в эту.
0: Да. То есть тебе уже надо об этом подумать. А мой ежедневник, он вот такой.
1: А, ну такие есть, да. Как телефонная книжечка такая.
0: Как телефон.
1: Как телефон, да.
0: Вот, и я прям полюбила такие ежедневники. У меня уже второй за этот год.
1: О, то есть ты исписала или ты просто любишь новые покупать?
0: Я люблю покупать, ну, вообще, я обожаю канцелярию, я себя словила на этом моменте, и я обожаю блокноты и ежедневники.
1: И вот, чехлы для телефона.
0: Чехлы для телефона, да. Тоже, кстати, вот сейчас новые ищу. А ты знаешь, дело в том, что с моим ежедневником, который я купила в начале года, он приключилась беда, у него после июня пошел декабрь.
1: Так.
0: Потом октябрь.
1: Вырвали страницы?
0: Нет, напечатали неправильно.
1: А, это такое возможно вообще?
0: Да, прикинь, я сама не знала. Я даже не думала, что это надо проверять. Ну, то есть, знаешь, ты когда на маркетплейсе заказываешь, типа да. Товар получаешь, ну, одежду ты проверяешь, что наличие там, не знаю, катышек, там порванной, не порванной, дырочек, да. А вот ежедневник надо проверять на наличие правильности месяца.
1: Теперь будем знать.
0: Поэтому я заказала недатированный.
1: Ага, такие тоже есть.
0: Да.
1: Ну, обыкновенные, да?
0: Ну, вдруг ты на месяц выпал. Раз после июня у тебя там пошел уже, не знаю, август.
1: Да, немножко чекаешь, где ты вообще находишься.
0: Да, совершенно верно. Поэтому ежедневники — это тема. И очень... Я, кстати, покупала ежедневник. Как же он назывался-то? Вот этот модный. 5 минут, по-моему.
1: От Людмилы Гурченко?
0: Нет. Это новогодняя тема. А там был такой ежедневник для того, чтобы записывать свои мысли, чем вот ты был занят за день, что-то хорошего сделал для себя, что-то хорошего сделал.
1: Да.
0: Я на волне хейта, конечно, купила. Вот этот, он, кстати, стоил прилично
1: очень.
0: Почему
1: хейта?
0: Потому что вот его все в Инстаграме показывали.
1: Так.
0: Я купила, как дурак.
1: Ну ничего, ты поддалась. У тебя же лабуба, наверное, тоже есть.
0: Ну, у меня нету, но у дочери есть, конечно. И ты знаешь, на самом деле интересно, но у нас настолько уже мозг потерян в цифровом пространстве, что мы не понимаем даже, что надо его взять и написать что-то. То есть я это делаю не каждый день. Я тебе больше могу сказать, раз в полгода я это делаю. Uh-huh. И вот это пишешь свои мысли, значит, потом читаешь, думаешь, о, господи, как все было плохо.
1: Иногда стоит себе напоминать о том, что были худшие времена.
0: А вообще, да, иногда стоит себе напоминать о том, что всегда есть год спустя. Это вот для тех, кто находится сейчас в каком-то таком смутном состоянии, всегда есть год спустя, и все будет окей. Сейчас, кстати говоря, идет волна ЕГЭ. Да, ребята начали сдавать со вчерашнего дня. Вчера была химия, литература и что-то еще. Забыла, что...
1: Мы вспомним, пока идут новости. Да,
0: мы пока вспомним.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковской области прорабатывают вопрос создания Центра адаптивной физической культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе регионального правительства за прошлый год. Инициативу прокомментировал помощник губернатора, участник кадровой программы «Герой земли Псковской» Михаил Каратыш. Развитие адаптивного спорта особенно важно для реабилитации участников специальной военной операции и людей, перенесших тяжелые травмы. Правительство региона совместно с филиалом Фонда защитники Отечества продолжает работу по поддержке ветеранов и их семей. Дополнительную помощь окажут социально ориентированные некоммерческие организации. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, включающий реабилитацию инвалидов и ветеранов боевых действий в перечень направлений деятельности таких НКО. Студенты ВГСХ заняли первое место на международном конкурсе «Бизнес-идея-2026». Участниками конкурса стали более 100 человек из России и Белоруссии, представившие свыше 70 проектов по направлениям предпринимательства, социальных инициатив и проектов на английском языке. В секции «Предпринимательские проекты» отдельно было выделено направление «Инновационные идеи и проекты». Студенты Академии Юлия Антонов, Роман Зименков и Александра Квашина под руководством научного руководителя Ольги Квашиной заняли первое место в номинации «Инновационные идеи в сфере информационных технологий и цифровизации». Их проект – цифровой помощник для агробизнеса, сочетающий функции анализа полей по спутниковым снимкам, интеллектуальные оценки растений с помощью нейросетей и автоматической обработки документов. Студенты получили приглашение на акселерационную программу, которая дает возможность доработать проект, найти менторов и привлечь инвестиции. 1 июня, в День защиты детей, прошел большой праздник детства в семейно-досуговом центре «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день в «Луки-парке» прошла насыщенная программа – выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровье и правилах поведения на дороге, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день дети смотрели мультфильмы в «Луки-синема-парк» всего за 100 рублей. Это был по-настоящему яркий, волшебный и активный праздник для детей и взрослых.
4: О валютах.
8: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10,49.
4: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Вторник, 2 июня. Лето началось. Ура! Это так классно. Антон.
1: Да, привет. Привет. Ты такая зажигательная сегодня.
0: Я просто только что негодовала за эфиром.
1: Я помню, да.
0: А тут словила позитивную нотку. Антон, как ты планируешь провести это лето вообще? Вот разговаривали вы вчера об этом?
1: Да, кстати, мы чуть-чуть этого коснулись. Ну, как обычно, у меня по расписанию разные мероприятия. Это свадьба июль. В июле будет банкет другой, юбилей. Естественно, у нас по расписанию «Бригантина», куда же мы без нее. Мы отправляем любимых выпускников во взрослую жизнь.
0: Да, и мы, кстати, с Антоном закончили на том, что сейчас начались экзамены, ЕГЭ, да. ЕГЭ, да. И это, конечно... Фу, нет, это другая передача.
1: А у кого-то ОГЭ.
0: А у кого-то ОГЭ. Нет, еще начнутся только.
1: Разве?
0: Вот сегодня ОГЭ пишут ребята, да.
1: Девятиклассники?
0: Да.
1: Я думал, они уже все сдали.
0: Нет, они еще не сдали.
1: Странно.
0: Тоже вся эта история, которая вымучивает выпускников, поэтому не буду сильно разглагольствовать. Ребят, желаем вам удачи. Все будет хорошо, все получится. Даже если не получится, поверьте, это не конец света. И в целом всегда можно выкрутиться в этой жизни.
1: Всегда есть, ну, всегда не хватает продавцов.
0: Нет, продавцов разных. Много. Не хватает сварщиков,
1: это
0: плотников.
1: Тоже.
0: Но девчонки не пойдут на это, правда?
1: Не хватает аниматоров.
0: Швей, аниматоров, да. Нет, на самом деле все это специальности достаточно благородные и хорошие. Я, кстати говоря, не призываю никого никогда к
1: бросать
0: тому,
1: вузы?
0: Что нужно, знаешь, да, вот и бросать вузы, и из разряда ты там... Ты должен сдать ЕГЭ на отлично. Ты это твоя жизнь, это твоя вот.
1: Да, завышенные ожидания вот эти.
0: Да, да, да, да. Давайте будем правде в лицо смотреть. Сейчас поступить в вуз на бюджет — это что-то из разряда.
1: Да?
0: да, слетать в Европу, ребят.
1: Да, тем более новые обстоятельства появились. Почему?
0: Да, почему так происходит. И поэтому не стоит зацикливаться. Сдадите, все круто. Поступите, вообще молодцы. Не поступите, это не нужно из-за этого бить тревогу, отчаиваться. Сейчас все родители нас проклинают, наверное.
1: Можно, да, поступить в другой вуз.
0: Которые вкладывали в ребенка репетиторство, да, вот это вот все. Всегда можно поступить в другой вуз, всегда можно поступить на другую специальность, потом переиграть, всегда можно поступить в техникум, в колледж, всегда можно куда-то поступить, стать... Сейчас запуталась.
1: Тренирующая Эмми.
0: То, какой вы человек, не зависит от баллов ЕГЭ, ребят, поэтому хорошим человеком можно быть и с тройкой по ЕГЭ.
1: А можно быть плохим человеком.
0: А можно быть плохим человеком с отличными баллами, да, с пятеркой по литературе. Поэтому желаем вам, конечно же, удачи, терпения. Главное, не нервничайте сильно. Знаю, что ребята в обморок падают очень часто на ЕГЭ. Успокойтесь, не надо, все будет хорошо, не переживайте.
1: Может, они просто видят Майкла Джексона?
0: Да, да, да, там в форме такой стоит Джексон. И с металлоискателем.
1: А в 96-м, как он выступал?
0: Да, да, да, да, да.
1: В туре «Хистория».
0: Кстати, в Турции было шоу Майкла Джексона.
1: Правда?
0: Потрясающе танцевали ребята под его треки. Я прям кайфанула, конечно. И прям вот...
1: Ты тоже дэнсила?
0: Да! Я вот так вот вся.
1: О, круто, я бы сходил.
0: А я такая! Не, это было на самом деле очень здорово. Мы остановились на планах на лето. Кстати, мы сегодня как-то так переключаемся, да, быстро?
1: Ну да, потому что давно не виделись.
0: Давно не виделись,
1: завтра будет поспокойнее эфир, мне кажется.
0: Да,
1: да. Завтра будем просто молчать.
0: Просто молчать.
1: Планы на лето еще. Но я вчера Диме закидывал удочку по поводу того, что будет один очень крупный музыкальный фестиваль от музыкальной радиостанции.
0: Я помню, ты мне говорил, кстати.
1: Да, надо, кстати, написать редактору по поводу этого и напомнить о себе, короче говоря. Много всего, на самом деле, ожидается. И, как правило, летом случается очень много таких случайных поездок, когда тебе говорят: о, давай вот через пару часов там, или давай завтра утром, а погнали. И мы поехали куда-то. Почему-то вот более легкий
0: подъем. Это, знаешь, был такой рилс. Алло, алло, нужно будет ехать по траве, по болотам, где-то идти пешком, возможно, до точки там, я не знаю, 10 километров. Поедешь? Поеду. А это кто? Вот так же у тебя.
1: Да, да, это, кстати, ну, это легкие люди на подъем.
0: Да, у меня, кстати, сейчас с этим сложнее.
1: Ну, то есть... С тех пор, пока, когда появилась семья, наверное.
0: Ну, наверное. Раньше было как-то попроще, а сейчас, когда появилась семья, ты понимаешь, что ты уже не так быстр, прост и свеж.
1: Да.
0: Потому что тебе нужно как минимум собрать аптечку.
1: Это в первую очередь, да?
0: На все случаи жизни, да, тебе как минимум нужно там...
1: Белье.
0: Белье, там, полотенчико, вот это вот все. То есть все это надо собрать, все это надо приготовить, и не получается вот так это все по, как это сказать, по щелчку.
1: По щелчку. Я помню прекрасно, как лет 10 назад мне было достаточно там рюкзака одного, допустим. А сейчас я думаю, так, это у меня надо закладывать там еще час на сборы сумки, второй сумки, там, кофр,
0: да,
1: второй комплект одежды с собой взять.
0: Да.
1: Как-то раньше меньше парились, а сейчас хочется вот ехать прям подготовленным.
0: Ну, куда-либо. Опять же, заглядывая в свой отпуск, я вот тебе могу сказать, что я минимизировала вообще вещи и свои. У меня муж вообще в одном костюме ходил. Он типа такой, да, вот он в него не влезает. Он такой типа, ну, вот шорты, футболка, все.
1: Ну, я смотрел, он менял комплекты, или вы там уже покупали?
0: Не-не-не, там мы купили только рюкзак, потому что мы не помещались. У нас был большой чемодан, маленький чемодан. Еще оказалось в итоге сумка и две ручных клади, короче говоря. Но в целом, да, лучше минимизировать всю вот эту вот одежду, какие-то вещи, которыми вы вряд ли будете пользоваться. Вот у меня так прямо случилось. Я четенько. И буквально только муж не пользовался там вторым комплектом шортов и футболкой. Он как бы так в одном отходил, да. Ну, условно, там пару платьев, как это, мам дядь Федора, да.
1: Ну и нашел Майкла Джексона, он надел красный бушлат.
0: Да.
1: А в остальном все то же самое.
0: У меня, кстати говоря, есть такой классный пиджак, но я не понимаю, как его носить. Пиджак молодости моей мамы.
1: Так,
0: и он вот как... Нет, он как раз-таки вот так идет притальный, и тут вот эти плечи большие. Я почему-то сразу Майкла Джексона вспомнила.
1: А, или Баленсиага.
0: Или Баленсиага, да, что-то такое. И вот эти золотые пуговицы. Ну, то есть, вот на него смотришь — топ.
1: Угу.
0: как носить его. И вот он у меня, знаешь, в шкафу вот так висит, потому что это действительно качественная ткань, она ей столько лет, и она вообще выглядит как с иголочки. Я там отпаривала, постирала, все отлично, замечательно, все как бы швы на месте, ничего нигде не разошлось, ну... Топ, топ, топ. Фирма там даже какая-то написанная «Ба Итальяна», что-то такое. Uh-huh. Я думаю, ну, что же мне надеть с этим пиджаком? Короче говоря, мне никак не складывается вот эта визуальная картинка. Хотя вот ты сказал про Майкла Джексона, у него же тоже, да, вот эта вычурность была. Я думаю, да. Блин, узкие штаны.
1: Кожаные желательно.
0: Кожаные желательно, да, да, да.
1: Тебе, мне кажется, как блогеру нужно показать этот пиджак подписчикам и спросить, что с ним делать дальше. И
0: да.
1: Наложить звук. Знаешь, сейчас популярен ремикс на старый мем. Сколько details и что это за фабрик.
0: Ага,
1: смотря
0: да.
1: Что за фабрик и сколько details.
0: Да, да, да, да, да, да, наверное, надо так и сделать. Угу. А я, кстати, сейчас плохо очень веду свой блог. Вот после отпуска как раз-таки. Вообще мне не войти вот
1: в
0: эту колею.
1: Да, как будто... Ты отключила телефон просто.
0: Да, да, да, да, да. И мне нужно столько всего рассказать, потому что меня грядет еще одна поездка, и она тоже будет достаточно вайбовая такая. И мне нужно как-то вот так вот...
1: Лавировать, да?
0: Успеть выложить все то, что я снимала на самом деле. Я там сняла и косяки сняла там в номере, и все, знаешь. И хотела все это, выстроила уже у себя в голове контент. Как
1: а у тебя был рум-тур, да?
0: Ну, бежаешь.
1: Конечно.
0: Бежаешь. И рум-тур, и отель-тур, у меня все было, и, естественно, я все это снимала для того, чтобы поделиться, потому что я просто считаю, что вот эти вот впечатления от первого лица, ну, условно говоря, да, ты можешь там зайти на отзывик на какой-нибудь, посмотреть, почитать про отель, про все, про все, про все, про все, но, как показывает практика, отзывы могут быть куплены, как показывает практика, отзывы могут, их может не хватать, есть какие-то детали, которые важны тебе, но не важны там другим людям, и я постаралась, знаешь, как бы на всем сделать акцент, там, на еде, на качественном там ремонте, не ремонте комнаты, на том, что можно там сделать, на анимации, на какой-то, вот на всем, на всем, на всем, на всем, но проблема только одна сейчас, все это выложить.
1: Есть такой момент.
0: Да, да, да, да, да, поэтому я даже как-то вот, знаешь, теряюсь.
1: Слишком много, большой объем информации, да?
0: Надо было просто вовремя выкладывать все это, а я решила, что у меня будет детокс, и на самом деле это было жизненно необходимо, это было круто. И вообще устраивайте себе детокс от телефона, это крутая тема.
1: Да, лучше читайте книги.
0: Да, я, кстати, не взяла книгу, очень сильно пожалела. Я подумала, у нас и так чемодан большой, какая книга, да не буду я там читать. А вот на самом деле книга очень бы пригодилась, потому что в цифровом детоксе хочется все равно вот
1: какую-то информацию воспринимать.
0: Какую-то информацию воспринимать. Mm-hmm. Даже не столько информацию воспринимать, сколько, знаешь, было такое ощущение, что ты лежишь на лежаке около бассейна. И такой, типа, тебе стыдно, что ты лежишь.
1: Просто так, без дела.
0: Да. Потому что ты ничего не делаешь. Uh-huh. Ну, это тоже миллениальская вот эта чушь, как, когда нам надо все время что-то делать. И у меня дома вот это вот СДВГ, вот это вот, знаешь, когда ты там поставил чайник, пока он наливается или кипит, ты уже сбегал там, а это потер, это протер, пропылесосил, там что-то еще сделал.
1: Но всегда на движе.
0: Да, да. И когда ты, например, просто ложишься на кровать, а я обратила внимание, что я обычно ложусь вот на сон грядущий, все. Ну, то есть у меня нет возможности такой просто прилечь. Я думаю, да, насколько же у нас все плохо.
1: Ага.
0: Да, реально, все плохо. Когда ты просто уже весь изнемогаешь, все тебе тяжело, ты хочешь лечь, ты такой, нет, нельзя, надо бечь.
1: Да, есть такая проблема.
0: Да, и поэтому, конечно же, ребята, нужно вовремя затормозить, иначе потом... ваш организм вас затормозит, да. Mm-hmm. Здорово.
1: Да, такое тоже бывает, кстати, очень часто. Стал замечать, если неделя сложная, то на эфиры организм отказывается просыпаться. Потому что ты открываешь глаза, думаешь, сейчас я встану. Нет, ты не встаешь. Глаза дальше закрываются.
0: Да, надо ложиться просто на самом деле раньше.
1: И это тоже, да, не получается.
0: Не получается.
1: У меня ночью активный мозг. К сожалению или к счастью.
0: Вот. Это... Печаль. Значит, тебе нужно спать до обеда, чтобы восполнять запас энергии. 8 часов надо спать.
1: Кошмар. А ты же потом не уснуть получается, если 8 часов спать.
0: Да. Угу. Ну, смотря во сколько ты ляжешь. Если ты ляжешь, например, в 22:00, тебе 8 часов будет огонь.
1: Да.
0: А если ты, например, ляжешь там в 4 часа утра и 8 часов, то есть ты до 12 поспишь.
1: Голова будет тяжелая.
0: Голова будет тяжелая.
1: Да.
0: Поэтому здесь надо выбирать, Антон. Либо творчество, либо сон.
1: Да, либо легкая усталость. Постоянно, хроническая.
0: Хроническая. Кстати говоря, сейчас у нас будет реклама.
1: О, ура.
9: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
11: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Сегодня вторник, 2 июня, второй день лета. Я уже, по-моему, говорила это, но не могу...
1: Мы напомним об этом, если
0: не
1: что.
0: Могу не нарадоваться, понимаешь? Я очень ждала лета.
1: Прям я знаю.
0: Очень ждала лета.
1: Именно жаркого или просто теплого? Любого.
0: Просто любого лета. Не, ну, конечно же, мы когда вернулись, кстати, это было 30 мая, и я с ужасом вообще выходила с аэропорта и думаю, что это что вообще?
1: Холодрыга была?
0: Это было ужасно. Плюс 5 градусов на улице, очень холодно, а потом там какой-то дождь моросил, что-то такое, мне было безумно непонятно. А, весна теплая должна была быть. Вот в марте было тепло, почему в мае так холодно? Ну, благо, вроде бы погода урегулировалась, потому что начала смотреть прогноз погоды, и здесь как-то все хорошо и красиво пишут. Сегодня у нас обещают 20, если бы был интернет, я бы сказала.
1: 21 даже?
0: Да, 21, завтра 23, ну тут 23, 22, вот так вот, знаешь, правда, нарисуют дожди, но я надеюсь, что они будут такими локальными очень. И
1: лайтовыми.
0: Да, и все-таки лето так придет. Ну, локальными, я имею в виду, что они там
1: где-то
0: в центре будут, а на Дружбе нет.
1: На одной улице желательно.
0: Да. А, можем, пожалуйста, договориться, уважаемая погода.
1: Ага, уважаемые синоптики.
0: Уважаемые синоптики. Нет, к синоптикам уже вопросов вообще нет. Притом любопытно, что в Санкт-Петербурге гораздо теплее будет, чем у нас. Вот я даже так, знаешь, листаю.
1: Пора ехать,
0: думаю,
1: в Петербург.
0: Ну, нормально.
1: Это шанс.
0: Я
1: это
0: очень
1: знак.
0: Хочу съездить, да, в Петербург. Давно не была, и я особенно в частности летом.
1: Да. А я пытаюсь вспомнить, когда я был в Питере последний раз. А в этом году я был там? Не помню.
0: А, нет, я в этом году не была. Я была в прошлом году в ноябре. Ну вот, октябрь-ноябрь, я туда ездила практически через выходные.
1: А я в августе.
0: И вот как-то вот, знаешь, а летом хочется летом. Хочется очень летом.
1: Да, там какая-то другая атмосфера совершенно.
0: Да, вообще другой вайб.
1: Да, время фестивалей, когда много таких красивых людей, они все такие улыбаются, такие человые. Ну,
0: я
1: не как в Великих Луках, знаешь.
0: Я просто хочу погулять. Но единственное, что, конечно, меня всегда жестко напрягает, это количество людей, количество пробок. Вот для меня это всегда очень тяжело. Я вообще терпеть ненавижу это, и они все несутся. Я помню, когда мы были в Санкт-Петербурге на Новый год, точнее, не на Новый год, а после Нового года, 1 января, ну, вот в разрезе прям, вот, только-только Новый год наступил, И мы гуляли по Невскому, и мы не наслаждались тем, чем должны были, потому что огромное количество людей, просто толпа нас несла.
1: О, они подумали, что ты известная певица.
0: Известная певица, да? Наверное, да. Но это было отвратительно. И вот с тех пор я люблю тоже очень минимизировать какие-то, знаешь, посещения мест каких-то. Вот я хочу в Эрмитаж сходить. Но я понимаю, что это, блин, сложно.
1: Я помню году 2008, наверное, да, 2008, когда мы с отцом прогуливались по Петербургу, мы хотели зайти в Эрмитаж, но там была такая очередь из китайских туристов, да, что мы просто взялись за голову и пошли по другим замечательным местам, попали зимой.
0: Кстати, гоже лайфхак приобретения электронного билета в Эрмитаж.
1: Такого не было раньше.
0: Ну, может быть, да, 2008. Да, и вот еще один музей, который я очень рекомендую в Санкт-Петербурге, это музей Ирарта, там различные выставки обычно проходят, да, очень
1: это
0: интересные.
1: Это мой любимый музей.
0: И, кстати говоря, те, которые обычно как бы нам не покажут, ну, как бы в обычных музеях,
1: это
0: да.
1: Это музей современного искусства.
0: Да, музей современного искусства, совершенно верно, и вот там всегда очень классно, у меня... Был даже абонемент куплен, но...
1: Абонемент туда можно покупать?
0: Да, туда можно купить абонемент, и это выходит гораздо выгоднее, чем вот эти разовые посещения. Прямо очень выгодно выходит.
1: Ну, сколько там, 1500 стоит билет, наверное, где-то так?
0: Ну, наверное, плюс-минус, угу. Да. У тебя, например, билет 1500 и абонемент 1500.
1: Так.
0: Вероятность того, что ты приедешь в Питер, если, например, ты понимаешь это, что ты, скорее всего, приедешь в Санкт-Петербург еще не раз за этот год.
1: Так.
0: То есть тебе выгоднее купить абонемент и, соответственно, приходить каждый раз.
1: Там даже есть картина Сергея Шнурова.
0: Да?
1: На Лабутенах, по-моему. Там висит картина, и рядом Лабутены стоят.
0: Не
1: видела? Ну, тоже была в Эрарте?
0: Да.
1: Вот. Там еще много всего есть, и там есть такие экспозиции, которые не меняются. Вот
0: там есть даже коктейль Сергея Шнурова.
1: Даже коктейль есть? Что-то не помню коктейль.
0: А я вот помню.
1: У каждого свои воспоминания.
0: Да.
1: Нет, больше всего мне запомнилось с последнего раза, когда можно было купить. Там же отдельные билеты на эксклюзивные комнаты. Заходишь в комнату, и каждая комната — это какое-то некое пространство, в котором происходит определенная концепция. Ну, например, ты заходишь в комнату, в которой антураж старинной деревни, и там все жители сделаны из маленьких таких, ну, короче говоря, такие маленькие деревянные куколки. Все вот эти жители. И какая-то музыка такая играет, тоже атмосферная, и пахнет соломой деревенской.
0: Прикольно.
1: Да, вторая комнатка, например, ты заходишь в прачечную, там стоят стиральные машинки, и в каждой стиральной машинке ты можешь смотреть на цикл жизни.
0: Круто.
1: Да.
0: Ну, это прям интересно, да.
1: Там где-то 5 таких комнат. На каждую нужно покупать отдельный билет.
0: Вообще, конечно.
1: Да, но это был 2023 год.
0: Ага.
1: Я был в последний раз в Эрарте.
0: Ага.
1: Больше не посещал, но советую.
0: Ага. Ну что?
1: Записываешь какие-то эдлибы?
0: Да, записываю. Ты хотел рассказать какую-то историю. У нас как раз буквально тут пару минут есть.
1: Пару минут есть, да?
0: Да.
1: На той неделе мы были на творческом вечере Евгения Николаенкова. И думаю, ну, ничего ж плохого не должно произойти. Ничего такого опасного. Значит, мы идем с подругой, прогуливаемся в сторону ее дома, потому что я провожал человека. И она такая говорит, очень красивая стена есть, вот где телефон-телеграф на Зверево, только со стороны двора. А я на эту стену никогда не обращал внимания. Там такой высокий забор, и с таким парапетом на него можно забраться. Она такая говорит, еще закат такой красивый, давайте пару фотографий сделаю. Я думаю, ну почему бы и нет. Я забираюсь на эту стену, мы делаем несколько фотографий, я оттуда слезаю, соответственно, это просто обычный двор, но такая эстетичная стена. Эти фотографии ты видела, скорее всего.
0: Даже лайкнула.
1: Да, и тут из-за гаражей выбегают 4 человека в форме Росгвардии с криками «Отошли отсюда!» Начинают выкручивать нам руки. Мы почувствовали себя как в каком-то шпионском фильме. И они сказали, а что вы тут вообще делаете? Мы говорим, у нас фотосессия. Они такие, а зачем? Ну, потому что у нас фотосессия, мы хотим сделать несколько красивых снимков, и это просто красиво. То есть они эстетику не оценили вообще. И они сказали несколько раз...
0: Мужланы!
1: Они сказали несколько раз о том, что это охраняемый объект, а это ЕРКЦ, насколько я понял. И там как бы нельзя, то есть вроде бы можно делать фотографии, но они по камерам увидели, что человек забирается на стену, значит, он хочет
0: соответственно, они подумали
1: перелезть
0: о том, что...
1: через нее, да.
0: Ага, ну я поняла.
1: Да, фотографии делаются, чтобы запечатлеть, видимо, этот момент, чтобы потом было легче их грабить, что ли, я не знаю.
0: Да.
1: Приехало подкрепление, приезжает машина с мигалками, еще два человека выбегают с другой стороны, нас окольцовывают.
0: Антон, это история для внуков.
1: Они просят паспортные данные, и по счастливой случайности у подруги они оказались в телефоне, прямо с моей фотографией. И мужчина, который был самый злодейски настроенный на нас, он говорит: а ты там на себя не похож. А я делал фотографию в 2011 году последний раз на паспорт. Я говорю, и почему-то у меня ассоциация сразу клиповое мышление, ему такое: я как Том Круз, миссия невыполнима, маски меняют. Они это тоже не оценили почему-то. Нас хотели
0: они
1: забрать.
0: Они еще и не юморные оказались.
1: Нас хотели забрать, но так мы 15 минут стояли, перепирались, и в итоге на нас махнули рукой и отпустили. Такая вот история.
0: Слава богу. А сейчас история с гороскопом. Мы начинаем, и сегодня у нас 2 июня, вторник. То, что долго зрело внутри, сегодня выйдет на поверхность, и это нормально. Эмоциональный фон будет повышенный, поэтому важно не принимать сложных решений под влиянием момента.
1: Овны, вам будет полезно мысленно выйти за рамки текущей ситуации и посмотреть на нее издалека.
0: Тельцы. Сомнение, которое возникает сегодня, укажет не на слабость, а на то, что требует пересмотра.
1: Близнецы. Совместная работа пойдет лучше, когда каждый будет вносить что-то свое, а не копировать подход другого.
0: Раки. Сегодня у вас может быть обострена чувствительность, поэтому не придавайте слишком большого значения мелочам.
1: Львы. Выбирайте те творческие задачи, которые кажутся вам важными. Результат ваших усилий будет долгосрочным.
0: Девы. Умение совместить твердость и гибкость в домашней ситуации сегодня создаст нужный настрой.
1: Весы. Вы в ответе за свои слова и за обещания, которые когда-то давали другим. Помните об этом.
0: Скорпионы. Взвешенное решение о покупках или финансах окажется устойчивее любого эмоционального выбора.
1: Стрельцы. Сегодня встретит поддержку инициатива, которая подкреплена конкретным планом.
0: Козероги. Найдите время для спокойной и честной оценки того, что вы сделали за последний период времени.
1: Водолеи. Противоречие между личными и коллективными интересами может достичь пика и потребовать разрешения.
0: Рыбы. Цель потребует проверки на реалистичность. Это и сделает ее действительно достижимой. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Оставайтесь на волнах Луки FM 102.6. У нас впереди много всего интересного, и услышимся уже завтра.
1: Да, кстати, по праздникам утро не успели, ноги. Но зато завтра, надеюсь, успеем по праздникам пройтись по чуть-чуть.
0: Да, заговорились немножечко.
1: Ага, все, всем пока,
0: всем
1: до завтра.
0: Всем пока-пока.
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: За выход. Перерыв, друзья. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
15: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
16: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
17: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
18: подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
16: 12+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О спецоперации.
22: Минобороны сообщила о массированном ударе минувшей ночью по предприятиям УПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ и военным аэродромам. В российском военном ведомстве заявляют, что удар был нанесен в ответ на теракты со стороны Киева. В ходе массированного удара по целям на Украине применено оружие большей дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, заявили в Минобороны.
21: Об атаках.
22: Предприятие в городе Алексеевка Белгородской области загорелось после атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотника на территории возник пожар в здании, и находящееся внутри оборудование тоже загорелось. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. О каком предприятии идет речь, не уточняется. Информации о пострадавших нет. Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили несколько БПЛА. Один из них атаковал частный дом в селе Бочковка. Пострадал 11-летний ребенок. Всего над российскими регионами минувшей ночью было перехвачено 148 беспилотников.
21: О судебных делах.
22: Хамовнический суд Москвы зарегистрировал новый иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества основателя «Русагра» Вадима Машковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Иск был подан 28 мая. Беседа по нему назначена на 4 июня. В начале мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства более половины акций «Русагра», а также конфисковал около 10,5 миллиардов рублей валютные счета Машковича и 87 миллионов рублей Басова. Ранее Генпрокуратура обвинила Машковича в нарушении антикоррупционного законодательства, а также в сокрытии кипрских офшоров и выводе прибыли. Уголовное дело о мошенничестве связано с долгом перед кредиторами на 86 миллиардов рублей. Машкович и Басов вину не признают.
21: А США.
22: Пресс-центр в здании Пентагона объявлен секретным помещением, недоступным для журналистов. Решение связано с тем, что в пресс-службе теперь работают спичрайтеры, имеющие доступ к секретным материалам. Так объясняется в сообщении военного ведомства. Ранее журналисты, работающие в Пентагоне, имели аккредитацию, представляющую им широкие возможности передвижения по зданию для взаимодействия с представителями прессы. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин», студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Здравствуйте, Георгий.
23: Здравствуйте, доброе утро, товарищи.
13: Необыкновенная новость, сейчас удивлю вас, друзья. Готовьтесь, что называется. Задержан топ-менеджер Министерства обороны по снабжению армии Виктор Тарасевич, начальник продовольственного управления Департамента обеспечения Минобороны, обвиняется в особо крупном мошенничестве.
2: невидаль.
3: Удивительно, да? Это прям какая-то, блин, такая сногсшибательная новость. Ну,
2: продовольственное управление. Ну что вы, в самом деле, иронизируете-то, а? Это хлебная должность, а вы тут посмеиваетесь.
3: Ладно бы он был бы один, а мы же видим, что таких, к сожалению, не...
2: Я сразу сказал, невидаль.
3: В направлениях, да, много людей. Ну, я поддерживаю такие задержания.
2: А я думал, вы его поддержать собрались.
3: Нет, я поддерживаю такие задержания, потому что на фоне войны, во время войны, так делать нельзя. И надо за все отвечать довольно-таки жестко. Я бы еще не останавливался. Уверен, что там таких вот, значит, складов условных еще очень много. И не только в этом сфере. До конца.
2: Георгий, проблема в другом. Я смотрю на эти задержания с грустью. Не потому что понятен вывод. Вот задержан очередной какой-то вор, да, коррупционер. А потому что он что, воровать вчера начал?
3: Ну, лучше поздно, чем никогда.
2: Не
3: лучше.
2: Уверен. Нет. Не уверен.
3: Слушайте, лучше все равно, как бы.
2: Поздно было в первый год СВО задерживать. Понимаете? А нынче пятый идет.
3: Согласен. Я согласен. Я вообще в этом отношении радикально мыслящий человек по отношению к этим товарищам, да, господам, вернее. Вот. Но лучше сейчас начать исправлять ситуацию, потому что у нас. Пятый год СВО, действительно, когда все закончится, непонятно, и, соответственно, Министерство обороны...
2: Вот смотрите, вы говорите,
3: Министерство обороны у нас такое на острие, поэтому оно должно очиститься, как и другие органы и ведомства.
2: Есть два заявления. К первому мы относимся предельно ответственно. Это уже два раза за короткий промежуток времени слова Владимира Путина. Президент России сказал, что специальная военная операция, сроков не назвал, но тут я его прекрасно...

0: такие переговоры. Буча, Киев, когда, вот, так скажем, оттуда ушли и так далее. Мы же тоже тогда, я помню, говорили, что вот сейчас все договоримся, соответственно.
1: И мне кажется, что самый на этот счет теплый момент был после Анкориджа. Казалось, что
0: Анкоридж,
1: вот,
0: да,
1: рукой
0: да,
1: подать.
0: Да. Соответственно, тут вопрос в том, что я не сомневаюсь, что Путин действительно хочет закончить СВО как можно быстрее. Я не сомневаюсь, что вот этот террорист-экстремист Буданов тоже...
1: хочет закончить.
0: Да, тоже хочет закончить. Вот. Но вопрос в том, что, во-первых, у каждой цели разные. Плюс есть, как правило, третьи лица, которые... влияют на проведение специальной военной операции извне. То есть, грубо говоря, это наш заклятый друг Запад, который Британия, который всегда, во всех смыслах этого слова, под каверзы такие выкидывают, которые мало не покажутся. Поэтому в данном случае я понимаю, что есть, и Путин сказал, что близится к завершению, это, ну, как бы хорошо, если это так, но надо понимать, что есть, может быть, и другой сценарий, когда просто, ну, не дадут завершить, или какие-то, не дай бог, события произойдут такие, если не катастрофические, а какие-то такие эскалационные, да, которые не позволят завершить специальный военный парад. Хотя я читал социологию, то, конечно же, люди хотят, чтобы закончилось.
1: А социологию какую вы имеете в виду? Украинскую, нашу социологию?
0: Не, украинскую, слушайте.
1: А там тоже социология разная.
0: Украинскую я видел социологию. Там вообще, как бы сказать, настроение абсолютно однозначное. Порядка 80% украинцев хотят, чтобы специальная операция закончилась вот просто так, как есть. То есть без всяких там условий с точки зрения возвращения Донбасса, Крыма и так далее. У нас тоже усталость растет, но она в другом формате чуть-чуть растет. Вот. Ну, потому что у нас и возможностей, и ресурсов больше и так далее. Поэтому в данном случае то, что Путин сказал лично о том, что специальная военная операция завершается, это как раз... Он тоже, видимо, читает социологические выкладки, которые показывают, что этот год, он такой, ну, во многом переломный с точки зрения восприятия. Нужно было услышать от первого лица государства, что, особенно после Анкориджа, когда, да, действительно, участие правящего класса и у людей была надежда, что вот-вот-вот сейчас там дядочка рыжий Трамп сейчас все разрулит, надавит на этого Зеленского, и, соответственно, все закончится, да, но мы же видим, что даже если, как бы, Трамп захотел что-то там надавить, то есть другие игроки, которые не позволяют на этот прыщ гнойный надавить, чтобы это все, как бы сказать, закончилось.
1: Какое-то время назад вы были в Армении, я помню, ездили туда в командировку, да, потом рассказывали, и нынче после как раз встречи лидеров стран ЕАЭС, входящих, да, Евразийский экономический союз, встал вопрос по поводу Армении, продолжит Армения работать в рамках ЕС, существовать в рамках ЕС, или все-таки она на выход, ведь если ты стремишься в Евросоюз, в ЕС тебе делать нечего, и резонно ставится вопрос, ну, проводите у себя референдум, и тогда, если решите выходить, выходите. Мне кажется, они посредством референдума этот вопрос решать не собираются, а просто сейчас смотрят, что выгоднее все-таки, выгорит ли там. И тогда, конечно, попытаются нырнуть в это окно возможностей, которое прямо перед нырком закроется, ибо это не окно в Париж, как они думают. Но вообще, стоит ли нас, глядя на то, как ведет себя Пашинян, их там сохранять? И как вы относитесь к запрету армянского импорта здесь, в России? От минералки до овощей, пожалуйста.
0: Да. Ну, во-первых, год назад я действительно был, и после этого мы в вашем эфире здесь обсуждали это. Я говорил о том, что идет тенденция по отрыву Армении из сферы Российской Федерации, влияния, и уже там в аэропорту из Вартноц пограничников наших вывели, соответственно, и все идет к тому, что Армения выйдет из всех, фактически, ОЗДКБ и так далее, из всех других организаций, рано или поздно. И, кстати, то, что был сдан на Карабах, это как раз не просто случайность или какая-то там чистая измена, это фактически подготовка границ Армении для того, чтобы не было никаких, и был бы мирный договор между Азербайджаном, чтобы не было никаких проблем с точки зрения там либо ассоциативного членства, либо в перспективе вступления в ЕС. Вот. Понятно, что Пашинян пытается лавировать, потому что там наше влияние все-таки

0: до сих пор сильно. Армянская диаспора у нас в России тоже очень сильна, и влияние она на Армению имеет. Да, понятно, что, так скажем, там условный карабахский клан разгромлен, и, так скажем, там внутри Армении сейчас в лице Пашиняна, так скажем, другое лобби западное действует. Вот. Скажу больше, что там происходят реформы и полиции, и других сфер, которые, в принципе, так скажем, подтягивают под стандарты Европейского Союза, как, в принципе, в свое время было на начальном этапе в Грузии, когда этот Саакашвили там пришел к власти. Я напомню, что самое большое в Закавказье посольство США – это именно в Ереване. Вот, и, соответственно, пророссийские силы, которые, так скажем, можно назвать, и альтернативные силы даже внутри Армении, они давятся довольно-таки жесткими авторитарными методами. Надо сказать откровенно, что при всей вот этой вот антинациональной политике, которую проводит Пашинян, у него есть сторонники, у него есть мобилизационные...
1: У него много сторонников, да, что уж там.
0: Да, мобилизационные возможности, и, соответственно, он, так скажем, себя уверенно чувствует.
1: Нет, а, кстати, он... не беспочвенно. Вы знаете, я от многих армян слышал, что при нем объективно, по их мнению, стало лучше. Давайте обратим внимание на то, что говорят армяне. И многие действительно за Пашиняна. То есть я не буду тут заниматься какой-то левой ура-пропагандой, совершенно неправильной, и говорить, что Пашинян абсолютное зло. Потому что армяне, многие его поддерживают.
0: Да, так я про это им говорю, что, естественно, он пришел на народной волне, и, соответственно, даже при всех тех непопулярных действиях, которые были сделаны после, так скажем, вот эта Карабахская война и так далее, все равно у него значительная поддержка, назовем там большинство, не большинство, но
1: ну, посмотрим,
0: да, выборы посмотрим скоро. В ближайшее время, значительная. Исходя из этого, первым делом, конечно, он будет стремиться выходить оттуда, но не как можно, ну, будет подтягивать время для того, чтобы пользоваться вот этими благами, которые дает участие в ЕАЭС. Вот. Не ЕС, а ЕАЭС. Да?
1: ЕАЭС, да.
0: Да, и, соответственно, да. Первым делом они выйдут из ОДКБ, а потом уже, когда, так скажем, все почва будет подготовлена, когда он будет находиться на более, так скажем, возможно, уже там свою работу будет у него сделано, то они и выйдут или спровоцируют какие-то события, которые поставят вопрос об участии в ЕС именно Армении.
1: Ну, мне кажется, что скатертью дорожка, без, кстати, негатива говорю, пожалуйста, всего доброго, всего хорошего. Продолжим после перерыва. Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Пока подпишитесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. Георгий, а чего держите Армению? Ну, захотят идти в ЕС. Ну, пусть идут, скатертью дорога. Всего хорошего. Чего все держите?
0: Да нет, ну, во-первых, в ЕС ее, так скажем, не примут.
1: А это не наша проблема.
0: Нет, ну, вопрос в том, что у нас стратегическая... Армения – стратегически важный регион. Это, соответственно...
1: Все стратегически важное.
0: Ну, мы там находимся...
1: Даже кто-то скажет вам, извините, сейчас будете говорить, кто-то скажет, что и Таджикистан стратегически важный тоже.
0: Но проблема в том, что в Таджикистане с военной точки зрения мы присутствуем. Вот. В Армении с военной точки зрения мы присутствуем. У нас там три погранотряда наших.
1: В Приднестровье с военной точки зрения мы присутствуем.
0: Ну, проблема в том, что мы там в Армении уже несколько столетий, там 200 лет мы находимся, да, охраняем границу Турции, и, соответственно, там необходимо находиться. Вот. Плюс ко всему прочему, если посмотреть по той же логике, когда в свое время некоторые высокопоставленные чиновники говорили, да что нам, пускай идут, так скажем, Грузия и уходят куда хочет, мы, так скажем, там по своей линии там обиделись, да, но тем не менее мы видим, что противник не уймется, и, соответственно, от любого откола любых республик от бывшего Советского Союза ничего хорошего нам не будет. Тем более, надо сказать, что если мы будем в будущем претендовать на определенную, я не говорю там про сверхдержаву, да, на определенную роль, связанную там даже с региональной державой, вот, или хотя бы, так скажем, такой с полусверхдержавой, то присутствие в этих регионах нам необходимо не только военное, но и политическое, экономическое, культурное и так далее и тому подобное. Потому что наш противник в лице, например, Турции, а я считаю, что Турция это особенно эрдогановская, это наш геополитический противник, да, который строит свой, как бы сказать, свою новую Османскую империю, и, соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению, и мы видели, как они в Азербайджане присутствовали в военной точке зрения, и вообще, как бы через некоторые десятилетия с моей, я тоже в Азербайджане был в командировке, я вижу, что Азербайджан не просто отуречивается, а он идет в том направлении уже через некоторые, там, через лет 50 он может стать провинцией или, так скажем, там, сюзереном.
1: Вы сейчас просто оскорбительные вещи говорите для Алиева. По-моему, Алиев как раз самостоятельно
0: политику ведет. Ну, слушайте, Алиев-то он, ну, Алиев-то он тоже не вечен, да, за Алиевым кто-то придет, но я вижу, когда...
1: Ждем.
0: Не, ну, я вижу та линия, которая проводится, та экспансия, которая со стороны Турции проводится, причем эта экспансия касается не только Азербайджана, но она еще и распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, это эта экспансия, она происходит очень такими умными методами, да, это, ну, противника надо всегда оценивать адекватно. Вот, и у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. И, соответственно, Армения в этом, как бы сказать, узловом, и Грузия в этом узловом проекте, они как, ну, как бы очень стратегически важные регионы для сдерживания, в том числе, турецкого влияния. Вот, просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая, так скажем, там рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши, как бы, ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
1: Ну, вернемся к Армении.
0: И в этом отношении Армения при всех издержках, при всех возможных, так скажем, там, знаете, негативах по поводу там политики размежевания, которую сейчас проводит Пашинян, мы должны мыслить чуть-чуть другими и иными категориями. Пашиняны тоже приходят и уходят. Армения остается. Соответственно, в этом отношении, вот мы помним же там и Грузия, когда мы даже в 2008 году был военный конфликт, тем не менее сейчас ситуация изменилась, слава богу, в другую сторону. Хотя, так скажем, тоже много внутри Грузии и России противоречий. И в Грузии, так скажем, там есть разные силы, в том числе русофобские, но тем не менее. Поэтому в данном случае я думаю, что нам нужно активно начинать активную свою политику. Да, вот вы сказали, что как вы относитесь к вот этим всем ограничениям. Но это понятно, что эти ограничения носят такой превентивный...
1: Вы имеете в виду запрет импорта из Армении.
0: Да, угу. Запрет, ограничения торговли и так далее, которые можно назвать как некий такой превентивная холодная война, так скажем. Потому что понятно, что нам не нравится путь, к которому идет сейчас Армения под Пашиняном. Соответственно, мы должны, как бы, я как понимаю, наших руководителей, должны показать бизнесу, народу Армении, что от того, что Пашинян идет вне России и от России, будет плохо всем и им. И в этом отношении это логично, конечно же. Но
1: с одной стороны.
0: Да, но с другой стороны, я не вижу пока, к сожалению, некой вот этой вот такой концепции, зачем нам Армения в нашем проекте, какую роль она играет и так далее. То есть, если вспомнить, например, там, до революционную Россию, Армения была понятным, так скажем, плацдармом, да, и понятной страной, понятной территорией и народом, который, так скажем, союзничает, дружба и так далее, и так далее. В Советском Союзе Армения, роль Армении тоже была довольно-таки даже высокой, я бы сказал так, и с экономической, и с иных точек зрения. Вот.
1: А сейчас... Но ниже, чем у Украины, у Грузии, ну, и у Азербайджана, да, кстати,
0: да,
1: говоря.
0: Да,
1: она же не просто так. Армения была одна из тех стран, которые, несмотря на референдум в 91 году, уже говорила о том, что выходит. Мы помним, да?
0: Да, да. Ну, вот. Там,
1: и,
0: да,
1: кстати, самый высокий уровень сепаратизма в Советском Союзе был именно...
0: Там высокий,
1: в Армении.
0: Но там есть территории, где это высокий уровень сепаратизма, где, там, например, там, в Ленинакане, где была наша, ну, сейчас нынешняя ГИМРЫ, военная база традиционно, еще с советских времен, из дореволюционных времен, там более пророссийские настроения, в Ереване там были другие настроения. Все зависит еще от тех политических сил, которые контролируют. Если вспомнить, там, скажем, Народный фронт Азербайджана, это тоже была такая организация националистическая, которая, ну, как бы очень крайне, ну, так назовем, даже в какой-то степени крайне правая, да. И вообще все вот эти вот националистические, региональные, территориальные организации, там, Дашнак, ЦУЦУН, которая была, так скажем, тоже там в свое время очень влиятельная, или там в Азербайджане, или там, в Таджикистане, и в других, они привели к тому, что вот этот рост национализма, сепаратизма привел к очень негативным последствиям и вымыванию русского фактора, взаимных, так скажем, войне и так далее и тому подобное. Вот. Но тут ситуация, еще раз повторюсь, надо не десятилетиями даже мыслить, не какими-то там сиюминутными провокациями, которые против нас выстраивают, а надо мудро, стратегически, главное, мы должны для себя понять вообще, как бы, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. Вот. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш пресловутый русский проект, да, так скажем, там, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во всех, во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. То
1: есть, такой русский проект?
0: Это роль,
1: потому что, как, ну, слушайте, когда вы говорите
0: это
1: советский проект, это
0: как
1: идеология,
0: слушайте, да,
1: а сейчас что?
0: Ну, это как еврейский, как турецкий, как американский проект, как китайский проект. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, с какими и в какое будущее она для себя видит. Соответственно, вот если... Ну, посмотрите на вот эти вот державы. Турция, Израиль, США, да, на Советский Союз, на Китай, на, там, на Британию ту же самую, там, на Европейский Союз, в широком смысле слова. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении, и для элиты, и для общества в целом видно, куда идет Израиль, куда идет Иран, куда идет Турция, куда идет Соединенные Штаты Америки, а мы, куда как Российская Федерация идем, это, ну, вот только, наверное, с начала или там с 2014 года начались какие-то, так скажем, попытки сформулировать некую идею или идеологию. Идеология — это более широкое такое глубинное понятие, но вот как идея, мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись фактически, ну не мы, а, так скажем, правители, и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги, быть очень таким вот прагматичным и, соответственно, встроиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею. С моей точки зрения, это некая такая, условно, там, социалистическая идея обновленного социализма.
1: Ну, от социализма мы стремительно уходим. Заметили, да?
0: Да,
1: да. Заметили. Хорошо, спасибо большое. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Благодарим за выход. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Впереди перерыв, 4 минуты, новости, реклама и анонсы. Как всегда, пройдут быстро. Не переключайтесь. Пожалуйста, самое главное, микрофон сейчас будет работать, поэтому мы сможем с вами пообщаться. Пишите, пожалуйста, трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал и группа «Радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
10: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал. После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России, он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот может только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области прорабатывают вопрос создания Центра адаптивной физической культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе регионального правительства за прошлый год. Инициативу прокомментировал помощник губернатора, участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Развитие адаптивного спорта особенно важно для реабилитации участников специальной военной операции и людей, перенесших тяжелые травмы. Правительство региона совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по поддержке ветеранов и их семей. Дополнительную помощь окажут социально ориентированные некоммерческие организации. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, включающий реабилитацию инвалидов и ветеранов боевых действий в перечень направлений деятельности таких НКО.
13: Студенты ВГСХ заняли первое место на международном конкурсе «Бизнес-идея-2026». Участниками конкурса стали более 100 человек из России и Белоруссии, представившие свыше 70 проектов по направлениям предпринимательства, социальных инициатив и проектов на английском языке. В секции «Предпринимательские проекты» отдельно было выделено направление «Инновационные идеи и проекты». Студенты Академии Юлия Антонов, Роман Зименков и Александра Квашина под руководством научного руководителя Ольги Квашиной заняли первое место в номинации «Инновационные идеи в сфере информационных технологий и цифровизации». Их проект – цифровой помощник для агробизнеса, сочетающий функции анализа полей по спутниковым снимкам, интеллектуальные оценки растений с помощью нейросетей и автоматической обработки документов. Студенты получили приглашение на акселерационную программу, которая дает возможность доработать проект, найти менторов и привлечь инвестиции. 1 июня, в День защиты детей, прошел большой праздник детства в семейно-досуговом центре «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, а себе теплые семейные воспоминания. В этот день в «Луки-парке» прошла насыщенная программа – выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровье и правилах поведения на дороге, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день дети смотрели мультфильмы в «Луки-синема-парк» всего за 100 рублей. Это был по-настоящему яркий, волшебный и активный праздник для детей и взрослых.
14: О валютах.
13: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10,49.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канала группа «Радио «Комсомольская правда». По новостям пробежимся. Иран приостанавливает переговоры США из-за действий Израиля в Ливане. Да, собственно, Соединенные Штаты Америки вместе с Израилем продолжают разными способами атаковать Иран. Я так понимаю, что вопрос, в принципе, по переговорной части закрыт. В какой-то момент эскалация в полной мере может и возобновиться. Ну и американцам нынче отступать некуда, а еще более некуда отступать Израиль. А кто главный, глядя на отношения Израиля и США? Конечно же, Израиль. Конечно же, очень сильное еврейское лобби. Они там прямо и говорят, американцы будут делать все, что мы им скажем. Ну вот от этого и отталкиваемся. Юрий Баранчик присоединяется, политолог, кандидат философских наук в Телеграме. Юрий Баранчик, подписывайтесь. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
16: Доброе утро.
1: Лето будет жарким, говорят. Нынче второе число на календаре, да, второй день лета. Какие перспективы? Ну вот сегодня был нанесен второй уже акт возмездия за Старобельск, за теракт в Старобельске. Владимир Путин вчера сказал, что наказание для виновных будет неотвратимым, кажется, как-то так, да, он сказал. Я, правда, не понял, каким образом наказаны именно виновные, а там были названы имена на совещании с Путиным. Были названы имена. Эти имена широкой публике неизвестны, бессмысленно их даже называть, это мы с вами вот этих людей знаем, а те, кто нас слушают, вряд ли, но вот они, главное, верхушка наказана, когда Владимир Путин говорит, наказание будет неотвратимым, при этом наносится массированный удар, уже второй, там разные цели, Минобороны отчиталось, что все цели поражены, впрочем, как всегда. Вот это ведет нас к победе, как вы думаете, или это просто очередной этап войны? Просто этап войны, абсолютно проходной, несмотря на то, что атака действительно, действительно серьезная. Они, впрочем, тоже какое-то количество беспилотников в нашу сторону отправили традиционно.
16: Ну, вы знаете, мне кажется, что вот все-таки мы сейчас уже дошли до такой степени накала, что вот абстрактные цели ни нас, ни украинскую сторону не пугают. Там вот, мы же прекрасно понимаем, что, ну, вот, по сути дела, мы сейчас ведем такую как бы гражданскую войну, по сути дела, да, потому что украинцы – это те же русские, да, 45 миллионов русских, которые были на Украине в каком-то там году, и они сейчас оказывают нам упорное сопротивление. Вы знаете, вот мне кажется, что все-таки абстрактные удары перестают удовлетворять наше население, потому что мы не видим конкретных итогов. То есть, конечно, мы видим конкретные итоги в виде разрушенных там, зданий, бункеров, там, каких-то центров, где, возможно, принимаются решения. Но, знаете, вот я по себе сужу, что вот мне нужны конкретные потери. Вот, условно говоря, убили наших детей, да, в Старобельске, потом Геническ. Это осознанные атаки. Тем более, что мы знаем, что на Старобельск, допустим, летело, по-моему, 3 волны дронов, да. То есть они сознательно управлялись. Там, неважно, где там был центр этих решений, Палантир или еще там где-то. Если был Палантир, то это Америка, США, тогда тем более, как бы. Все должно быть конкретно, предельно честно, откровенно. Вот мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, вот совершенно определенные фамилии, там Зеленский, Сырский, там Буданов, там Ермак, там, ну вот террористы, вот эти экстремисты, кто из них, да, мы уже там назначили.
17: Запутались.
16: Их семьи. Да, их семьи. То есть, они убивают наших детей. Должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль вброшу в пространство.
17: Вы уверены, что дети должны отвечать за родителей в данном случае?
16: Вы знаете, я думаю, что да. Ведь, понимаете, вот в Старобельске погибли конкретные дети. Я себя ставлю на место этих родителей, которые вот этих детей похоронили. Да? Вот кто за них должен отвечать?
17: Вот, я думаю, что люди, отдающие приказы, а если мы будем говорить о том, что взамен детей должны погибнуть их дети, это уже не про разговор о братских чувствах. Владимир Владимирович у нас как формулирует? Один народ, братский народ. Я не согласен с президентом, кстати говоря, на этот счет. Я не считаю их ни одним с нами народом, ни братским народом. Тем не менее, вот так вот формулируется. Я считаю, что украинцы – это тоже украинцы. Они на Украине. Знаете, как в США шутят. А что в Мексике? Мексиканцы. Тут то же самое. А что на Украине? Украинцы. Вот точно такая же ирония. Но мы не должны все-таки целиться в детей. И даже несмотря на то, Зеленского убить, повесить, уничтожить – это да, я согласен полностью, и всех вот этих вот. А когда мы говорим детей, совершенно не важно, дети ли это Зеленского или какого-то другого там высокопоставленного или не очень чиновника, это все равно дети, на мой взгляд, конечно.
16: Да, вы знаете, я ведь тоже говорю не об украинских детях, которые вот стандартные, да, вот рядовых жителей, граждан. Мне кажется, вот все-таки пока вот, я ведь почему говорил об этом, потому что пока Зеленский, там Ермак, вот эта вся верхушка украинская не принесет конкретных личных потерь, они продолжат удары.
17: Вот когда они потеряют. А вы думаете, что вот потерять Зеленский детей, это для него не будет?
16: Да, я думаю, это будет серьезный удар по нему.
17: Не поводом для вендетты очередной, и маховик этот завертится еще сильнее, нет?
16: Понимаете, но если да, то мы должны его уничтожать.
17: Ну, вот с этим я согласен, с этим я не спорю. С этим я не спорю.
16: По абстрактным целям. Ну, вот, потеряли они там какое-то здание, бункер, там, полосу аэродрома, да, ну,
17: и чего?
16: Ну, что они потеряли? Да ничего не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Я просто тоже размышляю, да, я не знаю, почему наносить удары, с тем, чтобы эти люди поняли боль тех людей, которым они наносят потери и урон, да, утрату вот эту личную. Но если наши родители чьи-то вот потеряли детей, я не говорю про рядовых украинцев, не надо. Но вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Глаз там за глаз, там, да, как говорится, да. Бровь за бровь. Там,
17: это все про месть. Месть не ведет к победе.
16: Да, я думаю, ну, вы знаете, родителям-то этим по барабану. Понимаете, я думаю, что вот надо тоже как бы стать на их точку зрения. И я это говорю, я понимаю, что эта тема такая, она неоднозначная, провокационная, но давайте подумаем над этим. Что должны потерять эти люди, чтобы они прекратили вот эти удары?
17: Жизнь.
16: Потому что наши удары там пустым орешником ни к чему не приводят у них. Они, вы видите, дальше бьют как бы по нам. Ну, значит, надо эскалацию проводить не только в плане, вот мы говорим, там ядерное оружие, эскалация, лестница, да. Значит, надо проводить эскалацию. Я приведу один пример. Помните вот эту историю, когда в Ливане похитили советских дипломатов? Еще, по-моему, 80-е годы. Наши что спецслужбы сделали? Они в ответ похитили родителей террористов и их детей. Вот и все. Если эта террористическая хунта украинская не понимает никакого другого языка, значит, не надо разговаривать на том языке, который она поймет. И вот если она ничего не понимает, ну, значит, надо бить по их женам, по их детям. Понимаете?
17: Око за око, и скоро весь мир ослепнет. Да. Но дети у них, дети и жены не на Украине. А что делать? Не на Украине находятся. Вот в чем как бы
16: загвоздочка. Ну, если не на Украине, тогда тем более, наверное, легче их где-то в Европе находить и так далее. У нас же есть там разные подразделения, заслон, да, которые там защищают наши посольства, другие. Можно же нанять местных там каких-то партизан, бойцов, да, которые готовы будут осуществить эти акции возмездия. Какая проблема? Я, честно говоря, вот такой проблемы сейчас не вижу.
17: А вы видите вообще военную победу, именно как военную победу в перспективе, пусть бы хотя бы этого года или двух лет, или же все-таки урегулирование должно быть политическим? Скажите,
16: нет, пожалуйста. Вы знаете, я вижу перспективу.
17: Это просто перспектива вы в меньшинстве нынче, те, кто видите
16: перспективу. Да, конечно, в меньшинстве. Да. Ну и что, сборная Советского Союза тоже играла в меньшинстве и побеждала там команды НХЛ, там Канады, США и так далее, и так далее. Да? Дело не в том, что мы в меньшинстве. Дело в том, что мы в тельняшках, и мы должны делать свое дело. Независимо от того, один человек у тебя на площадке остался или пять. Надо бить в упор до конца и не смущаться этого. И у меня есть как бы понимание того, как может отойти эскалация. Пока никто не разубедил в этом. Вот. И вы сами видели на нашей дискуссии вот с этими ребятами, которые сейчас выступают за мир, за перемирие, за того, что якобы украинцев
17: появились. Но это тоже войны. Компетентные, серьезные люди, которые, да, все
16: да, это описывают. Да, серьезные.
17: Это не дураки ну пишут, что? Как мы понимаем.
16: Они предлагают сдаться, понимаете?
17: Нет, не сдаться. Сдаться. Они предлагают, я не на их стороне, собственно, не на вашей, потому что я не знаю. Я честно говорю, я не знаю. Я просто устал от этих взаимных уже ударов, честное слово. Мы на это можно смотрим. Сказать, да? Да, пожалуйста.
16: Да, я вот просто... Было 30-летие стран СНГ, института. И там у нас был, ну, кроме пленарного здесь здания, которое, понятно, было большое и красивое, потом было рабочее заседание по конкретной теме, там, испытания Украины, где собрались вот украинские эксперты. И мне было их очень интересно послушать, потому что это люди, которые там жили, да, 30-40 кто-то лет, кто-то 50. И вы знаете, вот там было 40 человек, выступило, ну, порядка 15. Вот, честно говоря, там стенограмма будет, я думаю, опубликована на сайте Института стран СНГ, там через день-два. Ни один эксперт украинский не выступил с идеей прекращения войны вот на тех принципах, о которых там писали вот там уважаемый Олег Царев, там канал Визионера. Все говорили о том, что надо мочить. Почему? Потому что эти люди, они там прожили жизнь, и они прекрасно понимают, что вот у них было в аргументации, что режим Зеленского воспримет сейчас любой мир перемирие как свою победу, и они начнут готовиться к новой войне. Понимаете, в чем смысл?
17: Конечно.
16: А мы будем неизвестно чем заниматься.
17: Вот это правда. Когда кто-то, даже авторитетные люди, говорят, что мы тоже будем готовиться, знаю я, как мы готовимся. Тут да. Я с вами спорить не буду, пожалуй, да. Так что лучше не останавливаться. Но в какой перспективе, 20 секунд, вы видите реальное урегулирование с учетом ну, того, что фронт и вообще взаимные удары изменились, палантир, умные беспилотники и прочее. 20 секунд.
16: Вы знаете, я думаю, нам надо резко поднять степень уровень эскалации. Если мы это сможем сделать, то вот эти все палантиры нам будут по барабану, по большому счету.
17: Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук в Телеграме. Юрий Баранчик, найдите, подпишитесь. Спасибо за выход.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
18: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
20: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
17: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в телеграм-канале. В телеграме, в смысле, телеграм-канал. Сергей Борисович, вас приветствую. Здрасте.
22: Приветствую. Я также есть в Максе, но в основном в телеграме.
17: Президент России Владимир Путин провел особое совещание по теме ответственности за кровавые преступления киевской хунты, которая выразилась в массовом убийстве мирных граждан в Старобельске, в основном совсем молодых ребят. И после этого сразу удар возмездия, он был и до этого, и тоже за Старобельск. И я сейчас пытаюсь разобраться, вот есть, да, у нас удар, ответный удар, удар возмездия, и снова удар с той стороны, или какой-то теракт, какой-то еще что-то, массовый налет беспилотников, удары по логистике, удары по НПЗ. И, в общем, ни конца, ни края не видно этому. Все-таки вы выступаете, давайте так, за политическое урегулирование, если оно вообще возможно. Владимир Путин говорит, что СВО близится к своему завершению, причем два раза сказал в последнее время. И из Украины то же самое звучит. Якобы Зеленский, ну, Кирилл Буданов сообщает, террорист-экстремист, поставил задачу завершить боевые действия до зимы. Итак, чего ждать? Говорят, лето будет жаркое. Пожалуйста.
22: В финале неизбежно будет политическое урегулирование, другого просто не дано в таких конфликтах. Весь вопрос в том, в подводке к этому финальному политическому регулированию. Какая будет подводка? Вот до недавнего времени я считал возможной, просто как специалист, конфликтолог, историк и прочее, я считал возможным, что финал будет без военного разгрома. То есть это будет управляемое, неполное поражение Украины. Так завершается 90, даже больше, 90% войн в истории человечества. Управляемое, неполное поражение одной из сторон. Вот я считал, что это возможно. И это было возможно, я абсолютно в этом убежден. Но сейчас все менее и менее возможно. А может быть, уже и ушел окончательно этот вариант. То есть надо, Россия будет воевать, независимо от моих желаний, я вообще-то миротворец и христианский пацифист, но Россия, независимо от моих желаний и предпочтений, будет воевать до разгрома и изменения природы режима. Почему? Потому что режим поменялся в Украине. Это уже не просто враждебный режим, это режим, который разделяет идеи абсолютного зла. Это режим нацистского, такого прогитлеровского типа. И он подчеркивает ментальную пропасть между нами. Для того, чтобы было управляемое неполное поражение, нужно иметь какие-то ментальные мостики духовные. Да? А вот режим, который тащит кости Коновальца, там, Мельника, Бандеры и прочей нечисти, с почетом хоронит в центре Киева и присягает им на верность.
17: Несмотря на то, что он... вообще-то партнеры против, там в Польше, да, Израиль тоже по этому поводу возмутился.
22: Израиль покритиковал, но единократно, так сказать, однократно, и все. А тут нужна кампания по осуждению. А вот Польша единственная страна, которая ведет кампанию по осуждению, но она в одиночестве. Так вот, такое изменение природы режима, я покороче скажу, да, оно меняет природу войны. Кстати, во время последнего совещания о возмездии, а ударов возмездия пока не было, так вот, там президент Путин сказал о изменении природы войны. Да, да. Вот она в этой связи
17: поменялась. Он сказал про новую страницу, это правда. Да.
22: Новая страница. Вот он не расшифровал, но я это делал
17: за него. То есть вот это слово «хирургически», оно, наверное, больше не будет употребляться, я правильно понимаю?
22: Ну, природа войны поменялась, да. Что такое мы от специальной военной операции, Россия, опять-таки, независимо от моего желания или предпочтения, Россия переходит к элементам тотальной войны. Чего не хватало в специальной военной операции до тотальной войны? Три элемента в тотальной войне – это инфраструктурная война, война городов и удары по руководству. Инфраструктурная война отдельными элементами, не системными, появилась минувшей зимой. Войны городов пока так и не было, и ударов по руководству тоже не было. Вот, видимо, Россия будет добавлять эти недостающие элементы. Каждый крупный город имеет всего 5-7, в зависимости от размера, систем жизнеобеспечения. Каждый. И ни разу еще Россия не пробовала хотя бы 2-3 этих системы жизнеобеспечения по какому-то крупному городу отключить. Видимо, будут пытаться.
17: Угу. Но вы сказали две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, неизбежно политическое урегулирование. С другой стороны, мы будем воевать до победного конца. Если я правильно вас понял, так, собственно, какого финала-то ждать? К чему идем? Не совсем понял, пожалуйста.
22: Воевать Россия будет, так, независимо от моего желания, до изменения природы режима.
17: Так.
22: Вот то, чего штаты пытались добиться от Ирана, но не добились и не добьются, режим устоял. Вот Россия, да, будет воевать до принципиального изменения природы режима, сохранять бандеровский, прогитлеровский, смертельно враждебный режим нельзя. Это тот случай, когда работает известный по песне механизм «Вставай, страна огромная» и смертельный бой. Вот теперь бой, к сожалению, будет смертельный.
17: И, соответственно, та сторона тоже, наверное, открывает новую страницу, да? Я правильно понимаю?
22: Ну, смотря кого считать той стороной.
17: Ну, я имею в виду Украину, конечно, безусловно.
22: Украину, да, конкретно. У Зеленского просто нет выбора. У Зеленского, чтобы уцелеть, физически уцелеть ему и его группировке, его корпорации войны, нет другого выбора, кроме как тащить на себе дальше этот конфликт. Вот сейчас они дошли до того момента, когда без вот этой бандеризации и консолидации нацистского режима прогитлеровского им уже не удержать власть и не продолжить войну. Вот они пошли еще и на это, еще и на этот крайний шаг. Тут как бы уже деваться некуда. Я хочу еще сказать об одной важной вещи, которая изменяет природу войны. Значит, что произошло? Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться. Так что по земле никуда не наступишь всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да? Дальнобойная и средняя дистанционная такая война идет. И вопрос идет о том, кто сможет вот на этих дистанциях выиграть. У России до сих пор было преимущество существенное, потому что вся территория Украины была под ударом открыта, но Россия этим преимуществом не воспользовалась. Удары были размазанными, не концентрированными, не наносящими какой-то существенный ущерб на 2-3 недели ремонта любой удар. А вот Украина сейчас включилась в эту войну, она тоже сейчас может достигать всей территории европейской России до Урала, на севере до Мурманска, на юге до Каспия. Вся территория европейская, то есть основная жизненная территория России стала под ударом, и здесь довольно чувствительные эти удары становятся. И даже вот стратегическую инфраструктуру оказалось невозможным защитить. Трасса Новороссия от Ростова до Крыма, такая дорога жизни для Крыма, вот она под ударом и эффективно пресекает любую транспортировку топлива в бензовозах. Значит, не решена проблема. Что касается российских возможных действий, вот конфликтологически говоря, стратегическая инфраструктура никак не затронута, транспортная, до сих пор непонятно почему. Ну, непонятно почему с точки зрения вот, как бы, интересов России в войне. И что касается войны городов, да, 5-7 систем жизнеобеспечения любого крупного города ни разу не пробовали затронуть. Это довольно серьезный инструмент воздействия. Я предполагаю, что вопреки моим желаниям и предпочтениям это случится.
17: Время красных линий ушло, я правильно понимаю?
22: Ну, время риторики вокруг красных линий, да, ушло. Потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
17: Так мы очень долго до этого что-то такое говорили, много раз.
22: Да. Да, да, я говорил, но вот, видимо, сейчас некий предел перейден, и я бы предпочел, чтобы вот сейчас прозвучали в очередной раз слова о ударе возмездия и так далее. В первый раз этого не произошло. Вот то, что мы видели после трагедии в Старобельске, даже отдаленно не напоминало никакого удара возмездия. 9 дней все ждали, что будет после 9 дней тоже. Я сейчас об массовых таких...
17: Ну, после, посмотрите, после Старобельска уже два массовых удара. После Старобельска два массовых удара. Это по... Как вы оцениваете эти удары? И вот удар, который был той ночью, цирконы, кинжалы летели, и что только не летело.
22: Минувшую ночь пока еще нужно оценить, собрать материал, я еще не готов говорить. Единственное, что я наблюдал, это системный, действительно системный удар по кластеру военных предприятий в Шостке. Это Сумская область. Там сосредоточено несколько предприятий. Известный пороховой завод, еще во времена Екатерины II построенный. Вот. Ну и еще там ряд связанных производств. Вот туда вроде бы наносился системный удар. Посмотрим. В общем, Россия должна соответствовать, если хочет все-таки победить и о чем-то договориться, соответствовать новому этапу войны.
17: Спасибо, Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик Станкевич, объясняет телеграм-канал. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, да, завтра.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
7: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О санкциях.
9: Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. При подготовке нового пакета ограничительных мер основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российское сырье. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть. При этом предложение о полном запрете российского топлива и запрете морских услуг не имеют достаточной поддержки среди европейских государств, говорится в публикации. В прошлом году Евросоюз ввел механизм, гарантирующий, что каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки «Urals» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Текущий предел должен быть пересмотрен позднее, летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование, транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение. Тем временем агентство Bloomberg в конце мая сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок для российской нефти на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок составляет $44.10 за бочку.
21: О мигрантах.
9: ЕС согласовал новый закон о возвращении мигрантов на родину. Он ускорит этот процесс, повысит эффективность общеевропейских процедур и укрепит доверие к миграционной политике Евросоюза. Это заявил замминистра по вопросам миграции, председательствующего в Совете ЕС Кипра Николас Иоаннидис. Новый регламент, определяющий порядок возвращения незаконно находящихся в государствах сообщества граждан третьих стран, совместно разработали Совет ЕС и Европарламент. Документ предусматривает обязательное сотрудничество с национальными властями, создание центров возвращения в странах, не входящих в Евросоюз, а также санкции для тех, кто не выполняет требования, сокращение пособий, отказ в поощрениях и уголовную ответственность. Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем после введения безвизового режима выросли на 20-40% в зависимости от маршрута, а по итогам первого квартала этого года рост составил около 46%. Это рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Китай в сентябре 25-го на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. Официальный курс доллара на сегодня 71.55, евро 86.25, юань 10.58. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну что, постоплату бензина у нас в стране отменили? Ну, по крайней мере, начали внедрять вот отмену постоплаты. У нас есть и хорошие новости вдогонку.
6: Еще лучше.
0: Минтранс все-таки предлагает ввести постоплату парковок.
6: Не одно, так другое. Ну, тут отменили, там ввели. Ну, как? Ну, что это такое? Ладно.
0: Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
0: Вместе с нами Игорь Мажоретто, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
6: Доброе.
8: Доброе утро, друзья.
21: «Форсаж дня».
0: Ну что, законопроект уже сформулирован, опубликован на сайте regulation.gov.ru, вынесен на общественное обсуждение. Таким образом, вполне честно официальный движ по этому поводу начался. Что там говорится? Во-первых, они собираются отнять у регионов регулирование систем оплаты парковки, сделать это все федеральным, единым на всю страну, ввести единые стандарты. Ну и, во-вторых, в течение суток с момента начала использования парковки ты можешь оплатить ее.
6: Там очень много вопросов, очень много проблем, которые с этим могут возникнуть. Игорь, тебе не кажется?
8: Мне, во-первых, давайте так, разложим по полочкам. Первое, мне как водителю очень нравится возможность оплатить парковку потом. Потому что я не знаю, как в Питере, а в Москве 5 минут.
6: У нас 15.
8: Ты должен заплатить. Причем не всегда понятно сейчас, особенно при нынешней системе, когда глушат периодически сигналы все. Вот я как-то приехал на парковку, пытаюсь понять, ну, у нас вроде как парковки России, нажал, а телефон мой не понимает, где я нахожусь. Он говорит, ты в Шереметьево. Я говорю, да не, не в Шереметьево, в центре Москвы. Чтобы привязаться к номеру парковки, я долго мучился, в конце концов уехал с этой парковки, начал другой. Вот такие проблемы есть, и если появится постоплата, это хорошо. Плюс к тому 5 минут иногда не хватает. У меня был однажды курьезный случай несколько лет назад, когда мой платеж прошел на 11 секунд
2: позже этих 5 минут.
6: С тебя списали штраф? Раз,
2: да, 11 секунд, я посмотрел по чеку.
6: Ну так просто увеличите эти 5 минут. Какие проблемы?
2: Москва категорически упирается. Было 15 минут, они сказали, что многие люди пользуются этим. 15 минут стоят, потом переезжают на следующее место.
6: А вот
2: по-моему, здесь просто денег в бюджете не хватало, вот ввели эту практику. Так что, как автомобилист, я за двумя руками возможности платить в течение суток. Дальше начну говорить «но».
0: Вот.
2: Оно заключается в том, что люди не платят за парковку не потому, что они негодяи, не потому, что им денег жалко. Денег, конечно, жалко же, но все понимают, что лучше заплатить, чем получить штраф в 5 тысяч. А если это служебная машина, в 50 тысяч. Нет. Они часто не платят. Вот, ну, я так дважды попадал за свою биографию, потому что я не знал, что здесь парковка платная. Потому что я всю жизнь была бесплатная, а вчера ее сделали, условно говоря, платной. Я этого не знал. Вот дважды я так попадал. Один раз возле магазина, а второй раз возле здания ВГДРК. И люди от незнания не платят. От того, что не знают, что стоят на платной парковке. Так вот, эта система постоплаты заработает только в одном случае. Если будет система оповещения.
0: СМС-очки? Госуслуги? То, как часто вы заходите в госуслуги?
2: Нет. Пуш-уведомления. Будут говорить: блин, уважаемый Игорь Александрович, имейте в виду, что вы стоите на платной парковке.

0: платной парковки есть маленькие улочки. Они могут там проехать, могут не проехать, пробка образовалась. Соответственно, ты можешь попасть в такую ситуацию, когда тебя не заметили в этой зоне платной парковки. И они себе только хуже таким образом делают. Потому что если вводится постоплата, тебя не заметили, тебе не выставили счет, ты припарковался.
1: Тебе нечего оплачивать.
0: Тебе нечего оплачивать. И таким образом, ну, собственно, они будут терять деньги. Они себе хуже делают. Это раз. А во-вторых, а если тебя все-таки заметила машина, она тебя заметит на 15-й минуте после того, как ты припарковался, на 20-й минуте, а когда ты уехал, она как зафиксирует, что ты уехал именно в 11 часов 59 минут? Когда она там проезжает, эта машина, которая фиксирует в, я не знаю, там, в 12-10, предположим, она проехала, а тебя там уже нет, и как тебе будет система выставлять счет? Ты понимаешь мысль, Игорь?
2: В общем, достаточно сложно все будет, пока мы не очень понимаем, как это будет работать. Законопроект вывешен, вроде как он хороший, но при этом вопросов возникает довольно много. Какие будут ответы, я не очень понимаю.
0: Но надеемся. Эта ситуация будет работать только в одном случае, если всю зону платной парковки...
1: Увешать стационарными камерами?
0: Только. Вот чтобы вот они пробивали всю. Вот как только встал, щелкнуло. Как только уехал, щелкнуло. Ну, это же куча денег. Нет, куча.
2: Тут еще вариант... Какой не вариант, а какая сложность, с моей точки зрения. У нас есть закон о персональных данных, о котором много говорят. Мы каждый раз там подписываем какие-то бумаги, когда к месту и не к месту требуют согласия на обработку персональных данных. А тут как раз некая система получает доступ именно к персональным данным, к связке автомобиль, владелец, его мобильный телефон. Тоже начнутся сразу какие-то претензии, начнут говорить, а как же так, мы запустили бездушную систему и так далее. То есть, ну, вопросов довольно много. Хотя, еще раз говорю, мне изначально нравится это все предложение Минтранса. Другое дело, как это будет работать, непонятно.
1: Ладно, более-менее понятно, как будет работать закон о продаже красивых...
2: непонятно.
1: Красивых номеров. Его переписали таким и направили, собственно, в Госдуму. Зампред Думского комитета по транспорту Павел Федеев, цитирую, его доработали по замечаниям правительства и нашего комитета, и он снова поехал по рельсам обычного законопроекта. Отзывы, рассылка и так далее. Что там теперь написано? За резервирование номера будет взиматься дополнительная плата помимо госпошлины. И эту плату будут зачислять в федеральный бюджет. 50% от нее должно использоваться для формирования фонда денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. То есть,
0: А цена будет определяться кем?
1: Вот этого я пока еще не понял. Но
2: и
1: так или иначе.
2: Не понял.
1: Да, две категории номеров будут. Красивое сочетание, да, и индивидуальное по запросу. Красивое сочетание, это там условно три шестерки ЕКХ.
0: Нельзя.
1: Да?
0: Нет.
2: Ну хорошо, е-е-е.
1: Ладно. Вот, а индивидуальное сочетание, ну, 389 АВО, например.
2: Да, у меня там день рождения, условно говоря, 28 марта. Я хочу 28.3.
1: Вот, понятно, что нынешняя Госдума уже не успеет ничего сделать с этим законопроектом, потому что у нас-то в сентябре выборы. А в следующем созыве, ну, должны же они, ну, наконец-то довести эту ситуацию до логического завершения. Потому что миллиарды, десятки, сотни миллиардов рублей лежат на асфальте.
2: Да, действительно, и там авторы законопроекта говорят, что он может принести в бюджет ежегодно там порядка 25 миллиардов рублей. Наверное, так оно и есть. Но тут надо понять действительно градацию. А сколько будет стоить номер 666ЕЕ или номер там 007ААА? Вот. А какой номер будет стоить дешевле? Вот система с аукционом была не столь плоха, потому что вот в арабских странах проводят аукционы, там кто больше дал, того и тапки. А тут, ну, назначат цену, значит, если номер ты выбираешь какой-то свой, вот типа 283, как в моем случае я, например, назвал, это тебе будет стоить там пошлина плюс 50%, потому что это только для тебя значимые цифры. А если три шестерки? А если три семерки? А если три семерки еще с тремя Ольгами?
1: Ну вот тут... Смотри, наше государство каким-то образом считает среднюю стоимость автомобиля для того, чтобы потом начислять налоги, утилизборы, вот это все. У нас тут, кстати, обновился в очередной раз список автомобилей, исходя из которого таможня начисляет вот эти самые платежи. Точно так же государство легко непринужденно может промониторить черный рынок, вот, выяснить, что одно сочетание стоит 250 тысяч рублей, другое сочетание 2,5 миллиона.
0: Ну, на данный момент так, а через год?
2: Ну, в общем, там надо посадить целый штат людей, которые будут считать по регионам. Потом, и в зависимости от региона тоже. Да, в богатом Санкт-Петербурге может номер стоить с тремя семерками, условно говоря, миллион, а в Тыве, допустим, где его средняя зарплата там 15 тысяч в год, условно говоря, я не хочу никого обидеть, там, наверное, миллион никто не выложит за три семерки. То есть тоже надо понимать, что все зависит еще от региона, и в глазах там, условно говоря, китайцев Вот я говорю, самый крутой номер — это из всех восьмерок. Вот они за этот номер, там, я не знаю, готовы любые деньги выложить.
1: А цифры 4 на китайских номерах есть вообще?

0: Ты же был в Китае, видел?
1: И да, я был раз 20, но не обращал внимания. А вот, условно говоря, для людей, которые там мусульмане, одни цифры играют роль. Для людей, которые там, я не знаю, если человек правильный христианин, он никогда не возьмет там 3 шестерки номер, это число зверей. Ну и так далее. То есть столько тонкостей, что придется содержать целый штат людей, которые будут считать все эти ежегодно менять, индексировать. Я думаю, что это будет стоить чуть дороже, чем те деньги, которые получит бюджет от этих номеров.
2: Ладно, ну... Здесь, кстати, не столь сложная проблема, как с постоплатой за платную парковку. Здесь...
1: Да, я понимаю, что любой вопрос можно решить.
2: Здесь можно урегулировать.
1: Я надеюсь, что действительно вопрос решится, но потому что сколько десятков лет уже идет разговор о том, что, ребят, давайте введем систему. Ну, во всех странах она существует абсолютно точно. Я в Грузии видел, как работает эта система. Я смотрел в свое время, извините, это сейчас не модно хвастаться, в Америке как работает эта система. Но она работает же нормально. В Америке вообще можно любое слово, если оно не ругательное, себе на номер вынести.
0: Не ругательное на английском языке.
1: Естественно. Нет, у них есть понятие, я смотрел, у них не ругательное, не название госучреждения, то есть ЦРУ нельзя, и непонятный набор букв, что может быть на каком-нибудь суахили ругательство. Вот непонятное тоже не берем. Ну, помните, как у нас какие-то безумные люди пытались назвать сына там БПЧ, там 1817, еще там ББ.
0: Не, погоди. Я видел калифорнийские номера с надписью «Пельмень». Вот это из...
1: Ну, если не ругательство.
0: Да, я понимаю, но так или иначе, это непонятное для англоязычного человека сочетание. «Пельмень». Так, ладно, мы ждем, когда, наконец, все эти думские телодвижения чем-то завершатся, что касается постоплаты за парковки, что касается продажи красивых номеров. А прямо сейчас вынужден прерваться Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, Игорь, спасибо.
2: Спасибо, пока.
0: Хорошего дня.
1: Всем хорошей дороги и берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему антидождь на стеклах не работает.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все – от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Максимально идиотский вопрос в этой четверти часа. Как правильно будет, дождь или дождь?
2: Дождь.
0: Это ты из Петербурга.
2: Ну, а вот так написано, дождь.
0: Знаешь, на заборе тоже много чего написано. Тем не менее, москвичи говорят «дождь».
2: Ну, им так нравится, а мне так не нравится.
0: Так, хорошо, но усложняем вопрос. Как правильно, антидождь или антидождь?
2: Так, давай поговорим лучше о деле, а не вот о всех твоих этих...
0: Филологических. Короче, в этой четверти часа обсуждаем, почему антидождь, я подчеркиваю, на стеклах не работает. Обсуждаем вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
2: Юр, привет.
8: Доброе утро.
3: Автомастер.
0: Кстати, как ты говоришь, дождь или дождь?
8: Слушай, я только что задумался над этим вопросом. Вообще не задумывался никогда. Давай сейчас скажу. Почему антидождь? А, я дождь говорю.
0: Да. Ты готов к переезду в Петербург.
8: Слушай, я уже там стал что-то чаще бывать, поэтому уже даже стало нравиться там, понимаете? Уже привык к перепадам погоды. Так что, друзья мои, ждите.
0: Окей. Да. К перепадам погоды, собственно, готовимся в этой четверти часа. Антидождь. Вот я лично ни разу в жизни не пробовал применять эту технологию, но просто потому что... А зачем?
2: Да я тоже не пытался.
8: Слушайте, ну зря я вам хочу сказать, потому что штука очень хорошая, действительно. Плюсов, ну, действительно, очень много. То есть, ну, например, первое, это, конечно, улучшение обзора за счет силикона, который является основным компонентом вот этого антидождя, ну, состава. Вода, попавшая на стекло, она не растекается, вот там, знаешь, не остается на нем, она скатывается с него. Просто если вы едете по трассе, то прям конкретно начинает она просто улетать сама, даже дворники можно не включать. Это при довольно-таки сильном дожде. Вот. Второе, более длительное время стекло остается чистым. Это тоже немаловажно, потому что вместе, естественно, с каплями и улетает грязь со стекла. И, как бы, знаешь, как бы это ни казалось бы странным, хотя это совершенно не странно, использование антидождя нам экономит стеклоомывающую жидкость. И увеличивается ресурс щеток стеклоочистителей самого лобового стекла. Это очень важный момент, потому что, ну, просто-напросто...
2: Меньше вы... пользуешься.
8: Конечно, но вы не включаете их. То есть, если, например, вы едете по трассе, и вдруг такой льет нормальный дождик, то вы просто не включаете даже щетки стеклоочистителя. Ну, она сама вся вода улетает, у вас все прекрасно.
0: Ладно, убедил. Я попробую, но...
2: Многие жалуются, что это не работает, что все это шляпа, что это...
0: Маркетинг.
2: Да, способ заработать денег на нас, на бедных автолюбителях.
8: Бывает такое, что не работает, действительно, да. Там только два пункта, почему это все дело не работает. Это первое, что просто купили тупо некачественное средство. Это такое может быть. Купить можно где угодно. Подешевле же мы покупаем. То есть нормальное средство, оно стоит денег. И оно, конечно, работать не будет. Просто от того, что вы нанесете на лобовое стекло непонятную жижу, ну, как бы от этого лучше не будет. И там и разводы могут появиться, и белесость появляется. И то есть даже хуже видно может стать. Это, знаешь, это происходит каждую вот весну-лето. Потому что именно к лету люди начинают обрабатывать, ну, чаще всего. Потому что, как бы, это же помогает еще и от насекомых. Я вот, например, использую состав, который не просто антидождь, а он, как бы, такой, знаешь, как сказать, не чистый антидождь.
0: Три в одном.
8: Сразу же, да, там даже четыре в одном. Там антидождь, антигрязь, антилет и антинасекомые. Очень классная вещь. Состав мне очень нравится, потому что действительно помогает. Особенно, когда я часто езжу в область, и когда летом едешь, ну, просто насекомых прям в разы меньше. Кстати, надо будет, знаешь, что попробовать? Надо будет полстекла обработать, полстекла не обрабатывать, и покататься реально месяц, и посмотреть, что, ну, не месяц, но хотя бы недельку, посмотреть, что будет. Да просто на дачу съездить один раз.
0: Ладно, левая жижа — это первая причина, почему у нас складывается впечатление, что это может не работать. Вторая причина, дай угадаю, руки из одного альтернативного места.
8: Точно, совершенно. Просто банально неправильно нанесли его. Это прям ошибка очень частая. Вот совсем недавно у меня приехал клиент, у него говорит, не могу, нанес антидождь, а все вот стекло белесое стало. И он, ну, конечно, потому что вы его неправильно нанесли. Там просто, если соблюдать правильный алгоритм и правильно очистить стекло, то что народ забывает делать и обезжиривать. Вот оно поэтому так и наносится неправильно. Я, кстати, могу рассказать, как правильно наносить, чтобы вы не ошибались.
2: Сложно?
8: Вообще не сложно, просто надо соблюдать определенный алгоритм. Два пункта всего. Первое – это предварительная подготовка лобового стекла и того, что вы будете, естественно, стекол, на которые вы будете наносить. Второе – это уже непосредственно нанесение состава. Значит, первое – тщательно моем все стекла водой с шампунем. Это обязательно нужно, чтобы смыть вот эту, ну, верхнюю грязь, как я ее называю, там, вот эти остатки насекомых, пыль и так далее. Моем с помощью спрея для очистки стекла. стекол потом, второй раз уже. То есть мы берем спрей, знаете, лучше с нашатырным спиртом. После того, как помыли шампунем, уже начинаем брызгать и уже тряпочками специальными протирать. То есть вот вы практически помыли стекло. Практически. Но не до конца. Вот то, что дальше никто не делает, это обезжиривание. Я это делаю с помощью обычного сольвентного обезжиривателя любого, ну, который не сильно пахнет. Надо, чтобы он не сильно пах, это обычно, ну, не фраз я беру. Вполне нормальная история, да. Он, в чем хороший надо взять, то есть такой рублей за 170 пол-литра. То есть, знаете, не за 90, а за 170. Возьмите, нормально будет.
0: Прости, Юра, еще один идиотский вопрос. А если я капну на лакокрасочное покрытие, на капот капну вот этим обезжиривателем?
8: Ничего не будет страшного, потому что эта обезжирка, она как раз действует для того, чтобы удалить с поверхностей оставшееся, ну, там, загрязнение и силиконовое покрытие. Потому что силикон летает везде. Вот. Если он попадает на стекло, и вы потом на него наносите, как-то не странно, потому что антидождь тоже содержит силикон, понимаете? То есть здесь вы силикон положите на силикон, он просто туда не ляжет. Вот очень интересная штука. А вот внутри него он содержится, все в порядке. И вот есть некоторые тонкости по нанесению именно обезжиривателя. Обезжиритель надо распылять, не наносить тряпкой, а распылять. То есть берете, покупаете к вашей обезжирке вот эту пшикалку. Тоже там она копеечная история, но все равно надо собрать определенное количество вещей. И вот вы наносите, напшикиваете на лобовое стекло и чуть-чуть подождать, секунд 30, чтобы обезжиритель среагировал вот с загрязнением в микротрещинах на стекле. Это очень важный момент. Ну а дальше просто протираете салфеткой, не оставляющей ворс, или там микрофибры. Я работаю микрофибрами, ими вот, конечно, удобнее. Вот все, подготовка завершена. Вот у вас все подготовлено, прекрасно, все обезжирено, можно наносить сам состав.
0: Еще раз, да, на всякий случай, значит, три пульверизатора должно быть у вас. Одна пшикалка с шампунем, вторая пшикалка с нашатырным спиртом.
2: Шампунь можно и без пшикалки. Зачем тебе пшикалка для шампуня?
0: Ну, и третья пшикалка с обезжиривателем.
8: Ну да, три пшикалки, да, это нормально. И дальше двигаемся. Там везде, знаете, надо почитать матчасть всегда. Там, как правильно наносить, везде написано. В каждом составе. Ну, по крайней мере, в нормальном составе. Не то, что вы купили бутылочку и думаете, что это антидождь. Нет, там все в коробочках, все там написано, куда чего надо пихать. Наносим состав на стекло. То есть там есть либо спрей, такой пшикаете прям, наносите его, либо салфеткой, это без разницы. То есть там на салфеточку он капается, и вы так аккуратненько, ровным слоем, не торопясь, наносите на лобовое стекло. Причем, знаете, что самое интересное? Нанесение сразу на все стекло делать не пытайтесь. Это нереально. Потому что пока вы будете бегать туда-сюда, ну, это уже надо будет располировывать его, просто не успеете. Вот, нормально нанести, ровненько, еще же что-то такое. Кусками наносить одна сторона, потом вторая. Вот тут начинается сразу же ошибка, которую делают наши прекрасные автовладельцы. Они сразу же начинают растирать антидождь. Вот нанесли его и начинают его располировывать. Вроде как все хорошо, но просто они его стирают и все. И там остаются, причем, части антидождя, которые даже, ну, они еще не начали даже, как сказать, подготавливаться к полировке. Вот вы это все размазываете по стеклу, и получается, что вы по стеклу просто размазываете силикон. Вот и все. И у вас получается стекло, залитое силиконом. Ничего хорошего.
2: Так а что сделать-то нужно в результате?
8: Очень просто. Не торопимся. Вы нанесли вот это тонким слоем, нанесли, и подождите 5-10 минут, попейте чайку. Ну, классно все, прекрасно. Как раз испарятся спирты оттуда, из этого средства. И вот только после этого надо располировывать. То есть, если жарко на улице, ну, тепло, на солнце не надо это делать, это надо делать снова в тенечке, то 5 минут это нормально. Если прохладно, то 10 минут. И все спокойно располировываем потом круговыми движениями, используя чистую микрофибру. Не той, которой протирали обезжирку, иначе вы просто его сотрете. Вот, и располировали средство по поверхности, оставляем стекло отдохнуть, ну, тоже минут 5-10 после полировки. И все, можно пользоваться, и все будет прекрасно.
0: Так, а если мы где-то по дороге допустили какую-то ошибку, и нам не понравилось, что получилось, мы что делаем?
8: Ничего, не фразы, а все обезжириваете, стираете.
0: А, и по-новому.
2: Ну, конечно. Естественно.
8: Конечно.
2: Слушай, и сколько это покрытие держится?
8: Все, конечно, зависит от условий использования. Вот, я езжу трасса плюс город и наношу где-то раз, ну, в 30-40 дней.
2: То есть раз в месяц фактически?
8: Фактически раз в месяц, но знаете что? Этой бутылочки, которую я купил, вот этого средства, его хватает на год почти мне. То есть этого достаточно. То есть это не то, что каждый месяц надо покупать новое средство. Нет, там разные бутылочки, все это смешивается, там прекрасно все получается.
0: Окей. Я попробую. Мне стало интересно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧС, сломал на этот раз не голову, а шаблон.
2: Юр, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
8: Большое спасибо, всем удачи.
0: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим еще одну попытку сделать кинотеатр на колесах. Китайцы предлагают совершенно новый взгляд на автомобильные фары.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
11: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках состоялась общественная презентация книги великолукского писателя, журналиста и поэта Андрея Канавщикова «Лики СВО», посвященная участникам специальной военной операции. Мероприятие объединило семьи участников СВО, представителей общественных организаций, образовательных учреждений, молодежных движений, ветеранского сообщества, духовенства, волонтеров, работников культуры и жителей города. С приветственными словами к участникам встречи обратились депутат Госдумы Российской Федерации Александр Козловский, глава администрации города Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина. Особое место в программе заняли выступления отца Романа и матери погибшего в зоне специальной военной операции великолучанина Татьяны Щеблыкиной. В Международный день защиты детей 1 июня в актовом зале Управления образования города Великие Луки состоялась торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса». Премия присуждается обучающимся, достигшим высоких результатов в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровней. В этом году церемония вручения премии и дипломов состоялась уже в 15-й раз. В ходе церемонии глава администрации Андрей Беляев вручил награду «Золотые паруса» 10 выпускникам образовательных учреждений города, которые на протяжении школьных лет демонстрировали выдающиеся достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Пилоты тепловых аэростатов Псковской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту. Соревнования прошли под руководством главного судьи Евгения Жохова из Рязанской области. Победителем чемпионата стал Андрей Чижов, представляющий Ленинградскую область. Второе место занял Евгений Кравченко, третий — Сергей Никитин. Оба спортсмена представляют Псковскую область и являются пилотами аэростатов города Великий Луг. Успешное выступление воздухоплавателей произошло в преддверии международной встречи воздухоплавателей в Великих Лугах, одного из крупнейших и наиболее авторитетных соревнований по воздухоплаванию в России.
3: О валютах.
13: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10,7.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Сначала, для того, чтобы видеть, куда ты едешь в ночи, тебе нужно было нанять специально обученного человека с факелом, чтобы он бежал впереди, освещая дорогу. Потом кто-то додумался повесить на передок шахтерский ацетиленовый фонарик, дававший направленный пучок света. Потом горелку заменили на электрическую лампочку. Потом в колбу закачали галоген. Дальше начались дурацкие эксперименты с ксеноном. Потом светодиоды, лазеры, адаптивная оптика, фары, которые играют светом музыку. И это еще не предел. Как вам такая мысль? Вот впереди у нас чемпионат мира по футболу. Где вы его смотреть будете? На большом экране? Там, я не знаю, в баре в каком-нибудь? У себя дома?
14: Как вариант.
0: Угу. Приезжаешь, допустим, в свой гараж... Да. Ставишь машину передком к стене.
14: Проектор? У тебя в фарах проектор, что ли, видео?
15: Ага. Семен Семенович, сумасшедший дом.
0: Это Кирилл Манжулов.
15: Это Дим Делинцев.
0: Вместе с нами Федор Бускофий. Доброе утро.
15: Привет.
16: Всем привет.
3: Как тебе такое, Илон Маск?
0: Это что такое? Это что за, блин, нафиг?
16: А ты все интересное правильно уже все рассказал. Действительно, то есть это фары автомобиля, в которые встроен проектор. То есть вы можете приехать к любой, ну, желательно, одноцветной стенке. Лучше, если белая, но если она будет желтоватая или розоватая, ничего страшного. Паркуйте машину напротив и с небольшого расстояния. И, собственно, у вас фары настраиваются, все умное, все электронное определяет расстояние, значит. И можете смотреть свой любимый сериал, фильм. Ну, и я бы, конечно, смотрел футбол. Представляете, как много людей еще подойдет. Это же будет, было бы так здорово. У вас во дворе есть какая-нибудь будка электрощитовая, да, с белой стенкой? Приехали, поставили. Весь двор вас будет любить. И я бы сам любил такого соседа. Особенно сейчас, как раз, когда чемпионат мира по футболу начнется. Я прям представляю, как люди выносят лавки, стулья. Ну, закуску какую-то, да. Не
14: без этого. Ну, все культурно, естественно.
16: Ну, конечно, конечно, конечно. То есть раньше нужно было гитару иметь и там петь песни, тогда вокруг тебя собирались. Теперь нужна машина с фарами, которые будут для вас проектором.
14: А что это за автомобиль-то?
0: Это какая-то доработка, это какие-то 12.5.1 или это китовое решение, которое можно легализовать?
16: Сейчас такими деятельными игроками в автомобильном мире, как и раньше, но сейчас это еще более чувствуется, являются компании, которые производят вот эту сложную электронику, в том числе автомобильную. Ну, раньше мы знали, что там в любом Volkswagen есть там детали, которые делают там Bosch или Continental. А сейчас, когда в машинах все большую роль играет электронная начинка, то, соответственно, все большую роль играют компании, которые эту электронную начинку делают. Ну, например, Huawei. Как раз их технология, это технология фар, которую они называют X-Pixel, хвалится тем, что у них полный спектр цветов, вот прям как в настоящем большом кинопроекторе. Ставится это все в передней части автомобиля, то есть, не дай бог столкнуться, конечно, с кем-нибудь, это прям будет втройне больно. Ставить они это будут пока в машину, которая называется Huawei Stellato S9, но это детали. Дело в том, что Huawei является официальным партнером ряда крупных китайских автопроизводителей, и раз они эту технологию сделали, то они, соответственно, ее всем остальным тоже предложат, чуть раньше или чуть позже. И, собственно, будет много машин, у которых в качестве опции, конечно, конечно же, не в базовой комплектации, будет предлагаться такой вот кинопроектор. Ну, технология развлечений, на самом деле, не только для развлечений, она и для безопасности, потому что ведь раз уж такие умные фары есть, то они же могут не просто транслировать там на стенку вам чемпионат мира по футболу, они могут, например, транслировать на дорогу маршрут, подсказки по маршруту. Вот сейчас чуть-чуть правее возьми, еще чуть-чуть правее. Конечно, для этого нужен интернет высокоскоростной, хорошо работающий.
14: Но будет ли это мешать другим участникам движения? Я предполагаю, что будет.
16: Ну да, наверное, это отвлекает. Как любая вещь, которая отвлекает, она в любом случае, ну, нехороша, на мой взгляд. Да, вот недавно американцы рассказывали про технологию, что они, там одна из компаний, ну, торговая сеть, у них ездят эти развозные фургончики по стране, и они себе облепили эти фургончики специальными новыми технологичными панелями, видеопанелями, которые еще с эффектом 3D, то есть ты будешь ехать, и перед тобой там какой-нибудь динозавр пасть разевает, и напоминать тебе, что надо купить там сухарики с хреном, понимаешь, там, в ближайшем супермаркете. Вот, конечно, это отвлекает. И, естественно, всякие эти интерактивные штуки на дороге тоже могут отвлекать. Ну, дальше уже вопрос, мы просто должны быть, наверное, к этому готовы. Не отвлекаться. Раньше мы отвлекались. Ну, вернее, мы все равно же отвлекаемся, да? Только лучшие из нас водителей умеют не отвлекаться на там прекрасных дам, идущих по обочине. Или там...
14: Нет, мы не лучшие. Рекламу.
16: Вот, а здесь все-таки насчет подсказок в пути не знаю, но ясно, что будут модели. Вот Аида, например, Сервис у нас продается. Это, наверное, одна из следующих моделей, которая может как раз в России приехать вот с этой технологией. А дальше они будут уже во всяких лаксидах, там, киджингах и прочих. Но история в том, что в Китае конкуренция обостряется. У них на рынке сейчас довольно много разного рода сложностей, в том числе вот последствия этих ценовых войн. Как бы для того, чтобы твою машину купили, мало сделать хороший автомобиль, мало предложить выгодную цену, надо что-нибудь еще. Ну, что-нибудь еще. Какой у вас еще есть аргумент? А у нас кинотеатр. У нас многофункциональный гаджет. Ну, он, конечно, в припаркованном состоянии работает. То есть не на ходу кино будешь крутить. Но зато вот встанешь где-нибудь, и вот она как в рекламе.
0: На задней двери фуры, которые перед тобой в потоке.
14: Можно так.
16: Не, ну, слушайте. Ты скачал ролик из интернета какой-нибудь неприличный и транслируешь. Они поржут.
0: Да. Ну, по крайней мере, на словах это звучит более логично и практично, чем, допустим, тот же унитаз, встроенный в водительское сиденье, запатентованный компанией той же компании Seres.
14: Что тут запатентовывать-то было? Господи ты, боже мой.
16: Ты попробуй разработай сам туалет для водителя, да, потом вот скажешь, стоит ли твоя работа патента или все-таки нет. Вот, я думаю, что нужно пройти вот эти все круги, знаешь, чтобы честное мнение.
0: 4 минуты до конца этой четверти часа. Еще одна тема. Значит, у нас дефицит полупроводников. У меня такое ощущение, что он уже перманентный. То есть вот как началось пандемию, да, с тех пор толком ничего не устаканилось.
16: С полупроводниками худо-бедно как-то более-менее разобрались. Да? У нас теперь новая проблема. Проблема, связанная с картами памяти. Там суть в том, что... Казалось бы, сколько карт памяти должно быть в современном автомобиле? Но я видел машины, в которые там действительно карточка какая-то вставляется, если у нее встроенный там, например, видеорегистратор. Там. Ну, или, может быть, карточка вставляется, с которой у вас музыка играет. Вот. Но на самом деле там цифры, которые огласили, они, конечно, фантастические. То есть современному среднему автомобилю около 100 гигабайт памяти в автомобиле сейчас. Представляете, 100 гигабайт. Они распределены по различным модулям. Это модули, конечно, в большой мере систем помощи водителю. Вот эти все ассистенты, которые следят за дорогой, за тем, что едет вокруг вас, за навигацией, за знаками дорожными и так далее, которые умеют вас направить на правильную траекторию и вовремя затормозить, если вы это не делаете, и так далее. И получается, что вот эти 100 гигабайт памяти надо где-то брать. А сейчас в мире, ну, такой основной заказчик на эту память, это компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Вот им этой памяти нужно очень много. И, собственно, они хороший большой покупатель. Стабильный, оптовый и так далее. И автомобильный мир, он, ну, как бы на обочине вот этой технологии находится. Да, им тоже надо, но мало ли кому нужно. Сейчас уже умный дом у людей, то там тоже всем надо какую-то память. Там всякие девайсы, тоже нужна память. Ну, автомобиль, ну, тоже. То есть они на каком-то там месте. Автомобильная промышленность оказалась в зависимости от другой индустрии, для которой автомобильная промышленность не первостатейную имеет важность. Это проблема, потому что уже сейчас много компаний говорят, что вот эти памяти, это система DRAM и NAND, Да, ну, такой, ну, тоже полупроводники, кстати, Дим, ты ведь прав был, на самом деле, вначале говоря про полупроводники. Это действительно тоже вид полупроводников. И, ну, ничего хорошего, в общем, нас не ждет, потому что память это дорожает, и есть компании типа Ford, которые уже говорят, нам что-то не хватает, дайте нам еще, а производителей немного, есть три основных игрока. Samsung, SK и Micron. Вот они основной мировой спрос покрывают на эту память. А поскольку сейчас спрос со стороны дата-центров огромный, да, сейчас дата-центры только ленивый не делает, их даже в космос собираются запускать, чтобы на охлаждение столько энергии не тратить. Ну, понимаете, да, дата-центры это сейчас вот все скачут и прыгают, хороводы водят вокруг этого самого искусственного интеллекта. И вот большой вопрос, где там окажется автомобильная промышленность? И ясно, что они не первые в очереди.
14: Почему не увеличивается количество производителей при этом? Неужели технология настолько, настолько уникальна?
0: Да, что... ты не поверишь.
14: Да, ну хорошо, но, предположим, у нас в стране тяжело вот с нуля начинать. Но ведь не все должны с нуля начинать. Я сейчас, конечно, фантазирую, я в этом мало что понимаю и мало что знаю, но я просто пытаюсь как обыватель размышлять.
0: Да, промышленный гигант Китай до сих пор не освоил промышленное производство чипов с 5-нанометровым процессом технологическим. Угу. И память оперативную тоже Тайвань и Япония клепают. Корея.
14: И никто не может изменить ситуацию. То
0: есть... Работы над этим идут. Человечество, наученное горьким опытом пандемии, разрыва технологических цепочек, тот же Армузский пролив, бла-бла-бла, вот это все. Работы идут, но прямо сейчас результата пока еще нет.
16: Угу. А если ты хочешь прямо сейчас, то это дорого. А если ты хочешь делать сам, то это еще дороже. И окупится только когда-нибудь, если окупится. И поэтому, вот, когда кому-то много нужно какого-то ресурса, кто-то начинает его в себя впитывать очень быстро. Но, соответственно, знаешь, если где-то прибыло, где-то убыло.
0: И что, в результате машины поглупеют?
14: Или подорожают?
16: Ну, подорожают, наверное, да. Наверное, подорожают, как обычно. Но они же всегда дорожают. Но почему бы им в этот раз не подорожать? Тут хороший повод. Я бы не рекомендовал кому-то продешевить.
14: Спасибо, Федь.
0: Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
14: Пока-пока.
16: Всего вам доброго.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
14: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о безопасности и комфорте. Китайские власти задумались над тем, куда в случае ДТП полетит человек, пристегнутый к разложенному креслу Zero Gravity.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
19: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А видели этот видосик по поводу Люси? Я никак не могу отпустить эту тему, ну просто потому что бесит неимоверно, со страшной силой. В интернете сейчас расползается видеоролик. Это же трансформер. Машина современная, она должна как-то раскладываться, выполнять разные функции, да?
14: Раскладываться?
0: Короче,
14: сейчас мы разложимся.
0: На этом видео Феррари Люся раскладывается и складывается обратно, ну как трансформер, да? В туалетную кабинку уличную. Вот этого характерного бирюзового цвета.
14: Ну, вы не верьте в это. Это Дима подшаманил через искусственный интеллект.
0: Да, господи.
14: И запустил видос в сеть гулять.
0: Это не моих рук дело. Завидую тем людям, которые способны на такое, у которых хватило фантазии. Ну, короче говоря, всем здрасте еще раз. Я Дмитрий Делинский.
14: Я Кирилл Манжула.
0: И с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
14: Привет, Олег.
20: Доброе утро.
0: Не, ну, поржали, ладно. Взрослые, солидные люди. Давайте поговорим о взрослых, солидных вещах. Как вам кресло Zero Gravity?
3: Пробуксовка дня.
0: Китайским властям кресло Zero Gravity, ну, в общем, немножко
14: давай
0: поперек горла.
14: Давай объясним всем, чтобы все понимали, о чем речь.
0: Вот это Zero Gravity, это на богатом, да?
14: Угу.
0: На русском языке это кресло, которое раскладывается в лежанку.
14: То есть это кресло, которое может превратиться, ну, фактически в кровать.
0: Переднее кресло, переднее пассажирское кресло, которое раскладывается в маленькую кровать. И знаете что? Китайские власти собираются эту штуку запретить.
14: Вопрос почему?
20: Во-первых, конечно, что касается водителя, это одна история. Пассажира переднего – другая история. Водитель, если он управляет автомобилем, вообще не может лежать.
0: Еще один видосик, кстати, к слову. Значит, чувак какой-то стоит в пробке, ну вот, включает автопилот на своей машине и уходит там, я не знаю...
14: На задний диванчик?
0: Нет.
20: В нирвану.
0: В магазин пошел что-то купить, ему понадобилось водички купить, а машина на автопилоте топчется в этой самой пробке.
14: Тоже хорошая мысль.
20: Слушай, а мне это нравится, на самом деле.
0: Ни в коем случае, люди, не повторяйте
14: это. С точки зрения китайских властей, они считают, что это небезопасно. Если пассажир на переднем сиденье пассажирском едет в таком положении, то, не дай бог...
0: В разложенном,
14: да. Не дай бог при дорожно-транспортном происшествии никакие системы безопасности на него не действуют.
20: На самом деле все просто решается. У водителя и у пассажиров должно быть такое сиденье. Просто потому, что они могут где-то остановиться и полежать, отдохнуть. Это ничего страшного в этом нет. Решается вся проблема с помощью специальных ремней для лежащего положения. Это вообще ерунда. А если ремень трехточечный хотя бы, да, то вообще это не проблема.
0: Понял. А, значит, двухточный ремень обычный, ну, вот как бы стандартный, да?
14: Он трехточный считается.
0: Да, хорошо, трехточный. Вот он перекидывается через плечо, да? Он удерживает нас от рывка вперед.
14: Ну да.
0: Вот, от рывка вперед в лежачем положении должен удерживать ремень, который пропускается между ног через пах.
14: Логично.
0: Ё-моё.
14: Это уже пятиточечный ремень получается.
20: Но пострадать, как ты понимаешь, все равно можно. Проблема, может быть, и есть, но она в основном связана с водителями, которые полулежем любят управлять. Я таких вижу на дорогах, кстати. Меня отрыв берет. Я просто хочу сказать еще одну вещь. Если вы полулежите, то у вас не работает вестибулярный аппарат по-человечески. Мало того, что поясница выходит из строя при таком, надо сидеть ровно практически. Упражнение для людей, которые вообще что-нибудь понимают, оно очень простое. Поднимите одновременно педали ноги и руки. Посмотрите, как у вас спина держится. То есть уберите руки с
14: руля
20: баранки,
14: угу,
20: и поднимите ноги. И посмотрите, какое положение принимает спина. Вот так должно быть стоять сиденье, практически так. Это очень простые все вещи, которые должны, между прочим, преподавать в школах.
14: А в автошколах, безусловно. Как, да, собственно, и положение рук на руле, как и настройка, конечно, конечно, зеркал заднего вида, также и, собственно, регулировка кресла близко-далеко от руля.
20: Вот я вам честно скажу, в Китае с некоторыми китайцами, водителями, мне было ездить страшно. Они некоторые, кстати говоря, полулежали, во-вторых, они сразу пользовались тремя гаджетами во время движения.
14: Это не вот считая теми гаджетами, которые в машину вмонтированы.
20: Да, не считая того, что вокруг пищит и все время мигает. Вот это я не понимаю, как можно управлять. Причем там движение-то, будь здоров, особенно в Пекине, Шанхае, вот в этих городах.
0: Консерваторы.
20: Понимаешь, вот это интересный подход, между прочим. Легче всего запретить. Вот Китай идет ровно по этому пути. Труднее просто обязать производителей делать какие-то вещи, которые были бы одновременно обеспечивали безопасность, и, но были бы удобны для людей. Я думаю, что к этому придут. Ведь сделали же, когда ручки выезжающие запретили, они же нашли компромисс. Полувыезжающие ручки со специальными, так сказать, устройствами, которые могут механически открыть двери. Ну, то есть, это да, это ведет к удорожанию, вне всякого сомнения. Но все проблемы решаемые. Просто запретить проще всего.
0: Я понимаю.
20: Заставить.
0: Смотри, они не запрещают. Они пока озабочены проблемой безопасности. Министерство промышленности и информационных технологий, правильно, Китая, да, значит, объявило общественное обсуждение. Нужно запрещать кресла Zero Gravity, не нужно запрещать, нужно с ними что-то делать, переделывать их так, чтобы они удерживали пассажира в лежачем положении в случае ДТП. Вот это общественное обсуждение продлится до конца июля. Ну и дальше
20: странная
0: посмотрим.
20: Вещь. Вообще они у людей, как правило, не спрашивают, что им делать, какие власти. Ну ладно.
0: Ну, они же
20: проявление
0: тоже...
20: демократии некоторое.
0: Вот. Так, 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть хорошие новости. Вот, прям совсем хорошие.
14: А все это было плохо?
0: Это было странно.
14: А, особенно про Люсю, твою любимую.
0: Да, и общественный туалет. Так вот, национальная система, информационная страховая система, значит, объявила о том, что у нас автоматические камеры на ОСАГО начнут работать уже в октябре этого года.
14: Но это какое по счету объявление даты включения этой системы?
0: Смотри, я не уверен ни в чем.
14: Но я точно помню вот стопудовую одну. Вот в прошлом году обещали.
0: В ноябре.
14: В ноябре.
0: Потому что Путин распорядился.
14: Да.
0: Вот, смотри, я не уверен ни в чем, потому что ответная реакция от госавтоинспекции, от Министерства внутренних дел пока не поступала.
14: Uh-huh.
0: Это у нас страховой рынок объявил о том, что у них все готово. В очередной раз они уже года два, как говорят, у нас с нашей стороны все готово. Вот. А сейчас они говорят, ну, все уже, вот в октябре запустим.
14: Uh-huh. Ну что ж, есть о чем поговорить, называется. Есть тема, точнее, есть возможность еще раз поговорить об этом, вот так.
0: Угу. Олег, это же хорошая новость.
20: Да не, новость замечательная, конечно. Но... Причем мне вот совершенно все равно, будет она работать, не будет она работать. Ни на что не влияет.
14: Ну, в твоем случае, поскольку ты покупаешь всегда ОСАГО, это да. В моем также, в Димином тоже. А те, кто не пользуется...
0: Я на всякий случай купил расширение к ОСАГе.
14: А, серьезно?
0: Да, я там заплатил какие-то 300-400 рублей, 500, я не помню сколько, плюсом защита от дурака.
14: Прикольно, это так дешево.
20: Ну, правильно, лишь бы... Конечно, а почему нет, собственно? Нормальный подход. Ну, слушай, надо с камерами вылавливать. Ну, пусть вылавливают с камерами, если так не могут. Ну, если народ такой несознательный.
14: У нас же решен вопрос с штрафами, да, по поводу того, что будут этот штраф накладывать только раз в сутки.
0: Да, это уже все подписано.
14: Так что теперь можно, в общем-то...
0: В любой момент, на самом деле, в любой.
14: Что ты имеешь в виду? В любой включать эту систему?
0: Да.
20: Ну и хорошо, ключ, ладно, главное, чтобы с нас за это деньги не брали лишние, вот и все. А выплачивали страховые компании сполна?
0: Была же надежда, была же мечта в связи с тем, что страховые компании будут получать значительно больше денег, ну просто потому что вот те самые 10%, которые ездят по дорогам общего пользования без полисов ОСАГО, они будут вынуждены нести свои деньги страховым компаниям, и у них повысится собираемость. стоимость денег станет больше. Была надежда на то, что они не будут расширять эти тарифные коридоры, увеличивать стоимость полисов. Вот, надежда.
20: Слушай, они себя не обидят. Я бы за них не переживал, за страховые компании. Вот вообще ни на секунду. Вот уж кого не жалко никогда.
0: Ладно.
20: Страховые компании.
0: Вишенка на торте, Олег. Как тебе алкозамки? Идея алкозамков. Тут в очередной раз всплыли подробности плана по реализации стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года. Ну и там черным по белому написано, что наше правительство должно проработать возможность установки алкозамков. Ну, в смысле, легализации вот этих самых алкозамков на дорогах в нашей стране.
20: Слушай, ну есть такие, это же история древняя, она давным-давно, уже несколько десятилетий работает. На Вольво их ставили еще в начале этого века. Я ездил на таком, кстати, автомобиле, дул эту трубочку. В общем, ну, слушайте, главное, за чей счет банкет ведь на самом деле, да? То есть, ну, хотят, пожалуйста, наверное, не имеет смысла всех обязывать. Потому что есть люди, которые вообще просто не пьют, и все.
0: Я понимаю. Ну, совсем. Смотри, речь идет об общественном коммерческом транспорте.
20: Ради бога.
0: Общественный коммерческий транспорт, таксомоторные перевозки и, да...
14: Каршеринг.
0: Каршеринг. Как же мы забыли про каршеринг?
20: Каршеринг, конечно, но...
14: В первую очередь там надо...
20: Да, что каршеринг станет сразу же дороже, да, это ясно. То есть мгновенно. Вот на второй день после того, как ведут это правило. Я не против этого дела, вот честно скажу. Я просто думаю, что это не очень эффективно на самом деле. Потому что, во-первых, замки можно обмануть, безусловно. Во-вторых, вот это самое подорожание. Ну, в общем... Не знаю. Мне кажется, что это сомнительная инициатива.
0: Но, по крайней мере...
20: с другой стороны, хочется какой-то еще один барьер на пути пьяниц за рулем. Ну, ради бога.
0: Окей, принято. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
14: Спасибо, Олег.
0: Давай, хорошего дня.
20: Всем удачи, пока.
1: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.
21: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: о политике.
5: Новые санкции Евросоюза против России могут затронуть нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. Также ожидаются ограничительные меры против российских судов так называемого «теневого флота» и запрет на оказание услуг судам, говорится в публикации. Одно из ключевых предложений по санкциям – фиксация потолка цен на российскую нефть на текущем уровне. Срок действия принятого сейчас потолка истекает этим летом. По данным «Политика», под санкции Евросоюза также может попасть патриарх Московский всея Руси Кирилл. Ранее такую меру блокировала Венгрия, но теперь в стране сменилось правительство, и новые власти могут изменить позицию по этому вопросу. В конце мая министр иностранных дел Литвы предложил ЕС включить в 21-й пакет санкций против России «Лукойл» и «Росатом». Страны ЕС приняли 20-й пакет в апреле. Тогда же они утвердили кредит Украине в 90 миллиардов евро. Сразу после обнародования санкционного списка в Брюсселе заявили о разработке очередного 21-го пакета ограничений.
22: Об образовании.
5: В России сегодня стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Экзаменационная кампания началась с математики. Дальше школьникам предстоит сдать информатику, иностранные языки, русский и другие предметы по выбору в соответствии с утвержденным расписанием. В 2026 году на ОГЭ зарегистрированы около 1 миллиона 700 тысяч школьников из 87 регионов и 58 зарубежных государств. Для получения аттестата об основном общем образовании большинству выпускников необходимо сдать 4 экзамена – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. Исключение предусмотрено для участников эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в 12 регионах. Там школьники, планирующие поступление в колледжи, могут ограничиться сдачей 2 обязательных предметов. По итогам промежуточной аттестации без экзаменов аттестаты смогут получить учащиеся отдельных территорий, включая воссоединенные регионы, а также ряд приграничных субъектов и школьники, прервавшие обучение за рубежом. В центре Москвы 7 июня перекроют движение на участках нескольких улиц для проведения красочного забега. Также там будет временно запрещена парковка до окончания мероприятия. Как заявили в Дептрансе, движение будет закрыто в том числе с 3 ночи до 14.00 на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой Самотечной улицы при движении в сторону области. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Как руководство Украины навязывает своим солдатам онлайн-казино для пополнения черной кассы? Реплика полковника Баранца и ФСБ раскрыла масштабный взлом спецслужбами Запада смартфонов чиновников России. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что российская Минобороны заявила, что в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Атака, по данным ведомства, стала ответом на террористические акты со стороны киевского режима. Стрельба велась с воздуха, с земли и с моря, и применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, и также на территориях Полтавской, Хмельницкой и Сумской областей. Под удар также попали объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Они использовались в интересах вооруженных сил Украины. Также несколько военных аэродромов попали под удары, и в Министерстве обороны России подчеркнули, все намеченные цели достигнуты. Еще ряд регионов России вслед за Киевом остались без света после массированной ночной атаки. В украинском ДТЭК заявили, что в Киеве повреждены производственные площадки компании и энергетические объекты. Полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром». И, кстати, ряд украинских телеграм-каналов опубликовал кадры масштабного пожара в здании, которое расположено на этой улице. На кадрах пылающее сооружение похоже на здание «Укроборонпрома», но официальные власти или местные СМИ не сообщают пока о пожаре на территории концерна. И ночью совокупная воздушная тревога в Киеве продлилась 4,5 часа. Во время нее украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе. У нас на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
14: А как можно попробовать, на ваш взгляд, взгляд эксперта, оценить цели, которые были поражены вследствие ночной атаки? Я вот вижу у Александра Коц большой материал на сайте kp.ru, где он опубликовал подробный разбор вот этого массированного удара по Украине, прошедшей ночью, и там в том числе здание «Мотор-Сич», «Запорожсталь», узловая железнодорожная станция. Как вы можете оценить вот эти удары, в том числе и впервые, пожалуй, про контур Укроборонпрома сказано официально в сводке Минобороны. Вот на эту тему хотелось бы ваши мысли и рассуждения услышать.
2: Ну, вообще, конечно, удары, которые были нанесены, это достаточно мощные, главное, высокоточные удары, в силу того, что то оружие, которое применялось, оно отличается достаточной разрушительной силой и способностью поражать как наземные цели, так и подземные. Угу. То есть те бункеры, которые находятся под землей, они также могут быть уничтожены с помощью ракет «Кинжал» и «Циркон». Если мы говорим о непосредственно каких-то конкретных цехах, на которых производилась сборка беспилотников, крылатых ракет, ремонт боевой техники, то здесь, конечно, более эффективные крылатые ракеты и ракеты «Искандер-М». Ну и плюс беспилотники, которые мы используем традиционно, причем тоже проходила информация о том, что впервые, ну не впервые, а точнее в очередной раз, я бы даже так сказал, были применены беспилотники нового типа, реактивные грани, они еще повышенные точностные характеристики.

0: пилотных летательных аппаратов, как самолетного типа, так и FPV-дронов, на Украине практически нет, о чем говорил запрещенный в нашей стране террорист-экстремист Буданов. Он открыто об этом сказал, весь мир. И, собственно говоря, исходя из этого, мы, наши данные разведывательные поступают. У нас есть сведения, где конкретно каких предприятий задействованы при производстве тех или иных беспилотников. И вот эти предприятия выводятся из строя именно уже теперь в Киеве. Потому что раньше эти предприятия прикрывались, по сути, живым щитом. Мы видим, как комплексы «Патриот», который вот тут работал, обломки ракеты, этой ракеты «Патриот МАК-3», были сфотографированы на Украине и сейчас распространяются. Там, вот, кстати, обращают внимание, что это такое сеточка. Это небольшие маневренные рули. Их достаточно много, они обеспечивают сверхманевренность ракеты, и за счет этого ракета стоит очень дорого, за 4 миллиона долларов. Так вот, несмотря на эти ракеты Patriot PAC-3, нам удалось, практически не затрагивая гражданскую инфраструктуру, вывести из строя те предприятия, которые занимаются сборкой. Плюс, соответственно, трансформаторные подстанции, связанные с объектами энергетики, которые снабжают эти оборонные предприятия. То есть, таким образом, как бы двойной удар получился. И энергетика, электричество отключили, пока установят трансформатор или закольцуют. И тем самым сами цеха, где производилась сборка, также выведены из строя. То, что вероятно выведено здание Укроборонпрома, да, в прошлый раз тоже, кстати, по нему работали, но, в общем, были сведения, что оно устояло. Я думаю, что в этот раз его, скорее всего, добили. Работали также и по аэродромам. Почему по аэродромам необходимо работать? Вот буквально недели две назад американцы сообщили, что поставили 1200 бомб «Джидам». Это большой дальности, это где-то 80-100 километров. Это бомбы, аналоги наших ФАБов, с управляемым модулем планирования и коррекции. Носителем их является F-16. Поэтому аэродром Староконстантинов и, соответственно, прилегающие к Киеву аэродромы, они были также, соответственно, подверглись воздействию наших массированного авиационного удара с таким расчетом, чтобы вывести из строя либо часть самолетов, либо хотя бы взлетно-посадочные полосы и не дать противнику работать по линии боевого соприкосновения.
1: Юрий Альбертович, спасибо вам большое. Я благодарю вас за такой анализ. Это Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО, был с нами на прямой связи. А далее эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Невероятно экзотичная проблема открылась недавно в вооруженных силах Украины. Об этой проблеме рассказал и телеграм-канал «Политика страны», это на Украине. Об этой проблеме публично рассказал и один из солдат вооруженных сил Украины по фамилии Петриченко. Он служит в 59-й бригаде. Ну и что же это за проблема? А суть ее в том, что вооруженные силы Украины погрязли в игромании. Казалось бы, армия сидит в окопах, воюет, а правительство Украины разрешило вот эти онлайн-казино, разрешило оно для своих граждан, и они вовсю, денно и ночно, шпарят, играя в казино, и проигрывают колоссальнейшие деньги. Какие деньги? Я вам сейчас назову. Скажем, сколько получает сегодня солдат Украины на передке в месяц? Порядка 3000 долларов. Деньги, как говорится, есть для того, чтобы их проигрывать. А теперь посмотрим, а сколько обходится день для всех вооруженных сил Украины. Министр иностранных дел Украины Сипіга сказал 450 миллионов. Ну вот теперь и считайте. Если один денек обходится 450 миллионов долларов, то пару дней, и считай, уже 1 миллиарда нет. И правительству Украины надо платить солдатам и офицерам. А деньжата есть? Да вроде бы есть. Вот уворовали у России по санкциям 300 миллиардов долларов. Вот отсюда и текут деньги в карманы украинских солдат. Но они страшно дырявы, потому что что солдаты проигрывают львину.

0: львиную долю этих сумм они проигрывают в это самое казино. Сидя прямо в блиндажах, в окопах, с помощью мобильников, они азартно, денно и ночно играют в это онлайн-казино. И вот эти деньги, конечно, поступают в казну, которой пользуется правительство Украины. А правительство Украины с помощью этих денег, полученных фактически от проигравших солдат, оно использует для того, чтобы затыкать черные дыры. Где? В экономике, на внутриполитические проблемы, как это говорится в Верховной Раде, на подкуп людей, которые должны определенным образом голосовать. Ну вот оно вот так и получается. А ведь эти деньги, которые уворованы у России, 90 миллиардов, которые то ли поступают, то ли должны поступить, будут тратиться не только на армию. Они будут тратиться и на пенсии, и на заработную плату. Так что армии, возможно, от 90 миллиардов евро там останутся только крохи. Вот вам и расходы украинской армии. Тем временем играют в казино, оставляя семьи без денег, которые живут на квартирах, кредиты неоплаченные, получается, очень серьезным образом. Вот так заигравшаяся армия люто играет в казино. Ну, как тут не вспомнить Высоцкого? «Гуляй, рванина, от рубля и выше». Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: ФСБ раскрыла масштабный взлом спецслужбами Запада смартфонов чиновников России. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
3: Класс. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8 911 692 24 32.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И продолжаем обсуждение новостей. Одна из них звучит так. Западные спецслужбы организовали многоуровневую операцию по заражению смартфонов высокопоставленных российских служащих вредоносным программным обеспечением для сбора конфиденциальных данных. Это сообщение ФСБ. Иностранные спецслужбы рассчитывали таким образом сэкономить на вербовке. И это подчеркнули в ведомстве. По данным ФСБ, операция была многоуровневой и координировалась сразу несколькими государствами. Злоумышленники стремились собирать информацию напрямую, минуя посредников в виде некоммерческих организаций. А доступ к переписке был целью атаки, а также прослушивание телефонных разговоров, аудио и видеоконтроль обстановки вокруг зараженных устройств. Ну и кроме того, спецслужбы интересовались геолокацией и контактами пользователей. Ведется расследование уголовного дела, которое было возбуждено. У нас на прямой связи генеральный директор компании «Интернет». интернет-розыск, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T-Hunter Игорь Бедоров. Игорь, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Добрый день.
2: Игорь, расскажите, пожалуйста, и объясните нашей аудитории, каким образом заражались смартфоны высокопоставленных чиновников российских? Это фишинговая система, это что-то более хитрое?
8: В основном заражение современных мобильников происходит по трем основным каналам. Это one-click, когда жертвы направляют какую бы то ни было ссылку. Жертва переходит по ссылке, скачивает себе определенный сертификат, и за счет этого сертификата злоумышленники получают доступ к устройству. И это zero-click, который является самым опасным на сегодня. Он эксплуатирует те уязвимости, которые есть у штатного программного обеспечения, находящегося на нашем мобильнике, и за счет недокументированных возможностей получается, опять же, удаленный доступ. Ну и, наконец, то, что является на сегодня топового уровня и максимально опасным. Это ad-based zero-click, то есть распространение программного обеспечения вредоносного, использующего уязвимости нулевого дня через рекламные модули. Я предположу, что, возможно, атака на телефоны чиновников, она и использовала именно рекламные модули для распространения массового вредоносного программного обеспечения, шпионского программного обеспечения. Дальше уже попав на мобильник путем там, просмотра баннерной рекламы или какой-то иной, что допускает AdBased или Adint, уже программное обеспечение расширяло сферу своего влияния на мобильник, имела возможность подключаться удаленно к камере, к микрофону, получать данные геолокации, всего содержимого, то, что есть на мобильнике, к телефонной книжке, к истории звонков и к перепискам в мессенджере. То есть удаленно управлять полностью этим устройством, при этом делать это достаточно приватно.
2: Скажите, Игорь, а имеет значение, какой компании, какой фирмы, какой операционной системы принадлежит тот или иной смартфон? Все они дырявые, по большому счету?
8: Все примерно дырявые. Есть небольшие разночтения в части Apple, которые контейнируют большую часть мобильных приложений, которые мы ставим. Но в основном это касается обычных бытовых ратников сталкерского ПО, которые сейчас школьники там, и многие там, жены, мужья друг другу рассылают для того, чтобы контролировать. С другой стороны, когда мы говорим про западные спецслужбы, конечно, уровень программного обеспечения там несколько иной, и даже вот внедрение через рекламные модули, оно об этом говорит.
2: А что это за сталкерское ПО? Можете рассказать чуть подробнее? Потому что вы говорите об этом как о ну, такой вещи, которая всем известна, а я вот подозреваю, что наша аудитория не все об этом знают.
8: Да, давайте представим себе любое приложение родительского контроля, которое мы ставим на мобильник. Мы считаем, что оно будет использоваться исключительно в благих целях для того, чтобы контролировать нашего ребенка, контролировать, куда он ходит в интернете, с кем переписывается и где он проводит свое свободное время, когда он задержался после школы. Примерно так же работает и сталкерское ПО. Различие между легитимным ПО для родительского контроля или для контроля сотрудников и сталкерского, оно проходит по линии незаконного внедрения. То есть третье лицо не предоставляет добровольного согласия на установку такого ПО и не является ребенком, которого родитель обязан контролировать в той или иной степени. Здесь как раз и вылезает большое количество и класс продуктов, начиная от ратников вредоносного программного обеспечения и заканчивая действительно полноценным сталкерским ПО, позволяющим удаленно управлять мобильником. И весь вопрос всегда в том, как это ПО было установлено. Это скачивание сертификата, скачивание вредоносного устройства, либо какие-то иные способы. И здесь уже проходит линия водораздела между обычным сталкерским ПО и тем ПО, которое внедряют спецслужбы по классу именно и уровню внедрения.
2: Как-то можно проверить, заражен ли ваш смартфон? Без спецслужб это сделать можно?
8: По заражению. Здесь ну, серьезное ПО от спецслужб, я думаю, что выявить 100% будет затруднительно. Поэтому, как минимум, мы смотрим на поведение телефона, отмечаем необъяснимый расход батареи, рост трафика, особенно постороннего трафика, если мы его впоследствии будем анализировать, перегрев без нагрузки устройств, необычайные звуки или фоновые шумы. Смотрим технические закладки, например, различные переадресации, которые могут быть установлены на мобильник, индикаторы включения микрофона или камеры. У нас сейчас на современных смартфонах все это индицируется. Угу. И техническая проверка при помощи специализированного ПО. Оно сейчас общедоступное. Это MVT, iAmazing Spyware Analysis и Pirog Tool Suite.
2: Угу. А в случае, если такое шпионское ПО каким-то образом было обнаружено, стоит ли кому-то обратиться или самостоятельно его нужно просто удалить и забыть об этом?
8: Если это именно шпионское программное обеспечение, оно зачастую зашивается на уровень железа телефона, поэтому часто мы сталкиваемся с тем, что даже зачистка телефона на заводских настроек, оно не решает проблему. Поэтому бывает нужно все же менять мобильник.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, Игорь, вот то, что ФСБ предупреждают еще о последствиях разговоров рядом со смартфонами, как вы можете это прокомментировать? Потому что секретную информацию даже рядом со смартфонами опасно обсуждать, потому что зарубежные спецслужбы могут перехватить эти данные. Даже если устройство не используется для звонка, вот это ПО способно записывать разговоры через микрофон. Это все про ту же самую историю?
8: Да, безусловно. Тоже возможность это возникла не вчера. Дело в том, что и так и без шпионского программного обеспечения все наши голосовые помощники слушают фон, и этот фон фиксируют с точки зрения составления портрета пользователя, прежде всего для цели рекламы, но, как показывает практика, не только для них. Угу. И эта методология, она и лежит в основе прежде всего Одинта, который позволяет отслеживать мобильники и контролировать их перемещение, контролировать, выявлять социальный граф, пол, возраст и другие параметры пользователя. В том числе, как показывает практика, уже запуск Одинта позволяет и внедрять в дальнейшем шпионское программное обеспечение. Особенность нашего времени в том, что Одинт, классическое ПО для мониторинга по открытым данным, оно все больше и больше становится инструментом для внедрения шпионского программного обеспечения, расширяющего функционал.
2: Да, спасибо большое. Это Игорь Бедров был с нами на прямой связи. А далее у нас сюжет Василия Воронина, который рассуждает о ставке Центробанка.
9: В Госдуме ожидают резкого снижения ставки Центробанка. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 19 июня. По мнению депутатов, в этом месяце ее показатель может опуститься с нынешних 14,5% сразу до 13,5%, несмотря на то, что последние несколько раз снижение было более плавным, всего на 0,5%. Свой прогноз парламентарии обосновали ростом цен, точнее тем, что цены перестали расти, а на некоторые категории продуктов и вовсе снижаются. В идеале, заявили депутаты, снижение должно быть по 1,5-2% на каждом заседании. Но темпы инфляции пока не позволяют действовать так резко. Однако экономисты не очень верят в снижение ставки сразу на 1%. Нынешняя отметка является критической границей, с которой Центробанку нужно быть очень осторожным. Поэтому снижение может вовсе не произойти. Но даже если регулятор снизит ключ, то максимум на 0,5%. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
10: Центральный банк в его политике, денежно-кредитной политике, есть очень жесткая связка между уровнем инфляции и ключевой ставкой. Мы видим, какие бы ни были бы победные реляции, то инфляция никуда особенно понижаться не спешит. При таких показателях связка Центрального банка, инфляция и высокая ключевая ставка, не дает оснований полагать, что Центральный банк вообще будет снижать ключевую ставку. А если и будет, все-таки максимум на 0,5%.
9: Поделились депутаты и прогнозом по ключевой ставке на конец 2026 года. Если раньше они предполагали отметку в 9% по итогам года, то теперь прогноз сместился к 10%. Именно такой отметки ключевая ставка может достичь в декабре, уверены депутаты. Однако этот прогноз кажется экспертам слишком оптимистичным. На такой показатель надеются представители бизнес-сообщества. Тогда рынок заметно оживет. Кредиты станут дешевле и россияне станут больше покупать. Однако ключевая ставка в 10% не сходится с желанием Центробанка удержать деньги россиян на вкладах, заявил радио «Комсомольская правда» экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец.
11: Надо понимать, что при этом резко снизится доходность депозита. А у нас под 70 триллионов рублей депозит населения банк. Смотрите, если ставка у вас 10%, то доходность депозитов там 9-8. При продовольственной инфляции, ну, понятно, что там никаких 4% не будет и 5% не будет. В какой степени такие депозиты для населения будут привлекательны, это тоже будет приниматься в расчет, потому что, ну, в противном случае, если народ пойдет закрывать депозиты, мало не покажется никому. Насчет 9% концу года я бы не стал на это рассчитывать. Более трезвые оценки 12-13% ставки к концу года, вот я бы на это рассчитывал.
9: Наиболее вероятным прогнозом эксперты называют шаги по 0,5% и дальше. И таким образом к концу года ставка может опуститься до 12%. Однако двузначное значение ключа может остаться и в следующем году из-за высоких инфляционных ожиданий населения. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: 70 человек пострадали в результате массового отравления в кафе в Пятигорске. Все подробности в нашем эфире через 5 минут.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Великих Луках, 11:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках состоялась общественная презентация книги великолукского писателя, журналиста и поэта Андрея Канавщикова «Лики СВО», посвященная участникам специальной военной операции. Мероприятие объединило семьи участников СВО, представителей общественных организаций, образовательных учреждений, молодежных движений, ветеранского сообщества, духовенства, волонтеров, работников культуры и жителей города. С приветственными словами к участникам встречи обратились депутат Госдумы Российской Федерации Александр Козловский, глава администрации города Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина. Особое место в программе заняли выступления отца Романа и матери погибшего в зоне специальной военной операции великолучанина Татьяны Щеблыкиной. В Международный день защиты детей 1 июня в актовом зале Управления образования города Великие Луки состоялась торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса». Премия присуждается обучающимся, достигшим высоких результатов в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровней. В этом году церемония вручения премии и дипломов состоялась уже в 15-й раз. В ходе церемонии глава администрации Андрей Беляев вручил награду «Золотые паруса» 10 выпускникам образовательных учреждений города, которые на протяжении школьных лет демонстрировали выдающиеся достижения в учебе, науке, творчестве и спорте. Пилоты тепловых аэростатов Псковской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту. Соревнования прошли под руководством главного судьи Евгения Жохова из Рязанской области. Победителем чемпионата стал Андрей Чижов, представляющий Ленинградскую область. Второе место занял Евгений Кравченко, третий – Сергей Никитин. Оба спортсмена представляют Псковскую область и являются пилотами аэростатов города Великие Луки. Успешное выступление воздухоплавателей произошло в преддверии международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, одного из крупнейших и наиболее авторитетных соревнований по воздухоплаванию в России.
1: О валютах,
13: Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей 24 копейки. Юань 10.7.
5: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна новость сегодняшняя, что 70 человек пострадали в результате массового отравления в кафе в Пятигорске. 59 из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края. Напомню, что 30 мая сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции. Изначально были госпитализированы 9 человек. И Роспотребнадзор выявил у них маркеры сальмонеллы. И, как мы видим, число госпитализированных резко увеличилось к сегодняшнему дню. У нас на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Матрёна Василевская. Матрёна, приветствую вас. Вам слово. Что удалось выяснить? Какова обстановка на эту минуту?
14: Здравствуйте. Да, действительно, сегодня утром стало известно, что от массового отравления пострадали 70 человек. Эту информацию нам подтвердили в Минздраве Ставропольского края. И 59 из них сейчас находятся в больнице, и 11 отказались от госпитализации и получили помощь амбулаторно. Вспышка кишечной инфекции произошла в кафе паназиатской кухни. Первые тревожные новости появились в субботу, 30 мая, поздно вечером. И уже утром, 31 мая, число пострадавших выросло до 10, и к вечеру оно выросло до 39 человек. У большинства госпитализированных медики обнаружили маркеры сальмонеллы, и среди пострадавших есть дети и беременная женщина. Виктория рассказала, что отравилась 30 мая и теперь намерена судиться с владельцами заведения, потому что она опасается за здоровье будущего ребенка, потому что, опять же, вот из-за беременности ей полноценное лечение противопоказано. Еще одна пострадавшая, Ксения, сообщила нам, что отравилась вместе с мужем и двумя детьми. Она говорила, что боли были просто нестерпимые, и вот сейчас они находятся в больнице, им делают капельницы, они проходят лечение. ПСО СКР возбудили уголовное дело, и при этом владельцы кафе повели себя очень открыто. Они рассказали, что да, действительно, такое произошло. Сразу закрыли заведение и пообещали максимально содействовать следствию, содействовать проверкам. И сразу передали на экспертизу образцы всех продуктов. Сейчас кафе, конечно, закрыто. Эксперты занимаются выяснением причины случившегося. Сейчас из возможных вариантов пока что это некачественная поставка продуктов, либо нарушение условий хранения, либо нарушение в технологии приготовления. И после случившегося губернатор получил провести проверки во всех школах региона, детских садах, летних лагерях. Вот. Мы сейчас следим за ситуацией.
2: Да, я уже обратил внимание, что довольно часто в регионе появляются вот такие новости о таких ЧП, там и производители мяса штрафовали, в частности, там на Ставрополье, я вижу, за сальмонеллу в магазине и, более того, в детском садике. Насколько часто у вас такое происходит, и вот подобная вспышка пока самая сильная или были подобные уже недавно?
14: На самом деле в этом году такое произошло впервые в таких масштабах. Да, в прошлом году тоже появлялись такие тревожные новости и в соседних регионах, допустим, в Дагестане в начале осени прошлого года были тоже новости о массовых отравлениях, но на Ставрополье к как минимум за последние полгода, наверное, это такое самое масштабное отравление.
2: Спасибо большое за эту информацию, за оперативное прямое включение. Матрёна Василевская, корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи была. И еще раз напомним, что 70 человек пострадали в результате массового отравления в кафе в Пятигорске. 59 из них госпитализированы, сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края. И эту информацию подтвердила наш корреспондент. И как мы видим, что количество госпитализированных, к сожалению, увеличивается. И вот сейчас целая сеть и серия проверок будет назначена. Естественно, сосредоточиться на профилактике подобных случаев глава Ставрополя рекомендовал Владимир Владимиров и дал задание краевому Минобразования взаимодействовать с соответствующими службами, организовать проверки пищеблоков, образовательных учреждений, детских лагерей на территории Кавминвод, затем уже и по всему краю, и задача гарантировать безопасность детей и качество питания ребят на каникулах. Это говорится в опубликованном сообщении. Ну что ж, продолжаем следить за развитием событий и переходим к другим темам нашего выпуска. Российские ательеры подняли цены на размещение в летний период. В среднем ночь в гостиничном номере стала дороже. Вроде бы на 5%, немного, но тем не менее, то ли еще будет. На такие мысли есть. В некоторых регионах наблюдается и более заметный рост, например, в Крыму или Анапе. Во сколько же обойдется путешествие по России этим летом, подробнее расскажет моя коллега Виталия Осипова.
15: Отдых в России летом стал дороже. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12,5 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в прошлом году рост был чуть больше 10%. При этом глубина бронирования осталась прежней. Поездки в этом году в среднем планируют за 90 дней. На рост стоимости повлияло сразу несколько факторов, говорят эксперты. Во-первых, спрос на внутренний туризм непрерывно растет последние годы. Россия остается основным направлением для самостоятельных поездок летом. А по закону рынка спрос рождает либо предложение, либо рост цен, если удовлетворить этот запрос не получается, как это происходит в России сейчас. Количество имеющихся и строящихся объектов размещения не поспевает за турпотоком. Добавляет цене и общий рост расходов владельцев отелей, заявила радио «Комсомольская правда» вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, эксперт по классификации гостиниц Татьяна Гостенина.
16: Здесь и экономическая составляющая играет роль, потому что все то, что закупает отель, подорожало. И в то же время привлекательность внутреннего национального туризма, она тоже выросла. Понятное дело, что меньше стали ездить за рубеж, больше возможностей появились у нас в стране в связи с ростом и появлением новых комфортабельных гостиниц. К тому же повышение цен связано с событийным туризмом.
15: При этом в некоторых регионах рост в этом году оказался еще более заметным. Лидером среди таких направлений стал Крым. Там средняя стоимость бронирования за год выросла на 15%, до 14,5 тысяч рублей за ночь. Ставропольский край стал дороже в среднем на 12,5%, а Геленджик – на 10%. Но есть регионы, где остановиться стало дешевле. Например, в Калининградской области средняя стоимость ночи снизилась на 1%. Все из-за рухнувшего на 20% спроса. В условиях растущих цен россияне все чаще выбирают и альтернативный формат размещения. Посуточную аренду квартир и домов предпочитают около половины российских туристов. Интерес к апартаментам обусловлен экономией, возможностью самостоятельно готовить и более просторными условиями проживания. На фоне этого некоторые эксперты предложили начать регулировать сервисы посуточной аренды, ведь в сегодняшнем законодательстве они никак не прописаны, а значит и ответственность в случае непредвиденной ситуации у них будет практически нулевая, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов.
17: Контролирует в большей степени нужно деятельность агрегаторов. Потому что на сегодняшний день, согласно нашему законодательству и 132-му ФЗ, по которому живет до сих пор вся туристическая отрасль, определения наших дорогих агрегаторов до сих пор нет. Они не туроператор, они не турагент, они не попадают ни под одну статью ответственности. Ту информацию, которую они предоставляют, никто не проверяет, никто не гарантирует. И степень ответственности практически нулевая.
15: Помимо бронирования отелей и аренды квартир, еще четверть граждан, путешествующих по России, предпочитают жить у родственников. Чуть меньше 15% туристов располагаются у друзей, а каждый десятый останавливается в хостеле. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Ну и о спорте немного поговорим. В ночь на 3 июня стартует финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги. За главные трофеи в этом году сразятся Каролина и Вегас. И в финале, кстати, сыграют сразу 4 россиянина. За Вегас выступает Павел Дорофеев и Иван Барбашов. За Каролину Андрей Свечников и Александр Никишин. Ну а Каролина сыграет в финале, кстати, спустя долгие 20 лет. А о других новостях спорта подробнее в нашем эфире Василий Воронин.
18: Новости спорта.
19: Стали известны все участницы 1/4 финала «Ролан-Гаррос» турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти 62 миллиона евро. В четвертом круге первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, обыграла японку Наоми Осака со счетом 7-5-6-3. В четвертьфинале она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Также в 1/4 финала вышли россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Согласно данным портала Transfermarkt, цена на Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Таким образом, в рейтинге самых дорогих россиян он обогнал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, который стоит 25 миллионов евро. 30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1-1. В серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4-3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым второй раз подряд стал лучшей командой Европы. На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые будет использована обновленная технология Connected Ball Technology, встроенная в официальный мяч турнира «Трионда». Внутри мяча установлен миниатюрный датчик, который в реальном времени собирает данные о движении мяча, фиксируя скорость, траекторию вращения и точный момент касания игроком. Эти данные интегрируются с информацией от 12 высокоскоростных камер, расположенных по периметру поля. Затем искусственный интеллект на основе всех этих данных строит трехмерную модель, помогая арбитрам принимать решения. Технология призвана повысить точность определения офсайдов, сократить число спорных моментов и ускорить работу судей, в том числе при определении игры рукой и взятия ворот. С вами был Василий Воронин.
18: Новости спорта.
20: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
23: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
24: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
0: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
24: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
0: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
24: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
0: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 01 23. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777 0123.
24: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
0: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
3: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
3: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
3: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
24: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
6: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
8: Евросоюз вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку. Это пишет издание «Политика» со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны еврозоны обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, говорится в публикации. В прошлом году Евросоюз ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Urals» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний предел должен быть пересмотрен позднее летом.
21: о происшествии.
8: Всех подростков, проходивших лечение в Севастополе после обрушения балкона в школе, выписали из больницы. Один остается в Российской детской клинической больнице в Москве. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Находящийся на лечении в столице школьник в сознании. Его состояние стабильно. Он получает всю необходимую медицинскую помощь, добавил Развожаев. Все произошло 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали 6 мальчиков, 3 девочки 17 лет. Троих подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пострадавших выпускников освободили от экзаменов.
21: О мигрантах.
8: Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета ЕС накануне утвердили текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из Евросоюза и увеличение их количества, а также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока. Как пишут СМИ, соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете Евросоюза, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы. Она вступит в силу с 12 июня. По данным Евростата, сейчас лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства принадлежит группе стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией.
21: А США.
8: Пресс-центр в здании Пентагона объявлен секретным помещением, недоступным для журналистов. Решение вызвано тем, что в пресс-службе теперь работают спичрайтеры, имеющие доступ к секретным материалам. Ранее журналисты, работающие в Пентагоне, имели аккредитацию, предоставляющую им широкие возможности передвижения по зданию. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Обсудим, куда попали ракеты. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. А президент Сербии Вучич пообещал не допустить отмены безвизового режима с Россией. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что в ночь на 2 июня российские вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили Минобороны, и в сообщении ведомства указано, что атаку вели высокоточным оружием большой дальности, и удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА, и удар был нанесен по объектам как в Киеве, так и в Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Помимо этого, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, подчеркнули в Минобороны. Ну, а у нас на портале kp.ru опубликован сегодня материал с заголовком «Россия нанесла новый массированный удар по Украине». Военкор КОЦ опубликовал подробный разбор нового массированного удара по Украине, расскажет, куда упали ракеты. И вот специальный корреспондент «Комсомольской правды» с нами на прямой связи, Александр КОЦ. Александр, приветствую вас, здравствуйте. Чуть подробнее для аудитории радио «Комсомольская правда». Расскажите чуть подробнее, пожалуйста, о том, куда попали ракеты, что вам удалось выяснить.
1: Ну вот, несмотря на то, что на Украине действует строжайший запрет на съемки ударов, последствия ударов, все равно огромное количество кадров, видеокадров просачивается в сеть, в украинские паблики, и, собственно, в них и рисуется карта поражения. Ее просто надо наложить на карту их различных промышленных предприятий, объектов ВПК, и картинка становится осязаемой. Вот, собственно, основные удары пришлись снова по Киеву. Это, видимо, те самые системные удары, о которых российская сторона предупреждала после трагедии в Старобельске, в результате которой были убиты 21 человек, это студенты колледжа местного педагогического. И вот по Киевскому району сегодня прилетело, ну, во-первых, это завод «Маяк», это в Шевченском районе, это завод «Укроборонпрома», здесь производят средства связи, систему управления, радиоэлектронику военного назначения, различные комплектующие для боеприпасов. Собственно, вот одна из целей в Киеве. Вторая цель, такая жирная, как говорят военные, в Печорском районе, это старейшее оборонное предприятие Киева «Арсенал», там делают прицелы, оптико-электронные системы для бронетехники, для авиации, головки самонаведения, Били также по автозаправочным станциям. Отдельно я бы отметил Подольский район, где, значит, по тем видео, которые расходятся по украинским пабликам, ну, там, как всегда, виден черный дым, там ангары какие-то разбитые, да, вот похожие на гаражи украинцы любят, говорит, ха-ха-ха, потратили там орешник на гараж, да. Но вот здесь сама, не сама картинка важна, сколько звук за кадровый. Да, на этом закадровом звуке отчетливо слышна вторичная детонация, то есть там рвутся боеприпасы, патроны, что-то потяжелее, вот, и горит прямо посреди вот этого кластера в Подольском районе, то есть попали явно в какой-то то ли склад БК, то ли сборочный цех. Но помимо Киева били также сегодня по Запорожской области, там традиционно и Мотор-Січ завод, и Запорожсталь, которая не так давно встала из-за того, что мы рубанули им железнодорожную логистику, били по Харьковской области, это Слободской и Основянский районы, там жаловался мэр Терехов, что было нанесено 15 ударов, в том числе баллистическими ракетами по промышленной зоне, но вот если накладывать на карту, это завод ПАКС, это завод вообще по переработке пластмасс, но есть мнение, что это сборочные цеха БПЛА, как

0: тем, что дрон «Герань» вылетает в нефтебазу в Ровенской области, то есть это западная Украина, это черт знает где, но что самое интересное, мы это видим глазами дрона, то есть важен не сам факел, да, который над нефтебазой возник, а то, что видео снято с самой «Герани» в режиме телеуправления, и это самое интересное, потому что это значит, что у нас есть устойчивый радиоканал в тыл противника, без всяких старлинков, без милости Илона Маска, то есть своя связь, свой канал, свое зрение там, где ВСУ считали себя в полной безопасности. Да? Это уже такая не летающая бомба, которая по полетному заданию летит по координатам, а оператор видит, куда летит, выбирает траекторию захода на цель, подтверждает поражение, и все это
1: Причем
0: в
1: в режиме
0: режиме онлайн. Да,
1: реального
0: да.
1: времени с минимальным пингом, потому что, ну, так
0: С
1: далеко бы не
0: минимальным
1: залетело.
0: пингом, да. Это вот та самая меш-связь, на которую жалуются наши специалисты нашего противника. При этом раньше они говорили, что меш-связь у нас действует в 200-250 километрах от границы. Сейчас мы видим, что как бы расширяется наша зона действия. До этого, я напомню, был удар по Луцку, по тоже Западной Украине, по зданию Службы безопасности Украины. И также все было снято под объективный контроль теми же самыми гераньями на телеуправлении. Ну вот можно констатировать, да, что вот те системные удары, о которых мы предупреждали, когда советовали, рекомендовали дипмиссиям иностранным, эвакуироваться из Киева. Вот, видимо, они начались, эти системные удары. При этом, ну, тут не стоит, да, раскатывать губу, что называется, потому что Дмитрий Песков, комментируя эти заявления Министерства иностранных дел, говорил, что системные – это не значит периодичные, да, или постоянные, но вот это системное – это то, что системно большим налетом, который гарантированно прорывает ПВО противника, уничтожаются, ну, такие ключевые объекты украинского ВПК.
1: Александр, ну вот слышал много раз от многих, что все это хорошо и здорово, и что все усилилось, и мы действительно наносим большой урон и ущерб, в том числе и сборочным цехам, сотням БПЛА, которые потом летят и вглубь России, и не только вглубь. Но многие задаются вопросом, а почему до сих пор мосты через Днепр стоят, например, да? Я понимаю, что неофитский вопрос, но аудиторию он интересует, не могли бы вы на него ответить?
0: Да, он не неофитский вопрос, он старожилский вопрос, я бы его так назвал, потому что этот вопрос звучит постоянно, и ну, какого-то простого ответа на него просто нет. Да? Вот у меня нет ответа, почему мы не бьем по мостам. Хоть бытует мнение, что очень сложно мосты, разрушить, потому что их строили в советское время с расчетом на ядерную войну, но как минимум их можно там регулярно выводить из строя, как это делал противник, например, с Антоновским мостом через Днепр в районе Херсона. В итоге по нему логистики у нас не было. Мы по нему только потом
1: То есть
0: выходили из
1: они
0: Херсона.
1: могут, а мы почему-то не делаем.
0: Ну, они могут, допустим, там пытаться взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Это
1: Вот.
0: трасса, да, логистическая, это, ну, стратегическая логистика. Ну, я думаю, всему свое время. К сожалению, этот конфликт показал, что многие наши представления о современных боевых действиях были сильно устаревшие, но это вообще в мировой традиции готовиться к прошлой войне, да, потому что никогда не знаешь, какой будет следующее. Но, конечно, надо разрезать Украину на левобережную и правобережную, и проще это сделать по мостам, а то и не по самим мостам, а просто по подъездам к ним, чтобы, ну, просто люди боялись там ездить, чтобы боялись там перевозить товары, перевозить военную технику, перевозить военную логистику и прочее, прочее. А почему это не делается? Ну вот нет простых вопросов, видимо, у военно-политического руководства свои соображения на этот счет.
1: У нас немного времени остается. Что вообще сейчас происходит вот с упомянутым сухопутным мостом в Крым, да, и мы видим, что дроны ВСУ и минирование часто происходят, да, власти Крыма говорят, там и три новых региона тоже страдают, и ЖД-станцию Джанкой сегодня в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров до специального объявления, но о причинах пока не сообщается, да, и частые атаки на Севастополь, мы про них слышим периодически.
0: Ну, это разные немножко вещи. Сухопутный коридор, ну, это вообще попытка противника.

0: воздействовать на фронт через прифронтовую логистику. И речь же идет не только о сухопутном коридоре, речь идет о трассах Старобельск-Луганск, Луганск-Донецк, Донецк-Мариуполь. Вот над ними сейчас появляются те самые американские дроны «Хорнет», которые оснащены машинным зрением. Это еще не искусственный интеллект, но эта машина может сама выбирать себе цель по базе, которая в нее заложена визуально, и атаковать. То есть она может пропустить там гражданскую легковушку, но атаковать фуру с бензином. Поэтому сейчас проблемы с топливом на полуострове. Я думаю, что было бы логично принять решение о том, чтобы военные доставляли топливо своим транспортом туда, ну, обеспечивая себе соответствующую безопасность.
1: Да, Александр.
0: Сбивать эти дроны можно, главное, системно к этому подходить.
1: Да, спасибо большое. Александр Кос, специальный корреспондент «Комсомольская правда», был с нами на прямой связи. Будем продолжать эфир радио «Комсомольская правда». Президент Сербии Александр Вучич пообещал не допустить отмены безвизового режима с Россией. Подробнее обсудим через 2 минуты.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Продолжаем обсуждение главных тем дня, естественно. И вот президент Сербии Александр Вучич пообещал не допустить отмены безвизового режима с Россией. Заявил, что вопрос этот даже не рассматривался. Такое решение приниматься не будет, а если кто-то попытается, оно будет немедленно отменено. По словам Вучича, он связался со спикером парламента Анной Брнабич после появления сообщения о возможном введении виз для россиян, однако подтверждение этой информации не получила. А давайте обсудим. У нас доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева на прямой связи. Елена Георгиевна, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Добрый день. Да, новость вышла на первой полосе. Даже тяжелая артиллерия подключилась. Раз сразу сербский президент об этом говорит. И пресс-секретарь нашего президента тоже уже отреагировал. Но вот на самом деле я до конца так не понимаю, почему это именно сейчас так стало активно обсуждаться, потому что еще в марте прошлого года сербский МИД заявил о том, что он до конца 26-го года должен синхронизировать многие положения внутренней и внешней политики с требованиями Европейского Союза. И в том числе визовую политику нужно синхронизировать с европейской. А это что означает? Это означает наличие очень жесткого контроля. то бишь вводим визы. Кстати, очень показательно, ведь, например, в 23-м году Сербия отменила безвизовый режим с Кубой, не прекратила рейсы в эту страну, но говорит о многом, мне кажется. Mm-hmm. Потом были отменены визы для ряда других государств, включая Монголию, например, Оман, Кувейт, Катар, кстати, которые очень активно вкладываются тоже в экономику Сербии, но, видите, их тоже это участь постигла. Понятное дело, что Европейская комиссия здесь застрельщик вообще этой темы, и постоянное давление на Сербию, мы знаем, оказывается, и по не только вот этому направлению, но у вас по санкционной политике. В свое время Вучич говорил еще года 3, по-моему, назад, что если мы выполним все требования Брюсселя, то нам нужно зайти на Эверест, политически и экономически, что совершенно невозможно. Но то, что касается безвизового режима с Россией, то это действительно для многих-многих людей и бизнеса российского, это очень такой болезненный вопрос, потому что не только недобросовестные элементы находятся сейчас в Сербии после 22 года, но и многие представители российского бизнеса релокация составляет по разным оценкам около 150 тысяч человек, которые пользуются в том числе безвизовым режимом, покидают периодически страну, чтобы там находиться. Даже сербская сторона в свое время предложила такую практику, как 90 дней за полгода. То есть ослабление такое имело место. И вдруг сейчас вот такая активность на фоне виз. Кстати, нельзя забывать, что Сербия – это единственная европейская страна, которая до сегодняшнего момента имеет прямое авиасообщение с Российской Федерацией. И это тоже важно для наших соотечественников, которые потом летят уже в Северную Америку, например, в Канаду, в Европу и так далее. Это тоже не стоит забывать. Но, конечно, нам хочется очень верить и надеяться, что несмотря на все усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не будет присоединяться ни к санкциям, ни вводить визы. Но в то же время говорить о том, что не стоит драматизировать, все хорошо, тоже нельзя. И почему-то мне вспоминается известный фильм 65-го года из «Бондианы» с Шоном Коннери в главной роли. Он назывался «Никогда не говори никогда». И если мы посмотрим на многие шаги, которые предпринял официальный Белград в отношении Косово, например, своей исторической родины, да, и признание фактически, не формально, а фактически этого новообразования, то это уже никогда все оно случилось.
1: Поэтому... То есть, когда говорят, что Сербия никогда не признает эту независимость Косово, это, ну, наверное, уже не так. Это скорее по инерции происходят вот эти вербальные заявления, да, потому что, ну, даже если в Евросоюзе Сербию не ждут, то менять миграционное законодательство им все-таки придется, потому что ЕС уже угрожает, что будут лишать финансирования развивающие страны, которые поддерживают Россию или, скажем, Иран.
7: Да, и здесь понятно, что сербские политики связаны по рукам и ногам, и Вучич в первую очередь, и на самом деле, может быть, он даже находится в более лучшей ситуации, чем другие политики, потому что он по Конституции не может уже избираться на следующий президентский срок, и он постоянно об этом говорит, что я не буду ни в коем случае менять Конституцию, да никто ему это не позволит, но учитывая то, что формально Сербия – это парламентская президентская республика, и пост премьер-министра очень значим, и все зависит просто от личности человека. Вот в свое время, когда был Томислав Николич президентом Сербии, а Вучич был премьером, главным лицом был Вучич. А вот сейчас Вучич президент, и опять же он главное лицо. Поэтому перенесение его в кресло премьера может мало что изменить. Но, тем не менее, все-таки с точки зрения главы государства, он себя сбрасывает как бы вот эту вот проблему.
1: Это мы сейчас как раз и наблюдаем. Спасибо большое, Елена Георгиевна, за ваше объяснение. Елена Пономарева была с нами на прямой связи, доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин». А далее у нас личные финансы.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о программах лояльности банков. Расскажем, какие они бывают, как их правильно выбрать и сочетать, чтобы получить максимальную прибыль. Конкуренция на финансовом рынке большая. И это хорошо для нас, обычных клиентов. Российские банки активно предлагают нам программы лояльности. Тут и скидки, и повышенная доходность сбережений. Но, конечно, главный компонент этих программ – кэшбэк. Размер тут имеет значение. Хороший кэшбэк – отличное конкурентное преимущество, ведь это возврат части потраченных денег, которые банк отдает клиенту, и часть игроков рынка активно пользуются этой возможностью для привлечения клиентов. Суммы возвращаются немаленькие, совокупно речь о сотнях миллиардов рублей, и объемы с каждым годом растут. Не все банки афишируют свою щедрость, но по данным от крупнейших финансовых организаций можно составить примерную картину. Так, в 2025 году банки начислили клиентам около 500 миллиардов рублей кэшбэка, и с каждым годом эта сумма растет. В среднем, по словам участников рынка, с покупок возвращается около 2%. Это примерно равно той комиссии, которую банкам платят продавцы, у которых установлены платежные терминалы. Но есть некоторые нюансы, которые должны знать клиенты банков. Во-первых, сам кэшбэк может быть разным. Одни банки возвращают клиентам реальные деньги, другие предпочитают отдавать бонусы, и это снижает реальную эффективность кэшбэка. Бонусы сложнее потратить, если по условиям программы они не конвертируются в рубли. Плюс есть риск, что они в какой-то момент сгорят. Во-вторых, есть ограничения по максимальной сумме кэшбэка, а в-третьих, дополнительные условия. Например, чтобы получить возврат со своих покупок, необходимо оплатить картой не менее определенной суммы в месяц. Отсюда вывод. Перед оформлением договора с банком желательно узнать, какие именно условия по программе лояльности там действуют, чтобы точно знать свои возможности. Помимо кэшбэка, крупные банки часто привлекают клиентов целым комплексом продуктов и услуг, которые есть в их экосистемах. Это различные скидки на покупки в магазинах-партнерах, дополнительная доходность по вкладам и накопительным счетам, доступ к различным сервисам, например, к онлайн-кинотеатрам и многое другое. Особенное внимание уделяется тем клиентам, которые держат на счетах в банке крупные суммы – несколько миллионов рублей. Для них создают премиальные пакеты услуг в зависимости от сумм свободных денег. Тут и бесплатные бизнес-залы в аэропортах, и оплаченное такси пару раз в месяц, и много других дополнительных преимуществ. Главное условие – держать в банке не ниже определенной суммы. Кстати, важный нюанс. Доходы, полученные от кэшбэка, не подлежат налогообложению. Они считаются отложенной скидкой. Федеральная налоговая служба несколько раз делала уточнения на этот счет. То же самое касается и других преимуществ. Платить налог за бесплатный бизнес-зал, куда вы прошли по карте банка, тоже не требуется. И тут мы подходим к главному вопросу. Как во всем этом разнообразии получить максимальную выгоду? Рекомендация простая. Как советуют в ПСБ, проведите ревизию условий в тех банках, которыми вы пользуетесь. Возможно, вы думаете, что до сих пор получаете 10% за расчеты в точках общепита, а на самом деле эта опция давно не работает, ведь банк вправе менять эти условия в одностороннем порядке. Поищите, кто из игроков рынка сейчас предлагает наилучшие условия, и станьте клиентом этого банка. Или, если уже им являетесь, чаще пользуйтесь его картой. Самое главное, заведите себе одну полезную привычку. В начале каждого календарного месяца выбирайте категории повышенного кэшбэка. Это самая частая практика у банков. Если не выберете, никакого возврата не получите. Или он будет минимальным. А выберете, сможете неплохо сэкономить. При этом можно выгодно сочетать разные банки. Где-то получать повышенный кэшбэк в кафе и ресторанах, а где-то на заправках и в супермаркетах. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Выгодных вам покупок с кэшбэком и прочими атрибутами программы лояльности. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Великих Луков, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках всероссийской акции «Судебные приставы детям» сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки совместно со своими детьми присоединились к флешмобу «Нарисуй счастливое детство». Участники создали яркие и трогательные рисунки на асфальте, в которых отразили свое представление о счастливом детстве. На рисунках ожили дружная семья, заботливые родители, солнечные дни, игры с друзьями, любимые питомцы и природа. Каждая работа получилась особенной. Ведь счастье глазами ребенка – это искренние эмоции, любовь близких и уверенность в завтрашнем дне. До 12 июня великолучане могут выбрать территорию для благоустройства в следующем году. В голосовании участвуют три пространства. Территория у дома на улице Ставского и участок между домами на Радищева и Кузьмина. Проголосовать можно на портале загородская-среда.госуслуги.ру. При трудностях поможет Центр добровольчества. В лесах Псковской области начали появляться белые грибы. Жительница региона Людмила Иванова обнаружила их в Новоржевском районе. Фото своих трофеев она поделилась с участниками группы «Рыбалка на Чудском» в соцсети ВКонтакте. По словам специалистов, раннее появление белых грибов в середине или конце мая – явление вполне закономерное. Это возможно при наличии хорошо развитой многолетней грибницы.
1: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10,7.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И давайте откроем наш портал kp.ru. Интереснейший материал опубликован там сегодня в рубрике «Экономика». С утра пораньше. Заголовок простой. Как не потерять свой аккаунт и не купить подделку? Что изменится для покупателей маркетплейсов уже в этом 2026 году? И, в общем, комсомолка подробно перечислила новые правила покупок на маркетплейсах в этом году. Автор этого материала Юлия Хожателева, но у нас в студии для обсуждения этого материала целый редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскурюков. Евгений, приветствую.
7: Да, добрый день. Добрый день, рад с вами
6: взаимодействовать.
7: Пообщаться.
6: Взаимно. И вот наша аудитория интересуется и сразу напряглась, потому что, ну, продающий заголовок, да, как не потерять аккаунт и не купить подделку. Что имеется в виду? Чуть подробнее, пожалуйста, что за ситуация описана?
7: Ну, напряглась не зря. Начнем с того, что все-таки главная тема этой статьи – это закон о платформенной экономике. У него такое скучное название, что даже я не хотел поначалу обращать на него внимание, да, какая-то платформенная экономика, о чем речь, наверное, вот это не продающий. Не про нас,
6: не продающий,
7: да?
6: Вообще заголовок, не продающий, в отличие от нашего.
7: Да. Может быть, так и было задумано на самом деле авторами, да, чтобы он как-то прошел незамеченным, но нет. Мы за него зацепились, и этот закон заработает с 1 октября 2026 года. И он на самом деле давно обсуждается в правительстве, давно обсуждается экспертами, и он изменит наши принципы, по которым мы покупаем товары в интернете. Ведь что такое платформенная экономика? Это экономика, собственно, платформ. Под платформами понимаются крупные маркетплейсы, но не только крупные, да, это Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и прочее, прочее, прочее. Вот их-то и будет регулировать этот новый закон. Угу. И он вводит много разных новшеств, с которыми нам придется жить. Их действительно достаточно много. Но перечислим вот некоторые из них, да, потому что у маркетплейсов появятся новые обязанности, соответственно, на них надо покупателям обратить внимание. Ну, вот, например, да, будут сертификаты, то есть в карточке товара появятся ссылки на сертификаты соответствия, декларации и подобные документы. Это, собственно, бумага, которая подтверждает, что товар прошел проверки и отвечает требованиям безопасности и качества. Паспорт качества для товара, если говорить
6: проще.
7: А
6: сейчас это было не обязательно, потому что я-то видел.
7: Они есть,
6: некоторые,
7: да,
6: публикации. Но не
7: да,
6: все.
7: Некоторые публикуют, те, кто хочет таким образом добиться большего доверия у покупателя, но это да, это делают не все, теперь они появятся. Вот. И теперь их можно будет самостоятельно проверить, открыть и посмотреть. Кроме того, появится запрет на продажу опасных товаров. Ну, можно подумать, что сейчас можно опасными товарами торговать, да? Но нет, речь немножко о другом. Эти самые платформы перестанут продавать товары, которые были изъяты из оборота, а также БАДы, пестициды, агрохимикаты, то есть это те товары, которые могут действительно быть использованы для того, чтобы кому-то нанести вред, ну или себе по неосторожности. Вот. Государство часто признает разную продукцию незаконной, там, изымает, да, считает ее опасной и запрещает продажу. Вот этого всего не будет на маркетплейсах. Ну, среди примеров таких, ну, относительно безобидных можно привести БАДы, у которых истек срок годности. Также появится механизм жалоб. Маркетплейсы должны будут дать покупателю возможность пожаловаться на продавца прямо через платформу и, кстати, вернуть товар с деньгами через пункты выдачи заказов. Для этого не нужно будет искать контакты продавца, писать какие-то письма, да, все будет работать внутри сервиса, и предполагается, что все это станет проще. Ну и это, наверное, еще одно такое нововведение, которое можно озвучить, но оно касается уже, может быть, в меньшей степени покупателей, но в большей степени продавцов. С октября, то есть когда этот самый закон вступит в силу, платформы будут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов только электронные договоры и проверять контрагентов через государственные реестры, отслеживать сертификаты и маркировку, ежемесячно передавать данные об оборотах в налоговую службу, то есть marketplace, ну, естественно, у них работы прибавится, вот, но и предполагается, что таким образом они станут тщательнее следить за продавцами, и нам станет еще еще сложнее купить там какую-нибудь гадость.
6: Ну, работы прибавится, соответственно, люди, которые эту работу будут выполнять, захотят повышения зарплаты, и эти расходы нужно будет вкладывать в цену, за которую в итоге заплатит покупатель в виде каких-то наценок.
7: Ну, это тот самый мелкий шрифт, да, который предполагается.
6: Так работает экономика, да, никто не хочет хуже жить, да, а покупатель, ну, хочешь, не хочешь, не покупай, как говорится. Это здорово, но также в заголовке статьи я обратил внимание, что есть разобраны примеры еще и с мошенниками, то есть через крупные маркетплейсы мошенники также продолжают свою работу, и с ними надо как-то бороться, Евгений?
7: Они, я бы неправильно, наверное, будет сказать, что они прямо продолжают работу через крупные маркетплейсы, но действительно, мошенники они везде, да, они рыщут повсюду, и в онлайне, и в офлайне, кстати, о чем мы иногда забываем, и ищут там какие-то зацепки, какие-то уловки, как можно облапошить кого-то из нас, да, и в частности покупателей маркетплейса. Например, они могут взломать аккаунты, посмотреть истории поиска и корзину, а потом под видом продавца написать человеку, что вот вы интересовались таким-то товаром, не знаю, телефоном, одеждой и так далее, вот вам поэтому персональная скидка, вот вам ссылка, оплатите по ней, и вы купите его дешевле. И если повестись на это, если открыть эту ссылку, то она...
6: То есть вы такой хороший покупатель, мы вам даем возможность приобрести наш товар, но в обход маркетплейса, да? Зато дешевле, да?
7: Все знают, что у маркетплейса процент, и порой не слабый, а вот вам ссылочка, по которой вы можете купить его напрямую. И если купиться на такую ссылку, да, и ввести там данные карты, то денег лишитесь. В лучшем случае просто деньги за товар уйдут злоумышленникам, а в худшем они могут получить данные к вашему счету. Или они могут, кстати, через мессенджер выходить на таких вот покупателей тоже и писать им, тоже кидать им ссылки, которые могут как лишить денег со счета, также, кстати, они могут заразить устройство и дать доступ к нему мошенникам, что еще хуже, да, если там, например, хранятся пароли, если туда приходят смски, то все это станет известно мошенникам. Или, например, часто сейчас ведь какая главная схема мошенников, да, они просят код из СМС. Что самое интересное, код из СМС это им ничего не даст практически. Он только даст им возможность вас дальше запугивать. Вот. И да, они звонят из якобы из службы поддержки какого-то крупного маркетплейса и просят назвать код из СМС. Называете его, ну, а потом включается стандартная схема, значит, злоумышленники взломали ваш аккаунт, перевели деньги каким-нибудь террористам или еще кому-нибудь, вот, поэтому их надо, значит, срочно спасать, то есть переводить на безопасный счет. Поэтому, да, уловок мошенников на самом деле много, вот, и надо соблюдать простые правила безопасности, одно из главных из которых – это проводить сделки в основном только внутри платформы, да, и не переходить по внешним ссылкам и не уходить в мессенджеры.
6: Вот эти советы и многие другие я предлагаю нашей аудитории прочесть на нашем портале kp.ru, как не потерять свой аккаунт и не купить подделку, что изменится для покупателей Marketplace в 2026 году, уже этой осенью. Там, кстати, перечислены новые правила покупок как раз на маркетплейсах, так что зайдите, прочтите. В студии был Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Евгений, благодарю вас.
7: Спасибо большое.
6: До следующих встреч в нашем эфире, а мы переходим к обсуждению других тем нашего эфира. В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Нужно это для того, чтобы с помощью биометрии устанавливать личность водителя и проверять его водительские права. Ну, кстати, автомобильную тему мы будем продолжать прямо сейчас в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
0: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Практически всем водителям знакома ситуация. Выходишь утром из дома, а под днищем твоего автомобиля за ночь что-то накапало. И тут начинаются метания. А что это такое? Откуда? Пожалуй, самым безобидным является обычный конденсат, образующийся при работе системы кондиционирования. Он не имеет цвета и запаха, равно как и не представляет собой никакой опасности. А вот моторное масло имеет характерный аромат с нотками бензина. Если вы заметили капли масла на асфальте, бегом в автосервис. Охлаждающая жидкость обычно бывает нескольких цветов – красного, голубого, зеленоватого, оранжевого либо розового. Антифриз сложно с чем-либо перепутать. Он обладает сладковатым запахом и представляет собой умеренно вязкую субстанцию. В основном такие капли появляются под моторным отсеком, как, собственно, и масло. Причин утечек может быть несколько. Причем иногда тосол даже смешивается с моторной смазкой. Бурая или красная лужа говорит о том, что перед вами трансмиссионная жидкость. Она крайне медленно впитывается в асфальт и имеет едкий специфический запах. А вот карамельные, желтоватые или алые цвета характерны для жидкости из гидроусилителя руля. Обычно течь заметна в области левой части подкапотного пространства. И в том, и в другом случае лучше быстрее добраться до технического центра. Куда более страшным явлением для водителя станет протечка тормозной жидкости, напоминающей капли желтоватого или красноватого оттенков. Ее запах схож со спиртовым, а капать может на участке от передних до задних колес, где проходят тормозные магистрали автомобиля. Правда, самостоятельно начинать движение на такой машине крайне опасно. Лучше воспользоваться услугами эвакуатора. Ну а чтобы не доводить до ремонта, надо, естественно, вовремя обслуживать автомобиль и не забывать о профилактике. Например, чтобы обезопасить двигатель от различных проблем, его необходимо обрабатывать составами Супротек линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках детали образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. Она защитит двигатель от возникновения задиров и заклинивания в случае внезапного падения давления масла, а это позволяет избежать поломки, если потеря масла или падение давления будет замечено не сразу. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
9: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
10: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте! Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
15: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
16: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
15: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
16: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
15: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
16: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
15: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
16: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
15: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
16: А я вам больше скажу. Проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
15: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
16: Отличное сравнение.
15: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
16: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
15: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
16: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
15: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
16: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
15: А что в этом уникального?
16: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
15: Про нее же очень много рассказывали.
16: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
15: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
16: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
15: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
16: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
15: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнают, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «звездочка-125». Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
16: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
15: Прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
16: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
15: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
16: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
15: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте себе бутылку, запечатанную не человеком, а самой природой. Она не плывет по океану, а летит через космос тысячи или даже миллионы лет. И вот, наконец, она достигает нашей Солнечной системы, и мы решаемся ее открыть. Что внутри? Рецепты инопланетного океана или химическая подпись неизвестного мира? Такой бутылкой для астрономов стала межзвездная комета 3I Atlas. Это редчайший гость из другой планетной системы, и недавно телескоп ALMA впервые в истории сумел измерить в ней содержание особой воды, тяжелой воды. В обычной воде 2 атома водорода и 1 кислород. Но иногда вместо водорода появляется его тяжелый брат-близнец – дейтерий. Получается так называемая тяжелая вода HDO. В кометах нашей Солнечной системы этого тяжелого вещества строго определенное количество. Но комета 3I Atlas преподнесла сюрприз. Доля тяжелой воды в ней оказалась минимум в 30 раз выше, чем у местных комет, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Это яркий химический отпечаток пальца. Он доказывает, эта комета родилась не здесь, а в совершенно чужих, не похожих на наши условия. Главный секрет – это температура. Оказывается, химические реакции, которые насыщают лед дейтерием, работают только при запредельном холоде, ниже минус 243 градусов Цельсия. Родной дом кометы 3I Atlas, протопланетный диск вокруг далекой звезды, был более холодным, чем колыбель нашей собственной системы. Получается, что этот космический странник работает как идеальный термометр и архивариус. Он запомнил условия своего рождения миллиарды лет назад. В отличие от планет, где все смешалось и изменилось, комета донесла до нас неизменный образец того холода, который царил на окраинах чужой звездной системы. Теперь подумаем о масштабе. Соотношение водорода и дейтерия во Вселенной было задано в первые минуты после Большого взрыва. Изучая лед этой кометы, мы не просто ищем другую планету. Мы касаемся фундаментальных законов физики, которые работали на заре времен. Как сказала одна из исследовательниц, такие кометы приносят нам окаменелости из другого мира. Это послание, которое не нужно расшифровывать. Оно записано в самой структуре вещества. С каждым таким гостем, вроде кометы 3I Atlas, мы учимся читать воду. И пока одни спорят о существовании инопланетян, природа просто высылает нам ледяные посылки с курьером, которого не остановить, со звездным ветром и гравитацией.
0: Просто космос. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
6: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, едет в Россию, будем с этой частоты брать, да? Едет в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Знаете, у нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
8: Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться. Песков добавил, что наша страна сохраняет открытость к мирным переговорам с украинской стороной. Пока они остаются на паузе. Тем не менее, Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже имеющимся каналам. Заявители на гражданство России должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор. Это указ президента Владимира Путина. Приехавшие в Россию украинцы до 1 января 2028 года смогут не предоставлять документ по судимости. Сообщение с пометкой «Срочно». Власти Армении пока не обсуждают вопрос о референдуме по членству в ЕС. Это заявил Никол Пашинян. От отравления в кафе Пятигорска пострадали 70 человек. Среди них дети и беременные. 59 человек в больнице, еще 11 отказались от госпитализации. Об этом КП сообщили в Минздраве Ставропольского края. Вспышка кишечной инфекции произошла в кафе паназиатской кухни. У большинства госпитализированных обнаружена сальмонелла. Возбуждено уголовное дело. Владельцы заведения, которое сейчас закрыто, заявили, что будут содействовать следствию. Среди постоянных клиентов кафе был и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
4: Обо всем.
8: Правительство японского города Итикава сообщило, что к 24 мая получило около 43 миллионов йен, примерно 269 тысяч 700 долларов, пожертвований на поддержку макаки Панча. Муниципалитет Итикавы продлил сбор пожертвований для животного и зоопарка до 31 декабря. Деньги пойдут на улучшение условий содержания животных. Как отмечают журналисты, сам Панч сейчас реже носит свою плюшевую игрушку, примерно раз в неделю. Сотрудники зоопарка считают это признаком беспокойства и надеются, что он скоро от нее откажется. История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка Итикавы, получила широкое распространение в соцсетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Официальный курс доллара – 71 рубль 55 копеек, евро стоит 86 рублей 25 копеек, курс юаня – 10 рублей и 58 копеек. Сейчас в российской столице 18 градусов выше нуля, завтра днем 22-24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении в 1930-х годах, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встречаешь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Елмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Ореглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здание бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карла-Либкнехта улиц. Ну, начнем с восьмого городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его восьмым городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, с земли опять в седло, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислотирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебное заведение Великих Лук и проводили воспитательные беседы с учащимися. От восьмого городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы

0: Нашу передачу.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолукском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. В период оккупации в постройках 5-го военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющимся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти два немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецкие.

0: командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. Четырехэтажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Луг полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительно, очень глубокое убежище, имевшее два входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где и находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построен убежище было вровень с землей, и заметить ее было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году, в дни финской кампании, здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казармой воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрителей собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конской упряжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
3: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными нитратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.

0: Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулу и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
4: Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киевский режим об этом прекрасно знал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что там всегда были молодые люди, дети, больше всего девушек. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
0: Эксклюзив.
4: ФСБ раскрыла беспрецедентную по масштабам операцию западных спецслужб по проведению крупномасштабной кибератаки. Ее цель – получение, копирование информации, прослушивание переговоров, а также акустический видеоконтроль. Наши специалисты столкнулись с массовым, но скрытым сбором данных с гаджетов, прослушивание через микрофоны, слежка через камеры, сбор геолокации и контактов. Этим занимались иностранные спецслужбы, используя ресурсы крупных IT-корпораций из Лондона, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Фактически речь идет о тотальной слежке за всеми. ФСБ отметили, речь не о хакерах или мошенниках, а о глобальном и очень циничном шпионаже. Эта операция стала одной из крупнейших по внедрению вредоносного программного обеспечения за последние годы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз. Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Как отмечал Владимир Путин, Армении предстоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь мягкого интеллигентного развития. Танкер «Тагор», задержанный французскими военно-морскими силами, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции. Об этом свидетельствуют данные портала «Marine Traffic». Судно будет находиться на якорной стоянке несколько дней, пока продолжается расследование. Франция задержала танкер 31 мая в Атлантическом океане. Якобы он шел из России под ложным флагом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание незаконным и похожим на пиратство.
0: О спорте.
4: Россиянка Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 6-0, 6-3 в пользу Андреевой. Турнир проходит в Париже. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 22-24 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 22 градуса. Завтра днем будет плюс 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на «Луки ФМ».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Луки ФМ, передача «Комментируй это», я ее ведущая Катя Пахомова. Ну что, в мае мы с вами еще не встречались, поэтому есть что обсудить. Итак, давайте поговорим про то, что изменится в России с 1 мая, точнее уже, что изменилось, да, и, собственно, работает. С 11 мая Россия и Саудовская Аравия отменяют визы. С 22 мая многодетные семьи смогут получать единое пособие при незначительном повышении дохода. С 27 мая из списка списка параллельного импорта исключат компьютеры, электробритвы, Браун, пасты, биорепейр, товары Oral-B и другое. А с 28 мая появится рейтинг автошкол от МВД. Там будут учитывать результаты сдачи экзаменов, данные о ДТП по вине выпускников автошколы в пределах двухлетнего стажа. А еще то, что новость, которая мне очень сильно понравилась, это то, что Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год. Новогодние праздники в следующем году будут длиться аж целых 11 дней. На работу мы с вами выйдем только 11 января. Кстати говоря, 31 декабря тоже будет праздником. А вот что касается февраля и марта, то здесь нас ждут такие же трехдневные выходные. То в феврале 21, 22, 23, что в марте 6, 7, 8. Ну и в основном май тоже у нас состоит из трехдневных праздников. 1, 2, 3 и 8, 9, 10. Так же, как и в этом году, длинных выходных не будет у нас. Хотя я слышала и читала о том, что в Госдуме внесли предложение сделать выходные для россиян с 1 по 10 мая. Конечно же, комментарии разрывались. Если мы будем отдыхать с 1 по 9 мая, то, соответственно, так же, как и в январе, это целая неделя, и получать за май нам будет уже совсем нечего. Другие же, наоборот, поддержали эту инициативу, потому что российский дух так и требует майских праздников, шашлыков, отдыха, мир, труд, май, ну и, конечно же, отмечание одного из самого главного дня всех россиян, Дня Победы, и да, действительно, поддержали такую инициативу, но посмотрим, что вынесет в итоге Госдума. Итак, едем дальше. 40 миллиардов на блокировки VPN выделяет наша страна, но по 10 тысяч рублей живым ветеранам на День Победы. Здесь приоритеты. И как вы знаете, к политике мы с вами не относимся, но тем не менее, сейчас выскажусь лично от себя. Давайте, пожалуйста, займемся другими проблемами, нежели блокировка VPN, которая, кстати, ни к чему не приводит, стоит отметить, и совершенно не решает тех проблем, на которые как будто бы оно все направлено. Итак, РНК планирует заблокировать 92% всех VPN к 30-му году. Также пропускную способность ТСПУ увеличит до 831 бита в секунду, и пропускать через них будет 98% всего трафика Рунета. Обидно, досадно, но ладно, что говорится, подождем, увидим, надеюсь, что это все-таки не случится, потому что хочется, чтобы выход в интернет был свободный. Итак, едем дальше. В России при переводе зарубежных мультфильмов массово убирают англицизмы и смягчают лексику. Даже привычные слова вроде бы наггетсов, вип и батла заменяют на более нейтральные аналоги. При этом из диалогов также убирают упоминания насилия, болезней и так далее, делая формулировки максимально мягкими даже в контексте для подростков. Здесь комментаторы разрываются на части. От себя могу сказать лишь то, что в Советском Союзе массово показывали фильм, который называется «Иди и смотри». Это, кстати, одна из самых таких главных и показательных кинолент Советского Союза о войне. И вот вы знаете, уровень, ну, может быть, жестокости, наверное, не совсем правильно будет сказано, но пускай будет это слово, там максимальный. Все это показывали детям, начиная, если я не ошибаюсь, с 7 класса. Мне об этом рассказывали родители. Так вот, то если мы начинаем убирать что-то из зарубежного кинематографа, может быть, нужно и о своем тоже подумать? Не знаю, друзья мои. Хотя, с другой стороны, это история, это то, про что мы не должны забывать. Поэтому я не совсем понимаю, как мы будем смотреть привычные нам сериалы, фильмы без, ну, я не знаю, того же слова VIP или наггетсов, ну, или так далее и тому подобное. Что же тогда делать торговым маркам, которые, в конце концов, продают эти наггетсы? Заменять слова на куриные квадратики или как? Я не понимаю. Как по мне, все это, знаете, с жиру бесится. Ну да ладно. Едем дальше. И вот здесь уже перейдем к действительно серьезным вещам. В России обновили правила сдачи на права. После теоретического экзамена теперь будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Если в течение полугода экзамен не сдать, результат аннулируется. И проходить все придется заново. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Вот здесь, вы знаете, есть у меня такая история, когда молодой человек сдавал несколько несколько лет на права и все никак не мог сдать. А при всем при том, теорию он сдал первого раза и, соответственно, все там много-много, там 4-5 лет сдавал практику. Я считаю, что, наверное, действительно знания нужно освежать, тем более, что у нас появляются различные, как минимум даже в городе, да, какие-то там, не знаю, знаки или что-то еще, про которые мы обычно забываем, не обращаем внимания, потому что мы как бы с этим не сталкиваемся, да. Вот, например, один из таких знаков — это знак пешеходной зоны. Не во всех дворах он стоит, кстати говоря, в нашем городе. И любопытно, что я когда сдавала на права, про знак, естественно, я знала, мы же это все учили, но даже ни разу не видела. А вот спустя там только 3 или 4 года после своего водительского стажа, сколько я водила, да, я увидела этот знак и была приятно удивлена. Следующая история — это история про удаленку. Ну и, конечно же, про здоровье стоит к этому подойти. Удаленка — один из факторов, почему диабет молодеет. Это по заявлениям эндокринолога происходит. Люди пользуются такси, каршерингом, доставкой еды, а при таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи, в том числе глюкозы. Распространенность диабета среди молодых людей уже достигает критических значений. И здесь комментаторы, конечно же, начали сетовать на то, что мы на удаленке сидели во время пандемии, просто вкусили всю эту историю и, соответственно, начали жить такой жизнью. Плюс многие работодатели после пандемии не готовы переводить своих работников в офис, дабы не платить аренду. И здесь уже идет вопрос о целесообразности именно офисных рабочих и стоит ли как-то наказывать работодателей, которые своих работников держат в пределах дома. Ну, конечно же, мнения разделились. Кто-то за удаленку, кто-то против нее категорически. Я вам могу сказать свое только что мнение. Я работаю и в офлайне, и в онлайне, то есть у меня и удаленка, и офис, условно говоря. И вы знаете, работать в офисе гораздо, наверное, приятнее, чем на удаленке. Потому что, когда ты сидишь дома, ты все равно находишься в пределах четырех стен, и ты нет-нет, да и хочешь там в перерыве что-то, либо посуду помыть, либо там пыль протереть, что-то такое. То есть ты не погружаешься с головой в рабочий процесс. А когда ты находишься в пределах офиса, у тебя вокруг рабочая атмосфера, у тебя вокруг коллеги, которые, опять же, работают также, я надеюсь, усердно, и которые мотивируют работать тебя, здесь уже совсем другая история. И ты более замотивированный, более работоспособный. Поэтому я к удаленке, конечно же, отношусь хорошо. Возможности сейчас ее безграничны. Но, кстати говоря, российских специалистов зарубежные компании начали нанимать сейчас все реже из-за проблем с интернетом. Из-за того, что ребята, которые работают в зарубежных компаниях, каких-то элементарно не могут присоединиться даже к Zoom из-за проблем с интернетом, и они не могут выйти на совещание, не могут решать какие-то рабочие вопросы, и поэтому процент таких наемных рабочих с зарубежными организациями снизился аж целых на 52%. Поэтому вот еще одна история с удаленкой. Ну а мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро продолжим.
8: Реклама.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луки-ФМ.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Комментируй». И это ее ведущий Катя Пахомова. И мы с вами продолжаем второй выход. Итак, то, на чем мы остановились, на проблемах со здоровьем. И вот, собственно, еще одна из тем. Проблемы с кишечником могут вызвать усталость и мозговой туман. Эти исследования показывают, что микрофлора влияет на работу мозга и выработку нейромедиаторов, что отражается на концентрации и самочувствии. Я могу прокомментировать это таким образом. Давно-давно уже стало популярно такое мнение, что кишечник — это наш второй мозг. И за тем, как вы за ним следите, что вы кушаете, какой образ жизни вы ведете, вообще в целом зависит ваше состояние всего тела. Стоит, кстати говоря, отметить, что сегодня отмечается такой, ну, праздник, не праздник, день, не день, я даже не знаю, как правильно сказать, день синдрома хронической усталости. И вот хронической усталости подвержены более 60% российского населения. Это тоже одна из статистик. Конечно же, ребята комментируют это тем, что у нас очень высокий уровень цифровизации в мире, поток информации сумасшедший, мозг просто ее не усваивает, однако не читать, не смотреть мы не можем, потому что отчасти это как-то связано с нашей жизнью. Формирование новых законов, формирование каких-то новых правил, мы все время должны следить за этим и держать руку на пульсе, дабы ничего не нарушить. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, люди жалуются, что они устают просто от потока этой информации. Хочется уехать куда-то в деревню, без интернета посидеть, чтобы не вкушать все эти нововведения и прелести цифровой жизни. Однако без этого никак, поэтому информацию нужно фильтровать. Первое, что рекомендуют сделать наши комментаторы, это отписаться от ненужных пабликов, оставить только новостные, которые передаются в более-менее позитивном ключе. Также подписаться на что-то хорошее. Ну, если вы читаете каналы, например, какие-то, да, какие-то новости культуры, предположим, или какие-то добровольческие дела, вот тоже очень хорошая история. Ну и, соответственно, стараться разгружать свой мозг какими-то делами любимыми своими. То есть, что вам больше всего нравится? Например, нравится спортом заниматься. Пойдите и займитесь спортом. Если не хватает времени, постарайтесь его найти. Минимизируйте времяпрепровождение с телефоном в руках, минимизируйте времяпрепровождение за компьютером и лучше больше гуляйте на свежем воздухе. В таком случае расстройство депрессивного характера вам и хронической усталости не грозят. А вот что грозит российским школьникам, так это то, что им стали запрещать исполнять выпускной вальс под иностранные песни. В Минобре объясняют это требованием законодательства о защите русского языка, школьными локальными актами и сохранением традиционных ценностей. В ряде регионов под запрет попали такие музыканты, как Sting, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. Ну что я вам могу сказать? Ничего я не могу вам сказать, друзья мои. Есть песни, которые автоматически характеризуются с зарубежные, с выпускными вечерами, с балами, и мне кажется, что запрещать это школьникам, людям, которые заканчивают такой прекрасный этап своей жизни, вступают во взрослую жизнь, и вообще вот все эти запреты, они вот как раз-таки приводят к депрессиям и хроническим усталостям. Давайте мы уже будем завязывать и будем заниматься более важными делами. Экспертам запретили предупреждать россиян о росте цен. ФАС выдала предостережение аналитикам, так как такие прогнозы могут спровоцировать ажиотажный спрос и ценовой сговор. Ну, конечно же, комментаторы сразу же вспомнили про гречку, которую скупали с прилавок, про яйца, которые резко подорожали в один из годов, и, конечно же, про туалетную бумагу. Самые важные продукты на сегодняшний день, как говорят комментаторы. Естественно, люди комментируют это тем, что действительно просто какие-то вбросы каких-то сомнительных экспертов, при всем при том неподтвержденных, скажем так, экспертов, вызывают действительно у людей панику и вот, собственно, скупку всех этих важных вещей. Что вызывает ажиотаж, что вызывает спрос и, соответственно, этих продуктов уже, да, или каких-то хоз предметов не хватает на полках. Ну, в общем, короче говоря, это искусственно созданный спрос. Вот. Он никому не нужен, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и также не читайте каких-то сомнительных личностей. Следующая новость, а также о водительских правах, которые могут аннулировать при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти медосвидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяца. Заключение сформируют в электронном виде и разместят в единой системе здравоохранения ЕГИЗ. Закон вступит в силу в марте. Закон в первую очередь направлен на то, чтобы люди с повышенным риском сердечной недостаточности или предрасположенности к инсультам могли вовремя позаботиться о своем здоровье и, соответственно, быть осторожными и аккуратными. Также медосвидетельствование стоит проходить каждый раз при замене прав. Это раз в 10 лет, напоминаю вам. Следующая новость тоже очень сильно грустная для меня, но я не могу ею не поделиться, тем более количество комментариев здесь, конечно, было просто сумасшедшее. Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни. В прошлом году 65% всех кредитов на жилье пришлось на заемщиков, которым на момент планового погашения ипотеки будет минимум 60 лет. Почему вообще это произошло и как, самое главное? Здесь все максимально просто, друзья мои. Дело в том, что сейчас процентная ставка совершенно неподъемная, как по мне, для взятия ипотеки первоначальный взнос сумасшедший, поэтому первоначалочку мы даем минимальную и потом, соответственно, берем ипотеку на максимальный срок, чтобы у нас хоть как-то вывозить ежемесячный платеж. Ну и комментаторы поехали. Здесь, мне кажется, более 500 комментариев. Ну, в общем, короче говоря, комментариев очень много, но в целом, друзья мои, сейчас, наверное, не самое лучшее время для того, чтобы брать ипотеку, и это я вам говорю не как финансовый аналитик, а просто как человек, которому она тоже нужна. Итак, едем дальше. Общительные люди живут дольше. Социальные связи — это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. А хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Но это действительно, наверное, так. Взаимодействие с людьми дает гораздо больше, мне кажется, возможностей для раскрытия собственной личности. Поэтому чем больше вы взаимодействуете и чем более вы общительнее, тем, соответственно, вы более здоровы. Тайна раскрыта. Мы болеем в выходные из-за синдрома воскресной ломоты. Буквально недавно делилась с коллегой о том, что отдыхала на турбазе и как будто бы приехала, и хочется еще отдохнуть. По словам специалиста, в рабочем режиме организм активно вырабатывает стрессовые гормоны, из-за чего человек не ощущает, что уже болеет. А как только расслабляется, болезнь проявляет себя. Поэтому, пожалуйста, держите всегда один и тот же темп, чтобы четко следить за своим здоровьем. И первые симптомы, конечно же, не откидывайте в дальний ящик, а всегда начинайте их истреблять. Следующая новость, которая мне тоже очень понравилась, и я хочу поделиться ею, самому взрослому жениху в этом году в Москве исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте 84 года. Любви, что говорится, все возрасты покорны. Свыше 1300 мужчин и женщин старше 60 лет заключили брак в столице с начала 2026 года. Я хочу сразу вам оговориться, что эти данные собраны исключительно по Москве. Я уверена, что если мы будем собирать их по регионам нашей большой и необъятной, будет гораздо более интересная статистика. Ну и последняя новость, которую я также хочу поделиться и которая вызвала кучу комментариев, это то, что врачи будут лечить россиян с помощью нейросетей. Минздрав планирует снижать бумажную нагрузку на медиков с помощью искусственного интеллекта. Здесь более 1000 комментариев, но я вам, знаете, что хочу сказать лично от себя. Действительно, врач сейчас должен и документы заполнить, и подписи поставить, и еще полечить, и лекарства выписать, и с пациентом покоммуницировать. В общем, короче говоря, нужно врачу делать очень много сверхнагрузки, которую действительно можно переложить на тот же самый искусственный интеллект. Ведь рабочих рук не хватает, все мы это прекрасно знаем, поэтому я очень надеюсь, что это будет хороший положительный опыт. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки FM, у нас интересно.
14: Просто космос.
15: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
14: Просто космос.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
17: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
19: Киев сознательно идет на бесчеловечные теракты против мирного населения, против детей, что создает совершенно иную парадигму. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Украина сама решила придать конфликту новое качество. Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным или околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж абсолютно намеренно, сказал Песков. По его словам, об этом говорит состав беспилотников, технические характеристики, средства связи, которые использовали. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно атак киевского режима в Черном море. МИД Турции сообщил 29 мая об атаке беспилотника на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море. Были ранены два человека. Анкара заявила, что довела до сторон свою обеспокоенность возможной эскалацией в регионе.
16: О политике.
19: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить к Евросоюзу Армению и отрабатывает его. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, при этом Пашинян пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию. Его не заботит судьба армянского народа и государственности Армении. Премьер-министр республики считает, что таким образом сохранит личную власть, отметил председатель Палаты парламента.
16: О болезнях.
19: Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 48 подтвержденных смертях и 321 подтвержденном случае заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 6 человек выздоровели, сообщил он в Женеве.
16: Обо всем.
19: Черновик заявления на зачисление в отряд космонавтов через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Это сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Среди заявителей россияне от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в отборе допускаются граждане России в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование из утвержденного перечня, стаж работы по специальности не менее 3 лет и владеющие английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком. Прошедшие заочный отбор на госуслугах попадут в научный этап в Центр подготовки космонавтов. На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
20: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Здравствуйте! Для вас в прямом эфире работаю я, официальный представитель компании Aqualife, Ася Рак. И в этом выпуске мы будем говорить о том, как же очень легкий, очень простой инструмент помогает влиять на наше самочувствие, исправлять его каждый день. Вот сейчас представьте, вы делаете обычный вдох через трубочку, а внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском. И я говорю про ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, причем одобренная Минздравом Российской Федерации и тысячами клиник по всему миру. В течение этой программы вы узнаете, как буквально 20 минут дыхания могут изменить ваше здоровье. И почему уже миллионы людей переходят с таблеток на водород. Итак, давайте будем говорить более подробно. Почему же водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, наука, наука и исследования. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть он проводит точечную работу. Именно поэтому у него нет побочных эффектов. Представьте, свыше 2000 исследований сегодня в мире проведено. Свыше 2000. И нет ни одного побочного эффекта не описано. Нет ни одного противопоказания. То есть пить воду, насыщенную водородом, и вдыхать молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько лет и в каком состоянии находится человек. Можно и даже нужно всем в обязательном порядке. Это очень важно зафиксировать на данный момент. Поехали дальше. А теперь вот хочу озвучить тот факт, которым давайте будем с вами вместе гордиться, потому что в России создан аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации совместно с центром Келдыша входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на прошлом ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Делаем с вами вывод. Есть какие-то проблемы с легкими? Или нет никаких проблем с легкими? И вы не хотите, чтобы они когда-нибудь возникли, особенно если вы имеете такую привычку, как покуривать, вам обязательно надо дышать водородом, чтобы профилактировать. Чтобы оказывать поддержку организму, если есть эта дурная привычка. Если нет, в любом случае надо дышать. Если есть заболевание, станет легче. Если нет, то и не появится, потому что вы на вооружение возьмете самый надежный, научно доказанный способ профилактирования всех легочных заболеваний. Далее, самое свежее исследование – постковидный синдром. 2026 год, всего пару месяцев назад. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В этом исследовании участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма. А главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов – водород эффективен и безопасен для реабилитации. В одном из исследований также отмечалось, что сатурация улучшилась с 92 до 98%. Представляете, как это важно? Вот вы, например, выходите из дома, вы спустились несколько ступенек, там вам, я не знаю, 700 метров дойти до магазина. Вы спустились со ступенек, прошли 100 метров, все, у вас началась одышка. Вам тяжело идти дальше. Помогите себе. Начните дышать водородом. И вы увидите изменения. Ну, смотрите, эксперимент провели, да, людям помогло. А почему вы думаете, что вам не поможет? Попробуйте. Тем более, что при помощи генератора,

вы заряжаете как мобильный телефон и всегда, всегда можете носить с собой в самолет, вручную кладь его, пропускают, проверено на личном опыте. Я только с ним летаю исключительно, даже в самолете. Готовить водородную воду, чтобы пить, и делать ингаляцию, чтобы в том числе и легче перенести перелет. Вы знаете, как перелеты негативно отражаются на нашем здоровье, на нашем самочувствии. А ингаляции и питье водородной воды помогут снизить эту нагрузку. Да даже если вы никуда не летаете, если вы просто сидите дома. Вот сейчас в Москве то солнце, то тучи, непонятная погода, туда-сюда меняется. Если человек вот на это все реагирует, метеозависим, и у него уже есть генератор водородной воды с функцией ингаляции, он сейчас сделает пару ингаляций, то он даже не обратит внимания никакого, что где-то там как-то меняется погода. Ни суставы крутить не будет, ни в голове шуметь не будет. Все будет чудесно и прекрасно. Попробуйте и вы. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Сегодня по цене 29 тысяч рублей вы получаете сразу два генератора водородной воды. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду водородную в двух режимах. С его же помощью вы делаете ингаляцию молекулярным водородом. Для этого в комплекте у вас есть специальная канюля и переходник для подключения к генератору. Вы делаете щелочную воду. Для этого у вас в комплекте два мешочка с минералами, чего вам хватит ровно на год. Никаких других сменных деталей нет, ничего. Зарядное устройство, то есть тоже в комплекте. То есть вы получили, вам ничего докупать не надо. Вы сразу начинаете пользоваться, вы сразу начинаете делать ингаляции, вы сразу начинаете пить водородную воду. А второй генератор, который в комплекте, это генератор Light. Он также с зарядным устройством в комплекте, но у него одна программа, одна кнопка. Нажали, через 5 минут 400 мл водородной воды у вас готово. Или сколько вы нальете? От 50 мл до 400 мл за одно приготовление за 5 минут. Дальше давайте по исследованиям пройдем. Ученые Токийского института гериатрии, это ведущий центр по изучению долголетия, подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, а хроническое воспаление – это основа всех возрастных болезней, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Вот смотрите, вы приходите к доктору, доктор, у меня там то, а доктор говорит, а сколько вам лет? Вы ему говорите, ну, мне там 66 или 70 лет. А доктор говорит, ну, что же вы хотели? Хроническое воспаление, все, возраст, что вы в таком возрасте хотели? А вот водород, и вам, как бы, собственно говоря, дальше, ну, могут что-то прописать, порекомендовать, но ситуация, самочувствие ваше от этого никак не меняется. А вот ингаляции водородом и питье водородной воды, насыщенной водородом, как раз-таки не меняет это состояние, потому что водород работает с этим хроническим воспалением, которое вызвал скачки артериального давления, частые головные боли, запор, изжогу, повышенный сахар, жировой гепатоз печени, невероятные отеки. Это все признаки хронического воспаления. Вот водород с этим работает. И как только вы получаете два генератора водородной воды, один, пожалуйста, можете кому-то подарить, один оставить себе, можете два подарить, можете два оставить себе, это вот на выбор, да, один себе, второй мужу, один себе, второй ребенку, здесь как бы вариаций много. Но как только вы получили, вы сразу же начинаете дышать водородом, сразу же начинаете пить водородную воду, и вы сразу же замечаете изменения в своем самочувствии. Попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Кстати, у нас осталось крайне ограниченное количество генераторов по этой цене. Следующая партия, нас предупредили, будет дороже. Там комплектующие цены повышают на них поставщик, и поэтому следующая партия будет дороже. А от этой партии уже остались буквально, что называется, слезы. Так что моя искренняя рекомендация – успеть дозвониться сегодня и заказать сразу два генератора по одной цене – 29 тысяч. Звоните на номер 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а деньги вам сейчас не нужны, оплата при получении. Главное – дозвониться. 8 800 505 0855.
5. Звоните прямо сейчас, а мы скоро продолжим.

0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжаем разговор о правильной воде, о самом эффективном антиоксиданте, который каждый из вас может доставлять в организм двумя способами и тем самым получать гораздо более ярко выраженный эффект и гораздо более быстро добиваться поставленных перед собой целей, то, что касается собственного здоровья. Речь идет о водороде. Да, это самый эффективный, известный на сегодняшний день науке антиоксидант, который, я считаю, необходимо попробовать каждому, потому что жизнь действительно делится на до и после. Я, например, с генератором, при помощи которого можно делать ингаляции, не расстаюсь. Я не выхожу из дома, кто проживает в Москве, ездит на метро, могут меня там встретить с генератором. Я просто вижу, как люди реагируют, рассматривают, что это у меня такое в руке сияет и переливается. Потому что когда включаешь генератор, и он начинает вырабатывать водород, выглядит это очень привлекательно, он прозрачный, и из тритана, и в процессе генерации водорода меняет цвета. Может быть, сталкивались с электрическими чайниками с подсветкой, примерно это точно так же и выглядит. Это всегда привлекает внимание. Ну а самое главное, в любой ситуации защищает меня. Потому что это всегда прилив сил, это всегда прилив энергии, это всегда прилив бодрости, это всегда спасение от какой-либо там попытки начаться болеть голове или попытки начаться там, я не знаю, какому-нибудь чиханию от тополиного пуха. Все, кстати, от аллергии очень-очень много исследований, которые доказали, что в обязательном порядке, но если так уж упрощенно говорить выводы этих научных исследований, кто страдает полинозом, крайне важен и необходим молекулярный водород. Дышать капельницы и пить. Это прекрасно снимает воспаление, потому что, помним, да, работает именно с интерлейкином 6, уничтожает вот эти воспалительные все процессы, все реакции. Дальше, давайте люди с хроническими воспалениями, как раз об этом поговорим. Японское рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 2025 года показало, ингаляции водорода улучшают микробиоты кишечника у пациентов с язвенным колитом. Кишечник – это второй мозг и основа иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Пожалуйста, здесь все, ну, нет людей, у которых идеальный кишечник. Ну, может быть, и есть, конечно, но это единицы. Я им завидую, я им аплодирую за возможность поддерживать свой кишечник в хорошем состоянии. Все какие-то кишечные проблемы, все какие-то проблемы вообще с желудочно-кишечным трактом, с желудком, изжога, если у вас там колиты, синдром раздраженного кишечника, дырявый кишечник, ну там сейчас кучу всевозможных диагнозов ставят, но суть одна. Поел плохо, не поел тоже плохо, в общем, то запор, то диарея. Смотрите, доказано наукой, что водород помогает, он обладает вот этим противовоспалительным свойством, помогает восстановить здоровье, микробиоту кишечника. И даже вот целенаправленно проверили пациентов с язвенным колитом. Дальше. Пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людей старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель. И результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные Американской ассоциации сердца за 2025 год. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование. Ингаляции водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее. Сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Это очень важный момент. Я смотрела большой фильм про Японию, про то, как они там проводят исследования касательно молекулярного водорода, про то, как они его используют. Так вот, в реанимации кто попадает, они все обязательно подключаются к ингаляциям водорода. Им всем в обязательном порядке дают пить именно водородную воду, никакую другую. То есть они находятся на водородотерапии. Равно как и люди, которые идут на лучевую терапию при онкологии. У них тоже там вот официальная система здравоохранения включила в официальные протоколы водородотерапию людям в таких ситуациях. Они в обязательном порядке получают водородную терапию, и это, почему они это делают, это снижает токсическую нагрузку на организм, поддерживает печень, поддерживает кишечник. Вот таким вот образом все это там официально. Дальше, смотрите, пациенты, в Россию вернемся с вами, поговорим про профилактику старения. Минздрав нашей Российской Федерации подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, то есть наша память с вами, сюда Альцгеймер и все остальные болячки, да, это прекраснейшая профилактика, это подтверждает Минздрав Российской Федерации. Снижает усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Именно с этой целью у нас в России уже аппараты для ингаляции водорода, вот, которые разработаны совместно с центром Келдыша и Роскосмоса, внедряют в санаторно-курортное лечение, чтобы профилактировать старение, чтобы поддерживать людей в преклонном возрасте, их память и состояние легких, в том числе здесь у нас тоже, давайте вспомним академика Чучалина, который проводил много исследований, который вообще занимается болезнями легких, и именно поэтому начал изучать водород и пришел к выводу, что, цитирую его, равного по силе лекарства природа не знает. Это он про водород. Понимаете? И что я хочу сказать, покупая себе вот такой генератор водородной воды от Aqualife, не надо ждать, когда в ближайшей клинике для вас появится такая функция, пока вам там врач ее назначит или что-то еще, или куда-то ехать в какой-то санаторий, где это уже есть. можете дома, самостоятельно. И я еще раз подчеркиваю, что это тот случай, когда можно самостоятельно себе назначить, потому что нет противопоказаний. Нельзя самостоятельно себе назначить витамин С. Нельзя. Можно получить жесточайшую побочку. Например, вы знаете, что если вы много находитесь на солнце, нельзя пить витамин С. У вас жестоким образом пострадает кожа. Поэтому, ну, нельзя. Там всегда, везде надо быть осторожно, только по итогам консультации с врачом, по его назначению. А здесь, смотрите, никаких побочных эффектов. Никаких. 2000 научных исследований не описано. И в любом возрасте можно. Поэтому, как только получаете генератор водородной воды, сразу же начинаете делать ингаляции. Сразу же. Это легко, это просто, все в комплекте есть, докупать отдельного ничего не надо. Получили и сразу же начинаете использовать, тут же. Там все легко, там все просто, разберется даже ребенок, как говорится. У нас есть подробная даже видеоинструкция, то есть видео можно посмотреть. Ну, конечно же, в комплекте идет печатная инструкция, где разобраться очень легко и просто. Смотрите, сегодня уникальное предложение, уникально оно... В чем его уникальность? Ну, во-первых, цена, бесспорно, это цена прошлого года. И в том, что, увы и ах, но таких цен скоро больше не будет. Это вот последняя партия, которую мы предлагаем по такой цене. Дальше нам поставщики сказали, что мы повышаем цену на комплектующие, из чего вы все это производите, и мы вынуждены будем на конечный продукт тоже поднять цену. Но сегодня два генератора водородной воды от Аквалайф, генератор водородной воды премиум, при помощи которого вы делаете ингаляции водородом, готовите водородную воду, чтобы пить в двух режимах, готовите щелочную воду при помощи этого же генератора, самой полной комплектации, он называется у нас премиум, и генератор водородной воды Aqualife Light по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении, если вдруг вы не дозвоните, потому что я вижу, что сейчас звонков в колл-центр очень-очень много. И если вдруг вы не дозвонились, то мы перезваниваем вам с номера, который заканчивается на 0808. Это городской московский номер, начало 495, оканчивается 0808. Вот видите, ну, 0808, знаете, это вам звонит Aqualife. Ответьте, мы хотим пообщаться с вами и принять ваш заказ. Звоните 8 800 505 0855. И не переключайтесь, мы продолжим с вами в следующей части буквально через несколько минут. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 29 тысяч рублей. Два генератора водородной воды Aqualife Light и Aqualife Premium. 8 800 505 0855. Скоро продолжим.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
7: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
8: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
11: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках всероссийской акции «Судебные приставы детям» сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки совместно со своими детьми присоединились к флешмобу «Нарисуй счастливое детство». Участники создали яркие и трогательные рисунки на асфальте, в которых отразили свое представление о счастливом детстве. На рисунках ожили дружная семья, заботливые родители, солнечные дни, игры с друзьями, любимые питомцы и природа. Каждая работа получилась особенной. Ведь счастье глазами ребенка – это искренние эмоции, любовь близких и уверенность в завтрашнем дне. До 12 июня великолучане могут выбрать территорию для благоустройства в следующем году. В голосовании участвуют три пространства. Территория у дома на улице Ставского и участок между домами на Радищева и Кузьмина. Проголосовать можно на портале загородскаясреда.госуслуги.ру. При трудностях поможет Центр добровольчества. В лесах Псковской области начали появляться белые грибы. Жительница региона Людмила Иванова обнаружила их в Новоржевском районе. Фото своих трофеев она поделилась с участниками группы «Рыбалка на Чудском» в соцсети ВКонтакте. По словам специалистов, раннее появление белых грибов в середине или конце мая – явление вполне закономерное. Это возможно при наличии хорошо развитой многолетней грибницы.
13: О валютах.
12: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10,7.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
16: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжаем разговор о правильной воде. С вами в прямом эфире я, Ася Рак, официальный представитель компании «Аквалайф». Я журналист, я общаюсь много с врачами, пишу с ними интервью, веду наши социальные сети. Кстати, подписывайтесь, телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф», также наш канал в Максе называется «Ионизаторы Аквалайф». Там вы найдете много полезной, важной информации. Если сейчас вы не услышали ответ на какой-то свой вопрос, подпишитесь, там вы однозначно найдете ответы на свои вопросы. Ну или звоните на номер телефона 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Наши специалисты очень грамотно вас проконсультируют по всем вопросам, потому что у каждого сотрудника нашей компании есть ионизаторов воды «Аквалайф», также есть у всех наших родственников, у всех родственников сотрудников компании «Аквалайф» тоже есть наша продукция, поэтому накоплен не только опыт, личный опыт и своих родственников, которыми мы можем поделиться. Ну, а я еще раз подчеркну, я общаюсь очень много с врачами, пишу с ними интервью, собираю обратную связь, и именно этим и делюсь в прямом эфире с вами. А также собираю всю информацию, которая появляется в интернете касательно исследований молекулярного водорода, как, что, когда, зачем и почему, и делюсь этим с вами в прямом эфире. И сегодня мы говорим о силе ингаляции водородом, потому что мы выяснили, водород обладает мощнейшими противовоспалительными свойствами, и то хроническое воспаление, которое присутствует практически у всех людей, и сейчас уже даже невозможно назвать какой-то возрастной порог, вот перешагнули его в хроническом воспалении. Да вот и дети там же находятся, понимаете, в том числе. Поэтому я хочу подчеркнуть, что ингаляции водородом, пить водородную воду надо всем. И тем, кто хочет уже что-то исправить, и особенно тем, кто хочет, чтобы никогда не наступало никаких проблем со здоровьем. Понимаете, это суперсовременный и стильный гаджет, я скажу даже так, стильно, модно, молодежно. Но самое главное, конечно же, то, что помогает нам с вами со здоровьем. Поэтому давайте вернемся к научным данным. Как работает? Вот простыми словами. Шаг первый. Проникновение. Водород – это самая маленькая молекула во Вселенной. Она меньше в 10 раз, чем молекула кислорода. Поэтому она проникает везде, даже через любые мембраны, даже через гематоэнцефалический барьер, внутрь митохондрий. Ни один другой антиоксидант на это не способен. Ни один. Вот вы сейчас такой, да, мне врач назначил антиоксиданты, я там пью что-то, ля-ля-ля. Но ни один антиоксидант не будет так эффективен, как водород. Второй шаг. Точечное уничтожение. Внутри клетки водород находит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные. Они разрушают ДНК, белки и липиды. Водород вступает с ними в реакцию и превращает в обычную воду, безвредную и естественную. При этом он не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Селективность или избирательность, другими словами. Вот главное преимущество. Самое интересное – это каскадный эффект. Это не только прямое антиоксидантное действие. Ученые из Токийского института гериатрии обнаружили, водород запускает процесс, который называется митохондриальный митоформез. Звучит сложно, но суть проста. Небольшой стресс от водорода заставляет митохондрии активизировать собственные защитные системы. Это как легкая разминка перед забегом. Клетки становятся сильнее и устойчивее. Шаг четвертый. Системный эффект. В итоге снижается хроническое воспаление, с которым ни один врач вам не помог, сказав, что, а что вы хотели в вашем возрасте. Улучшается капиллярный кровоток. А если улучшается капиллярный кровоток, ребята, вы не представляете, что с вами происходит. Голова легкая. Слова находятся легко, мысли легкие, давление не скачет, и вы чувствуете, вот как будто вы помолодели. Это потому, что улучшается капиллярный кровоток. Восстанавливается клеточное дыхание. Вы чувствуете прилив энергии, ясность в голове, глубокий сон. Попробуйте, потому что генератор водородной воды «Аквалайф» – это ваш настоящий домашний центр здоровья. Вот как получить все эти эффекты у себя с дома? Без поездок в клиники, без 1000 рублей за сеанс. Кстати, знаете, полчаса подышать водородом в одной из московских клиник стоит 3000. Час – 6500. Подумайте. Есть сейчас, кстати, и в маленьких городах, в клиниках предложение тоже подышать водородом. Но зачем, когда можно завести у себя дома специальный аппарат, который будет вам и воду водородную давать пить, и ингаляции с его помощью вы можете делать. Ответ простой. Генератор водородной воды от «Аквалайф» – это компактное устройство, которое превращает обычную воду, обычную, в мощнейший источник здоровья. В премиуме у нас два режима работы. 2 минуты. Это быстрый режим для ежедневной гидратации и профилактики. За 2 минуты вы получаете водородную воду от 50 до 350 миллилитров. В зависимости от того, сколько туда нальете. С утра запустили, залили туда сразу теплую водичку. Наш генератор работает с температурой воды 45 градусов. выпили, и все, вы завели весь свой ЖКТ полностью. Есть максимальный режим 10 минут, и там будет больше молекулярного водорода, больше антиоксидантов. Кому нужна максимальная поддержка после болезни, при интенсивных нагрузках, во время реабилитации, в комплекте канюля. Вы подключаете эту канюлю при помощи специального переходника. Ну, канюля – это специальная носовая трубка. И для того, чтобы делать ингаляции водорода. Ингаляции дают более быстрый эффект. Водород через легкие попадает напрямую в кровоток за считанные секунды. 20 минут дыхания, вы чувствуете, уходит усталость, голова становится ясной, дыхание глубже. Пить воду плюс делать ингаляции – это синергия. Водород работает изнутри и через дыхание одновременно. Попробуйте. В клиниках один сеанс водородотерапии стоит от 1000 до 3000 рублей. Я вот в Москве пришла случайно, даже не клиника, а кабинет физиотерапии. Смотрю, а у них стоит большой аппарат для ингаляции водородом. Сеанс стоил 4000 рублей. Сеанс 10 минут. А вы один раз купили генератор водородной воды и делайте хоть час эту ингаляцию. Противопоказаний нет, ограничений нет. То есть посчитайте, да, за сколько у вас окупится этот генератор и сколько вы получите пользы. Кому? Кому вы сейчас спрашиваете, а мне надо, а мне поможет ингаляции, пить воду? Да всем. Ну, вот в первую очередь тем, у кого был ковид или тяжелая вирусная инфекция. Постковидный синдром – это не миф. Удашка, одышка, усталость, туман в голове. Российское исследование подтверждает, водород помогает реабилитации, восстанавливает легкие, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление. Если вам просто за 50. Старение – это оксидативный стресс плюс хроническое воспаление. А водород борется и с тем, и с другим. Американские кардиологи доказали, у пожилых улучшается работа сердца и легких, увеличивается сила, а значит снижается риск падения и травм, кстати. Людям с хроническими воспалениями, артрит, болезни кишечника, астма, везде, где есть хроническое воспаление, водород поможет. Японские ученые подтвердили эффект при язвенном колите, болезни Крона, ревматоидном артрите. Тем, кто хочет жить дольше и лучше, то есть всем, но я не знаю человека, который не хотел бы жить дольше и лучше, качественней. Водород – это поддержка организма на клеточном уровне, когда клетки работают правильно. Вы чувствуете энергию, ясный, хороший сон, ровное настроение – это и есть качество жизни. Детям, кстати, тоже можно. Очень хорошо укрепляет иммунитет. Прям прекрасно. Давайте вспомним с вами еще раз. Сегодня комплект из двух генераторов. Генератор водородной воды Aqualife Light, он просто готовит водородную воду. И генератор водородной воды Aqualife Premium. Он и водородную воду приготовит в двух режимах, и щелочную воду приготовит. И с его же помощью вы сделаете ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. Звоните вы с городского или звоните вы с мобильного. Бесплатный для вас звонок. 8 800 505 0855. Оплата при получении. Сейчас вам ничего оплачивать не надо. Когда вы придете забирать свою посылку или доставка вам придет, вот тогда вы и оплачиваете. При получении оплата 29 тысяч рублей. Здесь я просто еще раз хочу акцентировать внимание, что это последняя партия по цене 29 тысяч рублей за два генератора. Последняя. И там осталось совсем немного приборов. Следующая партия уже будет по новой цене, потому что поставщики на комплектующие многие подняли цены. И здесь нам тоже придется поднять цену. Что называется, руки скручены. Но эту партию мы приняли решение твердое сохранить цену 29 тысяч рублей за два генератора. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Успейте зафиксировать для себя эту цену. Заказать по цене 29 тысяч рублей за два генератора. 8 800 505 0855. И подписывайтесь на наши социальные сети ионизаторы Aqualife.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская».
23: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, известная сибирская отшельница Агафья Лыкова, которую, наверное, не слышала. Ну, кто не слышал? Все слышали. Вот так вот, весной время пролетело, отметила 81-й день рождения. «Комсомольская правда», надо сказать, более 30 лет уже следит за историей семьи Лыковых и всячески поддерживает сейчас последнюю представительницу. Но вот и в этом году шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов отправился туда, в тайгу, с подарками для Агафьи. И, в общем, только недавно вернулся из гостей. Евгений Александрович, приветствую вас.
24: Добрый.
23: Агафья, да, как, что подарили, как поживает. И интересно, 30 лет, ну, как было 50, наверное, да, около того, как годы несутся, как прошло время.
24: Да, Агафья выросла вот, на наших глазах. Попал случайно. Дело в том, что за Агафьей присматривают и помогают ей несколько человек. Многие из них, скажем так, бизнесмены очень богатые. И вот они как-то очень увлеклись темой Агафьи Лыковой, темой таежного тупика, и всячески помогают ей, привозят продукты, навещают. И вот один из них – это Али Мусавич Узденов, председатель попечительского совета центра «Ирбис». Вот он защищает, сберегает этот центр редких животных, в том числе снежных барсов. И так получилось, что вот еще и присматривает за Агафьей. Вот, и туда летают ребята из Горно-Алтайска на вертолете.
23: Там... Надо сказать, что по суше туда к ней не пробраться.
24: Можно пробраться по реке, но это очень редко получается. Ну вот хотя прошлой зимой ребята, наши коллеги-журналисты, дошли на лыжах. Ну, правда, тоже не без приключений. Агафью посещают, там привозят и продукты. Врача недавно привозили, осматривала ее. Все хорошо, слава богу, со здоровьем. Вот, живет там у Агафьи послушник, тоже старовер. Но вот он, когда мы прилетели, что-то спрятался в бане и даже так и не вышел. Вот, удивительное ощущение, честно скажу, потому что, ну, с детства, наверное, читал про таежный тупик, с детства читал Василия Михайловича Пескова. Перечитал перед полетом туда, все-таки лишний раз убедился, насколько был гениальный журналист и хороший журналист. И действительно, насколько вот он написал произведение, которое действительно лучшее произведение о «Таежном тупике». Вот он, собственно, открыл его. Все хорошо у Агафьи. Был поражен, насколько вот она прекрасно выглядит. Потому что 80 лет, 81 год, ну, это не древняя старушка, которая там жалуется на все. Нет, это женщина, которая выглядит лет на 65, которая вот ни минуты не сидит практически, все время
1: интересно,
24: в делах.
1: Что, извините, перебиваю, посмотрю на фотографии, нет ни одной фотографии, где бы она так без легкой хотя бы, но улыбки не была бы. То есть с полным, да, оптимизмом.
24: Да, она очень улыбчивая. И самое главное, у нее очень, очень милое чувство юмора. Она, у нее очень тонкая ирония, и по отношению к себе тоже. То есть она очень классно шутит, и с ней очень классно общаться. Вот, помнит Василия Михайловича, говорит, что да, помню, говорит, жалею все-таки вот о двух вещах, что так он и не пришел к Богу, как я его не призывала. Вот, и то, что вот он завещал себя, прах свой развеять, да, там, на поле около родины. Говорит, не по-христиански это, вот, то жалею об этом. Привезли книгу в подарок, ну, ребята привезли продукты, в том числе кошачий корм, у нее там несколько кошек живут, и вот однажды кто-то накормил их кошачьим кормом, и вот они отказываются есть что-то другое. И вот самые дикие кошки, самые дикие тайги, они кушают кошачий корм, который им привозят периодически.
1: Но кончается, наверное, все быстро, да? Все запасы, сколько не привезли, все равно.
24: Да нет, не быстро. У нее многие запасы остаются. Ну, просто с запасом всегда привозят, потому что мало ли что, вдруг непогода и не смогут прилететь. Но у нее огород большой, у нее козы. Как козел и коза, у нее куры, и вот она все время вот перемещается, все время что-то делает, работает. Угостил нас хлебом своим, она печет. Я привез в редакцию вчера как раз. Вот, говорю, товарищи, говорю, попробуйте размели за милую душу, там минут за 20, по-моему. Ну, так, кусочек хлеба с солью.
1: А печет, интересно, постоянно или по случаю приезда?
24: Нет, печет постоянно. Вот, она отказалась принимать хлеб, вот, который из цивилизации. Она печет свой, вот как вот очень долгое время. Вообще, когда Василий Михайлович туда приехал, казалось, что они хлеба-то и не ели очень давно уже. Ну, какое-то подобие лепешек было. Но вот настоящий хлеб из муки они стали вот после визита Василия Михайловича стали им привозить. Он любил им тоже привозить подарки, в том числе муку. Привезли книгу про Василия Михайловича. Она очень обрадовалась. Прям села, прям стала смотреть. Говорит, а где же, говорит, фотография-то, где я с тятей? С тятей-то я где? Мы только посмотрели, нет фотографии. Ну, я спрашиваю, говорю, ну, если хотите, мы сделаем, привезем вам. Да-да, говорит, привезите хочу. Вот, надеюсь, в следующий раз получится, привезем и подарок, который она заказала из цивилизации.
1: В следующий раз когда? То есть как часто получается?
24: Раз в 4 месяца летают туда наши товарищи.
1: 4 месяца, он, соответственно, полностью, да?
24: Да, да, полностью. Да. Ну, там иногда геологи заходят, что-то там тоже помогают. Но в основном так вот одна.
1: Да, есть чем поучиться, в общем, да, без цивилизации, без привычных магазинов, доставок.
24: И все время работает.
1: И все время работает, все время труд. Спасибо большое. Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», член Русского географического общества. Подробности на kp.ru, как всегда. Ну и про «Таежный тупик» тоже не лишним, кто, может быть, не слышал, можно посмотреть. Василий Песков, книга вот об этой истории тогдашние еще годы, а вот мы с актуальными сообщениями вот о том, как сейчас живет Агафья Лыкова.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопасности банка, сотрудник следственного комитета, курьер с букетом от тайного поклонника, а заодно и представитель соцслужб, мечтающий бесплатно поменять вам все счетчики в доме, да еще и домофон в придачу. Немного в России осталось людей, которые хотя бы раз не сталкивались с подобными звонками и угрозой потери денег после общения с такими собеседниками. Но сейчас есть возможность противостоять аферистам. Я Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», убедился в этом на собственном опыте, став одним из волонтеров «Фрот-рулетки». Она помогает задержать на линии, обезвредить, отняв время, всю эту нечисть, которая посягает на наши финансы и безопасность. Напомню, недавно Т-банк открыл доступ к своему революционному проекту, который работает на основе ИИ – фрод-рулетки, ловушка для мошенников. Теперь любой желающий может противостоять аферистам и добровольно принимать звонки преступников, чтобы отвлечь их от реальных жертв. Вызовы отлавливают и переадресовывают на ваш смартфон, не раскрывая его номер, разумеется. А дальше дело техники – заболтать разводилу. Пусть тратит время впустую, вместо того, чтобы обманывать людей. Я тоже решил использовать главное умение радиоведущего – общаться с любым человеком на любую тему, на благо общества. Первым моим собеседником стал как бы юрист. И вот как это было.
0: Внимание, мошенник фрод-рулетки на линии.
4: Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут. В реестре отображается, что ранее вы сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников. Я юрист компании «Руйминг». Расскажите, с какой проблемой вы столкнулись?
5: Позвонили, сказали, что мне пора менять сим-карту. Я им назвал код, они взломали мои госуслуги. Вот сейчас переживаю, как бы мои деньги не увели.
4: Подскажите, когда это произошло, говорите, пару дней назад?
5: Да, это пару дней назад произошло. Вас как зовут, Андрей?
4: Да.
5: Андрей, я переживаю, что мне делать? Вы из госуслуг мне звоните?
4: Я же говорил. Нет, я же вам представился. Компания «Руйминг».
5: «Руйминг»?
4: Андрей, у нас в реестре отображается то, что вы ранее сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников, то есть.
5: Сталкивался, да. Но вы мне можете сейчас помочь?
4: Да. Через какой банк? Какой у вас банк для того, чтобы мы сейчас могли следить?
5: Да у меня все основные банки есть.
3: Пришлось постараться, чтобы заболтать мошенника. Я по 100 раз уточнял название фирмы и его имя. В ответ он попытался перевести беседу в мессенджеры.
4: Есть ли у вас Telegram или WhatsApp для того, чтобы мы написали с вами заявление?
5: Ой, вы так забавно говорите слово «телеграм», как моя родственница из Ростова, она также «телеграм» говорит. Слово «телеграм» еще раз произнесите.
4: «Телеграм».
5: А, вот сейчас получилось. А первый раз вы как-то, как моя родственница из Краснодарского края сказали, забавно. Мне почему-то кажется, Андрей, что вы мошенник, и вы меня обманываете, вы меня хотите запутать.
4: Чем запутать?
5: Не знаю, почему-то вот по интонации и потому, как вы говорите букву «Г», мне кажется, что именно вы мошенник.
4: Почему так-то сюда?
5: Не знаю, вы как-то неофициально звучите, вы как будто бы вот паренек откуда-то с юга со мной разговариваете.
4: Юга?
3: Главное правило участников фрод-рулетки – не переусердствовать с актерскими талантами и не выходить из себя, чтобы мошенник не прервал разговор. Но иногда можно и усилить напор.
5: Андрей, в каком вы городе родились? Скажите мне, пожалуйста.
4: Астана.
5: Вы из Астаны?
4: Да.
5: Вы мне из Астаны звоните? Вы помогаете решить проблему с госуслугами в России из Астаны?
4: Я также езжу на суды всякие разные. До сестры езжу. У меня есть сестра в России живет.
5: А, сейчас в Астане находитесь, да?
4: Ну, у меня работа, понимаете, я сегодня могу быть там, завтра там.
5: Я понял. Красивый город Астана, да?
4: Да.
3: Итого, я отнял у афериста 10 минут. За это время он наверняка успел бы дозвониться нескольким жертвам. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Во фрод-рулетке участвуют более 50 тысяч человек. Эксперты подсчитали, все вместе они сумели спасти уже около 600 миллионов рублей, просто не давая аферистам звонить кому-то другому. Присоединяйтесь и вы. Сайт проекта легко найти в интернете. Расскажите близким о схемах обмана и по мере сил помогайте противостоять мошенникам. Начнем год с добрых дел.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
7: это глобальное потепление, а несет и не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные, климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще и пока лето не наступило, говорят уже там и Париж, и Мадрид, это 38-35 градусов.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О спецоперации.
8: Минувшей ночью в ответ на теракт Киева в Старобельске вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Об этом сообщает Минобороны. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Днепропетровской области поразили предприятия компании Firepoint, выпускавшие комплектующие для ударных беспилотников большой дальности. В Киеве поражены 10 предприятий, включая Абрис, «Спектр», завод «Маяк» и «Укрспецэкспорт». В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Харьковской области поразили 3 предприятия ОПК, в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи дронов и перекладывают вину на Россию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море. Это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, добавила дипломат. Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении с завтрашнего дня. Ранее оттуда был запрещен ввоз косточковых плодов и винограда, а также томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Точные сроки окончания ограничений не установлены.
21: О происшествии.
8: В нормандской деревне Бревиль-Лемон неизвестные похитили бронзовую статую шотландского солдата-волынщика весом около 600 килограммов. Кража произошла в ночь на 29 мая, буквально за несколько дней до торжеств в честь 82-й годовщины высадки союзников. Об этом сообщает BFM-TV. Двухметровую скульптуру воры сорвали с пьедестала с помощью рычага.
21: Обо всем.
8: Организация по защите животных ищет людей, готовых переехать на греческий остров с кошками. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express. В приюте живут около 60 спасенных кошек. На острове ищут волонтеров в возрасте от 25 лет, чтобы заботиться о животных. Их надо будет кормить, убирать за ними и общаться с ними. Жить на острове можно будет бесплатно. Волонтеры будут работать не менее месяца, около 5 часов в день и 5 дней в неделю. Прием заявок на 2026 год уже открыт. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 22-24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
23: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Массированный удар возмездия за теракт в Старобельске. 10 предприятий ВПК уничтожены в Киеве. Мошенники по-украински ВСУшников заставляют переводить деньги через онлайн-казино. И нормативная стоимость квадрата, где жилье подешевеет, а где, наоборот, станет дороже. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Специальная военная операция может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы. Об этом в очередной раз напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
9: Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
23: СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного регулирования, добавил Песков. Также в Кремле прокомментировали массированную атаку на Украину минувшей ночью. Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева. Дмитрий Песков напомнил, что Россия отвечает на новую террористическую тактику Украины.
10: В Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено, и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России. Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного регулирования, специальная военная операция будет продолжаться.
23: Вооруженные силы России массированным ударом возмездия за теракт в Старобельске поразили в Киеве 10 предприятий ВПК, заявили Минобороны. Подробнее массированный удар российских вооруженных сил по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Киева обсудили с военным экспертом Юрием Кнутовым.
11: Удары, которые были нанесены, это достаточно мощные, главное, высокоточные удары, в силу того, что то оружие, которое применялось, оно отличается достаточной разрушительной силой и способностью поражать как наземные цели, так и подземные. Те бункеры, которые находятся под землей, они также могут быть уничтожены с помощью ракет «Кинжал» и «Циркон». Если мы говорим о непосредственно каких-то конкретных цехах, на которых производилась сборка беспилотников, крылатых ракет, ремонт боевой техники, то здесь, конечно, более эффективные крылатые ракеты и ракеты «Искандер-Э». Ну и плюс беспилотники, которые мы используем традиционно, причем тоже проходила информация о том, что в очередной раз были применены беспилотники нового типа, реактивные герани, они еще повышенные точностные характеристики. В любом случае, эти герани отработали должным образом, а те цели, которые противник использовал для производства беспилотников и крылатых ракет, они в значительной степени выведены из строя. Наши данные разведывательные поступают. У нас есть сведения, где конкретно каких предприятий задействованы при производстве тех или иных беспилотников. И вот эти предприятия выводятся из строя именно уже теперь в Киеве, потому что раньше эти предприятия прикрывались, по сути, живым щитом. Мы видим, как комплексы «Патриот», который вот тут работал, обломки ракеты, этой ракеты «Патриот ПАК-3», были сфотографированы на Украине и сейчас распространяются. Там, вот, кстати, обращают внимание, что это такое сеточка. Это небольшие маневренные рули. Их достаточно много, они обеспечивают сверхманевренность ракеты, и за счет этого ракета стоит очень дорого, за 4 миллиона долларов. Так вот, несмотря на эти ракеты «Патриот ПАК-3»,
6: нам удалось, практически не затрагивая гражданскую инфраструктуру, вывести из строя те предприятия, которые занимаются сборкой. Плюс, соответственно, трансформаторные подстанции, связанные с объектами энергетики, которые снабжают эти оборонные предприятия. То есть, таким образом, как бы двойной удар получился. И энергетика, электричество отключили, пока установят трансформатор или закольцуют. И тем самым сами цеха, где производилась сборка, также выведены из строя. То, что, вероятно, выведено здание Укроборонпрома, да, в прошлый раз тоже, кстати, по нему работали, но, в общем, были сведения, что оно устояло. Я думаю, что в этот раз его, скорее всего, добили. Работали также и по аэродромам. Почему по аэродромам необходимо работать? Вот буквально недели две назад американцы сообщили, что поставили 1200 бомб Джидам.

0: Руководство Украины навязывает своим солдатам онлайн-казино для пополнения черной кассы. Всячески навязывается военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них несуществующие деньги. Как отмечается, полученные средства банковые тратят как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных компаний. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса.
2: Вооруженных силах Украины. Об этой проблеме рассказал и телеграм-канал «Политика страны», это на Украине. Об этой проблеме публично рассказал и один из солдат вооруженных сил Украины по фамилии Петриченко. Он служит в 59-й бригаде. Ну и что же это за проблема? А суть ее в том, что вооруженные силы Украины погрязли в игромании. Казалось бы, армия сидит в окопах, воюет, а правительство Украины разрешило вот эти онлайн-казино, разрешило оно для своих граждан, и они вовсю, денно и ночно, шпарят, играя в казино, и проигрывают колоссальнейшие деньги. Какие деньги? Я вам сейчас назову. Скажем, сколько получает сегодня солдат Украины на передке в месяц? Порядка 3000 долларов. Деньги, как говорится, есть для того, чтобы их проигрывать. А теперь посмотрим, а сколько обходится день для всех вооруженных сил Украины. Министр иностранных дел Украины Сипіга сказал 450 миллионов. Ну вот теперь и считайте. Если один денек обходится 450 миллионов долларов, то пару дней и считай уже 1 миллиарда нет. И правительству Украины надо платить солдатам и офицерам. А деньжата есть? Да вроде бы есть. Вот уворовали у России по санкциям 300 миллиардов долларов. Вот отсюда и текут деньги в карманы украинских солдат. Но они страшно дырявы. Потому что солдаты проигрывают. Львиную долю этих сумм они проигрывают в это самое казино. Сидя прямо в блиндажах, в окопах, с помощью мобильников, они азартно, денно и ночно играют в это онлайн-казино. И вот эти деньги, конечно, поступают в казну, которой пользуется правительство Украины. А правительство Украины с помощью этих денег, полученных фактически от проигравших солдат, оно использует для того, чтобы затыкать черные дыры. Где? В экономике, на внутриполитические проблемы, как это говорится в Верховной Раде, на подкуп людей, которые должны определенным образом голосовать. Ну вот оно вот так и получается. А ведь эти деньги, которые уворованы у России, 90 миллиардов, которые то ли поступают, то ли должны поступить, будут тратиться не только на армию. Они будут тратиться и на пенсии, и на заработную плату. Так что армии, возможно, от 90 миллиардов евро там останутся только крохи. Вот вам и расходы украинской армии. Тем временем играют в казино, оставляя семьи без денег, которые живут на квартирах, кредиты неоплаченные, получается, очень серьезным образом. Вот так заигравшаяся армия люто играет в казино. Ну, как тут не вспомнить Высоцкого? «Гуляй, рванина, от рубля и выше». Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Нормативная стоимость квадрата. Где жилье подешевит, а где, наоборот, станет дороже. Об этом через пару минут.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон.

0: Отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
3: Минстрой рассчитал нормативную стоимость квадратного метра жилья на второе полугодие. По проекту приказа ведомства эта самая нормативная стоимость квадрата поднимется на 6,5% с нынешних 116 тысяч до 124 почти. А пересматривают ее раз в полгода. В большинстве регионов официальные цены вырастут. Ну, что за официальные цены, сейчас выясним. Это означает, что соцвыплаты на приобретение жилья увеличатся. Москва же вернется на первое место по дороговизне квадрата. Заместитель председателя комитета по недвижимости Союза пиарщиков России, член гильдии риэлторов Москвы, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Что за нормативная стоимость, в чем ее ценность, как она влияет и на что, да, и в каком отрыве она находится от реальности?
4: Ну, нормативная стоимость – это такая, как средняя температура по больнице, то есть усредненная стоимость квадратного метра, то есть в зависимости от региона, понятно, что она существенно отличается, то есть московский текущий рыночный уровень цен превосходит ее в 3 раза, в большинстве регионов также реальная стоимость выше, то есть данная величина используется для расчета субсидий на приобретение жилья. Да, то, что она выросла, это вполне логично, так как инфляция все-таки присутствует, то есть и дорожают не только недвижимость, но и другие товары и услуги. Вот. А как мы понимаем, на рынке недвижимости спрос сейчас достаточно уверенный, достаточно активный. Вот. И то, что она индексируется, это вполне естественно, так как и дорожает стоимость приобретения земли для застройки, и стоимость строительных материалов растет, и оплата рабочей силы, соответственно, тоже возрастает. Поэтому это логичная закономерность.
3: Ну вот 123 700 рублей. Где такая, опять же, да, понятно, что мы в среднем говорим, но какому региону и в целом, да, если это распространить на всю страну, где дешевле, где выше, и как мы все равно пляшем вокруг этого показателя, вот приблизительно 125 тысяч?
4: Ну нет, конечно, то есть в Москве стоимость квадратного метра сейчас уже даже старого жилья стартует от 350 тысяч рублей, в северной столице, в Санкт-Петербурге, от 200 тысяч. Вот, в большинстве регионов стоимость жилья от 150 тысяч за квадрат, то есть в более-менее крупных городах. Но если мы говорим о Дальнем Севере, о каких-то отдаленных от крупных городов поселках, то там, конечно, можно купить жилье и дешевле. То есть, в принципе, где-нибудь совсем далеко, там, на Чукотке, можно в рамках там 300 тысяч рублей и квартиру целую приобрести. Поэтому, конечно, от инфраструктуры, от спроса стоимость жилья очень разнится.
3: Ну, логично, да. Вот эти соцвыплаты тоже, получается, по регионам градируются, да? Или все равно вот эта усредненная цифра используется?
4: Ну, за основу берется эта величина, но от региона, естественно, присутствует определенный коэффициент. Поэтому для определенных групп граждан, то есть это хорошее подспорье для того, чтобы решить свой жилищный вопрос. То есть, использовав субсидию, нередко ее комбинируют с рыночной ипотекой и решают свои жилищные вопросы.
3: Да, рыночная ипотека, не очень понятно, как может поспособствовать к решению жилищных вопросов.
4: Ну, когда ею добирают определенную сумму, она дает, ну, даже не крохи, там, в рамках, например, 20% от стоимости объекта недвижимости. То есть, например, получили какую-то субсидию, продали, например, какое-то свое жилье в другом регионе и добирают там несколько миллионов, чтобы купить именно тот объект недвижимости, который будет отвечать всем критериям.
3: В динамике, как вы видите ситуацию, ну, понятно, что все дорожает, недвижимость кажется, что дорожает быстрее и сильнее всего остального, а стоит ли ждать каких-то изменений в этой динамике? Ну, странно говорить об удешевлении, ну, вроде говорят, и спрос падает, но, может быть, хотя бы она будет дорожать не так быстро, не так сильно, как ты говоришь, даже и вклады в крупном процентам не позволяют догнать все равно вот этот, нагнать этот темп.
4: Да, то есть этот тренд уже пошел. То есть пока предпосылок к тому, что рост цен на недвижимость замедлится, совершенно нет. То есть в текущий момент с Нового года мы видим повышенный активный спрос на вторичную недвижимость, причем в большинстве регионов, не только в Москве области, но и других. Новостройки востребовано чуть меньше, тем не менее спрос тоже на приличном уровне. А вторичка активно догоняет, то есть по стоимости, потому что сложилась в прошлом году ситуация, что из-за льготных программ цены на новостройки улетели просто вот в небеса, что называется. То есть если всегда раньше вторичная недвижимость была дороже, чем новостройки, то есть люди, приобретая новое жилье, то есть ждали несколько лет, пока оно введется в эксплуатацию, не видели конечного продукта, но при этом за счет выгодной цены приобретали их, да. То в текущих реалиях основным драйвером являются льготные программы, вот, которые разогнали цены, что новостройки стали стоить выше, чем вторичка. И в текущие месяцы вторичка активно нагоняет, то есть и приближается к этому уровню. Ну, а плюс к этому мы еще сейчас видим то, что ключевая ставка постепенно снижается.
3: 15 секунд прям.
4: Соответственно, ипотека становится чуть более доступной. Пока к рыночной ставке доступной далеко, но тем не менее. И многие уже начали оформлять ипотечный кредит с надеждой на дальнейшее рефинансирование.
3: Спасибо большое. Владимир Шмелев, эксперт по недвижимости, был с нами на связи.
2: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопасности банка, сотрудник следственного комитета, курьер с букетом от тайного поклонника, а заодно и представитель соцслужб, мечтающий бесплатно поменять вам все счетчики в доме, да еще и домофон в придачу. Немного в России осталось людей, которые хотя бы раз не сталкивались с подобными звонками и угрозой потери денег после общения с такими собеседниками. Но сейчас есть возможность противостоять аферистам. Я Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», убедился в этом на собственном опыте, став одним из волонтеров «Фрод-рулетки». Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, всю эту нечисть, которая посягает на наши финансы и безопасность. Напомню, недавно Т-банк открыл доступ к своему революционному проекту, который работает на основе ИИ «Фрод-рулетки. Ловушка для мошенников». Теперь любой желающий может противостоять аферистам и добровольно принимать звонки преступников, чтобы отвлечь их от реальных жертв. Вызовы отлавливают и переадресовывают на ваш смартфон, не раскрывая его номер, разумеется. А дальше дело техники – заболтать разводилу. Пусть тратит время впустую, вместо того, чтобы обманывать людей. Я тоже решил использовать главное умение радиоведущего – общаться с любым человеком на любую тему, на благо общества. Первым моим собеседником стал как бы юрист. И вот как это было.
5: Внимание, мошенник, фрут рулетки на линии.
6: Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут. В реестре отображается, что ранее вы сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников. Я юрист компании «Руйминг». Расскажите, с какой проблемой вы столкнулись?
7: Позвонили, сказали, что мне пора менять сим-карту. Я им назвал код, они взломали мои госуслуги. Вот сейчас переживаю, как бы мои деньги не увели.
6: Подскажите, когда это произошло, говорите, пару дней назад?
7: Да, это пару дней назад произошло. Вас как зовут, Андрей?
6: Да.
7: Андрей, я переживаю, что мне делать? Вы из госуслуг мне звоните?
6: Я же говорил. Нет, я же вам представился. Компания «Руйминг».
7: «Руйминг»?
6: Андрей? У нас в реестре отображается то, что вы ранее сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников, то есть.
7: Сталкивался, да. Но вы мне можете сейчас помочь?
6: Да. Через какой банк? Какой у вас банк для того, чтобы мы сейчас могли следить?
7: Да у меня все основные банки есть.
0: Пришлось постараться, чтобы заболтать мошенника. Я по 100 раз уточнял название фирмы и его имя. В ответ он попытался перевести беседу в мессенджеры.
6: Есть ли у вас Telegram или WhatsApp для того, чтобы мы написали с вами заявление?
7: Ой, вы так забавно говорите слово Telegram, как моя родственница из Ростова. Она также Telegram говорит. Слово Telegram еще раз произнесите.
6: Telegram.
7: А, вот сейчас получилось. Первый раз вы как-то, как моя родственница из Краснодарского края, сказали. Забавно. Мне почему-то кажется, Андрей, что вы мошенник, и вы меня обманываете. Вы меня хотите запутать.
6: Чем запутать?
7: Не знаю. Почему-то вот по интонации и потому, как вы говорите букву «Г», мне кажется, что именно вы мошенник.
6: Почему так решили?
7: Не знаю. Вы как-то неофициально звучите. Вы как будто бы вот... Паренек откуда-то с юга со мной разговариваете.
6: Юга?
0: Главное правило участников рот-рулетки – не переусердствовать с актерскими талантами и не выходить из себя, чтобы мошенник не прервал разговор. Но иногда можно и усилить напор.
7: Андрей, в каком вы городе родились? Скажите мне, пожалуйста.
6: Астана.
7: Вы из Астаны?
6: Да.
7: Вы мне из Астаны звоните? Вы помогаете решить проблему с госуслугами в России из Астаны?
6: Я также езжу на суды всякие разные. До сестры езжу. У меня есть сестра в России живет.
7: А, сейчас в Астане находитесь, да?
6: Ну, у меня работа, понимаете, я сегодня могу быть там, завтра там.
7: Я понял. Красивый город Астана, да?
6: Да.
0: Итого, я отнял у афериста 10 минут. За это время он наверняка успел бы дозвониться нескольким жертвам. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Во фрут-рулетке участвуют более 50 тысяч человек. Эксперты подсчитали, все вместе они сумели спасти уже около 600 миллионов рублей, просто не давая аферистам звонить кому-то другому. Присоединяйтесь и вы. Сайт проекта легко найти в интернете. Расскажите близким о схемах обмана и по мере сил помогайте противостоять мошенникам. Начнем год с добрых дел.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 15:30, в студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с победителями региональной акции «Губернаторский дневник». Школьники в неформальной обстановке пообщались с главой региона, рассказали о своих успехах и увлечениях. Губернатор поблагодарил родителей за воспитание детей. Министр образования региона Александр Сорокин вручил школьникам благодарственные письма и отметил, что за каждым успехом ребенка стоят родители, их поддержка и вера в своих детей. 26 июня в Псковской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает Министерство труда и занятости Псковской области. Мероприятие объединяет работодателей, соискателей, студентов и выпускников. Цель ярмарки – помочь жителям региона найти новые возможности для профессионального развития и карьерного роста. Подробности о площадках и программе мероприятия организаторы обещают сообщить позднее. Остается 10 дней до окончания всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать территорию, которую благоустроит уже в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория у дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Ваш голос поможет определить, какие пространства станут современнее, удобнее и комфортнее для жителей города. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать можно на портале загородсреда.госуслуги.ру.
2: О валютах.
10: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10 рублей 70 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до +19 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Попали под окружение и были вынуждены сложить оружие. Наемники сдались нашим под Запорожьем. Выживают под бомбежками ВСУ. Военкор «Комсомольской правды» пообщался с жителями Запорожской Васильевки. И что ждет рынок труда? Каждый третий кадровик лишился работы за последние полтора года. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем. Информация есть в распоряжении ТАСС. По данным агентства, воюющие на стороне ВСУ, наемники в момент сдачи в плен находились на позициях к югу от Запорожья. Согласно имеющимся данным, они попали в окружение и были вынуждены сложить оружие. Но есть те, кто никогда не сдаются, и это наши люди, и их много, к счастью. И одни из них живут в небольшом теперь уже городке, как вот наш спецкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатян называют оптимистами. Кто живет в прифронтовой Васильевке, которую Украина превращает в руины, но и в целом пытается или все-таки делает жизнь там невозможной. Статья об этом на сайте kp.ru. Город выживает под бомбежками. Здесь много вот фотографий. Григорий, приветствуем. Да, совсем недавно вернулся. И фотографии вот-вот, что называется, да, прямо сейчас. Это сложно описать, да, такой... Это точно не мирная жизнь, это вот выживание.
11: Здравствуйте все. Да, речь идет о... в городе Васильевка, это город, который находится рядом с Каховским водохранилищем, фактически рядом уже линия соприкосновения. И там в этих местах был последний переход, через который можно было пройти мирным гражданам либо на территорию России, либо на территорию Украины.
3: А Украина – это вверх туда, вдоль берега,
11: вверх,
3: да?
11: И это, ну, не маленький, в общем, город, хотя и небольшой. Многие уехали, но сейчас там около 7 тысяч жителей, чуть-чуть меньше, живет. И, ну, город и город, люди ходят по улицам, он такой достаточно яркий, симпатичный южный город. Но при этом близость его к ЛБС очень делает жизнь сложной, потому что если в 23-24 году туда можно было спокойно заезжать, ну, случались обстрелы периодически, артиллерийские, но в целом это было не так, чтобы сильно регулярно, можно было более-менее спокойно туда проехать, то сейчас из-за дронов там, конечно, жизнь стала очень-очень сложной. Дроны летят со стороны Каховского водохранилища. Там им очень сложно противодействовать. Ну, то есть это просто вода. И фактически их сбивать надо уже непосредственно над территорией города. И в день от 100 до 300 в хорошую погоду дронов прилетает. Можно себе представить, городок небольшой, а это все дроны. Они разные. То есть туда запускают все, что угодно.
3: По несколько штук в час, да, и не только дроны. Вот я смотрю, и ракеты, и бомбы, и все, что. Ну, и жители отличают уже, что.
11: Жители прекрасно знают по звуку, что летит. Они знают там квадрокоптер самолетного типа, оптоволокно, там, ну, все. Уже привыкли. То есть каждый день человек идет на работу, за ним летит дрон. И там люди прячутся под деревьями или за деревьями. Вот мне одна женщина рассказывала, дрон именно вот за ней, к ней прицепился и, значит, летал. А она за дерево пряталась. И не видно, кто за деревом, и дрон летал вокруг дерева, а она так вокруг ствола дерева и ходила, и так несколько минут было. Ну, несколько минут вроде бы немного, но когда напротив тебя висит дрон, который может тебя разорвать на части, это много. И ты вокруг дерева ходишь, и дрон вокруг дерева летает, пытается... Ему неудобно, там через ветки ему неудобно к тебе подлететь, и он пытается, значит, как-то... И вот они вот так
3: то
11: ходили.
3: Это не транзитом, это охота за мирными гражданами.
11: Да, конечно, да? Охота за мирными жителями. Сейчас там больше двух десятков подразделений только БПЛАшных украинских работает против города и против обычных горожан. Жгут машины, причем не только машины, которые куда-то едут, но и те, которые просто запаркованы во дворе. А у людей зачастую нет уже ни машины, бензин сложно приобрести. То есть люди пересаживаются на электротранспорт. В основном это электросамокаты, какие-то электровелосипеды ездят на них, потому что на работу-то ходить надо. И вот за этими самокатчиками тоже дроны гоняются. Это такой вот сюр. При этом власти города стараются изо всех сил поддерживать жизнеобеспечение, и тут, конечно, надо отдать уважение. Это, ну, это прямо вот отчаянное желание жить нормально. То есть там стригут газоны, там убирают улицы, там восстанавливают все то, что разрушено, поддерживают в рабочем состоянии инфраструктуру, энергетику, водоснабжение. Ну, а противник это все уничтожает, уничтожил. Здание водоканала просто там в пыль разрушилось. Значит, охотится за работниками коммунальной сферы, ну и так далее, бьет по энергетике.
3: Интересно, да, и при этом, значит, Зеленский говорит о возвращении территории, то есть можно было бы логически поразмышлять, да, что они это считают своей территорией, но и... был бы, наверное, так вот, меньше урон хотелось бы своей территории принести, тем более там людям, которые, как они считают, там с украинскими паспортами, или это украинские граждане, там и так далее. Нет, да, и по мирным, по городу, то есть превращение, такой фирменный стиль, превращение в руины. И совершенно неважно, кто там, военные, не военные, врачи, может быть, или там по больнице какой-нибудь.
11: По больнице бьют, конечно. Ну, разумеется, там противникам движет ненависть. То есть для него все те, кто оказался на нашей стороне, это уже не его люди, это уже коллаборационисты, это уже русня, как угодно, можно там придумать всякие слова.
3: Такой интересный способ, да, превращения из украинцев. То есть украинец не вечная категория. Как только он оказался за пределами линии соприкосновения, да, он сразу для тебя уже все, уже русня.
11: Ну украинец в понимании нынешних киевских властей, да, да. Это человек, который разделяет вот эту нацистскую идеологию нынешней киевской власти. То есть вот только такой украинец может существовать. Все прочие украинцы, значит, выписываются из украинцев, они оказываются политзаключенными, либо их убивают, либо они...
3: Да.
11: Поэтому, конечно, как потом очистить слово «украинец» от всего этого наносного, я даже не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем это случится. Это все очень, очень сложно. Ну вот только вот правильные, как расово и идеологически правильные украинцы, да, значит, приветствуются на нынешней Украине.
3: А вот про... Да, мы с тобой обратили внимание про отдельный отряд, да, или батальон «Ронин», по-моему, вот я сейчас пришел.
11: Да, это подразделение БПЛА, которые набирали непосредственно из жителей Васильевки. И они бьют по Васильевке, они самые, как мне сказали, самые неприятные, потому что они прекрасно знают город, они знают все его слабые места и какие-то, знают всех его жителей. Но
3: бывшие жители, скажем, да, бывшие жители.
11: Это бывшие жители Васильевки.
3: Ушли туда, да.
11: Да, которые на украинской стороне, они сейчас операторы БПЛА, и они охотятся за своими бывшими согорожанами.
3: То есть вот они и есть свой родной город, да, стирают в пыль.
11: Они свой родной город стирают в пыль, отчасти, чтобы, да, продемонстрировать свою лояльность. Отчасти из некой ненависти к ним, потому что это, ну, фактически произошел же идеологический раздел. Да, одни остались и стали Россией, а другие, значит, их за это ненавидят и пытаются уничтожить. И вот с ними, да, сложнее всего, просто потому что они, ну, прекрасно знают местность, знают, там, куда бить.
3: Расстреляли похоронной процессии, батюшка погиб, я чувствую.
11: Ну, там вообще бьют без... Не то, что без разбора, а именно вот, чтобы причинить как можно больше горя. Могут ударить по детскому саду, по школе, по похоронной процессии, по храму. Ну, вот храмы с разбитыми крышами стоят, оптоволоконные нити висят на крестах, на куполах. То есть там идут боевые действия, такая тотальная война. При этом, что поразительно, люди продолжают держаться за жизнь и стараются, значит, каким-то образом, чтобы эта жизнь хотя бы имела видимость нормальной жизни. Ну и надо, конечно, отдать должное нашим бойцам мобильных огневых групп. Они постоянно носятся по городу, постоянно сбивают эти дроны, ездят там на пикапах, на квадроциклах, они прячутся в домах, сбивают. Огромное количество дронов, конечно, сбито. Но эти дроны, у них их почти какое-то, как сказать, они, ну, неограниченное количество.
3: Да, их все больше и больше.
11: Да, поэтому,
3: и ракет тоже.
11: Поэтому сложно. Ну, нужно придумать какой-то вот способ или что, какой-то автоматический способ их избития. Ну, сделать так, чтобы они больше не прилетали.
3: Да, да. Американцы подключили искусственный интеллект, и они уже сами, судя по всему, ищут цель массивной обработки данных. Вот разрушен многоквартирный дом в микрорайоне 40 лет Победы, той самой. Люди в этих домах продолжают жить, да? То есть вот с выбитыми окнами или как-то куда-то.
11: Ну, в этом доме уже невозможно. 7 дронов огромных самолетного типа прилетело, и все, от дома практически ничего не осталось. Людей переселили.
3: Переселяются.
11: Да. Ну, Ну, вот в таких условиях, да, приходится жить.
3: В таких условиях не просто живут, а ждут все-таки победы, да, вот то, о чем ты сказал. Или так, но как-то отодвинуть с тем, чтобы жизнь наладилась, дроны перестали летать, да, дома сносить. Спасибо большое, Григорий Кубатян, спецкор «Комсомольской правды». Статья, репортаж на сайте kp.ru «Как выживает Васильевка». Что ждет рынок труда? Каждый третий кадровик лишился работы за последние полтора года. Об этом через пару минут.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, каждый третий специалист по подбору персонала лишился работы в России за последние полтора года. По словам аналитиков, под сокращение в первую очередь попадают кадровики с базовыми навыками. Отсмотры, резюме, назначение собеседований и прочие простейшие процедуры. Что ждет рынок труда в ближайшем будущем, узнала Виталия Осипова.
15: В России массово сокращают кадровиков. За последние полтора года потерял работу каждый третий HR-специалист, заявили участники рынка труда. Компании сокращают кадровые службы, объясняя это экономией расходов и автоматизацией процессов. А в некоторых компаниях заявляют, что традиционные функции HR-отделов взяли на себя ИИ-системы и самообучающиеся платформы. Там подбор персонала, адаптация сотрудников и часть мотивационных программ работают без участия человека. В первую очередь волна сокращений прошлась по крупным фирмам. Почти 70% компаний с оборотом свыше 5 миллиардов рублей сократили свои HR-подразделения на 30-50%. По словам специалистов, ключевую роль в сокращении количества HR сыграл не столько искусственный интеллект, сколько трансформация самого рынка. Многие работодатели перешли от массового найма к стратегии удержания уже имеющихся сотрудников. Поэтому кадровики, которые просто искали новых сотрудников, оказались не у дел, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лойкова.
16: Сейчас, поскольку в кризис стагнирует все-таки система, и найма в таком количестве уже нет такой необходимости, то, соответственно, идет сокращение. Сокращение идет не у всех, а только у неэффективных специалистов, либо тех, кто был сосредоточен на каком-то узком сегменте. Просто если раньше человеку приходилось нанимать, например, там 20, 30, 40 человек выводить в месяц, а сейчас такой необходимости нет, да, бизнес не растет, он пытается удержать, роли поменялись, и если HR не способен, там, допустим, переключиться на мотивацию, на развитие недостаточных компетенций, то компании предпочитают расставаться с такими специалистами.
15: Однако это совсем не значит, что все специалисты кадровой службы попали под сокращение. Спрос на некоторых из них, наоборот, растет. Например, на аналитиков HR-данных. Они интерпретируют информацию, которую собирают автоматические системы, и превращают ее в управленческие решения. Настоящий бум переживают HR-бизнес-партнеры. Это специалисты, которые напрямую работают с руководителями подразделений, решают стратегические задачи и влияют на бизнес-результаты. За 2 года их зарплаты выросли на 40%. И если кадровик хочет сохранить свое рабочее место, ему просто необходимо расширить спектр своих навыков, подчеркнула Зулия Лойкова.
16: Это могут быть HR-бизнес-партнеры, это могут быть HR-дженералисты, которые закрывают собой несколько функций. То есть это и подбор, и адаптация, оценка персонала, мотивация, в том числе и разработка систем мотивации, и корпоративная культура. То есть в основе своей сейчас для большинства бизнесов это прям такой краеугольный камень. Да? Не просто вот сплотить, собрать всех людей, а сделать так, чтобы росла эффективность бизнеса. И ценятся именно те HR, которые могут апеллировать экономическими терминами, которые прекрасно понимают, как устроен внутри бизнес, и могут посчитать затраты и работать над эффективностью работы команды.
15: Помимо расширения спектра навыков, есть еще одна опция для HR – переезд, так как в некоторых регионах спрос на специалистов этого профиля только растет. Так, с января по апрель количество вакансий для рекрутеров в Пермском крае увеличилось более чем в 2,5 раза, в Астраханской – вдвое, а в Кемеровской области – на 65%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Ну а с новостями спорта далее Василий Воронин.
17: Новости спорта.
18: Стали известны все участницы 1/4 финала «Ролан-Гаррос» турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти 62 миллиона евро. В 4-м круге первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, обыграла японку Наоми Осака со счетом 7-5-6-3. В четвертьфинале она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Также в 1/4 финала вышли россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Согласно данным портала Transfermarkt, цена на Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Таким образом, в рейтинге самых дорогих россиян он обогнал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, который стоит 25 миллионов евро. 30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1-1. В серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4-3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым второй раз подряд стал лучшей командой Европы. На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые будет использована обновленная технология Connected Ball Technology, встроенная в официальный мяч турнира «Трионда». Внутри мяча установлен миниатюрный датчик, который в реальном времени собирает данные о движении мяча, фиксируя скорость, траекторию, вращение и точный момент касания игроком. Эти данные интегрируются с информацией от 12 высокоскоростных камер, расположенных по периметру поля. Затем искусственный интеллект на основе всех этих данных строит трехмерную модель, помогая арбитрам принимать решения. Технология призвана повысить точность определения офсайдов, сократить число спорных моментов и ускорить работу судей, в том числе при определении игры рукой и взятии ворот. С вами был Василий Воронин.
17: Новости спорта.
2: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
0: Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопасности банка, сотрудник следственного комитета, курьер с букетом от тайного поклонника, а заодно и представитель соцслужб, мечтающий бесплатно поменять вам все счетчики в доме, да еще и домофон в придачу. Немного в России осталось людей, которые хотя бы раз не сталкивались с подобными звонками и угрозой потери денег после общения с такими собеседниками. Но сейчас есть возможность противостоять аферистам. Я Юрий Кораблев, Ведущий радио «Комсомольская правда» убедился в этом на собственном опыте, став одним из волонтеров «Фрот-рулетки». Она помогает задержать на линии, обезвредить, отняв время, всю эту нечисть, которая посягает на наши финансы и безопасность. Напомню, недавно Т-банк открыл доступ к своему революционному проекту, который работает на основе ИИ «Фрот-рулетки. Ловушка для мошенников». Теперь любой желающий может противостоять аферистам и добровольно принимать звонки преступников, чтобы отвлечь их от реальных жертв. Вызовы отлавливают и переадресовывают на ваш смартфон, не раскрывая его номер, разумеется. А дальше дело техники – заболтать разводилу. Пусть тратит время впустую, вместо того, чтобы обманывать людей. Я тоже решил использовать главное умение радиоведущего – общаться с любым человеком на любую тему, на благо общества. Первым моим собеседником стал как бы юрист. И вот как это было.
5: Внимание, мошенник «Фрут-рулетки» на линии.
6: Алло, здравствуйте, меня Андрей зовут. В реестре отображается, что ранее вы сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников. Я юрист компании «Руиминг». Расскажите, с какой проблемой вы столкнулись?
7: Позвонили, сказали, что мне пора менять сим-карту. Я им назвал код, они взломали мои госуслуги. Вот сейчас переживаю, как бы мои деньги не увели.
6: Подскажите, когда это произошло? Говорите, пару дней назад?
7: Да, это пару дней назад произошло. Вас как зовут, Андрей?
6: Да.
7: Андрей, я переживаю, что мне делать? Вы из госуслуг мне звоните?
6: Я же говорил. Нет, я же вам представился. Компания «Руиминг».
7: «Руиминг»?
6: Андрей... У нас в реестре отображается то, что вы ранее сталкивались с мошенническими действиями со стороны телефонных мошенников, то есть.
7: Сталкивался, да. Но вы мне можете сейчас помочь?
6: Да. Через какой банк? Какой у вас банк для того, чтобы мы сейчас могли следить?
7: Да у меня все основные банки есть.
0: Пришлось постараться, чтобы заболтать мошенника. Я по 100 раз уточнял название фирмы и его имя. В ответ он попытался перевести беседу в мессенджеры.
6: Есть ли у вас Telegram или WhatsApp для того, чтобы мы написали с вами заявление?
7: Ой, вы так забавно говорите слово Telegram, как моя родственница из Ростова. Она также Telegram говорит. Слово Telegram еще раз произнесите.
6: Telegram.
7: А, вот сейчас получилось. Первый раз вы как-то, как моя родственница из Краснодарского края сказали, забавно. Мне почему-то кажется, Андрей, что вы мошенник, и вы меня обманываете, вы меня хотите запутать.
6: Чем запутать?
7: Не знаю, почему-то вот по интонации и потому, как вы говорите букву «Г», мне кажется, что именно вы мошенник.
6: Почему так решили?
7: Не знаю, вы как-то неофициально звучите, вы как будто бы вот... Паренек откуда-то с юга со мной разговариваете.
6: Юга?
0: Главное правило участников «Фрот-рулетки» – не переусердствовать с актерскими талантами и не выходить из себя, чтобы мошенник не прервал разговор. Но иногда можно и усилить напор.
7: Андрей, в каком вы городе родились? Скажите мне, пожалуйста.
6: Астана.
7: Вы из Астаны?
6: Да.
7: Вы мне из Астаны звоните? Вы помогаете решить проблему с госуслугами в России из Астаны?
6: Я также езжу на суды всякие разные. До сестры езжу. У меня есть сестра в России живет.
7: А, сейчас в Астане находитесь, да?
6: Ну, у меня работа, понимаете, я сегодня могу быть там, завтра там.
7: Я понял. Красивый город Астана, да?
6: Да.
0: Итого, я отнял у афериста 10 минут. За это время он наверняка успел бы дозвониться нескольким жертвам. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Во «Фрот-рулетке» участвуют более 50 тысяч человек. Эксперты подсчитали, все вместе они сумели спасти уже около 600 миллионов рублей, просто не давая аферистам звонить кому-то другому. Присоединяйтесь и вы. Сайт проекта легко найти в интернете. Расскажите близким о схемах обмана и по мере сил помогайте противостоять мошенникам. Начнем год с добрых дел.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие. очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем, в том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Начну сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время, сообщил президент. Учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования, заявил глава государства. Он призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка. Более 40 человек, среди которых 18 несовершеннолетних, пострадавших 22 мая при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, остаются на амбулаторном лечении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Валиев.
21: О политике.
22: Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьер заявил, что его правительство не будет направлять на Украину вооружение или военнослужащих. Он подтвердил эту позицию после встречи в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее Мадьер заявлял то же самое на встрече в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте и других своих выступлениях. Прошлое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном также отказывалось предоставлять военную помощь Украине, что вызвало разногласия с руководством Евросоюза.
21: О катаклизмах.
22: Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС в 4 населенных пунктах в связи с переливом воды из русла реки Кубань после дождей. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в муниципалитетах усилили группировки спасателей. Эвакуированы жители СНТ. В ПВР находится 19 человек.
21: О спорте.
22: Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны. Об этом сообщила пресс-служба организации. Атлеты из России смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира в Гонконге. Он пройдет с 22 по 31 июля в этом году. С 2023 года россияне участвовали в турнирах федерации в нейтральном статусе.
21: Обо всем.
22: Компания Freedom Cruise International заявила об очередной попытке реанимировать амбициозный проект по созданию плавучего города. На борту суперлайнера будут размещаться 40 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч туристов и 20 тысяч человек из команды судна. Оно не будет привязано к маршрутам, а станет путешествовать по Мировому океану, заходя по мере надобности в порты, если те смогут его принять. На борту лайнера будут школы, больницы, магазины, рестораны, стадион и многое другое. Все, что нужно для комфорта. Жизни. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Сегодня 2 июня 2026 года. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и его с вами проведут, надеюсь, уже хорошо знакомые вам ведущие. Это Виктор Баранец, и это...
4: Аким Апачев, товарищ полковник, простите за долгое отсутствие, виноват, исправлюсь.
1: Да. Да, тут некоторые очень-очень, судя по репликам, чатам, загрустили, даже заскучали. Но ничего, вот мы снова в эфире. Теперь я хочу ответить коротенько. Вы же говорите, не надо так длинно. Я все слышу, да. Мой вопрос, вынесенный сегодня в первую часть, звучит очень просто. Что мешает Украине и Европе найти компромисс с Россией в ходе переговоров? Ну, вы уже слышали. Это очень модное, популярное слово, когда речь заходит о российской Украине. Переговоры. Есть две препоны очень серьезных, которые мешают двигаться переговорам. И, как говорят дипломаты, они сейчас поставлены на паузу. И что же это за препоны? Первое. Зеленский категорически отказывается от предложения Москвы его войскам покинуть территории Российской Федерации. Вы знаете, это те территории, которые уже значатся у нас где?
4: В Конституции. У нас, да, является частью Российской Федерации. Да.
1: Но вот еще один момент очень важный. Сейчас стороны выбирают переговорщика. Ну, кто же это может быть? Москва. Путин. Я предлагаю экс-канцлера Германии Шрёдера. Кстати, он уже сегодня в Москве приехал на экономический форум. Это человек со взвешенным мировоззрением, объективный, спокойный и так далее. Нет, категорически говорит Запад. Ну, а что же сам предлагает Запад? Ну, сначала свою кандидатуру предложила лютая русофобка Каас. Да, она еще так ехидно сказала: я уже хорошо изучила Путина и буду знать, я смогу распознать, какие ловушки он готовит. Вот так она. Ну, даже сама Европа взвыла и сказала: нет, Каас не поедет, да. И предлагала другие свои кандидатуры. И кто же? Президент Финляндии Стоуп. Дальше премьер Италии Драган. И кто там еще у нас третий намечается? И, конечно, Меркель, которая сама же отказалась. Ну, почему, вы знаете, она отказалась не потому, что мы ее не желаем. Она обманщица. Она мошенница. Я не побоюсь сказать, она мошенница. А потому мы, в общем-то, и по этой причине от нее и отказались. Это раз. Ну, а во-вторых, теперь смотрите. Что же пойдет дальше? Дальше, вот видите, люди, вырубил, но меня атакует товарищ какой-то. Я уже вырубил, вот могу вам показать.
4: И так можно там зажать кнопочку, можно отключить телефон. А потому что не дадут нам покоя.
1: Да.
4: Из Киева. Они из Киева звонят, откуда у них электричество. Там должно было все
1: закончить. Я с ними поговорю после передачи. Так, внимание. Итак, внимание. Вы знаете, КАС предлагает себя, а то, что предлагают другие европейцы, нам это тоже не подходит. Почему? Путин ответил конкретно. Я не считаю, что может быть переговорщиком тот, кто очень плохо отзывался от России, кто занимает антироссийскую позицию. И вот мне кажется, если бы КАС предложили на переговоры право ей выбирать переговорщика, и будь в живых еще Гитлер или кто там, другой какой бы лидер, она бы предложила его. Ну а теперь же давайте зайдем с нашей стороны. Хорошо. Шрёдер, допустим, не пройдет. Да я уверен, что они просто не пропустят. А я бы вот с российской, если бы меня спросили в Кремле: Виктор Николаевич, а кого вы предлагаете? Там вот ярые русофобы с той стороны. А теперь вы, Баранец, подскажите, пожалуйста, кого бы вы? Я бы Си Цзиньпиня Си Цзиньпиня, внимание, Киев надоедает. Си Цзиньпиня бы предложил. Дальше кого еще? Ким Чен Ира я бы предложил. Лукашенко я бы предложил. Президента Кубы Канеля. Ну что, можно было вытащить из тюрьмы Мадуро. Тоже нормальный переговорщик.
4: Мадуро хороший переговорщик. Мне нравится.
1: Да, да. И президента Пезешкиана. На этом я ответ закончу. Пойду сейчас в высоком, оставляю вас с Акимом, а я пойду хорошим таким офицерским языком.
4: Расскажите все, что не думаете. Да, Киеву привет передавайте.
1: Поговорю. Ну что, поехали, дорогие друзья. Аким, начинаем работать.
4: Да, поехали. Друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваши звонки. И, наверное, уже кто-то дозвонился к нам.
1: Да.
4: Эдуард из Нижнего Новгорода. Эдуард, здравствуйте.
8: Да, добрый день, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот почему... ни одна скотина из украинских вот этих бывших руководителей, ни Яценюк, ни Ярош, ни Тимнебок, ну вот всякая вот эта вот вся перхоть, почему еще ни один не ликвидирован из них?
1: Я вчера отвечал на этот вопрос. Давай, Аким, теперь ты, твоя очередь.
4: Давайте я расскажу историю за Ярош. Хотите? Знаете, давай, как давай. Ярош прекратил? Короче, Ярош сформировал свою вот эту группировку УНАУНСО, что-то там УПА, ЗАЛ УПА. Ну, вот это все, вот это вот запрещенное в Российской Федерации. Вот. И был бой под Карловкой, один из первых боев, крупных таких. Оборону Карловки держал Игорь Николаевич Безлер со своими подразделениями. И туда вкатились вот эти злые типы.

0: Здравствуйте, товарищи.
1: Здрасте.
0: Вот в Киеве недавно перезахоронили Мельника. А вот после этого события, может, Израиль-то перестанет помогать Украине или нет в военном отношении?
1: Ну, я не думаю, что это как-то повлияет. На самом деле, там настолько все вот это сплелось, не поймешь, где там одно заканчивается. Там, ну, как бы и у поляков там должно быть много вопросов. Да, они и есть. На самом деле, у глубинного народа и у поляков, и у евреев есть вопросы к руководству сегодняшнему Украины, потому что, ну, там героизация откровенных фашистов идет. Вот. Но пока они не озвучивают, потому что, ну, естественно, и там управление колониальное. Там вот есть метрополия, которая управляет и Польшей, и Украиной, там, условно, и Израилем, и она примерно в одном месте находится. Она не в Украине и не в Польше. Владимир Москва.
2: Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир.
3: Известно, что чтобы победить противника, его нужно знать. В свете этого, знакомы ли вы с идеями Федорова относительно того, какое оружие будет наиболее перспективным в ближайшее время, и над созданием которого противник усиленно работает сейчас.
1: Это какое?
2: Электромагнитные пушки на усиленно работают.
3: Да нет, это
1: бластеры, лазеры.
2: Я сказал вам перспективное оружие.
3: Да нет, это, господи.
2: Я вам вчера сказал электромагнитные пушки, уважаемые. Вам понятно или нет?
3: Что нет?
1: Спасибо, всего доброго, до свидания.
2: До свидания, до свидания, до свидания.
1: Вот, знаете, прочитал одну книжку умную, и теперь вот везде ее двигают. Война уже изменилась, она уже стала новой. Она уже завтра.
2: Владимир Пермский край у нас в эфире. Здравствуйте, Владимир.
4: Приветствую вас, товарищ ведущий. Вопрос всего один правдолюбцу полковнику Баранцу. Виктор Николаевич, до каких пор господин Путин будет продолжать войну в Украине?
1: Все, до свидания, до свидания,
2: до свидания, до свидания.
1: Дозвонился.
2: До свидания.
1: Да, ну, хохол дозвонился, очевидно. Знаете, хохол, это же не про национальность, даже не про паспорт. Вот эти вот сидят, Путин начал войну. Путин, еще раз подчеркну, если кто-то не понимает. Путин не начинал эту войну. Путин пытался ее пытался не воткнуться в нее, пытался как-то договориться. Мы предлагали с 2014 года, Москва предлагала многократно пути решения украинского конфликта.
2: Но я отвечу все-таки, Аким. Уважаемые, если вы слышали заявление Пескова, война может закончиться
1: завтра.
2: К вечеру, завтра может закончиться. Завтра. Ну, дошло вам или нет, а? Если Зеленский прислушивается к нашим советам. Понял ты или нет, дяденька? Завтра может закончиться, а не к концу года, как сказал Зеленский.
1: Пока она Запад сегодня, продолжает. Сегодня в Киев мощно прилетала, и, видимо, к нам ответка теперь в эфир летит, товарищ полковник.
2: Да. 30 секунд. Ну что, давай покажем номер телефона. 8-800-200-97-02. Запомнили, да? 8-800-200-97-02. Это военное ревю «Комсомольской правды». На ваши вопросы стараются отвечать Аким Апачев и Виктор Баранец. Звоните и не забывайте, что это военное ревю. Ну, а мы сейчас уходим на перерыв. 8-800-200-97-02. 02. Звоните, мы с нетерпением ждем.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт

0: Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
1: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю, и мы ждем ваших звонков. Михаил Алексеевич, Москва, у нас хочет что-то спросить. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вик Николаевич, я хотел спросить у вас этот почтовый адрес тоже остался, да?
3: Комсомолку пишите, пожалуйста.
4: Нет, нет, по электронной почте, просто я вам хочу информацию отправить кое-какую.
3: Я не могу вам называть электронную почту.
4: Нет, ну у меня есть один. Я не знаю, у вас не менялся ничего.
3: Комсомолку пишите, ничего не поменялось. Все? Очень легко найти.
5: Спасибо большое, всего доброго, да.
3: А мне не передадут.
5: Вячеслав.
3: Вячеслав, Москва.
6: А, добрый вечер, Виктор Николаевич, Аким, это приветствует вас Вячеслав из Москвы, из Волоколамска, сразу мне 53 года. Я вам как раз на электронное письмо написал более подробное. Тут я попал в гущу событий кое-каких, и в итоге я записался к заму по безопасности Волоколамского района на предмет создания ополченческого батальона, в том числе противодействия
5: ПВО. Спасибо вам большое, но у меня завалена вся личка в ВК вашими предложениями. Мы все-таки не работаем ни в Министерстве обороны, ни в каком другом министерстве, ни в ведомстве, и мы не можем какие-то решения, которые вы предлагаете, мы не можем их реализовать, правда. Спасибо большое. Всего доброго.
3: Ждем. Олег, Москва. Спасибо, Кристинушка. Олег, Москва. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Ну вот, по поводу вашего вопроса в начале передачи о недоговороспособности НАТОвской Европы и Украины. Ну, есть предположение, что, наверное, максимальная сдержанность России по отношению к наказанию и ликвидации укранацистской хунты пресловутой, видимо, это как-то стимулирует их недоговороспособность, как Украины, так и НАТОвской Европы.
3: Так, наверное, и переходим к вопросу. Вопрос понятен, да. Тезисы вашего доклада понятно. Вопросик, да, пожалуйста.
7: Как вы думаете, вот, если предположить, спрогнозировать, вот после двух массированных ударов, которые в последнее время были нанесены, в том числе и в Киеве, по военным объектам, по объектам военного управления, все-таки дальше мы перейдем к массированным ударам непосредственно по объектам, связанным с укранацистской хунтой.
5: А вам мало было сегодня ударов?
3: Уважаемый, мы их уже каждый день наносим.
5: Нет, вот сегодня было как будто бы уже нормально. Если вопрос, знаете, не в том, что, ну, типа, два раза маловато, наверное, надо интенсифицироваться. И мне кажется, что мы как раз вот к этому и выкатывались. Мы накопили какой-то объем, который сейчас можем выдавать с какой-то периодичностью. Поэтому наблюдаем за процессом. И, что называется, мяч на стороне оппонента. Сегодня Песков внятно все озвучил. У вас есть решение. Либо мы интенсифицируемся, либо давайте расходиться вот по линии. Откатывайтесь и давайте говорить.
3: Да, я имею в виду, что вам...
5: Спасибо большое.
3: Мы ответили вам, как могли. Мы ответили вам, как могли. У нас очередь. Люди, думайте о тех, что стоит за вами. Владимир у нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте, Владимир. Что там с вами? Жена со скалкой стоит за спиной. Валерий, Минеральные воды, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич, дозвонился до вас наконец. Виктор Николаевич, просто вопрос такой, который не могу давно найти ответа. Вот этот Black Hawk вертолет, помните, когда зимой десантуру бандеровскую высадили под Красноармейском? Вот не знаю, сбили его наши ПВО или дали ему улететь?
3: Но Вирхаким там был ближе к этому действию.
5: Я не совсем понял. Но все, что могли уронить, уронили.
3: Да.
8: Потому что по телевизору десантуру положили, как говорится, наши на землю, а вертолет как бы вот так раз исчез с радара в телевизор, и
5: спасибо
8: все.
5: Большое. А можно следующий стало, вопрос? Спасибо судьба. Большое. Всего доброго.
3: Мог улететь, а мог сгореть. Вот так мы ответим на ваш вопрос.
5: Николай Ярославович.
9: Здравия желаю, товарищи ведущие.
5: Здравия желаю.
9: В средствах массовой информации муссируется предположение о наших якобы планах осуществления грандиозной летней наступательной операции. У меня на этот счет большие сомнения.
5: В каких СМИ?
9: Вопрос.
5: А на кого вы ссылаетесь?
9: Почему наша военно-политическая
5: руководство... Нет, погодите.
3: Так,
5: погодите,
3: внимание,
5: погодите,
3: остановитесь.
5: На что вы ссылаетесь? В каких СМИ муссируется? Где вы это вычитали? Алло?
9: Я постоянно слышал.
5: Где?
9: По телевидению, по радио, что я запоминал, что ли?
5: Так надо было...
9: Все эти передачи, что ли?
5: Спасибо, всего
3: уважаемые,
5: доброго.
3: Уважаемые, 4,5 года муссируется вопрос о нашем скором наступлении.
5: До свидания, всего доброго. Можно
3: каждый день. Звонок. И завтра будем муссироваться, как вы говорите. Послезавтра будем, пока не закончим специальную военную операцию. И вы будете... Алексей Самара...
10: Здравия желаю, товарищ ведущий. У меня такой вопрос. Вот у меня работаю в организации такой. Дополнительное школьное образование. Вот. Нам пришла инструкция. Работаю сторожем. Нас двое. Еще двое вахтеров. Пришла инструкция. Ребята, осматривайте подземные коммуникации. Выявляйте подозрительные предметы. Выявляйте подозрительных людей. Без всяких, скажем так, без всякой подготовки. Ну, одному у нас 88, мне 68 и так далее. Одна у нас там молодайка работает вахтером. Вот. Нас принуждают...
5: А вы,
10: вот
5: погодите,
10: это
5: а, вы, все... а вы чем занимаетесь, кем работаете?
10: Я работаю сторожем в этой организации.
5: Вы же должны что-то делать, правильно? У нас война. Вы сейчас на что жалуете?
10: Простите,
5: что вас заставляют работать?
10: Я охранник профессиональный.
5: Вас заставляют работать?
3: Вы сторож.
10: Нас
5: похоже,
10: заставляют.
5: Что... Вас заставляют. Вы привыкли спать в коптерке, да. А вас заставляют работать.
3: Да.
10: Так, что я должен делать, простите?
3: А вы обращаетесь к работодателю.
5: Работодателю.
3: Да.
5: Работать. У нас время тяжелое.
10: Я к работодателю обращаюсь.
5: Спасибо, всего доброго, до свидания. Вот до свидания. Если не хотите работать, отдыхайте дома. А если уж работаете, у нас сейчас тяжело. Да, вот так вот, такие новые вводные.
3: Ирина,
5: люди, вы честно, проснитесь. Ау, проснитесь. Посмотрите, что происходит в Крыму. Посмотрите, что у нас происходит. Мы вкатились вообще в серьезную историю. Люди живут, как будто ничего не произошло. Я хочу вот спать на своей печи и ничего не делать. Не получится.
3: Угу. Батайск у нас Ирина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
11: Я хочу к Акиму обратиться.
5: Здравствуйте.
11: Аким, вы в первых передачах пели песню «Ничья комиссична». Не могли бы вы выложить в интернет песню?
5: Так есть она же есть в интернете. Ее уже спели в одном прекрасном фильме. Однажды сделаю красивую обработку этой песни, но когда настанет время. Спасибо большое.
3: Всего доброго. Текст песни можно найти легко. Дмитрий из Чехова у нас что-то хочет спросить.
12: Здравствуйте, товарищ ведущий. У меня вот вопрос такой. Смотрите, у нас тут танкеры захватывают в международных водах.
13: У меня вот вопрос такой. Вот был случай, когда на наш танкер нападали сомалийские пираты, и их смыли бронзбойдами, средством пожаротушения. А вот если у нас, получается, регулярные войска, вот эти вот французские там, или какие-то еще нападают на танкер, наши могут отбиваться теми же средствами пожаротушения?
5: Да, я думаю...
3: Хорошо.
5: Я думаю, физически могут огнестрельным оружием уже отстреливаться.
3: Да.
13: Уже. Лучше всего... Сомалийские пираты тоже были с автоматами.
5: Ничего страшного.
3: Да, лучше всего отбиваться пулеметом.
5: Да, желательно крупнокалиберным. Да, можно даже просто очередь дать, и тогда никто не полезет на борт.
3: Да, только это надо делать, а не вздыхать и не жаловаться то, что на нас напали. Уже пришло время... Реально отбиваться, а не на слова.
5: Михаил, кто следующий? Спасибо большое, всего доброго. Спасибо большое, Корею. Всего доброго.
3: Да. Спасибо. Много чего предложили. Давайте. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алло. Волгоград у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Волгоград. Здравствуйте, Волгоград.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Акин.
5: Здравствуйте.
14: У меня такое не вопрос, а представьте, вас вызывает верховный главнокомандующий и говорит: алло, слышите?
5: Так и говорит: алло, слышите?
14: Слышите, нет?
3: Где он выступает? Где он выступает?
14: Кто выступает?
3: Верховный главнокомандующий.
5: Газманов. Где выступает Газманов?
14: Приглашает вас.
5: Очень хочу
14: говорить
5: на концерт Газманова попасть, кстати. Если кто-то
3: в чем суть вашего вопроса? Пожалуйста. Будьте добры. В чем суть вашего вопроса, дорогой мой человек? Ну, поехали.
14: В том, что у вас вызывает главнокомандующий и говорит, что вот эту операцию будете ли вы руководить. Чего вы знаете?
5: Какой операции?
3: Уважаемый, какой операции? Кто это будет руководить? Откуда вы это взяли? Во-первых, он верховный главкомандующий, а
5: и
3: не главный.
5: И почему он вызывает Баранца Сапачев?
3: Да.
5: Поругать, может быть, пожурить, сказать спасибо за песню, но для операцию поручить Баранцу Сапачеву, это бы странная была операция. Но мне кажется, вы бы справились. Товарищ полковник, вы бы справились с какой-нибудь операцией, как думаете?
3: Да запросто с тобой хоть сейчас. Мы бы эту операцию... К 6 часам вечера закончили.
5: Друзья, вернемся после паузы. Да.
3: После перерыва у нас.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с победителями региональной акции «Губернаторский дневник». Школьники в неформальной обстановке пообщались с главой региона, рассказали о своих успехах и увлечениях. Губернатор поблагодарил родителей за воспитание детей. Министр образования региона Александр Сорокин вручил школьникам благодарственные письма и отметил, что за каждым успехом ребенка стоят родители, их поддержка и вера в своих детей. 26 июня в Псковской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает Министерство труда и занятости Псковской области. Мероприятие объединяет работодателей, соискателей, студентов и выпускников. Цель ярмарки – помочь жителям региона найти новые возможности для профессионального развития и карьерного роста. Подробности о площадках и программе мероприятия организаторы обещают сообщить позднее. Остается 10 дней до окончания всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. До 12 июня каждый житель Великих Лукс, старше 14 лет может выбрать территорию, которую благоустроят уже в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория у дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Ваш голос поможет определить, какие пространства станут современнее, удобнее и комфортнее для жителей города. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать можно на портале загородсреда.госуслуги.ру.
18: О валютах.
17: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10 рублей 70 копеек.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Юлия Антонова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Да, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И на ваши непростые вопросы пытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Мы ждем сейчас следующего позвонка. Это Алексей из Саратова. Ну, здравствуйте, Алексей из Саратова.
19: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Аким. Вопрос такой. Мэр Киева Кличко постоянно тапается с Зеленским. Может, у него какую-то ставку сделать и на разумных депутатов Рады?
3: Он сделал ставку какую-то и на разумных депутатов Рады. До свидания. Он сделал. Всего доброго. Спасибо за прекрасный, ясный вопрос. До свидания. Артем, Москва.
20: 18-летний Адам Кадыров награжден 30-й по счету медалью за большой вклад. Что это? Зачем это? Или это аналог стеклянных бус?
5: Ну, я думаю, задайте вопрос Адама Кадырова. Я не могу отвечать за Адама Кадырова. И товарищ полковник, наверное, не может.
3: Спасибо. Конечно. Я вообще считаю, что надо крайне осторожно относиться к тем решениям, которые принимают руководство национальных республик. Им виднее, у них есть традиции и так далее. Вам что,
5: да,
3: лекцию
5: слушайте,
3: читать?
5: Для того, чтобы надо было... Ну, почитайте историю Хафиза Асада и Башара Асада, и Басиля Асада. Для того, чтобы, наверное, понять традиционализм, там нужно немножко погрузиться вот хотя бы в светский ислам. Спасибо большое.
3: Да, а разве у нас не было у одного большого руководителя орденов и медалей от подбородка до ширинки? Было же такое, да? Было. И вы почему-то не звонили и не протестовали. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Юрий Новокузнецк у нас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, Аким.
5: Здравствуйте.
0: У меня вопрос такой. Вчера буквально президент, это уже второй раз, сказал, что война с Украиной подходит к концу. А скажите, хоть одну задачу СВО мы выполнили?
3: Выполнили. Самый глупый вопрос. Отдаю вам первую премию сегодня, а может быть, это будет годовая премия, я обещаю вам. Вот за
5: нет,
3: самый глупый товарищ
5: полковник,
3: вопрос.
5: У нас и поярче вопросы были, поэтому да. Но сегодня хорошо, сегодня согласен.
3: Да. Да. Александр, Подмосковье, здравствуйте.
21: Добрый день, спасибо за ответ. Вопрос короткий. Вы называете цифру 3900 подписчиков. А в каком мессенджере? Подскажите. Я вижу вас в Телеграме, но там фальшивые чаты, явно украинские. Не вижу в массе. Где вас найти?
3: Спасибо. На радио «Комсомольская правда» найдите нас. У нас уже не 3900. А больше 4000 подписчиков, уважаемые.
5: Пау-пау-пау, да, Ваня Панкин, да, догоняй.
3: Да. Спасибо. Дмитрий Омск, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Виктор Николаевич, из Омска беспокоит.
5: Здравствуйте.
22: У меня такой вопрос. Допустим, заключим мир правительством Украины. Где гарантия того, что украинцы и прочие там, скажу, недобитки не будут нам также пакостить дронами. Мир-то будет официально будет.
3: Понятно. Но если будем, как вы говорите, заключать мир, то мы будем заключать его на определенных условиях. Вот там и будет прописано, чтобы пакости нам не чинили. До свидания. Всего вам хорошего.
5: Спасибо большое, всего доброго.
3: Это уже разговоры, дорогой мой человек. Я ответил вам кратко и, надеюсь, пойдет. Владимир Волжский, здравствуйте.
23: Здравия желаю, товарищи. Сегодня некий политик Юрий Баранчик сегодня был на радио «Комсомольская правда» в гостях у ведущего Ивана Панкина. И он сказал так, что и нам тоже надо убивать детей.
5: До свидания, все, до свидания, всего доброго. До свидания, всего доброго. Можно следующий вопрос?
3: Следующее. Да.
5: Александр, слушай.
3: Александр, здравствуйте.
24: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
24: А можно вопрос Акиму?
5: Пожалуйста.
24: Аким, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы воевали, как говорят, защищали Родину, это прекрасно. А те, кто, допустим, уехал, что-то не захотел этого делать, ну вы как-то к ним после победы России над Бандеровщиной, вы к ним какие-то меры будете принимать? Или они спокойно придут жить так же, как и вы? Вот вы кровь проливали, а они нет.
5: Ничего. Слушайте, такая. Я думал об этом. И знаете, в году там в 16-м, наверное, я бы такой, надо вот сначала кровушку пролить потом, а потом сегодня я, наверное, так не думаю. Знаете почему? Потому что, наверное, вот чуть больше в церковь хожу. Это, знаете, фарисейство называется. Когда ты сам не очень соблюдаешь пост, а следишь за соблюдением других. Вот поэтому это не очень правильно, мне кажется. Это внутренняя мотивация должна быть. Должна быть такая высокая мотивация в социуме, чтобы социум говорил, что это нужно делать, и те, кто этого не делал, они не очень правильные люди. Вот это социум должен делать, а не Апачев с Баранцом или какие-то конкретные люди.
3: Уважаемые радиослушатели, я добавлю, а вы не слышали, что собственность уже отбирает наша власть у этих, кто сбежал из страны?
5: Ну, это те, которые сбежали и там позволяют себе выпады. А я не знаю, есть слабохарактерные, многие прошли путь. Я, знаете, я сам возвращаюсь в 14-й год, я не знаю, как я бы поступил, если бы я жил где-нибудь, не в Донецкой области, а где-нибудь в Сочи. Пошел бы я на эту войну, не пошел бы, я не знаю. Вокруг меня просто бурлили события, я стал участником этих процессов. Я не знаю, как бы, поехал бы я добровольцем, не поехал. Я ополченец, я абориген донецкий, поэтому мне проще.
3: Кто в эфире? Юрий из Ставрополя. Здравствуйте.
25: Виктор Николаевич, добрый вечер. У меня один вопрос по военнопленным, которые возвращаются из плена.
1: Скажите, пожалуйста, они проходят какую-то проверку на предмет?
3: Обязательно. Это даже не обсуждается. Это называется люстрация, уважаемый.
1: Да, и спасибо вам за то, что вы высказали свою точку зрения по поводу флагов, которые им там вручают. И не очень-то хорошо это выглядит. И еще такое маленькое замечание. А есть, наверное, среди этих людей те, кто все-таки получил дивиденды от государства и законно, в кавычках, оказался в плену?
3: Это трудный вопрос. Попробуйте его доказать, что он незаконно оказался в плену. Попробуйте доказать. Если человек лежал на поле боя без сознания, контуженный, тяжело раненый, без ноги там и так далее, попробуйте доказать, что он, как вы говорите, в кавычках оказался. Кто следующий?
5: Нет, в эфире? Тут каждый, товарищ полковник, позвольте немножко ремарку. Вот ровно для этого какое-то время там ребята проходят вот эти все опросы и так далее. Нужно понять, потому что каждый случай нужно вот в ручном режиме разбирать. Мы не можем. Мы говорим, знаете, за военнопленных и сразу какой-то. А вот есть такой случай, и мы этот пример экстраполируем на всю систему. Это не так.
3: И чтобы человек о себе не рассказывал, то о нем опрашивают, может, несколько десятков человек.
5: Конечно, конечно.
3: Понимаете, да? Да. Спецслужбы наши не надо учить, как устанавливать правду. Кто в эфире у нас, подскажите?
5: Алексей Питер.
3: Питер у нас. Питер, здравствуйте. Некоторые обижаются, когда мы говорим Питер.
4: Здравствуйте. По поводу Газманова. Будет в конце июля бесплатный у него концерт в Выборге на Балтикралле.
5: Класс, правда, приеду с удовольствием.
4: Правда, он будет на разогреве у Чижа, так получается.
5: Ничего страшного, хорошая вечеринка, я бы с удовольствием съездил.
3: Так, займемся, немедленно сломаем программу, отказать, все, никакого Чижа, никакого разогрева. Военное ревю категорически против этого, да?
5: Нет.
3: Да?
5: Да. Да, вопрос, давайте вопрос. Конечно же, давайте вопрос.
3: Да. Константин, Нижний Новгород. Здравствуйте.
5: Константин, здравствуйте.
6: Приветствую вас. Виктор Николаевич, Аким.
5: Здрасте.
6: Добрый вечер. У меня вопрос к Акиму. Аким, да. Где твои песни с каждого утюга? Вот твои, Наргиза, Ольга Веди. Это только тех, кого я смог вспомнить. Кто-то вообще понимает, что каждый из вас танковая рота стоит?
5: Спасибо большое. Мне приятно, конечно, такое слышать, но, видимо, время не пришло еще. Не от меня зависит. Я бы и рад. Но утюги пока меня не хотят. Угу. Спасибо.
3: Что следует?
5: Пятигорск дозвонился.
3: Пятигорск у нас. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здрасте. Вы в эфире?
7: Да. Свобода звонился. Полгода не могу дозвониться. А почему у вас по 3 человека, по 4 дозваниваются постоянно?
3: Это умеют делать. Ответ закончил. Они постоянный дозвон поставили. У них такая техника
7: вопрос
3: есть.
7: Можно быстренько? Вопрос один.
5: Можно? Давайте. Очень быстро.
7: Под Киевом у меня ракетчик. Он военный. Получил три ранения при отступлении. Почему так получилось? Нигде ни ситуацию не разбирает, это нигде.
5: Ну, потому что еще время не пришло. Давайте мы про это все поговорим, когда
7: выкатимся. Хорошо, понял, спасибо.
3: Дорогой мой человек, «Комсомольская правда» писала, наши военкоры отработали. Как мы отходили от Киева, как все, оставляли некоторые города.
5: Все, что можно было рассказать, было сказать сейчас, мы сказали.
3: Да, да. Ну что, у нас, по-моему, зреет очередной небольшой перерывчик, и мы
5: переходим. Да, мы сменим формат, уходим в интернет. Друзья, спасибо всем огромное. Да. Всем открытый русский космос. Оставайтесь с нами.
3: Да. 10 секунд, 8-800-200-97-02. Звоните, поговорим дальше.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
25: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Здравствуйте, с вами в прямом эфире официальный представитель компании Aqualife Ася Рак. И в этом выпуске мы поговорим с вами о том, что же такое молекулярный водород и почему же в идеале он должен присутствовать в жизни каждого. Но это мощнейший антиоксидант с избирательным действием. Зачем нам нужен антиоксидант? В процессе жизнедеятельности все мы с вами получаем большое число оксидантов, окислителей. У нас есть собственная антиоксидантная система, которая должна в идеале бороться с этими окислителями, но в силу экологии в первую очередь, питания, наших привычек, мы накапливаем их очень большое количество, и, собственно, антиоксидантная система не справляется. Поэтому нам и нужны антиоксиданты, которые будут бороться с этими оксидантами, окислителями. Почему это так важно? Да потому что наука давно доказала, что большая часть всех заболеваний, а именно 90%, вызвана оксидативным стрессом. Оксидативный стресс – это когда вот этих окислителей, оксидантов, очень много, а антиоксидантов очень мало. Поэтому так важно добавлять антиоксиданты в свою жизнь, в свой рацион. Но наука также доказала, врачи доказали, согласились, что самый эффективный антиоксидант на планете Земля в наши дни – это молекулярный водород. Эффективнее вот просто ничего не существует. Он самый эффективный. Потому что это самая маленькая молекула на планете Земля. Он проникает даже через гематоэнцефалический барьер в самое ядро клетки. И он обладает селективным действием. То есть он связывает только плохие радикалы. Хороших не связывает. Поэтому у него нет противопоказаний. Вообще нет противопоказаний, поэтому у него нет никаких ограничений в использовании, поэтому его можно и нужно всем и всегда. Вот как можно сказать. Дальше. Водород внутрь получать можно двумя способами. Можно пить воду, насыщенную водородом, и можно делать ингаляции с водородом. И для этого совсем не обязательно ехать куда-то на курорт. Для этого достаточно завести дома один единственный прибор, который называется генератор водородной воды. И с его помощью можно и делать ингаляции водородом, и готовить воду, чтобы ее пить. То есть один единственный прибор, но вы двумя способами получаете внутрь водород и пьете, и вдыхаете, и таким образом получаете максимально быстрый эффект и, ну, максимум эффективности. Что дают ингаляции водородом? Давайте по-быстренькому пробежимся. Регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 98% и исчезла одышка. Клинические данные. Академик Чучалин из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. И для этого я подчеркиваю, никуда не надо ехать, дома. Получили генератор водородной воды и тут же начинаете делать ингаляции, пить водородную воду. Вам ничего для этого докупать не надо, у вас все в комплекте есть. Получили, сразу вскрыли. И начали делать сразу ингаляции и пить водородную воду. При неврологических нарушениях помогает. При болезни Паркинсона ингаляции водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Также в Японии было проведено исследование, взяли японцев 76 лет возрастом, разделили на 2 группы, их было 48 человек, в каждой группе по 24 человека. И начали давать им пить водородную воду. Спустя время провели тест с ними, который показал, что в группе, где пили водородную воду, выросла сила в ногах, а также увеличилась скорость походки, ходьбы. А там, где пили воду простую, какую, может быть, прямо сейчас пьете и вы, сила в ногах уменьшилась. А что значит сила в ногах для людей? Вот там участвовали в эксперименте люди в возрасте 76+. Да это возможность самостоятельно выйти из дома, дойти хлеба себе купить, да пойти прогуляться вокруг дома, а не ждать, когда кто-то из родственников приедет и соизволит там помочь что-то сделать. Нет, сами, все сами. Это качество жизни. Качество вашей жизни. Вы любите себя, вы цените себя, вы бережете себя, вы заботитесь о себе. Вы в первую очередь сами о себе. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Сейчас ничего не оплачиваете. Оплачивайте, когда получите свою покупку. А получите вы сразу 2 генератора водородной воды. 2. Один премиум, при помощи которого можно делать ингаляции, при помощи которого можно готовить щелочную воду, а водородную воду можно готовить в 2 режимах. И второй генератор водородной воды Light. У него 1 кнопка, 5 минут, и готова водородная вода. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Это остатки старой партии по старой цене 29 тысяч рублей за 2 генератора. Следующая партия будет дороже, потому что поставщики поднимают цены на комплектующие. Мы не сможем просто держать такую цену. Сегодня можем. Сегодня вот старая партия по старой цене 29 тысяч рублей за 2 генератора. Не 1, а 2. Я это подчеркиваю. Дальше. Поддержка при онкологии и химиотерапии. Снижение токсичности лечения онкобольных после химиотерапии, ингаляции водородом уменьшает тошноту, слабость и повреждение печени. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна, повышается эластичность. Мощный детокс, потому что водород связывает тяжелые металлы и ускоряет их выведение через почки. И вы сможете каждый день делать ингаляции водородом и каждый день пить водородную воду. Звоните прямо сейчас, пока действует старая цена 29 тысяч за 2 генератора водородной воды премиум и лайт. Звонок бесплатный, номер телефона 8 800 505 0855. Ну а также я сказала о том, что это имеет антивозрастной эффект, но у меня есть для вас лайфхак, как его улучшить. Потому что еще один способ, которым мы можем влиять на состояние нашей кожи, это распылять водород на лицо. Для этого создан специальный генератор-увлажнитель водородный. Он визуально выглядит как парус яхты. В белом цвете вот прям вообще парус яхты, парус яхты. Он длиной сантиметров 15, шириной сантиметров 5. У него сбоку серебряная такая плашка, которую вы опускаете внутрь, предварительно залив буквально 30 миллилитров водородной воды. И вот когда вы ее опускаете вниз, начинают вырываться пары водорода. То есть начинается процесс генерации водорода, и на выходе стоит специально распылитель, и вы получаете мелкодисперсный пар водорода на лицо. Ну, во-первых, в летнее время, или если вы часто бываете в каких-то жарких душных помещениях, где много людей, может быть, в поликлиниках, или, как я, на каких-то медицинских конференциях, собраниях, где надо много сидеть, внимательно слушать и при этом сохранять концентрацию, вот здесь незаменимо. Вы распыляете этот водород на лицо. Во-первых, кожа вам говорит большое спасибо. Вы прям слышите, да, это спасибо. Я вот здесь вам вполне серьезно говорю. Но давайте дальше разберемся, какие еще эффекты получаются. Смотрите, это же опять же антиоксидант, который в 100 раз меньше любой другой молекулы. Проникает туда, куда не могут витамины С и Е, при этом не дает побочных эффектов. Поэтому ни один крем не будет так эффективен, как распыление водорода. Распыление водорода. Наша кожа – это самый большой орган. И она страдает больше всего от ультрафиолета, от воздуха, от курения, от стресса. Все это ее разрушает. И вот водород – это единственный антиоксидант, который может проникнуть внутрь клетки и нейтрализовать самые опасные радикалы – гидроксильные. Это подтверждает более 2000 научных исследований. Они доказали, что после 4 недель применения водорода поры уменьшаются, пигментация становится слабее, а биологический возраст кожи снижается. Просто умываться водородной водой не получится. Водород – это же газ, он будет улетучиваться попросту. Пока вы там нальете, перельете, контакт минимальный. А вот распылять на лицо, он остается на коже и работает, внутрь попадает часами. Поэтому если топический дерматит, псориаз, вульгарная экзема, акне, да если просто вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела ухоженной, используйте генератор, увлажнитель водородный для лица. Сегодня он по старой цене 9900. Успейте, звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Если там несколько покупок, все суммируется, вам девочки расскажут, как максимально сэкономить, звоните 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
16: 12+.
17: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
25: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
0: Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
19: Некоторые международные организации заинтересованы в том, чтобы приехать на место удара ВСУ в Старобельск. Это сообщил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирушник на месте трагедии. Он посетил его с делегацией Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста. Мирушник уточнил, что международным организациям, желающим посетить Старобельск, будут созданы все условия для этого. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. 21 человек погиб, пострадали более 40. Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка. Президент отметил, что во многих вузах страны русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская на равных входят в один филологический факультет. Это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России, отметил Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Также президент пообещал поддержать установление в России Дня детской книги.
16: А США.
19: Дональд Трамп назначил Билла Пулта исполняющим обязанности директора национальной разведки США. Об этом сообщает Fox News. Пулта временно заменит Тулси Габбард, которая уходит в отставку. Пулта сейчас возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования США. Также он связан с работой ипотечных компаний.
16: О туризме.
19: Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов. Теперь им необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания.
16: Обо всем.
19: На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с подзарядкой. В них установлен датчик движения, который сможет действовать на протяжении 6 часов. Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Производители рассказали, что установленная на мяче система будет отслеживать каждое касание и поможет принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Ольга Демидова, служба информации.
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Все о политике и политиках. Политликбез.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00, а это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». И сегодня мы поговорим о праймерис «Единой России», впереди выборы Госдумы, выборы в региональные органы законодательные в ряде субъектов нашей страны, выборы губернаторов в единый день голосования. И об этом мы сегодня будем говорить, о выборах в Госдуму и, конечно, нашей Псковской области. Напомню, что участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей в 2026 году имеют право 12 политических партий. Об этом недавно сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова. Всего у нас зарегистрировано партий, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму в этом году. 20, вернее, из 20 партий, зарегистрированных политических партий, 18 имеют право участвовать в выборах, выдвигать свои списки кандидатов, одномандатников. А вот без права подписи, как я уже сказал, 12 политических партий. Нынешнее законодательство немножко изменилось. Давайте начнем с этого. Напомню, в Псковской области помимо выборов в Госдуму также будут выборы в законодательное собрание Псковской области. Так теперь называется будет к моменту к сентябрю нынешнее Псковское областное собрание депутатов. И вот на недавней сессии в мае, в конце мая, на прошлой неделе, были внесены поправки и приведены в соответствие с федеральным законом. О чем идет речь? Там речь, это уточняющие поправки. Дело в том, что речь идет о процедурах, связанных, безусловно, с развитием цифровых технологий и требования информационной безопасности. Потому что десятки тысяч атак в дни голосования, в дни выборов идут бесконечно. И даже вот на праймерии «Единой России», как сказал Дмитрий Медведев, когда начинали озвучивать тему нарушений, да, были ли нарушения, кто-то ли пытался нарушить правила предварительного отбора кандидатов внутрипартийного «Единой России», то Дмитрий Анатольевич назвал среди нарушений это попытки вмешаться в электронную систему, вскрыть ее, либо как-то повлиять на результаты извне. Но этого, естественно, не случилось. Среди ключевых изменений это, конечно же, речь идет о списках избирателей. Это, наверное, самая актуальная тема на сегодняшний момент. И в соответствии с законодательством переданы обязанности по формированию и уточнению списков избирателей от глав местных администраций государственной системе учета избирателей. Это повышает достоверность и актуальность данных. Дальше устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и даже голосов людей, вымышленных людей или умершего гражданина. Но это было запрещено и раньше. При этом это можно использовать, изображения или голоса людей, живых, естественно, достигшим совершеннолетия при наличии письменного согласия. Дальше вводится обязанность указывать на агитматериалах признание изображенного лица иностранным агентом или его аффилированности с таким лицом. Ну, например, какой-нибудь помощник депутата. Хотя у нас депутатов нет таких, кандидата, я не так сказал. Если он вдруг решит баллотироваться, никто там никого не ограничивает, как врут у нас в очередной раз, истерят те, кто сбежали за границу. Дальше. Политическим партиям на региональных и муниципальных выборах предоставляется право самостоятельно выбирать способ опубликования предвыборной программы в государственном или муниципальном печатном издании, ну, в соответствии с уровнем выборов, да, либо на своем сайте или ином интернет-ресурсе. То есть партия может у себя разместить и считать это публикацией предвыборной программы. Также предусматривается возможность составления протокола об итогах голосования и сводной таблицы в электронном виде. До этого это был бумажный носитель протокола, который в обязательном порядке общий, на общее обозрение, на стене он всегда висел и висит, и будет висеть. И копии протоколов, которые отдаются представителям партии либо наблюдателям. Теперь еще в электронном виде. Обязательно. Ну, вернее, такая возможность предоставляется. Ну и сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также финансовые отчеты кандидатов и объединений избирательных теперь размещаются на официальных сайтах избирательных комиссий. И публикация в печатных СМИ, в принципе, она и не требуется. Если говорить о перейти основным событиям политическим этой недели, конечно же, да и в принципе мая месяца, были праймерис партии «Единая Россия». Это процедура по предварительному отбору своих кандидатов. В этой процедуре в голосовании участвовали все граждане нашей страны, любые люди, лица, которые пожелали это сделать, зарегистрировались, соответственно, и приняли участие. Но от Псковской области по итогам предварительного голосования избиратели определили кандидатов от партии на выборы депутатов Государственной Думы и законодательного собрания региона. Всего, вот по моим данным, может, данные будут меняться, более, вернее, даже так, почти 34 тысячи избирателей приняло участие в выборах. Если голосование предварительно, это где-то на федеральном уровне называется цифра более 11% от общего числа избирателей по всей стране приняло. У нас это где-то 10%, может быть, уже больше. По окончательному итогу, у меня не окончательные итоги, это довольно внушительное количество людей. И если брать с точки зрения, конечно же, политической борьбы, связанной с выборами, это, конечно, уникальная такая процедура. Почему я говорю об этом не просто вот рассуждая, да, там философство, что она уникальна, или с точки зрения политтехнологий, это потенциальные избиратели партии, целых 10%. И когда, кстати, мы с вами, не мы с вами, не все, а те, кто недовольны, например, результатами, потом видят результаты уже после окончания голосования, и им удивляются. Ребята, а чего вы удивляетесь? Я просто смотрел на коллег, которые занимались праймерис, и у нас в Великих Луках, в Псковской области, в других регионах, люди просто вот этот период были заняты. Это тоже работа определенная, политическая работа, конечно, с людьми, с избирателями потенциальными, организация самой процедуры. И это к чему? То есть люди уже работают с людьми, с избирателями, люди – представители политических партий. В данном случае «Единой России». А некоторые просыпаются, я сейчас скажу, к чему я это все говорю. Потому что потом публикуют рейтинги эффективности, рейтинги упоминаемости. Вот, например, один из рейтингов, я так понимаю,

0: А, например, «Справедливая Россия», там есть и других партий, кстати, она раз и растет. А все просто, они ничего не делали до этого. Ни региональных газет там нет, ни сайты там спали и спят от выборов до выборов. Они потом нанимают каких-то студентов и начинают делать свои сайты, забивая какими-то событийными, не более чем материалами, без содержания. Тоже, кстати, одна из определяющих эффективность, да, это содержание материалов. Мы об этом будем говорить во второй части программы. Это к тому, чтобы мы понимали, что мы с вами, какую агитацию видим. Она уже интересная. Я, например, в одном регионе видел ролики, идет молодой мужчина, депутат от ЛДПР, значок, депутатский костюм, май месяц, тепло, с пакетиками, и раздает семена. Наступил сезон выращивания, да, или посадок на дачах, на участках, в теплицах и так далее. И там семена с эмблемами партии и так далее. То есть содержательно это популистка или просто такая попытка типа конкретно чем-то помочь. Типа, семена сейчас дорого. Потом начинаешь читать, в чем смысл. Там и критика есть, что ну, не дело это политической партии, да? А может и дело. Вот посмотрим, как избиратели отреагируют. Я про содержание. И вот содержание, конкуренция содержаний, что важно. Помимо народной программы партии «Единая Россия», она была у кандидатов, которые в том году общались с людьми. В основном это, кстати, многие действующие депутаты, то есть людьми с опытом, муниципальная, региональная, Госдума. И здесь была конкуренция их программ. Да, помимо того, что на сайте можно было ознакомиться с видеообращением, с содержанием их программы. Почему я так говорю, что это была конкуренция? Когда «Единая Россия» подвела, как бы завершила праймерис, начали давать оценки лидеры партии, да, или публичные лица. Ну и главное, что озвучивали, это конкуренция. Да понятно, что конкуренция была, потому что 5, 6, 10 в одном субъекте, не буду называть этот субъект, по партийным спискам выдвинулось, вы не представляете, 72 кандидата от «Единой России», внутри «Единой России». Это члены партии, сторонники. Еще раз, никто никому не мешал. Хотите 10 кандидатов, 20, 30, 72, 72 выдвинулись. Все желающие, покажи себя. Может, твоя не просто риторика, а программа, она сердца и души затронет. Но я потом объясню, почему и как голосовали. Это видно очень по результатам. Я так понимаю, наши избиратели, если анализировать результаты кандидатов в праймерис «Единой России» внутри, да, партийная, люди выбирали не просто программы, это не просто конкуренция идей, программ, это был выбор людей, которые смогут и имеют возможность и желание их реализовать. Вот в чем дело. Мало иметь какой-то статус, мало иметь красивое название, к чему ты причастен, а что за этим стоит, и каковы твои возможности. Вот в чем дело. Это самое главное сегодня преимущество. Оно очень объективное. Мы сейчас увидим. Позже перейду к результатам праймерис «Единой России». И мы это все с вами увидим после небольшой рекламной паузы.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
2: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому.

0: рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все о политике и политиках. Политликбез.
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о политической жизни и праймерис «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. Ну, давайте мы вначале коротко о результатах. Начнем с региональных наших результатов. По Великим Лукам, законодательное собрание Псковской области. Какие у нас результаты? Здесь мы голосовали, те, кто принимал участие в праймерис, партийным списком и по одномандатным округам. У нас будет избирательный округ одномандатный номер 5. Здесь победил Дмитрий Анатольевич Белюков. Это доцент кафедры ВЛГАВК. Депутат, действующий Великолукской городской думы, он набрал подавляющее большинство, довольно заметное, почти в два раза больше от своего товарища и конкурента по партийному голосованию. Одномандатный избирательный округ номер 6. Великолучане избрали кандидатом или предложили «Единой России» выдвинуть в законодательное собрание Псковской области по этому округу Юрию Александровну Ярышкину. Напомню, это также действующий депутат Великолукской городской думы и директор инженерно-экономического лицея имени академика Виноградова. У ней голосов даже чуть больше, чем в два раза от своих партийных товарищей, которые были и соперниками, и конкурентами на этих праймерис. Выбирали также списочников наши великолучане от партии «Единая Россия», кто может представлять в Псковском областном собрании, в будущем законодательном собрании. Значит, по округу номер 6 это Евгений Владимирович Шумайлов, больше всех набрал голосов. Кандидатов было много разных. Я так понимаю, первая тройка, кто больше всех набрал, если кто-то не откажется, тех партия, если они дадут согласие выдвигаться, я думаю, тут в игрушки никто не играет, все люди взрослые, серьезные, эти люди будут в тройках по партийным спискам. И округ номер 5 – это Татьяна Александровна Фомченкова, действующий депутат областного собрания, директор гимназии имени Софьи Ковалевской. Ну и если мы говорим о кому же мы доверили, жители Псковской области, быть выдвинутым от партии «Единая Россия» в Госдуму на нынешних выборах, по партийным спискам это Антон Мороз, участник СВО, он будет выдвинут по партийным спискам. Это будет региональная группа, я сейчас не могу сказать какая, но какая-то будет. Какие регионы будут объединены, так же, не так же, поживем увидим. И по одномандатному округу 150 Александр Николаевич Козловский, действующий депутат Госдумы, наш великолучанин, наш земляк, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Если говорить по распределению голосов, у нас, конечно, не было по 70 кандидатов, как в других регионах, в одном из, например, но видно, как какими-то группами распределялись голоса, например, там от 2, 2, 2 500, 3, 3 500, ну, 3 200 там и так далее, 6, 7 и выше. Но лидеры, они всегда идут вперед, более чем, мы видим, где-то более чем, где-то менее чем в два раза, собственно, набирают голосов. О чем это говорит? О том, что жители Великолучан, я знаю этого человека больше, дольше и так далее, где-то сталкивался, я за него и голосую. Кто-то голосовал за лидерские качества, но я бы подчеркнул, что все-таки люди голосовали за, понимая возможность человека, потом что-то сделать. Потому что мы часто видим депутатов избранных или кандидатов, ставшими депутатами, где кроме, ну, скажем так, протестной риторики вообще ничего нет. И начинают отправлять к тем же чиновникам, решайте проблемы там, я тут ни при чем. Я вот выступаю или отправил какой-то запрос, якобы это и есть вся работа. Поэтому люди ждут от кандидатов, будущих депутатов, ждут конкретной помощи. Она, оказывается, конкретные дела всегда дают о себе знать. Но в регионе участие предварительном голосовании в нашем приняли 144 кандидата. как я уже сказал, действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, много молодых специалистов разных сфер и 9 участников специальной военной операции. Государственную Думу подала заявки 16 и участвовала в отборе 16 человек. 7 по одномандатному, 9 по партийному списку. Что интересно, женщины составляли 58% участников праймериз в Псковской области. 74 кандидата, самые активные у нас женщины, и 54% мужчин. Ну, кстати, зарегистрировано было вот из 140, то, что я назвал выдвинутых, 128 человек. Вообще, ну, как уже озвучивалось на федеральном уровне, 11% от списочного состава россиян, имеющих право голоса, приняли участие в праймериз «Единой России». Всего это 111 миллионов. Вот от 111 миллионов. Это где-то приняло участие 9 миллионов 800 с лишним тысяч человек. Но я думаю, что больше. У меня не последние данные. Эти праймериз были 17-е по счету. Участники СВО, кандидаты в праймериз в «Единой России», в 19 регионах они лидируют. В том числе, кстати, у нас в Псковской области. Вот как оценивают состояние политических партий. Понятно, «Единая Россия», скажем так, в хорошем смысле нашумела. Все информационное пространство, почему я озвучиваю цифру 99-100%, занято «Единой Россией», потому что это действительно так. Это связано с праймерис, конечно же. А как себя чувствует партия? По мнению ряда политологов, по сравнению с предыдущими годами, резко снизилась конфликтность на праймерис в «Единой России», количество претензий, скандальных ситуаций каких-то. Плюсом, конечно же, было большое количество мероприятий, которые проводила «Единая Россия», в том числе и окружные, скажем так, собрания, где подводились итоги вот тем результатам тех партийных проектов, которые партия реализовывала. Конечно же, это тоже и информационную составляющую заняло, и в какой-то степени сказалось, на мой взгляд, на активности и на количестве участников предварительного голосования. Потому что, вот я оценивал, другие же партии тоже кое-что проводят. Например, у КПРФ есть свой проект, но когда начинаешь смотреть... Я сейчас никого не критикую, никого не хочу подколоть. Это вот объективно. Я просто изучал ряд регионов, в том числе Псковскую область. Какая картина вырисовывается? Потому что начинают... Вообще доходит... Начну со смешного. Открываешь сайт любой партии, их аналитику, их прогнозы, их рейтинги, естественно, они первые. И мы знаем, что тенденция сегодня такова, что признает и Минченко Консалтинг, и другие службы, хотя там все разнится, что «Единая Россия», понятно, на первом месте, все-таки КПРФ будет, скорее всего, на втором. Объективно, кстати, с этим абсолютно согласен. ЛДПР утратила позиции информационные и активности, вот буквально, и она их растеряла в мае. Мы не знаем, как она себя поведет дальше. Может, у нее какие-то сюрпризы заложены. Конкуренция все-таки пойдет между «Справедливой Россией» и ЛДПР. Хотя ЛДПР будет наступать на пятки КПРФ. Но до смешного, те же новые люди тоже обещают всю эту троечку также победить. В этом, безусловно, интрига новых выборов. Но мы видим, как ЛДПР, например, сдали тут же. И они могут оказаться на там, четвертом месте. Почему? Потому что... Это видно. «Справедливая Россия» взялась за спасательный свой круг, как уже это было. И он называется популизм. Пообещать всем пенсии по 50 тысяч, всевозможные выплаты и так далее. Я вот изучал на конкретных примерах сами публикации разных партий, когда изучаешь их рейтинги, да, их информационную активность, что такое содержание и что такое эффективность вот, информационного присутствия, там, событийное, да, еще какие-нибудь ответочки, либо это отчеты, например, как у действующих депутатов, это самое удобное, да, момент, информационный повод. Но даже отчеты не могут делать. Я сейчас не про «Единую Россию», я про, в принципе, действующих депутатов даже Госдумы. Человек выпускает отчет, половина – это биография, это говорит об одном, что он сам понимает и его штаб. Он не знаком за 5 лет работы в Госдуме своим избирателям. Вот о чем это говорит. И человек спустя 5 лет опять рассказывает свою биографию, какой он хороший. какие у него были достижения, а чем ты 5 лет занимался. И таких историй у нас много. И в итоге, кстати, потом все это скажется на результатах. Хотя вот они очевидны по лидеру, безусловно, это будет «Единая Россия». Рейтинги, еще раз говорю, разные. Одни службы дают 34-36, другие 37-39. Посмотрим, что будет в итоге. Через 2 недели, в ближайшие 2 недели, президент России своим указом объявит выборы в Госдуму, и начнется юридический новый сезон политический, и сами, собственно, процедуры. У партии «Единая Россия» после праймериз впереди съезд, на котором будут региональные конференции для региональных выборов, на которых будут утверждены кандидаты. Есть еще очень много интересного и противоречивого, что есть обсуждать, мы это обязательно будем делать, и, надеюсь, встретимся здесь в студии с победившими кандидатами в праймериз от «Единой России». У меня на сегодня все. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
4: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 20 тысяч человек из более сотни стран мира, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам. На форум приедут президент Узбекистана, зампредседатель КНР, президент Абхазии. Главы региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ, будут участвовать в работе. Президент Танзании прилетит в Россию с госвизитом 3 июня. Путин Путин встретится с ней в среду в Кремле. Также он проведет встречу с Шавкатом Мирзиёевым в Петербурге 4 июня. Кроме того, президент в пятницу побеседует с зампредседателя КНР. Совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям госполитики России, заявил Владимир Путин. Важно обеспечить необходимое число преподавателей и переводчиков жестового языка, отметил он также. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка. Путин поддержал и возрождение русского пушкинского общества. Тем временем сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в ограблении с пневматическим пистолетом потомка поэта Александра Пушкина Андрея Дотарби. Он был в парке Измайлова, где у него произошел конфликт с двумя мужчинами. Один из них пустил в ход пневматический пистолет. У Дотарби отобрали телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы. В марте 2019-го в Измайловском парке на потомка Пушкина уже было совершено нападение. Тогда злоумышленник, представившийся полицейским, несколько раз ударил его. Сброс воды произведут из популярного у туристов горного озера Провал в Пятигорске. Оно оказалось переполненным после затяжных дождей, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. С начала мая на Ставрополье идут затяжные дожди, местами с градом и сильным ветром. Уровень воды в некоторых реках достиг критических отметок.
1: О спорте.
5: Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. В пресс-службе отметили, что Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе. Игроку 40 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Ему принадлежит рекорд по числу выигранных трофеев среди российских футболистов. И о погоде в эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 22-24 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 22 градуса. Завтра днем будет такая же температура и без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
8: Добрый вечер.
7: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
9: Добрый вечер.
7: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
10: Добрый вечер.
7: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
10: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
7: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
10: Да, да. Даже, может быть, меньше.
7: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
8: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
7: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
10: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
7: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
10: конечно,
7: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
10: он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
7: Согласна.
10: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
7: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
10: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
7: Это действительно так. Элина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
8: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
7: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
10: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
7: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
10: Да, абсолютно
8: хантинг.
10: Верно.
7: Или
10: охотники
7: хантинг.
10: За головами.
7: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
10: И за руками,
7: и за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговые агентства. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
10: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
7: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
10: Работа России.
7: Работа России. Не слышала
10: ну
7: раньше.
10: Ну и прекрасно работают соцсети.
7: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
8: Токарь.
7: Сварщик.
10: Наладчик станков
7: ЧПУ.
10: Фрезеровщик тоже.
7: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
10: И огромная потребность сейчас в сантехниках,
8: электриках.
7: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
8: оператор
7: это...
8: ЧПУ.
7: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
10: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
7: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, Человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
10: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
7: Это однозначно.
10: В первую очередь обращаемся сразу по
7: персонализация.
10: Имени.
7: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть на вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
10: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
7: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
8: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
7: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
10: безусловно.
7: Зарплата.
10: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
7: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
10: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
7: Согласна. Элина, поддерживает?
8: Безусловно.
7: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
10: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
7: Должен ли быть наставник?
10: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
8: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
7: Ну, и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета», мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
8: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
7: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
10: Всего доброго.
8: До свидания.

0: просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
0: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
6: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда».
9: В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело.
10: Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
14: О важном.
13: Пленарное заседание с участием Владимира Путина станет центральным мероприятием Петербургского международного экономического форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства выступит с большой речью. 4 июня на полях форума Путин проведет традиционную встречу с руководителями мировых информагентств. Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, ключевым событиям в мире. Также Ушаков сообщил, что официальная делегация Соединенных Штатов впервые за несколько лет будет участвовать в форуме. Она пообщается с российскими официальными лицами, деятелями искусства. На форум прибудут государственные деятели, политики из 76 стран мира, в том числе главы Узбекистана, Танзании, Абхазии. Участниками мероприятия в этом году станут около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Владимир Путин планирует провести двусторонние встречи. Президент предложил разделить филологические факультеты в вузах, отделив русский язык от литературы. Инициатива президента прозвучала на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он также сообщил, что в ближайшее время начнется разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов». Он станет частью единого ядра высшего образования. «Нужно увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы в начальной школе», сказал Владимир Путин.
15: О Ближнем Востоке.
13: Мирные переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются. Стороны обсуждают и аспекты ядерной программы Исламской Республики. Успех может быть достигнут уже в ближайшие дни, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Ранее стало известно, что обмен сообщениями между Ираном и США по проработке проекта соглашения приостановлен несколько дней. Прозаика искусствоведа, заслуженного деятеля культуры России Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Андреем Вознесенским. Он ушел из жизни в 2010-м. Гражданская панихида по Богуславской проходила в центре Вознесенского, вместе ставшим продолжением ее многолетнего труда по сохранению памяти о поэте.
16: А солнце.
13: Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Это сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля и 56 копеек. Евро стоит 84,61, юань 10,73. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
18: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Польские политики делают резкие заявления не в пользу официального Киева. Пашинян назвал условия для проведения референдума о членстве Армении в Евросоюзе. Все подробности в ближайшее время. Специальная военная операция может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19: Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
18: С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствую.
20: Да, приветствую.
18: Я понимаю, что окончание СВО за сутки, мы где-то это уже слышали, правда?
20: Ну, я не буду это комментировать, но да. Я не знаю, что сказать по этому поводу.
18: Нет, я не собиралась тебя просить комментировать, честно, пионерская. Я хотела спросить про реалистичность вот такого сценария. Вообще, давай допустим.
20: Я и говорю, можно я не буду это комментировать? Это нереалистично. Что еще сказать?
18: Это нереалистично. Ну... Я, в общем-то, это и хотела услышать. Ну, потому что мы, получается, как-то перенимаем риторику Дональда Трампа. А знаешь, народ-то будоражится, они слушают и внимают. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, если все-таки к реальности поближе и рассматривать, ну, вывод, как наше законное требование, о каких именно регионах идет речь? Имеется в виду...
20: Опять же, не знаю. Это надо спрашивать Дмитрия Сергеевича Пескова, который... говорит только о двух республиках, о Запорожье, о Херсоне он не говорит. Mm-hmm. А если мы возьмем какое-нибудь заявление главы МИДа Рябкова, он говорит о том, что надо придерживаться тезисов, выдвинутых Путиным на встрече с дипломатами в МИДе летом прошлого года. На встрече с дипломатами в МИДе прошлого года Владимир Владимирович говорил, что начало переговоров возможно только после того, как Украина выведет свои войска со всей территории Российской Федерации, из их, там, из бывших украинских областей, в их бывших административных границах, соответственно, и из города Запорожья, соответственно, из города Херсона. Дмитрий Песков говорит только о Донбассе. Что конкретно они имеют в виду? Ну, я не знаю, мы можем только гадать и предполагать. Если мы там будем анализировать утечки в западных СМИ после совещания в Анкоридже, да, саммита в Анкоридже, ну, речь идет только о Донбассе. Соответственно, линия фронта в Запорожье и в Херсоне замораживается. Но просто мы так часто уже это проговаривали, так часто мы это уже обсуждали, и никакой ясности, к сожалению, власть, придержащая в это противоречие заявлений высших государственных лиц, не вносит. И я не знаю, что просто к этому каждый раз добавлять. Вот мы не можем понять, о каком конкретном выводе идет речь. Соответственно, Дмитрий Песков произносит только слово «Донбасс». Запорожье и Херсонщина – это не Донбасс. Соответственно, видимо, они остаются за рамками. Ну, это как вот можно комментировать? Просто эти вопросы, ну вот реально, мы проговаривали десятки раз уже. Вот язык стерся уже, как бы предполагать, что они имеют в виду. А когда конкретный вопрос задаешь им, ты конкретный вопрос, ответ не получаешь. Вот, ну,
18: ты думаешь, на этом экзекуция закончится, Александр Коц? Нет, не закончится. Да, просто это правда выглядит.
20: Ну, просто, да, я понимаю, что все ждут какого-то внятного простого ответа, а нет простых и внятных ответов. Просто мы все прекрасно понимаем, что за сутки эта война не закончится, что Зеленский не выведет войска ни из Донбасса, ни тем более, конечно, из Запорожья и Херсона. Все из Запорожья мы вообще ни разу не брали. С какой стати он начнет оттуда выводить войска? С какой стати он начнет выводить войска из Херсона, которые находятся по ту сторону Днепра, которую нам надо форсировать вообще, чтобы занять этот город? Как мы вообще в него попадем, даже если он оттуда выйдет? На лодках будем, паромные переправы будем?
18: А что самое главное, камень преткновения? Или это все вместе? Вот это просто вывод, это самое главное? Либо
20: самое
18: есть основной
20: камень
18: преткновения?
20: В том, что Киев считает, что мы вторглись на их землю. И Киев считает, что он борется за свою землю. И он просто так с нее уходить не собирается. Камень преткновения в том, что мы воюем с зеркалом. Мы воюем с такими же упертыми баранами, как мы сами. То есть у них такие же... Они пусть называют себя украинцами. Они прописали там себе новую героику в виде этих Мельниковых, Бандер там и прочих Шухевичей. Но вот у них на генном уровне, на ментальном прописано: не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. У нас же как бы история-то одна у них. И на Великую Отечественную войну погибло 8 миллионов, по-моему, украинцев, которые сражались на стороне Красной Армии. И правнуки и внуки тех дедов, они сейчас по ту сторону линии фронта, но у них вот в башке, на подкорке это прописано. И поэтому, конечно, вот главный камень преткновения это. А так, ну, Зеленский не будет капитулировать. Ну, на пятый год войны это надо понять. Они эволюционируют, мы эволюционируем. У них появляется какая-то там надежда на то, что они нас смогут принудить к каким-то переговорам на своих условиях, если обрубят нам всю логистику и вынесут нам все НПЗ. Мы вот считаем, что мы можем в Киеве совершенно спокойно выносить их арсеналы, что мы сегодня продемонстрировали. При этом за Зеленским стоит, ну вот условно, там я не люблю этот штамп, но тем не менее это коллективный Запад со всей своей промышленностью, который мечтает там на каком-то этапе начать войну с нами, спровоцировав нас на войну с собой. Но к этому этапу мы должны, по их мнению, подойти максимально обескровленные, максимально выдохшиеся, да. Вот. Только парадокс в том, что с каждым годом войны, несмотря на то, что война становится сложнее, более жестокой, более затяжной, но тем не менее мы становимся сильнее при этом, и экономически в том числе, технологически, да, но и противник тоже. Только противник воюет чужими руками, украинцами. Вот. А мы как бы на полигоне под названием Украина получаем бесценный опыт, который в случае чего сможем применить и против стран НАТО. Вот. Поэтому Европе совершенно не нужно сейчас окончание войны на Украине. Они не дадут ей закончиться, как Израиль не дает американцам закончить войну с Ираном. Потому что Израилю надо уничтожить Иран как экзистенциональную угрозу. Для нас конфликт с Украиной сейчас тоже носит экзистенциональный характер, потому что если мы не прогнем Украину, если мы не победим на поле боя, ну, значит, нас будут дербанить.
18: Я бы хотела вот как раз к массированному удару перейти. Минобороны сказал, что по Мотор-Сич в Запорожье был удар. Насколько я понимаю, его не первый раз уже долбят.
20: Далеко не первый, да.
18: Вообще, можно ли

0: мощные подземные коммуникации, ну, конечно, это все сложно в один момент уничтожить. Но и никто не отменял того, что там все ведутся какие-то восстановительные работы. У нас тоже по некоторым предприятиям по несколько раз украинцы наносили удары, а они все продолжают работать. Не буду уж перечислять,
1: Нет, это не
0: чтобы нас
1: надо делать. Зачем?
0: обвинили. Но да,
1: Ага.
0: это сложно.
1: Ну.
0: Сложно вынести вообще. Я бы привел в пример завод, как же он называется, Криворожсталь, в советское время назывался. А вот он прекратил свою работу не в результате наших ударов по цехам. Он прекратил работу в результате нашей системной работы по железнодорожной логистике, по депо, по локомотивам, по тяговым подстанциям, и в результате без железнодорожной логистики этот завод оказался недееспособным. И там официально было объявлено о прекращении производства, о том, что встали, ну, я не знаю, там встали ли там домны, да, это, если домны встали, это вообще навсегда, но я думаю, там что-то в них все-таки поддерживают какую-то жизнедеятельность, но как бы на свою основную продукцию он сейчас не работает, и не в результате ударов, а в результате системной вот этой работе по выносу логистики. Вот сейчас у нас там некоторые караул-патриоты плачутся, что у нас тоже выносят стратегическую логистику, там сухопутный коридор в Крым. Но мы тоже этим занимаемся. Странно было бы предполагать, что и противник этим не займется. Будем как бы подстраиваться. Мы всякий раз, как в компьютерной игре на новом уровне, сталкиваемся с каким-то новым вызовом и превозмогаем его, преодолеваем,
1: Ну
0: что-то
1: да, главное,
0: придумываем.
1: чтобы компьютер тянул, как говорится, движок, чтобы тянул. А для слушателей скажу, вот в контексте нашей беседы, что сегодня в киевском метро ночью укрывались от обстрелов более 41 тысячи человек. Об этом сообщил киевский метрополитен. И это самый высокий показатель за последние годы. Поражено сразу 10 предприятий в Киеве. Ну, вообще, мне кажется, с военной точки зрения, у нас, правда, меньше минутки, я сейчас скажу, а ты прокомментируй, пожалуйста, после выпуска новостей. А, уже 10 секунд, не буду тогда залезать на них. А, Саш, мы продолжим. Не отключайся, пожалуйста. Сейчас послушаем последние новости и вернемся к разговору.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Я остановилась на том, что сегодня 10 предприятий в Киеве, больше всего укрывало за всю СВО в метрополитене, 73 ракеты, включая 8 цирконов и 33 «Искандера». Саша, а это вообще, вот я уделила этому внимание, это что-то из ряда вон или...

0: Такое уже было. Я правда вот здесь не знаю, если честно, хотела спросить.
1: Ну, я так навскидку не вспомню, но я давненько как бы
0: Но 10 предприятий поражено. Это же скоординировать
1: не
0: тоже
1: в
0: надо.
1: Киеве, да, за
0: Да.
1: одну ночь, плюс столько ракет, обычно там по 10, по 12 ракет за ночь, а тут огромное количество. Кстати, по поводу метро, да, где люди прятались, там тоже такой интересный маркер, такой человеческий, античеловеческий. У них же там большая ругань сейчас в соцсетях из-за вот этих бомбоубежищ в Киеве, потому что там некоторые предприимчивые киевляне стали ставить вот на перронах, да, на станциях метро туристические палатки, но некоторые такие скромные, а некоторые огромные, да, вот нейлоном отгораживаются от окружающего пространства, и, собственно, там могло бы разместиться 5 человек, а в этой палатке лежат, разлеглись 2 человека, и вот у них там, значит, идет вот эта
0: Холивар,
1: ругань.
0: я поняла, но это
1: Война никого не объединилась, все приперлись с палатками размером с дом, позанимали кучу мест, где могли бы сесть люди, вот, и вот ну, то есть это говорит о некой атмосфере в обществе, да, такой штришок в анамнезе, ну, безусловно, большого больного украинского общества.
0: А перейду к позиции Польши и стран Балтии. Сначала с Польши, там вице-спикер Сейма выступил с инициативой блокировать вступление Украины в Евросоюз. Ну, тянется со вчерашнего дня. Сначала просили извиниться Зеленского, а потом, соответственно, говорят, ну, слушайте, никакого Евросоюза, потому что они присвоили бригаде УПА, да, героический какой-то там статус. Это вот, как к этому относиться, на твой взгляд? Это какой-то раскол в лагерь сторонников или это просто одинокий голос из Сейма?
1: Да нет, я не думаю, что это какой-то раскол. Как будто они впервые с этим столкнулись. Как будто польские чиновники никогда не были в Киеве, не ездили по проспекту Бандеры и по бульвару Шухевича. Как будто они не видели развивающиеся в Киеве знамена красно-черные, запрещенного наверняка в России УПА и прочих формирований, которые устраивали в свое время Волынскую резню, совершенно страшные вещи там творились, там, я не знаю, младенцев колючей проволокой привязывали к деревьям, там, хвалились тем, что порубили топором там 100 с чем-то человек. Ну, вот это бандеровцы, мельниковцы, которые вот только что захоронили, и прочие выхристи вознесены были в ранг героев не сегодня, не вчера. Ну, то есть они не могли этого не замечать раньше. Тут вдруг у них что-то
0: Ну, так это
1: где-то.
0: и получается, Саш, прости, перебила. Но это получается так, что, ага, а вот теперь где твоя панама? Ну, понимаешь, есть к чему придраться. До этого мне не надо было это делать. Может, я, конечно, за уши притягиваю и сову там бедную мучаю, но...
1: Ну, не знаю, мне кажется, среднестатистическому гражданину Российской Федерации вообще плевать должно быть на какие-то их там разборки, потому что, несмотря на все вот эти высказывания или там, угрозы, да, на все эти снятия флагов с каких-то ратуш, ох, блин, вот, ну, капец,
0: Ну
1: сняли
0: нет, но
1: флажок.
0: ты еще тоже, ты не перегибай, понимаешь? Среднестатистическому, может, и все равно.
1: Аборты с вооружениями на аэродроме Жешув из НАТО как садились, так и садились. Вооружение из Польши как шло, так и шло. Старлинг, что бы они там ни говорили, как оплачивали, так и оплачивают. Ну,
0: А кто
1: перестанут поляки
0: оплачивает
1: оплачивать, будут румыны
0: Старлинг?
1: оплачивать.
0: Поляки
1: Перестанут румыны
0: оплачивают?
1: оплачивать, будет кто-то другой оплачивать. Ну,
0: Подожди, поляки разве оплачивают Старлинг? Вот здесь хотела
1: да, у них
0: притормозить.
1: там есть программа, по которой они оплачивают часть терминалов, которые поставляют через Польшу.
0: Он как
1: Ну,
0: раз...
1: там
0: Там тоже товарищ сказал прекратить
1: это
0: финансирование Starlink.
1: невеликие деньги на самом деле, и обязательно найдется. Вообще, на самом деле, ну, вот у нас, когда было там тысячи терминалов Starlink, ну, никто их не оплачивал, сами все оплачивали, как бы, и ничего страшного в прекращении оплаты и катастрофичного Starlink нет. Ну, будут сами скидываться да оплачивать. Это тоже не очень большие деньги.
0: Саша,
1: 100
0: а мы
1: долларов
0: можем
1: один терминал.
0: сбивать Starlink? Чтобы они не работали для
1: Ну,
0: Украины.
1: теоретически, конечно, можем. У нас был аппарат «Нудоль», который сбил устаревший космический аппарат, и он упал там куда-то в Тихий океан. Но тут надо понимать, что как бы у Старлинка 10 тысяч спутников на низкой орбите. Вот. И ракеты типа «Нудоль» мы
0: Не
1: замучимся топить
0: напасемся.
1: дровами, да, и, ну, и в конце концов, если мы собьем 10 тысяч спутников появится, ну, порядка там миллиарда осколков на низкой орбите, мы просто человечеству закроем вот этот космос.
0: Угу. Ну вот я хотела, да, чтобы ты объяснил, потому что я много раз слышала, надо сбивать.
1: Вот русский Старлинг быстрее разворачивать, и, ну, эта работа ведется, там сейчас по официальным подсчетам 16 спутников, а я надеюсь, что их больше, потому что у нас были пуски различных ракетоносителей в космос, и сообщалось, что они выводили на орбиту груз военного назначения, ну или там груз Минобороны, в интересах Министерства обороны. Я надеюсь, что это как раз тоже были спутники проекта «Рассвет», потому что уже, ну это такой же «Старлинг», да, только спутников только меньше. Мы, конечно, не можем там обеспечить всю планету этим спутниковым интернетом, но нам не надо сейчас всю планету, нам надо сейчас вот небольшой кусочек Новороссии, да, этими спутниками подсветить, ну и желательно еще, чтобы над Украиной у нас висело постоянно очень много спутников, а не столько, сколько сейчас, чтобы фиксировать и показывать всем результаты наших вот таких вот ударов, как сегодня, потому что когда по нам бьют, зарубежные всякие ресурсы тут же выкладывают спутниковые снимки, а когда мы бьем по Украине, что-то никто не выкладывает снимки, не показывает, как мы ударили. А если бы мы никуда не попали, они бы обязательно выложили и показали, ага, смотрите, они в гаражи попали, расстреляли там сортир дяди Вани где-то во дворе. Вот, они показывают ведь ни сортир, ни целый объект.
0: А главы МИД Эстонии и Литвы напротив, ну я от Польши, да, вот как бы в другую сторону слово напротив объяснила, требуют ужесточения изоляции России. А что они еще могут сделать? Ну я понимаю, им надо осуществлять риторику каждый день, что-то говорить против нас. Но в принципе там есть еще куда ужесточать.
1: Ну, у них этот большой пакетик с пакетами есть. Вот 21-й пакет они сейчас готовят в этот пакетик. Ну, я не знаю, я ну, в экономике не сильно силен, наверное, экономически еще как-то можно там и вторичными санкциями, и можно еще Китаю поугрожать. Но просто все потихонечку идет к тому, что они понижают планку, как бы видя, что у нас отсутствует реакция, но в том числе по поводу охоты за нашим теневым флотом. Вот, они понижают или повышают планку эскалации. Я думаю, что в конечном итоге это дойдет до попыток. А давайте-ка мы заблокируем им выход вообще, в принципе, из Балтийского моря.
0: Так уже это старая будет информация какая-то уже. Были такие идеи, мне кажется.
1: Ну, а дойдут физически. Ну, вот как Ормузский пролив, да? Не могут же там танкеры пройти вообще ни в ту, ни в другую сторону. Ни американцы не дают, ни иранцы не дают. А тут возьмут, значит, вот вся эта когорта во главе с британцами, которые там 14 стран, по-моему, подписывали какой-то документ, по которому, значит, они будут задерживать суда, принадлежность которых или флаг которых они ставят под сомнение. Просто без суда и следствия. Вот. И, как правило, ну, там сначала мы это обзывали пиратством, а тут я проследил судьбу кораблей, которые, например, задерживала Франция. Так все задержанные танкеры были в итоге отпущены после уплаты, ну, некоего штрафа там за что-то. Ну, то есть это получается не пиратство, да, государственное, это получается уже такой государственный или, не знаю, какой, международный рэкет, да, вот, заплатил.
0: Ну, я поняла. Заплатил вымогательство денег.
1: Так, мы сейчас на тоненького там ходим, в Ла-Манше мы, например, сопровождали военными кораблями.
0: Наши танкеры,
1: да. Адмирал сопровождал корвет.
0: Успеваю. Да-да-да, я помню это, я просто успеваю. Financial Times еще пишет, что США рассматривают возможность расширения ядерного арсенала в Европе. Ну и Польша, привет, давно не слышались, с балтийскими странами заинтересованы в базах для самолетов двойного назначения. Хочу услышать твою точку зрения, насколько изменится вообще баланс всего, если вот это все развернется около наших границ?
1: А у нас баланса уже нет. То есть все, у нас уже настолько расшатанная ситуация, что один-два аэродрома, ну, они вот в эту эквилибристику геополитическую уже не привнесут чего-то такого. Наоборот, ну, там есть же какие-то часы там судного дня, или как они называются, ну, вот они еще на какие-то секунды приблизят нас к апокалипсису. И вот все, я же говорю, все идет к тому, чтобы спровоцировать Россию на войну. Там, либо через Балтику, не через Балтику, так через Калининград. Не через Калининград, так через Арктику. А на всякий случай надо быть готовым ко всему. Черт его знает, что это Россия с ядерной дубинкой вычудит, если мы, например, из Норвегии отправим украинский безэкипажный катер и подорвем атомный ледокол, допустим, или атомную подводную лодку. А на учения
0: атомный ледокол сейчас... наш, потому что, по-моему, у Франции там есть один полухромой какой-то, и все, нет, больше
1: нас,
0: никаких
1: а,
0: нет.
1: Нас, конечно, они подорвут. Ну вот как спровоцировать Россию на войну? Вроде как ничейный
0: бэк. Все,
1: ну, я же говорю, у нас у них, ну вот я насчитываю три варианта. Это блокада нас в Балтике, просто запереть нас в Балтике, как я не знаю, как фашисты Великую Отечественную это сделали сетями, заперли весь наш подводный флот в Балтийском море. Либо блокадой Калининграда, суша, море, воздух, да, но мы будем вынуждены пробивать.
0: Ну, я поняла, да. Либо вот это подрыв.
1: Либо в Арктику, да. Какую-то такую провокацию.
0: Саш, спасибо тебе большое. В первую очередь за терпение. Я оценила. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
5: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 18:30. В студии Юлия Антонова. Здравствуйте. В Великолукском ЗАГСе чествовали серебряных юбиляров. Серебряную свадьбу отметили Сергей Конопатов и Юлия Самосват. Торжественное чествование юбиляров было организовано в отделе ЗАГС администрации города Великие Луки. Супруги вновь поставили свои подписи, только уже в книге почетных гостей. 31 мая 2001 года Сергей и Юлия связали себя узами брака. За 25 лет супруги вместе прошли через множество жизненных испытаний. Прожили путь, основанный на взаимном уважении. Гордостью семьи являются дочери Виктория и Александра. В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области 3 июня 2026 года с 8:00 до 13:00 на территории города Великие Луки будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности системы оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться. Футбольная команда в воскресенье 7 июня на стадионе «Экспресс» проведет 6-й домашний матч нового сезона «Лион первенства по футболу» среди команд второй лиги дивизиона «Б» 2026 года с одним из лидеров группы – Муромом. «Луки Энергия» приглашает всех на стадион. Семьями и друзьями поддержите на «Экспрессе» в этой игре нашу футбольную команду.
2: О валютах,
7: Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро 86 рублей 24 копейки. Юань 10 рублей 70 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня. У микрофона Мария Баченина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о проведении референдума по членству страны в Европейском Союзе может возникнуть лишь после получения Ереваном статуса кандидата или официального обращения к Евросоюзу. Об этом он заявил в своем интервью. Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к Евросоюзу. Я напомню, отношения между Арменией и ЕС активизировались в последние годы на фоне охлаждения связи Еревана с Россией. Плюс ко всему, премьер-министр Армении пообещал выплатить субсидии пострадавшим от ограничений России экспортерам. Об этом он также заявил на своей предвыборной встрече. По его словам, такие меры будут применять только в том случае, если ограничения ввели несправедливо. Когда армянские товары действительно не соответствуют стандартам, их производителям могут повысить качество продукции, уточнил Никол Пашинян. Как говорится, вот и выход нашелся. С нами на связи заведующий сектором Центральной Азии ММО РАН Станислав Притчин. Станислав, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот недавнее ограничение Москвы на импорт армянской продукции, также угроза денонсации соглашения о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов, алмазов и отзыв российского посла для консультации. Это все рассматривается многими как целенаправленное давление на Ереван. Меня интересует, на ваш взгляд, насколько эти меры могут быть эффективны и не рискуют ли Кремль своим давлением лишь ускорить вот этот отрыв, дрейф Армении в сторону Запада?
10: Такой риск, конечно же, присутствует, но мы должны понимать, что нам оппонируют в этом вопросе достаточно цинично, напористо наши геополитические конкуренты, которые, в принципе, не чураются вообще никакими методами, даже разыгрывая карту потенциальной и нереализуемой европейской мечты для простых армян. И вот это на самом деле самая страшная история, что поддержка такая серьезная Никола Пашиняна перед выборами, мы все понимаем, что сейчас вся эта борьба, все это обострение, это в основном все продиктовано подготовкой к предстоящим в это воскресенье выборам парламентским. И здесь ставки очень высокие для Никола Пашиняна, потому что проигрыш на выборах будет означать для него не только крах политический, но и серьезно возможные юридические последствия, потому что Никол Пашинян за эти 8 лет очень много сделал ошибок катастрофических для своей страны, и ему в любом случае придется нести ответственность. Поэтому европейская вот эта вот мечта, которую он продает своему избирателю, нереализуемая, она является таким чуть ли не единственным таким серьезным аргументом его в борьбе за избирателей. И европейцы активно ему в этом помогают.
0: То есть его шанс, единственный шанс – это удержаться у власти, чтобы не сесть в тюрьму?
10: Я так напрямую не говорю, просто в любом случае у него сейчас, в силу того, что он находится в самом высоком кабинете в Армении, понятно, что есть возможность избегать любой ответственности. Он, тем не менее, он все равно проиграл Вторую Карабахскую войну. И на поле боя, и в переговорном процессе он никаким образом не защищал и не помог карабахцам, которые вынуждены были оттуда бежать. И сейчас он их обвиняет в предательстве и трусости. Что, ну вот с точки зрения даже любых норм, руководитель государства не имеет права, мне кажется, так себя вести. И в любом случае у него моральный какой-то ответ он за это должен понести. Вот, поэтому для него, конечно же, сейчас очень важно сохранить свою власть и сохранить свой кабинет. Поэтому вот он очень активно готов даже горшки бить с Российской Федерацией. Хотя интересно, что сам он серьезных шагов каких-то не предпринимает, да, то есть ведь он все по большей части говорит в гипотетическом будущем, что вот нам нужно будет провести референдум, вот мы будем советоваться с населением, куда мы пойдем, каких-то вот реальных шагов он не предпринимает, потому что он понимает, что если он даже сохранится у власти, да, удастся ему, ему в любом случае нужно будет этим государством управлять.
0: Ну, сделать
10: управлять
0: выбор,
10: этим,
0: да,
10: государством, когда оно лишится всех тех плюшек и преференций, и возможностей, которые оно имеет сейчас в силу вот сложившегося характера отношений.
0: А давайте я для слушателей напомню как раз то, о чем вы говорите. Экономика Армении, друзья, можно сказать, критически зависит от дешевых российских энергоресурсов и льготного доступа на российский рынок. Если в цифрах, на Россию в 2025-м пришлось почти 36% товарооборота Армении. Вот у меня возник вопрос, а можно ли допустить, что Армения выйдет из ЕАЭС ради членства в Евросоюзе, ради розового светлого завтра. И, соответственно, они как-то компенсируют все это. Но вот такая какая-то схема должна быть по логике вещей.
10: Ну, по логике вещей, да, но нигде это ни у кого не работает. Посмотрите, у всех тех, кто подписал там соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, торговля практически не увеличилась, да. То есть, в принципе, европейский рынок, он сверхконцентрированный, он пересыщенный, и он тем более закрыт для внешних, особенно таких вот товаров сельского хозяйства, алкогольной продукции, то, собственно, чем в основном торгует Армения, что она поставляет на экспорт. По этим товарным категориям на европейский рынок практически невозможно будет пробиться. Тем более логистика сложная. Да? То есть это не как даже Грузия, который там загрузился в корабль, и там, в Румынию, Болгарию можно доставить. Здесь нет. Здесь нужно сначала проехать на автомобиле до портов Грузии, перегрузиться. Да? То есть это еще один логистический шаг, который удорожает экспорт в любом случае. Поэтому здесь все не так просто. И абсолютно популистское заявление Пашиняна, что мы всем все компенсируем. Ну, как можно компенсировать, да, там...
0: Но он же сказал, Станислав, если у вас хорошие яблоки, Станислав, я вам компенсирую, но они могут быть недостаточно румяными. Ну и, соответственно, я приду и скажу, что... Правильно, ответ досрочный у знатоков. Недостаточно румяный. Но это какая-то вот хитрость такая, знаете, не хочется даже ее характеризовать. А вообще, возможно ли вот это балансирование, и если да, то в течение какого времени участвую как будто в обеих этих интеграционных структурах, и в ЕС, и в ЕАЭС. Ну, знаете, как тянуть время, это вообще возможно? И как вот сейчас он начинает с этим референдумом.
10: Ну, судя по решимости российского руководства, периода раскачки не будет, и какого-то времени на балансирование нет. Вот поставили декабрь, время обнародования доклада исследовательского. Я думаю, что в декабре будет приниматься решение, и это время Че в любом случае для Никола Пашиняна, даже если он сохранит свое кресло. Поэтому здесь, я думаю, что опыт Украины показывает, что это невозможно. Да? То есть, в принципе, в 2014 году, напомню, тогда создавался Евразийский экономический союз, он преобразовывался из таможенного союза, и тогда рассматривалось, с российской стороны предлагалось, давайте мы, Украина важна и для Европейского союза, и для Евразийского союза, давайте мы обкатаем технологию сопряжения, давайте мы попробуем выстроить такую схему, которая бы устраивала всех, и найдем такой компромиссный вариант, чтобы И с Украиной не стала мостом раздора, как она в конечном итоге стала, а стала мостом соединения и транзита. В конечном итоге, мы все помним, Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и тут же его сметают, несмотря на то, что были гарантами политическими на время урегулирования кризиса. Вот и весь хороший пример того, что здесь компромиссных формул не бывает. У нас, к сожалению, мы живем в мире черно-белых цветов, mm-hmm. и здесь либо А, либо Б.
0: Так, 2 минуты, я все-таки рискну. Мне интересна ваша точка зрения, насколько активную роль вокруг ситуации в Армении играют Турция, Иран, Китай. Вообще, как их действия влияют на баланс сил в Закавказье, в Центральной Азии?
10: Турция здесь занимает достаточно выжидательную позицию. Наверное, здесь это наиболее такой игрок, который в нынешней конфигурации имеет потенциал для влияния, потому что Турция, как и Азербайджан, максимально заинтересованы в том, чтобы именно Никол Пашинян пришел к власти. Потому что приход его оппонентов означает, ну, по крайней мере, попытка пересмотра того формата урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и, соответственно, открытие всех границ. Понятно, что Турция сейчас пытается себя продавать как альтернативу, что в случае там, разрыва с Российской Федерацией Турция сможет в случае чего помочь Армении. Хотя понятно, что столько товаров из Армении вряд ли переварят. В общем, у Турции такая позиция. Иран несколько занят другим, но Иран обозначил свою позицию по поводу маршрута Трампа, что это не тот маршрут, который рядом с границей с Ираном может быть реализован там, в виде выделения на долгий срок земли американской компании для строительства маршрута. Китай и другие игроки менее активны, у них нет таких обозначенных, артикулированных интересов.
0: То есть, Станислав, никому Армения, получается, вообще не интересна? Ну вот какое-то такое складывается впечатление. Но у нас, правда, уже совсем мало времени. Кто больше всего хочет Армению? Ну вот так чисто, кроме армян, конечно.
10: Номинально Европейский Союз всячески себя обозначает в качестве жениха, но мы все понимаем, какой это жених.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был заведующий сектором Центральной Азии ММОРАН Станислав Притчин. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы... Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Иностранные спецслужбы шпионили через смартфоны за высокопоставленными чиновниками. Прослушку вскрыла Федеральная служба безопасности. Что еще рассказали в ведомстве? Информацию добывали через вредоносные ПО с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare. Операция по прослушке была многоуровневой. С координацией нескольких стран спецслужбы хотели получать данные о настроениях в российском обществе. Вот после сбора компромата чиновников, которых прослушивали, вносили в санкционные списки и оказывали на них давление. Обсуждение конфиденциальной информации по телефону и вблизи него недопустимо, подчеркнули ФСБ. Более глубокое исследование провели наши коллеги и опубликовали большой материал на сайте kp.ru. У нас в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Валентин Алфимов. Валя, приветствуем.
15: Привет. Да, все правильно говоришь, все так и есть.
0: Даже вот у меня вот стоит, что мне с ним делать?
15: В нас могут слушать. У меня тоже вот стоит телефон.
0: Ну, да. Хорошо, нас могут слушать. А я, допустим, мы с тобой не говорим о чем-то важном. И
15: ну, тогда, наверное, мы, наш с тобой разговор, вот даже сейчас, который идет прямо на радио, они... отложат куда-нибудь в долгий ящик, и все. А может, вообще удалят, потому что ничего интересного нет. Но они с помощью ИИ...
0: Ты меня обидел.
15: Ничего интересного для них нет.
0: Я поняла, да.
15: Они с помощью ИИ проанализируют наш разговор, поймут, что мы здесь никаких секретов не выдаем. Собственно, а все, что мы говорим, и так все уже все знают, поэтому всем пофиг. Поэтому и удалят.
0: Вот смотри, еще один вопрос на логику, как говорится. То есть нужно прослушать... миллиард смартфонов, ну, не миллиард, ладно, мы не Китай, ну, хорошо, почти все смартфоны всех российских граждан, чтобы выявить хоть что-то. Это как просеивать песок.
15: Здесь, смотри, во-первых, можно делать так, и так действительно делают. Там вообще какая система? Смысл в том, что они, спецслужбы, за счет вот этих компаний, которые ты сейчас назвала, они, значит, проникают в телефон, и они снимают информацию не на моменте там, когда ты отправляешь сообщение. Нет, они подключаются к камере, они подключаются к микрофону, в режиме реального времени слышат все, что происходит, видят все, что происходит. И если в какой-то момент они понимают, что ты ценный кадр, ты был в Кремле на каком-то совещании, или...
0: То есть тебя точно прослушивают? Ты в пуле.
15: Не знаю. Да, вот, там, слава богу, ничего такого секретного-то я никому не рассказываю. Вот. Или, например, ты глава или не глава, а водитель главы корпорации.
0: Да, я понимаю.
15: Да, или официант, который обслуживает банкет, где собрались какие-нибудь...
0: Логика ясна. Там, да. Вот, отлично. А теперь, внимание, второй вопрос. А как они это делают? Если я здесь сижу за... Ну, это делается из Америки или откуда?
15: Америка, Великобритания,
0: ну, то есть
15: там Франция и так далее.
0: Черт знает... Сколько между нами КМ?
15: Именно так. Это техническая история совершенно. Я, к сожалению, не очень глубокий технический специалист, хотя
0: мне просто
15: учился на радиотехническом факультете.
0: Делай раз, делай два, делай три.
15: Они...
0: Вот давай так, я помогу. Да. Со своими женскими вопросами. Вот я пришла когда-то давно в магазин, у меня iPhone очень старый, и купила этот аппарат. Дальше. То есть в нем уже, получается, должно было быть зашито что-то, что включится в нужный им момент.
15: Конечно.
0: Верно
15: там,
0: ведь я рассуждаю?
15: Да, там стоит чип.
0: Слушайте, я еще не потеряна для шпионского
15: там
0: общества.
15: Там стоит чип, но это чип не который ставят дополнительно, а в принципе все железо они могут контролировать издалека, и ничего им для этого не нужно. Я тебе больше скажу. Этот там телефон может за тобой следить, если им надо за тобой следить конкретно, он может следить, как ты летишь в самолете. У тебя нет связи, у тебя включен авиарежим. Плевать. Он включается на 3 часа. Он записывает 3 часа все, что вокруг тебя происходит. Как только у тебя появляется связь, он раз и отдал куда надо.
0: Смотри, да, я это поняла. А вот в материале написано, что наш коллега отправился в поля, соответственно, в зону боевых действий, ну или там около боевых действий, и там его старенький iPhone работал на 1%, Да, невообразимое это... количество долгого времени. Это... А это они, то есть они еще и удаленно энергию могут как-то звучит? Ну,
15: может быть,
0: инопланетные
15: они...
0: какие-то.
15: Нет, здесь, вот здесь я точно не скажу, могу догадываться, ага. что они просто отключают все лишнее, все, что жрет энергию, что им, им сейчас конкретно не надо. Да. Вот. Более того, они могут включить твой телефон, если он выключен. Включить и послушать, а как они это делают? Через функцию будильника. Будильник же всегда включен. Ну, ты, даже если ты выключишь телефон, но у тебя стоит будильник, он тебе зазвонит в нужное время. Они через это могут включить. Вот. А есть большая, есть подозрение, ну, это сейчас, опять, это не подтверждено ФСБ, хотя они, у них есть список людей, которых точно прослушали, которых, которые точно на этом деле попались, вот, что ряд наших дипломатов вот так прослушали. Они же как делают? Они слушают и записывают все, ну, там, буквально под диктовку, под бумажку, да, это госсекреты. Так. А потом выходят на человека, который все это дело рассказал. Дружище, вот смотри, вот у нас уже все секреты, которые ты слил. Так. Ты как бы уже вообще-то предатель. Мы тебя вербуем. А он такой, нет, я не буду на вас работать. Не будешь? Ну, хорошо. Ну, и дальше уже там, соответственно, свои
0: что подтвердило ФСБ? Прям конкретно и официально?
15: Подтвердило, что слежка ведется за многими российскими гражданами, которые обладают чувствительной информацией. Mm-hmm. Очень расплывчато говорю, но это не я так говорю, это пресс-релиз Федеральной службы безопасности. Ну, вот. И в том числе за высокопоставленными гражданами. Так. Помнишь прослушку Меркель? Это 100 лет назад было, когда выяснилось, что, оказывается, американцы слушают Меркель. Ну, это президент вообще другой страны. Вы чего? Самое интересное, что есть целая конвенция, значит, по защите от кибермошенничества, от защиты персональных данных и так далее, и так далее. Она подписана в октябре 2025 года. Путин, когда встречался с Байденом еще в Швейцарии, они вообще договорились о том, что они вместе будут на эту тему работать. Появилась конвенция ООН по этому поводу. Британцы, ну, ее подписали 72 страны. 72. Мы в том числе. Ну, мы как бы не лезем никому, но мы уважаем частные там.
0: Ладно,
15: это.
0: Так.
15: Вот. Британцы тоже подписали, ну, там с целым списком оговорок, а американцы сказали, слушайте, ну, вот.
0: А мы нет, а мы не будем. А
15: это
0: мы не...
15: вообще-то... Это... И вообще да. получается, что они-то ничего и не нарушают.
0: Это касается только...
15: Не-не, это определен... вообще всех, абсолютно всех телефонов. Это касается абсолютно всех смартфонов, то есть не только айфоны. Не-не-не.
0: Ну, то есть только кнопочный аппарат тоже. Мобильный нас спасет.
15: Да.
0: Да ладно, его прям нельзя так вот прослушивать. Следить.
15: Ну да, нет, да, серьезно, да, спасет. Вот, это касается Android, iOS. Там...
0: А вот то, что в компании Касперски было дело.
15: Да, они, эксперт Касперского дал комментарий, да, он говорит, мы это увидели воочию, своими глазами в 2023 году прямо у нас в офисе.
0: Так, рассказывай.
15: Мы, говорит, смотрим, ну, мы сделали мониторинг сети, ну, Wi-Fi, которые вот у всех модемы висят. Да. Ну вот, ну, мы регулярно проводим, смотрим, куда-то у нас подключается в каком-то серверу наша сеть, ну, чеку-то левому, мы его не знаем, мы его не запрашивали никогда, ну, чеку-то левый, раз там, ну, периодически появляется подключение и так далее, вот, начали расследовать, оказалось, что это, да, действительно, вот какой-то тот, это вот как раз та самая история, вот, потом у одного из сотрудников, ну, Касперский, тут, ну, крупная компания.
0: Ну, конечно,
15: конечно,
0: они
15: можно.
0: Очень много у них секретной, как вот. Говорят, чувствительной информации.
15: Да.
0: За безопасность все-таки отвечают.
15: Один из сотрудников, примерно как наш, собственно, корреспондент, который ехал в Луганск, да, вот, он раз смотрит, у него телефон был выключен, раз он включился. Опа. А как так? Говорит, мы, ну, в общем, мы, говорит, глазами, ну, своими глазами все это видели, как это происходит. После этого стали, ну, там, стали использовать специальные чехлы. Чтобы...
0: Вот, я тоже такой хочу чехол, потому что меня раздражает, что я ничего не могу сделать, но и отказываться от смартфона не могу, потому что я журналист, я все время должна быть онлайн.
15: Ну, слушай...
0: Ну, и что делать?
15: Тут меньше говорить чувствительной информации.
0: Рядом с телефоном.
15: Рядом с телефоном.
0: Вообще лучше меньше говорить. А получается, лучше меньше знать. Лучше спать.
15: Меньше знаешь, крепче спишь, да, в этой ситуации.
0: Но это все, конечно, очень неприятно. Я сейчас говорю, вы знаете, даже не просто неприятно, чисто эмоционально, а мы как бы анализируем, обсуждаем. Получается, данная ситуация нас вынуждает, ну, не делать этого, не анализировать, не рассуждать, не обсуждать. Может, какие-то ящички начнут на маркетплейсах продавать, куда зашли, сложили все мобильнички, закупорили.
15: Есть такие
0: и
15: ящики.
0: И сели мы с вами, две семьи Алфимова-Баченина, играть в наши настольные игры.
15: Есть такие ящики, и это не шутка. И вот мы, когда общались с сотрудниками Федеральной службы безопасности, они прям говорят, прям на видео показали. Говорит, вот, пожалуйста, расскажите всем, что такими штуками надо пользоваться.
0: То есть я их могу
15: действительно
0: купить даже.
15: Экранирующие сейфы, всё специальные, понятно. Которые ну, и правда. Звук глушат, и видео глушат. В общем,
0: это всё, похоже что чем-то на банковскую ячейку, друзья мои. Ну, то есть то, что вытягивают из банковской ячейки. А, я думаю, такие действительно можно, если они будут не фейковые, да, ну, не подделка. А, наверное, как-то можно их проверить, позвонить снаружи на телефон, который лежит внутри. Если ты не дозвонишься, то он точно экранирует.
15: У меня есть такая, специальная штука для карточек. Если хочешь, я тебе подарю. Вот если ты носишь карточку в заднем кармане, кто-нибудь раз подойдет, тебе терминал приложит к попе, и все, и денег с тебя спишут.
0: Как неприлично
15: звучит. У меня специальная есть штука такая для карточек, именно экранирующая.
0: Конечно.
15: Не работает ничего.
0: Как говорится, дают — бери, а бьют — давай сдачи. Валентина Алфимова, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды», у нас был в студии, в эфире. Огромное спасибо. И правда, большой, очень интересный и важный материал. Конечно же, читайте на сайте kp.ru.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
16: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Российский лидер обсудил с Александром Лукашенко развитие союзнических отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба Кремля. Накануне глава Белоруссии рассказал, что находится в контакте с Путиным для того, чтобы избежать проблем в связи с вводом системы СПОТ российской стороной. Минск и Москва наблюдают за тем, что происходит на границе, чтобы вовремя принять меры. С 1 июня в нашей стране заработала национальная система подтверждения ожидания поставки товаров автомобильным транспортом из ЕАЭС. Она позволит вовлечь в торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизить объем контрафакта на рынке.
2: о санкциях.
16: США допустили продление исключения из санкций для нефтяного сектора России. Решение будет принимать Министерство финансов, заявил госсекретарь Марко Рубио. «Мы хотели бы прекратить подобные исключения как можно скорее», сказал он в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената. Глава Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении российского нефтяного сектора заключается в сохранении ограничений.
2: О спорте.
16: Международная федерация фехтования сняла ограничения с россиян на взрослых соревнованиях. Спортсмены допущены до участия в турнирах с национальной символикой и гимном. Аналогичные меры отменены и в отношении белорусских спортсменов.
2: Про визы.
16: В Индии заявили об изменении правил для желающих продлить пребывание по истечении визы. Иностранцы, желающие остаться в стране на срок, превышающий 180 дней, теперь могут получить это право только в случае чрезвычайных обстоятельств. Соответствующее положение внесено индийским МВД. Как пишут местные СМИ, в уведомлении не указано четкого определения того, что именно следует считать чрезвычайной ситуацией. Теперь для продления пребывания необходимо зарегистрироваться до истечения срока. Срока действия документа. Ранее на это давалось 14 дней.
2: Об авиации.
16: Аэрофлот продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом. Полеты стартуют с 8 июля. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы из Москвы будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжном лайнере «Аэробус А-350». Ранее полеты на Сейшельские острова выполнялись только осенью, зимой и весной.
2: О валютах.
16: Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юаня 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
16: В Москве 18 градусов тепла, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Всем здравствуйте. В студии Мария Баченина. В Финляндии конфисковали российские активы почти на 4 миллиона евро. Евросоюз может ввести санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти». Слух о крике Трампа на Нетаньяху запустили с тайной целью. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Итак, в Финляндии конфисковали российские активы почти на 4 миллиона евро. Об этом мы сейчас поговорим обязательно. Ну и, конечно, про пакет с пакетами, как его уже обозначили многие. Новые санкции Евросоюза могут затронуть российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Об этом написала «Политика» со ссылкой на свои источники. Но тут же появляется следующее, что Евросоюз не будет включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с перевозкой этой нефти. Об этом также написала «Политика». Вместо этого внимание уделят корректировке механизма ограничения цен на российскую нефть, который ввели в 25-м. По данным издания, новые ограничения затронут как раз те самые компании, нефтяные гиганты «Лукойл» и «Роснефть». С нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
0: Итак, власти Финляндии конфисковали почти 3,7 миллиона евро российских средств, ну, в активах, которые были перечислены в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза еще вот до начала СВО. С учетом того, что заявителем в очередной раз выступил украинский «Нафтогаз». Я понимаю, что эти средства были заморожены на счетах в Финляндии, но там еще имущество наше российское, и в итоге это свыше 40 миллионов евро посчитали. Можно ли расценивать вот эту практику как какой-то такой прецедент, во-первых, или такое уже было? И что будет в данном контексте с нашим имуществом тогда в других странах Евросоюза? Дальше пойдет больше, либо здесь что-то такое, вот «Нафтогаз» вцепился в Финляндию, а они отказать не смогли? Ваше мнение.
17: Вы знаете, мне кажется, что ситуация с Финляндией, ну, в принципе, обычные, просто они тянули время для того, чтобы, ну, как-то там сделать вид, что они, в общем, имеют отношение как это, к юриспруденции, и вообще люди, в общем, чтящие закон. Но потом, значит, политическая целесообразность превозмогла все, и в результате деньги, которые были перечислены в Финляндии между, по договору между Финляндией и Россией на арктическое сотрудничество, ушли «Нафтогазу», значит, Украины по политически надуманному иску, который был, собственно, признан там иностранными судами, и вообще никого не интересует правда, законы и все остальное. Ну, мы к этому уже давно привыкли, потому что, ну, понятно же, что Там тот же Трамп, когда у него спрашивают, а существует ли какое-нибудь международное право, да, он так с удивлением поднимает глаза и говорит, что за право такое, да, не знаю никакого международного права. И поэтому что тут удивляться насчет Финляндии? Понятно, что Финляндия, вступив в НАТО, она вступила во все, значит, если не по гланды, то, по крайней мере, по...
0: Ну, ладно, не уточняйте.
17: По горло, да.
0: Украина же не все... Вы понимаете, вот механизм страна, член Евросоюза, по иску украинской компании, конфискует средства, предназначенные для совместных приграничных проектов. Хорошо, бог с ними. Но что с нашим имуществом в других странах? Подтянутся?
17: Ну, они и так потихонечку грабят и наших граждан. Вот посмотрите, что творится в том же Евроклире, да, это депозитарии, где хранятся те акции.
0: Ну, наши замороженные активы, да-да-да.
17: Да. Ну, не только. Она же, ведь там хранятся активы не только Центробанка, не только государственные. Там же хранятся активы и физических лиц наших, которые покупали акции и облигации на европейских биржах. И вот эти акции и облигации, они, в общем, хранятся в этом депозитарии. И они до сих пор заблокированы. И, между прочим, их потихонечку там, у кого попало, тоже конфискуют в полный рост. У нас в свое время, в 2022 году, была создана специальная комиссия по поводу попытки обмена активами. Причем самое интересное, что было понятно, что те активы, которые у иностранцев присутствуют на нашей территории, и у иностранных компаний, и у иностранных физических лиц, не только физические активы, но и денежные активы. И тем более, что вот сейчас у нас ведь есть специальные так называемые счета типа С, куда перечисляются все дивиденды от прибыли тех компаний с акцией, которые принадлежат юридическим и физическим лицам. Мы, в принципе, теоретически готовы их выплатить этим юридическим и физическим лицам, когда вот этот бардак закончится. Но, с другой стороны, мы наблюдаем... Ну, понятно, что есть люди малоответственные, которые готовы все что угодно конфисковать, рассовать по карманам, разбежаться, а потом кто-то будет нести ответственность, непонятно. Вот пока Евроклир сам по себе депозитарий держится, премьер-министр Бельгии, в котором это все находится, тоже, Ди Вевер, тоже держится как-то, да, говорит, что, значит, Бельгия не хочет отвечать за то, что произойдет, если эти активы физических и юридических лиц будут конфискованы. Он же предъявлял, и когда ему сказали, что давайте все эти активы конфискуем, он сказал, ребята, дайте мне вот тогда юридически обязывающие бумаги о том, что если кто-то предъявит, ну, Россия в свое время, когда придет время, предъявит претензии через суды и другим способом к Евроклир и вообще к Бельгии, в принципе, как к стране, в которой это находится, то вы мне покроете эти убытки. Ему, значит, никто ни одной бумаги не подписал. Ну, то есть, укради для нас, раздай это все нам.
0: Это мы помним прекрасно. Это мы прекрасно помним, что пока они держатся, ну, как бы нам надо держать марку, да, хотя очень хочется, если честно, не держать ее. Перейду к другой теме. Согласно тому же самому политику, 21-й пакет санкций может включать точечные ограничения против Лукойла и Роснефти, вплоть до заморозки их активов на территории Евросоюза. При этом сейчас действуют санкции Соединенных Штатов, они уже затрагивают эти компании. Лукойл, в частности, даже начал все-таки переговоры о продаже зарубежных активов своих. Скажите мне, пожалуйста, каковы, на ваш взгляд, ключевые экономические последствия вот всего происходящего, если Евросоюз введет подобные меры, и как эти нефтегазовые гиганты будут функционировать на европейском рынке или вообще прекратят свои функции там?
17: Ну, фактически их деятельность там заблокирована. Вспомните нефтеперерабатывающий завод в Швеции, который Германия конфисковала как раз у Лукойла. Да. Да, вспомните там румынские заводы и так далее. Да, там. Они сейчас пытаются их кому-то всунуть. Есть, конечно, желающие, но это малоадекватные желающие. И они все понимают, что потом придется... Ну, серьезные компании не очень хотят это делать. Они пытаются это все эксплуатировать через малоадекватных людей. Но все же понимают, и вот мы... Ярко это показываем, что все люди, которые нарушили права либо наших компаний, либо нашего государства, они с течением времени будут выловлены и наказаны, и их активы будут конфискованы
0: по
17: всему миру.
0: Да они в это не верят, Валерий Валерьевич. Ну, мало ли, что мы тут говорим.
17: Да пусть не верят. Ну, на самом деле, какие проблемы-то? Верить это не значит, что...
0: Проблема в том, что они сейчас ограничивают одни из самых крупнейших игроков на нашей экономике. На нашем стороне экономического рынка, и которые, соответственно, обеспечивают внешнеэкономические связи. В этом вся проблема. То есть, собственно...
17: Для нас, Для нас, на самом деле, сейчас в этом никакой проблемы нет, ровно потому, что это в основном громогласные заявления и мало практического смысла, потому что все, что могли заблокировать, все, что могли отнять, все, что могли конфисковать, они уже давно конфисковали. Mm-hmm. Это вот такие, это разговоры о том, что если ваш танкер, например, зайдет куда-то не в те воды, где ему было разрешено разгрузиться, ведь они продолжают покупать нашу нефть и наш газ. Почему, значит, те же, например, венгры возмущаются, что почему вы нам перекрыли нефтепровод «Дружба», хотя сами покупаете втихую русскую нефть во Франции, в Испании, разгружаете спокойно, в водах перегружаете. Они на самом деле намекают на то, что вот те вещи, которые мы готовы покупать, да, вот тем путем, который мы готовы покупать, те вещи, значит, не попадают под санкции. А если вы направите танкер куда-нибудь, не дай бог, ну, например, там, в ту же Венгрию там, каким-то образом...
0: То есть они хотят нам указывать, где мы имеем право ходить, развозить нефть, а где нет. И вот про потолок этих цен...

0: в Японии, в Китае, в Соединенных Штатах, кстати, тоже, да, хотя считается, что Соединенные Штаты сейчас обеспечивают Европу и многих других потребителей нефтью, но на самом деле они обеспечивают этих потребителей нефтью из стратегических запасов Соединенных Штатов. Они выделили 400 миллионов баррелей для этого, но судя по тому, как быстро падают эти запасы, там же падают не только запасы нефти, но падают запасы и дистиллятов, то есть самой солярки, бензина и все остальное. То есть вывозится все со страшной силой. Вот сейчас топливная инфраструктура мира напряжена до предела, ровно потому, что все понимают, что через Армузский пролив проходил 25% всей мировой нефти, и уже практически там 3 месяца нет никакого движения, там проходят отдельные танкеры, да, то проходит, то не проходит, то заплатили, то не заплатили, то Иран блокирует, то Соединенные Штаты блокируют, и вообще непонятно там. Там на самом деле 15% нефти саудовцы перебрасывают через свой нефтепровод в Красное море, а все остальное полностью стоит. И поэтому получается, что ну вот если Армуз не откроется в течение 3 недель, то просто наступит физический коллапс нефти, как говорит руководитель, не мы говорим, да, как говорит руководитель компании Exxon, а ему вообще стоит верить. И поэтому все понимают, что все находятся под огромным давлением. Еще раз напоминаю, что Европа до сих пор примерно от 20 до 30% нефти получает из России. И как бы она ни дула щеки, как бы она ни пыжилась, и те же самые европейские политики, как напомним, да, они говорят, что ну почему вы сами-то покупаете нефть, а почему нам нельзя?
1: Валерий Валерьевич, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. С нами на связи был экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну и прежде чем продолжить, хочу анонсировать, друзья, что вопрос дня у нас буквально состоится через минут 15, ну, плюс-минус. Поэтому, пожалуйста, заходите на нашу страницу во ВКонтакте, радио «Комсомольская правда», там вывешено уже голосование, тема и вопрос, собственно, проголосуйте. И заранее вам говорю о том, что комментарий можно оставлять под видеотрансляцией на Рутубе, а звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока с нами на связи корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берг. Маша, приветствуем.
7: Да, Маша, здравствуй.
1: Очень заинтересовал твой материал, который называется, все могут почитать на сайте kp.ru, «Ты сумасшедший». Слух о крике Трампа на Нетаньяху запустили с тайной целью. Ну, вообще, почему такое вот яркое название? Потому что просочились данные о том, как Трамп разговаривал с Нетаньяху. И, в общем, это начали терпеть.

0: тиражировать, а мы обратились к востоковедам, к политологам, чтобы они проанализировали. Ну, потому что, ну что, Трамп же не дурак, правда ведь? Вот так орать, не понимая, что его слышат, и кто-то там сливает каким-нибудь там Аксиосом, политика и всякими Блумбергом. Ну, я, собственно, так всех объединила, все информагентства. Скажи мне, пожалуйста, вот какой вопрос у меня возник. Итак, Аксиос, опубликованная запись разговора, имя, трактуется как спонтанный конфликт между лидерами, но востоковед Олег Макаренко, с которым ты беседовала, назвал это ширмой. У тебя какое впечатление сложилось? Это намеренно или действительно что-то там было так?
1: Ну, вообще, на самом деле, то, что публикует Аксиос, чаще всего, особенно вот именно авторы, которые, собственно, входят как раз в президентский пул Белого дома, он, кстати, не грешит обычно реальными инсайдами, ну, то есть то, что он сообщает, чаще всего через какое-то время подтверждается. Ну, по всей видимости, конечно, какой-то напряженный разговор между Трампом и Нетаньяху был. Не будем, мы сами свечку не держали, поэтому мы достоверно не можем подтвердить или опровергнуть, были ли там вот эти жесткие заявления из разряда «ты мне обязан», «я прикрываю твою задницу», как Трамп заявил Нетаньяху, ссылаясь якобы на то, что он ему помог избежать тюремного заключения на срок проведения расследования против Нетаньяху, а он сейчас как раз подозревается, там против него ведется судебное расследование по трем делам, в частности, там по коррупции, по кумовству и, там, скажем так, по превышению его премьерских полномочий. Вот. И, собственно, якобы Трамп наехал и напомнил ему о том, что он ему якобы должен, а его действия, собственно, Нетаньяху, они мешают ему Трампу, грубо говоря, продолжать.
0: А какие конкретно, да, вот, давай проясним вот, соответственно, всю эту схему. США намеренно вывели Израиль из диалога с Ираном, чтобы развязать Тель-Авиву руки в войне с Ливаном. Ну, как сегодня сказал Саша Кот, среднестатистический россиянин немножко запутался. Вот.
1: Да нет, на самом деле здесь все довольно понятно, то есть действительно Трамп ведет сейчас переговоры непосредственно с Ираном, и он заинтересован, во-первых, хоть на каком-то из международных фронтов одержать победу, потому что мы помним, что вот сейчас второй год, как Трамп у власти, его второй срок, и вот, практически середина уже будет. И за это время, кроме каких-то громких заявлений, пока Трамп не достиг никаких побед реальных на международной арене. Он там заявляет о том, что он там всех помирил, и о том, что у него там 9 войн, значит, он предотвратил. По факту, на самом деле, ну, как бы этого ничего нету. Поэтому Трампу сейчас кровь из носу нужен какой-то международный успех. И вот он пытается добиться относительно Ирана, но, как многие говорят, что вряд ли он сможет даже добиться той сделки, которая удалось достичь его предшественнику Бараку Обаме. Вот. Кроме того, и сейчас мы видели, что вчера, собственно, Иран заявил, что из-за того, что Израиль расширяет свою военную операцию на земле в Ливане и заявляет о том, что будет бомбить и южный пригород Бейрута, из-за этого Иран говорит, мы не будем продолжать переговоры. Мы останавливаем обмен сообщениями. Очень тоже интересная формулировка. Вот. Потому что Иран настаивает на том, что как раз ситуация в Ливане, она непосредственно включена и является частью как раз вот этого крупного международного, точнее, вот этого ближневосточного конфликта. То есть это не взаимоотношения только Иран, США и Израиль, но это еще плюс и Ливан, и даже сектор Газа в том числе. Вот. И поэтому как раз Иран выступает против, чтобы выносили за скобку Ливан. Вот. И всячески напоминает Трампу о том, что если уж останавливать боевые действия, то останавливать боевые действия в том числе и в Ливане. То есть, а Израиль, так как все-таки они предпочитают считать себя как бы такой самостоятельным игроком в ближневосточной как бы вот этой игре, то они настаивают на том, что они сами будут делать то, что они хотят, и они считают, они продолжают настаивать о том, что это их, так сказать, жизненно необходимо, эта война против Ливана.
0: Ну, то есть это и есть вот все, что ты сейчас рассказала, извини, пожалуйста, так оборвала тебя, что это все и есть та самая дипломатическая игра, где демонстрируют публично конфликт, США хочет сохранить лицо, вот такие цели, и это, соответственно, конечно, до этого были средства.
1: Да, да, да, но дело в том, что из-за того, что Иран вчера заявил внезапно для всех о том, что он приостанавливает с американцами переговоры, а мы слышим все это время о том, что Трамп заявляет о том, что у него успешный успех, вот уже завтра все, мы подпишем, Иран заинтересован, мы заинтересованы, все заинтересованы, но по факту ничего не происходит. И тут, значит, срыв такой происходит. И так как ему нужно показать Ирану о том, что он на самом деле имеет власть, ну или там имеет какие-то рычаги давления на Нетаньяху и на Израиль, для этого, собственно, вбрасывается в СМИ вот этот, вот эта информация о том, что вот он жестко поговорил с Нетаньяху, он его наказал, в жопе палку привязал. Вот. И, собственно, таким образом, он же тоже, простите, да, он тоже заявляет о том, что он якобы остановил продвижение израильских войск, ну, Цахала, на территории Ливана. Но по факту, вот как раз вот востоковед Олег Макаренко, он как бы напоминает о том, что на самом деле Цахал не пойдет дальше в Бейрут, потому что это, во-первых, грозит просто колоссальными жертвами. И
0: ливанцев или евреев? Мирных,
1: но и Цахалу в том числе, да. Поэтому, конечно же, он не заинтересован там просто класть энное количество людей. Мы и так не знаем, на самом деле, какое количество людей потерял Цахал в борьбе с Хамас и с Хизбаллой за эти вот с 23-го года. Вот. Это тоже такая информация, которая скрыта как бы и зашифрована, засекречена. Вот. И поэтому на самом деле Трамп устраивает по факту показуху, пытаясь таким образом как бы выглядеть миротворцем не только в глазах Ирана, и таким образом возвращая его за стол переговоров, ну и, конечно же, подчеркивая свой статус миротворца на всей международной арене.
0: Маш, а скажи, пожалуйста, а означает то, что без штурма Бейрута, ну вот о чем ты сказала, что не пойдет туда Тель-Авив, да, а Израиль уже достиг тактического успеха и, ну, там, создал буферную зону, теперь там работа над ее закреплением, вот в этом плане?
1: Ну, на юге Ливана, я имею в виду, конечно. Просто, ну, мы же знаем, что цель того же Израиля, как бы, там, устами того же Нетаньяху, это полностью уничтожение, например, режима в Иране, вот, он ему грозит смертью, и то же самое, ему нужно уничтожить полностью Хамас, и этот полностью уничтожить Хизбаллу. А Хизбалла очень аффилирована, грубо говоря, с властями того же Ливана. Ну, то есть, получается, это тоже уничтожение там, полностью власти в Ливане. Вот. А тем более, просто я думаю, что на самом деле до конца это невозможно все равно.
0: А почему не может быть возможен срыв диалога с Израилем? Может, это и выгодно США для усиления давления на Тегеран? Почему такая версия не была у востоковеда твоего?
1: Нет, нет, на самом деле, ну, то есть Трампу сейчас выгодно именно доведение хотя бы до уровня меморандума какого-то договора с Ираном. То есть, хорошо, там, возможно, это не будет такой же, там, как вот я говорила, там, успешный какой-то договор, как это было достигнуто с Обамой, вот, но сейчас нужно хотя бы ему решить, грубо говоря, сам Трамп, когда впрягся в этот конфликт с Ираном, он на самом деле загнал себя в угол, потому что мы сами видим, что ситуация с Армузом, что поднялись цены на энергоносители, еще и следующий пролив, который контролируется хуситами, тоже может быть закрыт. То есть на самом деле как бы Трамп себя загнал в такую ловушку, из которой ему действительно выход только один, это договариваться сейчас с Ираном. Но Иран тоже не дурак. Он сейчас заинтересован продавливать свою линию. Он понимает о том, что Трамп оказался вот, ну, как бы в такой непростой ситуации. И они, конечно, будут давить. Они, конечно, будут давить на том, что они будут сохранять и требуют сохранения своей ядерной программы. Они будут требовать там сохранения своего там ракетного арсенала. А также, в том числе, и своего контроля над Армузом. Что они,
0: ну да, что они придумали, да-да-да, собирать денежку.
1: Конечно, ну, может быть, они там пойдут, то, что они деньги не будут брать, что они просто будут контролировать, ну, кто будет проходить.
0: Конфетами, что ли, я не знаю, цветами?
1: Ну, я не знаю, ну, по крайней мере, будут осуществлять контроль, может быть, там будет какое-то квотирование по странам, кто его знает.
0: Поняла.
1: До чего договорятся.
0: Спасибо.
1: Вот, а так, конечно, Иран тоже заинтересован уже, конечно, в приостановке и в какой-то там, в рамках какого-то мирного договора.
0: Ясно, да. В общем-то, все подустали от этой ситуации, какой-то тупиковой, и бодаются вот именно в прямом смысле слова сантиметр вправо, сантиметр влево, и в итоге все на месте. Мария Берг, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», большой материал, который читаете на сайте kp.ru. Благодарю тебя.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Юлия Антонова. Здравствуйте. В Великолукском ЗАГСе чествовали серебряных юбиляров. Серебряную свадьбу отметили Сергей Конопатов и Юлия Самосват. Торжественное чествование юбиляров было организовано в отделе ЗАГС администрации города Великие Луки. Супруги вновь поставили свои подписи, только уже в книге почетных гостей. 31 мая 2001 года Сергей и Юлия связали себя узами брака. За 25 лет супруги вместе прошли через множество жизненных испытаний. Прожили путь, основанный на взаимном уважении. Гордостью семьи являются дочери Виктория и Александра. В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области 3 июня 2026 года с 8:00 до 13:00 на территории города Великие Луки будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности системы оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться. Футбольная команда в воскресенье 7 июня на стадионе «Экспресс» проведет 6-й домашний матч нового сезона «Лион первенства по футболу» среди команд 2-й лиги дивизиона «Б» 2026 года с одним из лидеров группы – Муромом. «Луки Энергия» приглашает всех на стадион. Семьями и друзьями поддержите на «Экспрессе» в этой игре нашу футбольную команду.
2: О валютах.
7: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10 рублей 70 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас, друзья, будет история на миллион, как говорится. Посуда летает сквозь стены. Всеми ночами стоит грохот. Ну, в общем, дело было в Арзамасе. И жители дома, в котором посуда летала сквозь стены, в одной из квартир, так что вы себе представили, это многоквартирный дом, соответственно, даже пожаловались в мэрию. Ну, представьте себя. Приходите вы в мэрию, записались, дождались часа X, пришли и говорите, знаете, мы хотим пожаловаться на полтергейста или на какую-то нечистую силу. Ну, в общем, на что-то потустороннее, необъяснимое. Разные люди бывают, и по-разному они это обозначают, но суть-то одна. Итак, в небольшом городе Арзамасе в Нижегородской области поселился самый шумный полтергейст в России. Барабашка, видите, сколько вариантов? Полтергейст, барабашка, да, по имени Флис. Его окрестили исследователи паранормальных явлений, больше года терроризировал жильцов одной из квартир. Кидался в них вещами, стучал по ночам, портил продукты. Обеспокоенные жители даже были вынуждены пожаловаться на него в мэрию, но там только развели руками. Ну, а корреспонденты «Комсомольской правды» начали разбираться, откуда взялось все это, откуда взялся этот полтергейст в Арзамасе и почему в него поверили охотники за привидениями. И действительно, выпустили большой материал, дополненный фотокарточками. Вы только не думайте, что мы вдруг тут начинаем, знаете, как-то какую-то программу очевидная, невероятная, но не научная. Нет, если, в общем-то, где-то что-то происходит, с этим надо разобраться и, в общем-то, выяснить, а что, в чем дело. Пока я вам буду рассказывать эту историю по чуть-чуть, да, многосерийный сериал у нас получается, я сразу хочу вам сказать о нашем сегодняшнем вопросе дня. Сталкивались ли вы с чем-то потусторонним в своей жизни? Ну, с чем-то необъяснимым, да? Я какие-то, знаете, пытаюсь здесь слова подобрать, чтобы это не звучало, как гадаю на картах вечером скидки. Нет. Но вот с чем-то таким, что можно считать потусторонней силой. Наверное, так. С чем-то необъяснимым. Поэтому звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Второй вопрос, верите вы в это или нет? Это совершенно вот сейчас не то, о чем разговор идет. А вот я вижу и объяснить не могу. Но только серьезно, а не так. Я вижу читающим своего младшего ребенка объяснить это. Нет, это не подходит в ответ. Да, еще один момент. Во-первых, на нашей странице во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» есть опрос. Верите ли вы в паранормальные явления? Ну, то есть верите вы в них? Зависит от того, видели вы их или нет, встречались вы, сталкивались ли вы с ними или нет. Поэтому, пожалуйста, проголосуйте, это тоже очень интересно. И тут еще как раз в ВК слушатель написал, читаю ли я их вопрос. Читается ли вашей очаровательностью наше сообщение? Да, Валентин Кунцевич, читаю, все читаю. Мне вот все тут сюда приходит, я все анализирую, ну, когда могу себе это позволить. Поэтому давайте, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Обращение сейчас к нашему уважаемому звукорежиссеру, как только будет звонок, сразу давайте его вводить в эфир, а я пока... А, Лия из Пензы уже дозвонилась, и... да, я просто собралась вторую серию выдавать. Хорошо, здравствуйте, Лия.
9: Здравствуйте, Мария, добрый вечер.
0: Итак, верите ли вы в паранормальные явления? Давайте начнем с общего вопроса.
9: А вообще нет, и вот к этой истории, которую вы рассказали, я тоже отношусь со скептизмом, честно говоря, сразу представляется вот это все подставное, да, все, что происходит специально ради рейтингов там и все такое. Но при этом я задумалась, когда вы задали вопрос о том, было ли у меня паранормальное, и поэтому решила позвонить.
0: Ну, так как было или не было?
9: Вот такая история была у меня. Значит, мне было лет 6, когда моя мама развелась с отцом, и мы переехали в новую квартиру. Собственно, так как я была ребенком, я не могу это оценивать объективно. Но помню, что у нас через несколько дней после переезда начали стучать шкафы, падать чашки. И вроде бы я так воспринимала, что неужели кто-то там, барабашка или призрак, барабашка заберет себе, меня мама пугала раньше и так далее. Пока я не увидела реальный страх в глазах моей мамы, которая действительно испугалась, когда убирала все эти осколки, когда ночью шугалась от этих звуков. И самая кульминация истории в том, что в какой-то момент она пригласила священника осветить квартиру. И когда он ее осветил, все прекратилось. При этом я все равно скептически отношусь. Но вот такая история была, и делай с этим, что хочешь.
0: Спасибо вам большое, Лия. 8-800-200-97-02. Друзья мои, заходите. Кстати, все свои комментарии вы можете оставлять под нашими видеотрансляциями, которые идут сейчас на Рутубе, на нашей странице, и во ВКонтакте. Но это, там есть обсуждение, конечно, и по теме, но, видимо, мой свитер сегодня бьет все рекорды, и даже какой-то там пакет с пакетами санкций. Вот варианты. Похоже, Мария сегодня требовала от начальства повышения зарплаты. Да, Наталья из Москвы к нам дозвонилась. Здравствуйте, Наталья.
10: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вы верите в паранормальные явления?
10: Да, верю.
0: Слушаю.
10: Я хочу рассказать случай. В Калужской области моя тетя, ныне покойная тетя Нина, сама видела в деревне простой деревянный дом. Как они вошли там, ну, уже слух ходил по деревне, что там прыгают тарелки, летают полотенца, веники. Все это она видела сама. И это никакая не сказка, ничего. Это было по-настоящему.
0: А вы откуда об этом узнали? От тети или сами тоже наблюдали?
10: Да, тетя нам сама рассказывала. Мы были еще совсем маленькие детишки. Уж и какой. Она нам все это рассказывала.
0: Детей так пугать-то зачем, спрашивается?
10: Нет, это не пугать, это была реальность. Зачем пугать? Это не пугать. Это было все реально.
0: Хорошо. Если реально, то это, конечно, не страшно. Да, мне кажется, самое страшное. Спасибо вам большое. А, подождите, не уходите.
10: Да-да.
0: Расскажите мне, а как, чем там дело-то кончилось? Ну вот прыгали тарелки, летали чашки, вилки, ложки.
10: Вы знаете, там в этом доме, по-моему, как тетя, я помню, рассказывала, жила мама и дочь. И вот после кончины мамы как-то это стало поутихать.
0: Угу.
10: Как-то вот что-то вот это.
0: Ой.
10: Но это было абсолютно реально. Потому что тетя у меня была врачом, как говорится.
0: А, то есть высокообразованный человек, который просто так вот не будет верить в тарелки, чашки. Я вас поняла. Поняла.
10: Да. Слушайте, вот
0: страсти мордасти у нас накаляются. Так, ну я серьезно, да. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Верите ли вы в паранормальные явления? Если да, то почему? Санкт-Петербург на связи. Марина, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Во-первых, я очень расстроена, что я не дозвонилась в самом начале и первой, потому что я морально готовилась.
0: Звучит как претензия. Так.
11: Вот, я морально готовилась к тому, что после моего мнения мне тоже палку куда-нибудь привяжут.
0: Это так, не трогайте Марию Берг, пожалуйста. Это...
11: Она прекрасна. Мне очень понравилось ее включение и эта фраза. Видите, я ее даже применила. И я была готова к тому, что меня будут осуждать, потому что я настолько не верю во все это. Вы как научный журналист, у вас прекрасные программы. Вы понимаете, что любое необъяснимое рано или поздно объяснение найдет. И все эти шумы, это или сосед в шапочке из фольги, или это какие-то дикие животные. Всему есть объяснение. И притягивают за уши, и боятся чего-то. Это от непонимания, незнания, и только нервные клетки, собственно, свои тратят. Я категорически против, но не бывает такого. В моей жизни,
0: то, что НАТО опубликовало очередную порцию фотографий неопознанных летательных объектов, Как вы
11: а
0: к этому
11: что
0: относитесь?
11: Там в этой порции? Они опять фотографии какого-нибудь истребителя с припиской, что мы, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Разве это доказательство? Нет. Вы вспомните, даже у нас безумной популярностью пользуются программы про гадалок, ведьм, экстрасенсов и всего. И даже ведущие этих программ с топовыми рейтингами сами говорят, что все это постанова, что нет там никаких экстрасенсорных способностей, и люди даже в багажниках не могут найти там живое, неживое. В общем, я категорически против, а те, кто настаивают на том, что это существует, уж простите, но в большинстве случаев это нужно лечить медикаментозно. Простите.
0: Угу. Какая вы строгая и жесткая женщина. Спасибо вам большое за звонок. А я что-то сижу и вспоминаю сериал «Топи». Если кто не смотрел, место, откуда нельзя вырваться. Мне просто кажется, что мы с этим сталкиваемся так редко, и это не афишируется серьезными людьми, что, в общем-то, и сложно привести какие-то примеры. Так, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в паранормальные явления? Голосуйте, пожалуйста, на нашей странице во ВКонтакте. Там такой же опрос висит, пожалуйста. Так, читаю. Точно не знаю, но может быть. Какие-то флешбеки из 90-х, там все бегали с какой-то потусторонщиной, круги на полях, банки... Не-не-не-не-не, это не совсем то. Ну, простите меня, я же вам не про Кашпировского или Алана Чумака. Вот совсем не про это. Я же с самого начала обозначила. Ну, посерьезнее. У бабушки в доме жил домовой. Она рассказывала, как ей на грудь... Ад, смотрите как, неспроста. Я сейчас объясню, почему я так хоп сказала. Дочитаю сообщение от Миши сначала. Во ВКонтакте пишет. У бабушки в доме жил домовой. Она рассказывала, как ей на грудь прыгало что-то тяжелое. Дом частный, двухэтажный, очень большой. И она спит без света, с открытыми окнами и ничего не боится. И вот смотрите, какая история. Я с Мишей не знакома, к сожалению. Но абсолютно такую же историю о том, что домовой садится на грудь спящего человека, я слышу в детстве от своей соседки. Вот меня сейчас это как-то немножечко зацепило. Звонок из Москвы у нас. А 5 секунд осталось до конца? 30 секунд до конца этого блока. Если подождет человек, новости мы послушаем. Последние, самые свежие. И вернемся. А я жду от вас звонков. 8 800 200 ровно 9702.
2: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
12: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
13: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. Вопрос дня.
0: продолжаем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в паранормальные явления? Ну, естественно, мы не просто так взяли эту тему. Тут такая история приключилась в славном городе Арзамасе, куда отправились наши авторы, наши корреспонденты. И я сейчас не буду тратить время, рассказывать эту историю. Начало я уже упомянула в самом начале опроса дня, вопроса дня. Вы заходите на сайт kp.ru и вот прочитайте. Очень любопытный материал. Так, у нас есть звонок. Олег из Москвы дождался. Ура! Здравствуйте, Олег.
14: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, если очень коротко, я думаю, медиа в США раскручивают тему летающих тарелок инопланетян, чтобы отвлечь от темы Ирана и Эпштейна. Это тоже распространенная, да, точка зрения. Ну, а по поводу вот вашего вопроса, я бы, ну, придерживался, ну, взглядов, так сказать, близких к агностицизму. Я не знаю...
0: Близких к чему, не расслышал? К мистицизму, вы сказали, или к чему-то другому?
14: Агностицизм.
0: А, все, агностик. Поняла, агностик. Да, я просто не расслышала, слушаю дальше.
14: Да, я не знаю, есть это или нет. Ну, одна интересная история. Январь 2012 года я был на Кубе. И вечером, ну, прогуливаясь, так сказать, я как-то забрел... Там в один квартал одноэтажные, ну, можно сказать, почти трущобы. Я там, ну, познакомился и провел какое-то время с кубинкой европейской внешности.
0: Ну, так, она так,
14: была,
0: так.
14: Была белая.
0: Тепленькая пошла.
14: У нее была маленькая дочка, а на следующий день я не мог найти этот квартал из этих, условно говоря, вот домиков, трущоб. Он просто исчез.
0: Так хорошо время, значит, провели. Понимаете, что делать? Я поняла. Спасибо вам большое за звонок, что дождались. 8 800 200 ровно 9702. Вот тут пишут: домовой садится на грудь, это отсыл к нашим переговорам, спящего человека. Это сонный паралич. Все, кто это испытал, говорят одно и то же. К сожалению, безымянный channel 405-37-697 это написал. Кстати, спасибо, потому что я же записывала большую программу передача данных со знаменитым сомнологом Романом Вячеславовичем Бузуновым, и он как раз очень подробно рассказывал про этот сонный паралич. Если хотите, послушайте. Этот подкаст есть и в видеоверсии, и в аудиоверсии. Ну, как минимум, на сайте radiokp.ru, там точно на всех подкаст-платформах. И очень логичное объяснение, очень логичное. Так, Елена у нас. Елена откуда? Елена, скажите, здравствуйте, и скажите, откуда? Елена, здравствуйте. Алексей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
15: Алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю вашу историю.
15: Ну, я, собственно, звонил сказать про сонный паралич.
0: О, это вы вот этот channel 405-37-697?
15: Нет.
0: Да. А вы испытывали сонный паралич?
15: Да, один раз было, но, вы знаете, на нервной почве. Я тогда, ну, были проблемы там.
0: Ну, когда родился очередной ребенок, я полагаю, что тут тоже это объяснимо, да.
15: Конечно. А вообще мне мама рассказывала ту же самую историю. Когда она у меня в деревне, в Новгородской области, и вот она с Селигера, она приехала, когда в город, на завод устроилась работать. Ну, закончила ПТУ, потом завод устроился, и дали в общежитии там, значит. Ну, там они вместе, по-моему, жили с кем-то там.
0: Ну.
15: Вот, и она мне прям рассказывала, что, да, вот на грудь, как будто бы не пошевелиться. Но она рассказывала мне еще одну такую вещь, что он ее носил по комнате.
0: Господи помилуй. То есть сначала он сел ей на грудь, а потом он ее носил по комнате? Это прямо какие-то там, картины Вальехо.
15: От раза к разу. Ну вот она мне так... Она не то, что это не течилось, как бы, но...
0: Не, я понимаю, просто... Я понимаю.
15: Она мне это рассказала.
0: Просто тоже меня поймите, во мне борются две сущности. Женская... Да ладно.
15: Он за ней приехал в деревню, вот как бы увязался... И хочет, чтобы она вернулась домой в деревню. Короче.
0: Понятно. Вот. Она спасибо. Так спасибо. Вот. А вы потом сделали вывод, что это был сонный паралич тоже, да?
15: Ну, я со временем, ну, повзрослел, там, почитал, и у меня самого примерно то же самое было. Ну, вот как по описанию. Как вот,
0: да, я вот поняла. Спасибо. Давали. Спасибо, да. Друзья мои, я просто вот не договорила фразу. Вы меня тоже поймите. Во мне правда сейчас борются две такие параллельные, ну, личности. Я чисто по-женски вот хочу сесть, знаете, так это подпереть кулачком подбородок. И вот, да ладно, а она чё? А он чё? Не может быть. А с другой стороны, конечно, я популяризатор науки, и вот как-то все это неловко. Но я считаю, наша задача – находить компромисс. Верите ли вы, сталкивались ли вы с паранормальными явлениями? Голосуйте на нашей странице во ВКонтакте и звоните. 8 800 200 ровно 9702. Людмила Николаевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
16: Я верю.
0: Так,
16: потому
0: почему?
16: Что столкнулась с очень необычным явлением, вот все слушаю, но такого я ни у кого не слышала, как случилось со мной. Я была молодая, вышла замуж, 21 год мне было. И вот 7 июля муж пошел на день рождения сестры брата-близнецов. Я осталась дома, стирала белье и вышла на балкон, чтобы встряхнуть просто. Подняла повыше, и дальше случилось то, что случилось. Объяснить не могу. Примерно. То ли на экране, ой, то ли на простыне появился маленький экран, то ли у меня в голове. Объяснить невозможно, правда. Этот экран начал увеличиваться и как бы наползать на меня очень быстро. И я очутилась, мгновенно очутилась в подъезде, где был день рождения.
0: Если бы вы сейчас не видели мое лицо, оно говорит гораздо красноречивее.
16: Да, вы знаете, да, это очень удивительно, но это лично со мной, мне сейчас 73 года.
0: А потом, вот как вы очнулись? Или вы не очнулись? Как вы обратно в квартире
16: нет,
0: своей оказались?
16: Это самое интересное впереди. Я полетела, как будто бы я лечу над лестницей. Обратила внимание, в советское время плафоны такие полукруглые, металлические висели над лампами. Плафон был сбит. Я пролетела и вижу. Вижу, спускается по лестнице сверху вниз женщина. У нее платье с подола я увидела, она сверху вниз спускается. Платье красивое, длинное до пола. И яркие васильковые, желтые и красные цветы крупные.
0: Давайте, да-да.
16: Она спускается вниз. Я, значит... И я вижу, с ней мой муж.
0: Так, она подходит. Это как с кубинской женщиной с ребенком. Вот тут начинается самое.
16: Я не видела кубинскую женщину с ребенком, не сразу слышала.
0: А вы потом, вы там мужу претензию, предъяву предъявили, они вас не заметили? Что вы ему сказали, когда он пришел? Я просто укорачиваю разговор.
16: Меня никто не видел. Она прислонилась к мне, наклонилась над ней. Я думаю, я видишь, шарика какого была, я не знаю, или разум мой был. Я прямо напротив их лиц. Он хотел ее поцеловать, она отвернулась. Я мгновенно оказалась с другой стороны, и в это время у меня упала простынь из рук.
0: А когда муж вернулся домой, что вы ему сказали?
16: Я побежала туда.
0: А, вы сразу туда побежали? Так, и что там было?
16: Я сразу, в мокром халате, с мокрым пузом, я прибежала. Я... поднимаюсь по лестнице и вижу именинницу, которая сшила вот это самое платье, которое я видела, длинное в пол, расцветка, в сущности. Она его сшила, первый раз оделась, извините, волнуюсь. И вот она спускается, и я подбегаю к ней, уверенная, что это видела. Никаких сомнений у меня не было, что это такое, экран появился. У меня даже мыслей таких не было.
0: Нам надо ускоряться, да, а то времени не хватит больше. Так, и что вы ей сказали?
16: Ну, он тебя поцеловал, она говорит, я не верю ему, я не верю. Я ему сказала, у тебя ребенок, он говорит, я разведусь. Мы потом развелись с мужем, потому что это казалось все правда.
0: Спасибо вам большое за историю. Серьезные такие штуки у нас. Смотри-ка, пошло все, да? 8 800 200 ровно 9702. Алла Самойл, Смольянинова, да, пишет. Здравствуйте, Мария. Я верю в паранормальные явления. Они происходят не со всеми, а только с избранными. Спасибо большое вам за ваши передачи. Большой привет вам из Керчи. Приезжайте к нам в Крым. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Ну, а вы верите, Игорь?
17: Больше не верю, чем верю.
0: Так.
17: Скорее всего, это из области неизученного.
0: Угу.
17: Вот. Ну, это вот как, думаю, видели, когда самолет как бы в небе завис и стоит на одном месте.
0: Ну...
17: Видели такое явление?
0: Нет.
17: Вот. Как это нет?
0: Так это
17: ну,
0: нет.
17: Очень часто.
0: Вы имеете в виду эффект того, что он от нас очень-очень далеко, что мы не замечаем,
17: нет,
0: как он движется?
17: Нет, эффект того, что самолет завис в небе и стоит на одном месте. Когда движешься в машине, вот и если рядом аэропорт, периодически такое явление возникает.
0: Ну, может, я не обращала внимания. И, то есть, это вот ну, что? Что вы этим хотите
17: вот,
0: да,
17: особенно
0: сказать?
17: Вечером у него светит навигационные огни, он весь переливается, и многие говорят, ой, я видел НЛО. И снимает это. Ну, при ближайшем рассмотрении видно, что это самолет. Вот, ну и много подобных. Опять вот... Раньше
0: Мила,
17: очень много было заявлений.
0: Из неизученного. Все, мне понятна ваша точка зрения. Коллеги, спасибо вам всем за звонки. Конечно, было и смешно, и страшно местами. Но отлично посидели. Хорошо начали вечер. Да? Хорошо сидели, что началось. Спасибо большое. А, кстати, материал действительно интересный. Посуда летает сквозь стены. Всеми ночами стоит грохот. Читайте на сайте kp.ru. А итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня.

0: «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О дефиците.
1: В Минэнерго сообщили о мерах, предпринимаемых для обеспечения Крыма топливом. Сейчас прорабатываются дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. Пояснили в ведомстве. Накануне в Кремле заявили, что вопросы обеспечения Крыма топливом стоят на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Еще днем ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что на полуострове введены ограничения на продажу бензина. На АЗС топливо марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам.
0: О судебных делах.
1: ФСБ сообщили о вынесении приговора за шпионаж гражданки Украины. Женщина была задержана на территории Ярославской области, где готовила теракт на железной дороге, уточнили в региональном управлении ФСБ. Она осуждена на 17 лет лишения свободы. Обвиняемая по собственной инициативе вышла на контакт в мессенджере с представителем спецслужб Украины и по его заданию осуществила передачу противнику информации об объекте железнодорожного транспорта с целью совершения теракта.
0: О политике.
1: Венгрия дала понять, что не будет против вступления Украины в Евросоюз. Подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве, сообщает политика со ссылкой на дипломатов. По их данным, Венгрия согласилась снять свое долгосрочное вето после смены правительства и достижения компромисса по ключевым вопросам.
0: О выплатах.
1: Антон Котяков назвал число обращений на получение ежегодной семейной выплаты. С 1 июня в соцфонд поступило свыше 538 тысяч заявлений от семей с двумя и более детьми. 99,9% из них в электронном виде через портал госуслуги, сказал министр труда и социальной защиты. Финансовая поддержка доступна родителям двух и более детей, если доход в семье за 2025 составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.
0: О спорте.
1: Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым, сообщила пресс-служба армейцев. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. В пресс-службе отметили, что Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: «По сути дела». Николай Стариков.
3: Итак, в студии «По сути дела» я, Андрей Зубов, и вместе со мной Николай Стариков, но в этот раз Николай с нами из славного города Волгограда, он же Сталинград, из города-героя, на видеосвязи. А мы сегодня поговорим о множестве интересных тем. Первое, конфликт на Украине переходит в новое качество. Это не я сказал, это цитата Владимира Путина. 1 числа он провел совещание по удару по колледжу в Старобельске. Там были названы, во-первых, имена троих ответственных за этот удар. Это... в частности, командование беспилотных войск ВСУ. Кроме того, вот подытожил это совещание президент словами о том, что все меняется, и если киевский режим продолжает бить по нашим гражданским объектам, намеренно убивает детей, это значит, что конфликт переходит в новое качество по их инициативе. И, собственно, это новое качество, наверное, мы уже увидели, открыв новостные сводки и узнав об одном из самых мощных ударов вооруженных сил России, который был нанесен по Украине, по военным заводам, в Киеве взрывались снаряды. Ну, география удара просто огромна, там больше 6 областей попало под удары и ракет, использовались «Искандеры», ну, то есть вся широкая линейка.
4: Серпоны.
3: Цирконы, Х-101, да, то есть там практически вся наша ракетная гвардия вылетела, кроме, естественно, Орешника, его в этот раз не применяли. Ну и, конечно же, наши герани, наши дроны, били их, было больше 600, если не ошибаюсь, и больше, ну, порядка 80 ракет, в общем, в этот раз. Был удар. Итак, конфликт переходит в новое качество. Как вы думаете, чем еще может символизироваться это новое качество? Что значит эта фраза президента? Давайте немножко расшифруем, Николай Викторович.
4: Ну, приветствую вас, уважаемые радиослушатели, приветствую, уважаемый коллега. Я к словам президента о том, что это новое качество конфликта, и это их выбор, сказал Путин, я бы добавил еще слова Пескова, пресс-секретаря нашего президента, который сказал, что террористические удары киевского режима создают иную парадигму. Ну, мы видим, что военной конкретики мы в словах не увидели, не услышали, но и вряд ли она была бы нам названа. То есть выступил верховный главнокомандующий и назвал четко цели, время удара, форму, какие средства поражения будут применяться. Такого, конечно же, не будет. Но действительно, сразу был осуществлен, ну, наверное, самый массированный, ну, или один из самых массированных.
3: Один из самых массированных, да.
4: Да, один из самых массированных. Но мы видим, что вот эти удары идут, собственно говоря, по нарастающей. Теперь давайте попробуем понять, что за новое качество конфликта перед нами. Ну, здесь вопрос, как всегда, упирается в историю военных конфликтов. И, наверное, отчасти мы можем вспомнить Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Но сразу хочу сказать, что здесь все сравнения, они... ну, приблизительно, условно, и я не говорю о том, что то, что происходило в той войне, оно вот дословно повторится в этой. Но на определенном этапе я напомню вам, что Иосиф Виссарионович Сталин выступил с речью, где сказал, что если немецкие фашисты хотят войну на истребление, то они ее получат. После чего через некоторое время немцы были отогнаны от Москвы. Это вовсе не значило, что Советский Союз начал истребление немецкого народа. Нет, тот же Сталин говорил о том, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Но это значит, что боевые действия Красной Армии начали вестись, ну, с совершенно иной интенсивностью. И мы помним, что в особых случаях тот же самый Сталин давал распоряжения, хотя вроде как бы письменных документов нет, но об этом знают все и знали солдаты. Не брать в плен военнослужащих определенного полка немецкой армии, которые зверским образом казнили Зою Космодемьянскую. Ведь это тоже примерно в то же самое время и тоже укладывается в те слова, которые стоял Сталин. Или давайте вспомним чуть более ранний период Второй мировой войны. Он назывался «Странной войной», когда Великобритания и Германия как-то очень по-странному воевали. Я напомню, что несмотря на то, что Германия в тот момент нанесла удар по Польше в 1939 году, потом разгромила польскую армию, британская авиация сбрасывала листовки над немецкими позициями. И вот эта странная война продолжалась до 1940 года, после чего, сейчас мы уже не будем в военные подробности удаляться, но стороны начали наносить массированные удары по городам, чего в их военной истории до этого не было. Да, немецкая авиация, если вы помните, разбомбила испанский город Герника, но во время испанской гражданской войны разбомбила Варшаву. Но в отношении Великобритании и в отношении Германии со стороны английской авиации соблюдалось то, что вот называлось странной войной. А потом в мае стороны начали наносить удары по кварталам, и это придало совершенно иное, ну, наверное, я бы сказал, лишнее, ненужное качество Второй мировой войне, где были масштабные массированные бомбардировки. И все стороны конфликта, за исключением Советского Союза, использовали эту форму. Вот поэтому, когда мы вспоминаем историю и говорим о новой парадигме, как сказал Песков, или, как сказал Верховный главнокомандующий, новом качестве конфликта, то я думаю, что мы должны понимать наращивание ударов нашей армии в масштабах, в глубину, в расширение перечня объектов, по которым эти удары наносятся. И, собственно говоря, ночью, согласно сообщениям и, в первую очередь, Минобороны России, и украинских источников, мы тоже это увидели. Ну вот, например, украинские источники пишут, что использовались гиперзвуковые ракеты «Циркон», и ни одна из них не была сбита. Они указывают число использованных ракет, но мы не знаем, так это или нет, но важно, что действительно они расписываются в том, что ПВО действует неэффективно и оценку ставит неудовлетворительно. Поэтому мне кажется, что здесь мы имеем дело еще и с расширением, усилением российских ударов, потому что сегодня сам Зеленский публично расписался в том, что ПВО Украины находится в очень печальном состоянии. Нехватка ракет или малое их количество, большое количество целей, которые надо прикрывать, приводит к тому, что вот это ПВО растягивается, и российские удары, ну, я полагаю, достигают большего количества целей и наносят им максимальный ущерб, который возможен в сегодняшней ситуации.
3: Более того, я, наверное, должен добавить, что вот момент, когда это произошло, по сути, объявление о вот этой новой форме, оно было 1 июня. Да, 1 июня – это первый день лета. Летом, как мы знаем, помимо всего прочего, очень многие говорили, военные эксперты, ну, в общем-то, можно было даже прочитать, скажем так, намеки на это в официальных сообщениях. Летом наша летняя кампания, наша наступление должно достигать каких-то серьезных целей. И Владимир Путин говорил, собственно, дважды на своих последних пресс-конференциях в начале и в конце мая, он говорил о том, что приближается окончание специальной военной операции, что, собственно, действительно этот момент уже, ну, на какой-то обозримой дистанции. И вот мы видим усиление этих ударов и расширение списка целей. Я абсолютно согласен, что, скорее всего, расширится еще список целей. Не в том смысле, что мы будем лупасить по гражданским. Ни в коем случае никогда такого не было и не будет. И как вы, собственно, правильно сказали, мы были единственными во Второй мировой, которые не устраивали ковровых бомбардировок городов. Здесь мы это тоже делать не будем, это средство НАТО, но расширять географию и именно что этих целей, расширять допустимый вот этот список целей, включать в него какие-то объекты двойного назначения, может быть, автозаправки, что-то вроде того, мы действительно будем, и более того, это очень логически связано с тем, что сейчас мы проводим наступление. Мы там пытаемся окружить Орехово, то есть наши группировки ведут постоянное наступление, и

0: Вот противник их постоянно нарушает, и именно поэтому президент сказал такие слова.
1: Да, это действительно символично, и более того, мы продолжим эту тему во второй части. Оставайтесь с нами. Спасибо большое.
2: По сути дела, Николай Стариков. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
4: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудио.
8: По сути дела, Николай Стариков.
1: Мы возвращаемся в студию «По сути дела». Вместе со мной сегодня удаленно из прекрасного города Волгограда, он же Сталинград, вместе со мной Николай Стариков, и мы анализируем то, что происходит вокруг Украины, а происходит некоторая эскалация, причем даже Россия, даже президент говорит, что конфликт на Украине переходит в новое качество. Но дело в том, что ставки поднимает и Европа, и сама Украина. Мы прекрасно знаем, что по освобожденным регионам и Крыму пытаются устроить какой-то вид топливной блокады. То есть беспилотники врага совершенно осознанно гоняются, охотятся на бензовозы, пытаются перебить все транспортные артерии. Мы понимаем, что их не так мало благодаря обходному пути по Азовскому морю, но все равно достаточно серьезно пытаются выбить нашу логистику в новых регионах, чтобы обеспечить там некоторое топливное голодание. Что происходит, почему Украина повышает так ставки, и, что самое главное, почему ставки начала повышать Европа, ведь оттуда мы слышим заявления про удары, в том числе и по Калининграду, про возможность атаки на Калининград. Что происходит? Все-таки Старобельск, атаки, абсолютно осознанные атаки на наших детей, это часть какого-то плана, к чему ведут, собственно, украинцы, к чему ведет Зеленский, к чему ведут его западные кураторы.

0: чего мы хотим, чего они хотят, чтобы мы дошли до войны уже более глобальной, чтобы в это втянулась в Европа, чтобы мы использовали, прошу прощения, оружие, которое мы не использовали никогда?
1: Ну, дорогие друзья, программа, по сути дела, отличается не только тем, что мы вам рассказываем о происходящих событиях и поясняем их смысл, но и в том, что мы оба ведущие иногда выезжаем в командировки и смотрим события на местах. Вот, Андрей, в тот момент, когда вы вместе с нашим президентом были в Китае, мы обсуждали как раз смысл тех ударов, которые были нанесены по Старобельску. И поэтому я еще раз хочу, дорогие друзья, повторить, потому что вы увидите логическую взаимосвязь с тем, что мы сейчас обсуждаем. Запад руками Украины с помощью инфраструктуры, созданной компанией «Палантир» и «Пентагоном», наносит удары с целью максимальных жертв, но не максимальных жертв среди военнослужащих, а максимальных жертв среди русского народа. Та задача убивать 50 тысяч русских в месяц, о которых говорил и глава киевского режима, и его министр обороны, она вот таким образом выполняется.
0: То есть вы хотите сказать, что война на истребление, вот то, о чем мы говорили в первой части, она действительно уже началась с их стороны?
1: Ну, когда Сталин говорил о войне на истребление, он ведь имел в виду факты геноцида, убийства мирного населения, умерщвления военнопленных, другие военные преступления.
0: Все это мы видим со стороны киевского, да.
1: Да, вот мы все это видели тогда, и ответом прозвучали слова Сталина в 41-м году, осенью сказанной. И сейчас мы тоже все это видели. Поэтому, когда мы видим, что сегодня какие-то новые системы, там, новые беспилотники, имеющие большую дальность, начинают охотиться за гражданскими целями, нужно понимать, что, конечно, здесь перед нами желание создать определенный топливный кризис, оно налицо. Но если беспилотник атакует бензовоз или заправку, там стоят гражданские машины, вероятность гибели других гражданских людей очень велика. И поэтому компьютерный бесчеловечный мозг, сформированный вот этой компанией «Палантир», он вносит в систему целей, насколько мы можем предположить, глядя за развитием событий, в том числе заправки, автомашины и так далее и тому подобное.
0: Ну, в первую очередь, да, бензовозы перебиваются транспортные артерии, но в любом случае там идет действительно такая очень нешуточная кампания по попытке отрезать новые регионы, именно что в топливном плане. Тут нужно, наверное, заметить, что в данный момент, несмотря на то, что некоторые лимиты введены на заправках в новых регионах, в Крыму, при этом, собственно, нужно очень хорошо, четко понимать, что дело не в том, что топлива нет, а дело в том, что лимиты введены для того, чтобы экономить топливо и не дать врагу достигнуть своей цели. Да, дело не в том, что кризис уже начался.
1: Андрей, вы справедливо акцентируете внимание на топливе, но я хочу сакцентировать внимание на другом. Ведь мы видим, и президент тоже говорил о Старобельске и еще об одном случае, когда на остановке был убит ребенок. С теми же самыми дронами наносятся удары по остановкам, по общественному транспорту. И каждый день мы видим эти сообщения.
0: Да, речь идет об атаке на жилые дома в Геничинске, в частности. Вот вчера шла на заседание Путина. Там, прошу прощения, там осколок пробил ребенку сердце.
1: Но каждый день мы видим атаки общественного транспорта, атаки остановок, что как раз укладывается вот в ту картину, которую мы сейчас с вами обсуждаем, когда создается цель максимального уничтожения граждан, а не максимального военного ущерба. Это совершенно разные цели, но мы видим, что, ну, что это происходит. Мы понимаем, что сначала была сформулирована цель уничтожения миллионов и миллионов советских граждан, потом немецкими войсками и всякими подразделениями была создана инфраструктура для выполнения этой бесчеловечной задачи. Ансатцгруппы, концлагеря, лагеря для военнопленных. И потом эта задача начала выполняться. Вот здесь то же самое. Сначала сформулировали задачу, дальше создали дальнобойные дроны, программное обеспечение, которое дает эту возможность, и теперь выполняют эту задачу. Поэтому здесь перед нами в большей степени выполнение задачи геноцида и менее выполнение задачи там, изоляции поля боя, но в данном случае, наверное, уже можно говорить о попытке изоляции тыла. Вот об этом как раз и говорил президент. Мне кажется, что больше-то речь, конечно же, идет здесь о новом качестве конфликта, когда жертвами и целями становятся гражданские лица в большей степени или в такой же степени, как военнослужащие. Мне кажется, вот именно это имел в виду верховный главнокомандующий.
0: Абсолютно верно. И тут понятно, какой ответ мы на это готовим. То есть вот мы, собственно, видим сегодняшний удар, и понятно, что в дальнейшем мы просто на это будем отвечать таким ужесточением. Вопрос в том, что, во-первых, на последней пресс-конференции тоже прозвучал вопрос президенту, спросили его, что будет, если все-таки европейские страны атакуют Калининград, на что Владимир Владимирович ответил однозначно. Он сказал, что у нас есть все силы, средства и возможности для того, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать. К чему идет вся эта эскалация? Почему наши оппоненты они не боятся, или они хотят, наоборот, нас вынудить использовать какое-то более сильное оружие? Зачем им нужна эта история? Зачем им вынуждать Россию, ну, использовать крайние средства? Зачем вынуждать Россию, опять же, наносить такие массированные удары? Зачем это все?
1: Ну, вы знаете, вот я уже рассказывал, есть такой британский сериал «Да, господин министр». Он 1980 года, сериал комедийный, но он прекрасно показывает политическую систему Запада, в первую очередь Великобритании. И в одной из серий с главным героем беседует некий там аналитик, который предлагает такую систему, говорит, это тактика салями. А он прям так и называется. В фильме речь идет о конфликте, который может разгореться на границе Западного Берлина и территории Германской Демократической Республики. И вот этот аналитик моделирует, что будет делать премьер-министр Великобритании, если Советский Союз будет действовать. Он говорит, ну, например, первое, на территории Западного Берлина начинается масштабный пожар. Туда входят пожарные части из Германской Демократической Республики. Вы нажимаете ядерную кнопку? Нет, говорит премьер-министр. Хорошо. Массовые беспорядки на фоне этих пожаров. И на территорию Западного Берлина входят еще и полицейские формирования из Германской Демократической Республики. Вы нажимаете ядерную кнопку? Нет, говорит премьер. Следующий этап. Вместе с ними входят некоторые легко вооруженные части Красной Армии для оказания помощи мирному населению. Ну, Советской Армии, да, мы понимаем, что речь о 80-м годе. Вы нажимаете кнопку? Нет. И вот так эта тактика солями, то есть вот он ему показывает, что на каком этапе вы, премьер-министр Великобритании, будете готовы применить ядерное оружие, которое у Великобритании есть. И вот этот премьер-министр, герой фильма, с удивлением для себя оказывается в ситуации, когда ему очень сложно принять это решение. Вот Запад сейчас играет именно в эту игру с нами. Ну, например, захватили танкер «Тагор» из так называемого
0: Теневого
1: теневого
0: флота.
1: флота. Вы начинаете из-за этого ядерную войну? Ну, наверное, нет. Литовский политик сделал заявление, после которого можно разорвать дипломатические отношения. Но войну вы после этого начнете? Нет, ведь это же только заявление. Неизвестный морской беспилотник взорвал газовоз. Мы понимаем, кто стоит за этим, но вы начнете войну ядерную после этого? Нет. Греческие рыбаки нашли еще один беспилотник в какой-то пещере. И вот так они и действуют. То есть эта тактика солями названа в их сериале. Поэтому нам нужно находить противоядие именно против него.
0: И какое это может быть противоядие, мы поговорим в следующих частях. Оставайтесь с нами. Мы вернемся после небольшой паузы.
2: По сути дела, Николай Стариков.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Рекомендую.
4: сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Доктор химических наук Максим Абакумов. Могут ли наночастицы управлять человечеством?
6: Наночастицы бывают золота, серебра. К сожалению, в том числе из-за того, что у них такая большая поверхность и маленький размер, могут проявляться и токсичные свойства. Нет физического контакта между чем-то, что управляет, и чем-то, чем мы управляем. Да, но вот дистанционный пульт, он, мы не трогаем телевизор, но он же каким-то образом информацию передает. Но здесь тоже есть несколько подходов. Один подход – это свет, например. То есть взять, во-первых, не абы какую мышку, а это должна быть мышка, которую специально вырастили в лаборатории, которую даже нельзя получить от мамы и папы мышки. То есть там берут отдельную яйцеклетку, туда вставляют определенные генные материалы, из этого выращивают отдельную мышку, на которую, если посветить определенным светом, то мышка, например, может начать там вести себя более агрессивно, менее агрессивно, или, например, там больше чувства голода испытывать или меньше чувства голода испытывать. За счет чего? За счет того, что вот эти модификации в мозгу, клетки, нейроны, они могут быть чувствительны, например, к свету. И, помещая их в нейроны мышки, мы делаем их чувствительными к свету. И если мы это сделаем в каком-то определенной области мозга, то мы как будто будем стимулировать эту область мозга. А поскольку мы уже более-менее знаем, какая область за что ответственна, то мы можем ожидать определенный сигнал.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В «Великих луках» 2030 в студии Юлия Антонова. Здравствуйте. В мае в Великолукском родильном доме, филиал Псковского клинического перинатального центра, родилось 43 ребенка. Из них 25 мальчиков и 18 девочек. В нескольких семьях появились не первые дети. Третий ребенок в 9 семьях, четвертый в 2, пятый в 1, седьмой тоже в 1 семье. Всего в Псковском клиническом перинатальном центре, включая филиал в Великих Луках, за прошедший месяц на свет появилось 210 младенцев. Среди них 106 мальчиков и 104 девочки, а также 3 пары двойняшек. Депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что предварительное голосование «Единой России» в Псковской области прошло конкурентно и без нарушений. В ближайшее время будет составлен окончательный список кандидатов от партии для участия в сентябрьских выборах. Он также отметил, что на предварительное голосование зарегистрировалось 144 кандидата. 16 из них прошли процедуру для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Остальные в Псковское областное собрание. Активисты партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой гвардии» сегодня посетили общеобразовательные учреждения города – школу номер 12, а также лицей номер 10 и инженерно-экономический лицей. Они проверили, как организовано пребывание детей в пришкольных лагерях. Отметим, рейд по пришкольным лагерям сегодня состоялся в рамках народной программы «Единая Россия» и партпроекта «Новая школа» совместно с «Молодой гвардией».
4: О валютах.
7: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, юань 10 рублей 70 копеек.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 19 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Мы возвращаемся в эфир. По сути дела, вместе со мной Николай Стариков, я Андрей Зобов. И мы анализируем новый уровень конфликта на Украине, о чем заявил Владимир Путин. И, собственно, к чему привели нас жестокие атаки на Старобельский колледж и жестокое истребление гражданских. Итак, как в конце концов мы говорили только что о тактике солями, мы говорили о том, что взвинчивают и взвинчивают наши оппоненты уровень конфликта, они пытаются заставить нас что-то сделать, пытаются вывести из себя. Как нам этому противодействовать?
1: Ну, дорогие друзья, я еще раз поясню, что такое тактика солями. Это когда нарезают маленький кусочек за кусочком. И продвигаются, ну, сейчас в нашей реальности это, наверное, можно назвать...
0: И пытаются отодвигать красные линии, да?
1: Да, совершенно верно. Но вот смотрите, тут ведь есть одна тонкость. Кто-то совершает действия, а кто-то должен принимать решение, как реагировать на эти действия. Ну, в фильме Советский Союз был тем, кто действует, а британскому министру предлагалось принимать решения, ну, вплоть до таких, как ядерное оружие и уничтожение всего человечества. И ему это решение было принять сложно, и он это понимал. Сегодня нам навязывают, вы решите. Вот мы сделаем то, говорит Запад, мы сделаем то, мы здесь, там, а вы принимаете решение о всеобщем апокалипсисе, которое, конечно, на этом фоне принять сложно. Мне кажется, нужно вот этот мячик принятия решения отправить на поле соперника, на сторону соперника. Мы должны что-то сделать, а они принимать решение. Пусть реальный премьер Великобритании сейчас принимает решение о начале ядерной войны. Он рискнет это сделать? Думаю, что нет. Пусть президент Соединенных Штатов Америки принят решение. Вот как ему реагировать на определенные шаги? То есть здесь вот это невероятно тяжелое, может быть, даже невозможное решение нужно, чтобы не предлагали не принимать нам, а мы предложили принять им.
0: Я, наверное, продолжу тут даже мысль и немножко разовью. Мне кажется, что наша власть использует, скажем так, некоторые уровни ответа. И чем серьезнее ответ, собственно, тем ближе вот к этому моменту. То есть Россия очень четко дает понять, когда какую-то линию начал переходить киевский режим, мы, например, впервые использовали орешник по Днепропетровской области. Да? Когда он еще раз попытался эту линию перейти, перед Парадом Победы, когда они собирались его атаковать, мы опять сказали, что там сделали предупреждение, призвали вывести всех иностранных дипломатов, потому что они могут пострадать от нашего ответного удара. Мне кажется, у нас именно такая тактика. Мы делаем очень выразительные, очень яркие шаги, давая противнику понять, насколько он близко подошел к тому моменту, к точке невозврата, в общем. Наверное, как-то так. А мы перейдем к следующей нашей теме. У нас очень актуален армянский вопрос. Армения пытается усидеть на двух стульях, она стремится в Европу. И официально приняты документы о том, что Армения собирается вступать в Евросоюз, при этом выходить из Европейского ЕАЭС, из Евроазиатского союза. Армения, естественно, Ереван, естественно, не хочет. Происходит следующая ситуация. На саммите ЕАЭС четверо глав государств, не считая Армению, она пятая, собственно, четверо глав государств принимают заявление, в котором говорят, что Армения должна определиться и провести референдум, потому что находиться одновременно и в том союзе невозможно. Дело в таможенных особенностях, дело в том, что если Армения войдет в ЕС и будет одновременно в ЕАЭС, товары из ЕС просто не проверенные, не прошедшие наших средств контроля, пойдут на рынки всех членов Евразиатского союза. Именно поэтому одновременное нахождение невозможно, и нужно выбрать, причем ЕС дал вполне понятный и конкретный срок, до декабря этого года Армения должна принять решение, и лучше всего через референдум. В этот момент Пашинян ничего не делает. Он открыто говорит своим фермерам, буквально сегодня на встрече с фермерами, он говорил, что ничего страшного, что Россия там, перестанет покупать ваши фрукты, мы оплатим их из бюджета государства. Залихватски говорит Пашинян, но зато мы построим другую Армению. Ну, примерно так, очень пафосно, очень экономически, безо всяких причин, экономически странно и нерезонно, говорит премьер-министр. При этом Армения потеряет 14% ВВП, если выйдет из Евразиатского союза. Что это за игры и чего тянет Пашинян? Давайте обратимся к нашему.
1: Ну, здесь, мне кажется, все совершенно очевидно. Мы понимаем, Пашинян понимает, ЕС понимает, что конечной точкой, куда Пашинян тянет Армению, это точка как можно дальше от России. Ни в какой ЕС, конечно, Армению не примут, но отношения с Россией будут испорчены. Ну, как, например, Молдавия. Такой вот программа «Лайт». Или, как Украина, это уже программа максимальной ссоры и дистанции от России. Теперь, почему те или иные заявления делаются? Значит, внутри Евразийского союза существуют определенные снятия барьеров, определенные преференции. Ну, например, Армения получает газ, там, по-моему, в 3 раза дешевле, чем он стоит на мировом рынке.
0: В 4 раза дешевле. Чуть больше 150 она платит сейчас. 150 евро за 100 кубометров она платит сейчас. И Европа платит 600 евро за 100, за 1000, прошу прощения, кубометров.
1: Ну вот, и лидеры ЕС, в первую очередь Россия, конечно, задают вопрос Армении. Мы продаем, Армения, тебе газ в 4 раза дешевле, потому что ты в нашем
0: таможенном союзе.
1: Потому что, ну, в таможенном, ну, потому что ты с нами, да, мы сообщество. И это, именно это обуславливает эту цену. Ты, пожалуйста, нам скажи, ты с нами или с ними? Почему вы, Андрей, прекрасно объяснили, нельзя быть в двух объединениях одновременно? Естественно, Пашинян, который хочет увести Армению как можно дальше, он хочет как можно дольше сохранить эти внутренние цены и преференции, которые существуют. Поэтому он говорит красивые слова. Армянский народ решит это в тот момент, когда будет необходимо, на референдуме. Тогда ему 4 лидера говорят, так проведи сейчас референдум, то чего ждать? Мы же думаем вкладывать деньги в Армению. Если Армения окажется вне нашего союза, мы, может, и не хотим в нее вкладывать деньги. Давайте ответьте на вопрос. Ответа не будет. Он не будет проводить референдум, он будет тянуть. Дальше он хочет, чтобы против Армении приняли уже какие-то решения, исключили ее или разорвали определенные соглашения, и он это подаст как наступление на права армянского народа. Вы послушайте, что он говорит. Ведь вот эта фраза о том, что он говорит про себя, я оплачу из бюджета Армении, там, если у вас не купят и испортятся перцы, ведь это же та же обманка, которой Евросоюз обманывал своих фермеров и прибалтийских. Но я напомню вам, дорогие друзья, что сразу после крушения Советского Союза и быстрого расширения ЕС Запад говорил, что он будет платить фермерам за непроизведенные продукты. Помните, молоко не произведите, а тут переизбыток будет. И мы вам дадим деньги. Год давали, 2 давали, 3 давали. Прошло время. И теперь говорят, а вы знаете, у нас нет денег на эти дотации. И фермеры разоряются. Вот как это работает. Когда Пашинян говорит, я оплачу, надо ему задать вопрос. А через 10 лет кто оплатит эти самые перцы? Ты, перец Пашинян, или кто-то другой? И какие гарантии того, что через 10 лет у вас будут деньги оплатить? ЕС своим фермерам не платит. Как он будет платить армянским? То есть это классическая политическая такая обманная технология. Ну и если перевести все в житейскую плоскость, то все очень просто. Андрей, вот вы вроде бы не женаты, правильно?
0: Да, совершенно верно.
1: Правильно, да, совершенно верно. Вот, значит, у вас, ну, скажем, назовем, невеста есть. Вот представьте, что ваша невеста, с которой вы помолвлены, Армения находится в ЕАЭС, поэтому это все очень понятно, начинает флиртовать с другим мужчиной. Угу. А вы собираетесь машину ей подарить, кольцо, не знаю, шубу,
0: свести на юг. Свадьба планируется.
1: Свадьба планируется, да. И вы резонно говорите, подожди, милая, я просто хочу прояснить. Ты как бы собираешься за меня замуж-то дальше? Потому что я вкладывать деньги собираюсь, инвестиционные проекты, газ тебе продаю в 4 раза дешевле. А она тебе, то есть вам, Андрей, прошу прощения, отвечает, когда придет время, я сделаю выбор, милый. Это что такое?
0: Все понятно.
1: Ну, все ж понятно, правда? Если бы вам так, не дай бог, ваша невеста сказала, я полагаю, что вы бы пересмотрели вопрос ее членства в вашей будущей семье, правда?
0: Да, да, да. В Евроазиатском союзе, в семье и в своей жизни, да. Но с Арменией, естественно, мы так делать не будем. Я имею в виду членство, даже если будет пересмотрено членство ЕАЭС, дружба никогда не будет разорвана, потому что у нас все-таки братские народы, и то, что лучше для народа Армении, всегда лучше для нас. Но дело в том, что в данный конкретный момент все идет к тому, что Армению пытаются столкнуть с пути, которые приносят ей огромную прибыль. Ну, например, для сравнения, за время членства в ЕАЭС в Армению вложили 4,8 миллиардов долларов, а Европа пообещала вложить в Армению только 2,5. И то непонятно когда. А тут инвестиции уже реальные, они работают в экономике страны. Мы прекрасно понимаем, что разница это налицо. Прекрасно понимают это и армяне. И вот почему было так важно, что ЕАЭС это вслух сказал, потому что 7 числа, 7 июня в Армении пройдут выборы в парламент. В частности, они решат судьбу Пашиняна. И, возможно, учитывая, что непонятно, собирается ли все-таки Пашинян проводить референдум или нет, возможно, это последний шанс для народа Армении выбрать, каким путем он хочет идти. А мы вернемся в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела, Николай Стариков.
9: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
10: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: А мы возвращаемся в студию «По сути дела». Я Андрей Зобов, напротив меня Николай Стариков, напротив на экране монитора. Он сейчас, к сожалению, не в нашей студии, но все равно объясняет нам все самое главное, произошедшее в мире за неделю «По сути дела». И остановились мы на Армении. Вы в перерыв сказали, что что-то хотели еще обсудить про Армению.
1: Да, я хотел, дорогие друзья, слово «референдум» еще раз вспомнить. Почему Пашинян тянет с референдумом, мы сейчас выяснили. Но референдум вообще на Западе крайне нелюбимая вещь. Смотрите, кто на Украине провел референдум о том, что Украина хочет вступить в НАТО? Такого референдума никогда не было. Вот и здесь референдума не будет. Потому что как только ты ставишь вопрос ребром, то ты теряешь поддержку как минимум, ну, половины избирателей. И Пашинян пытается лавировать. Он говорит, что мы с Россией будем дружить, из Евразийского союза не выйдем. И, конечно, вступим в ЕС, и нам придут инвестиции. Но это напоминает разговоры о Нью Васюках примерно. Да? Это политическая технология.
0: Да, мы и туда войдем, и то не потеряем, и вообще у нас будут два жениха, две невесты, жить мы будем в шоколаде, да.
1: В шоколаде, но референдум они проводить не будут. В Финляндии и Швеции никто не провел референдум о вступлении в НАТО. Начали громко говорить о российской угрозе, втянули эти страны, реально создали военную напряженность, если говорить о Финляндии, там на границе с Россией, и теоретическую напряженность, если говорить о Швеции. Вот как это работает. Поэтому как только вы западному политику говорите, проведите референдум...
0: Спросите народ.
1: Да, он начнет что-то вам говорить, но не будет проводить референдум. Не будет.
0: А, собственно... К сожалению, на этом мы в этом мы с вами сходимся. Действительно, скорее всего, пока эти обещания остаются просто обещаниями. И именно поэтому ЕАЭС поставил, можно сказать, поставил срок. Армении до конца этого года, в декабре, будет уже, скорее всего, решаться вопрос о принудительном, что называется, исключении Армении, если она не захочет решать. Или если она решит за своих граждан, но не захочет вслух об этом говорить, как происходит сейчас. А мы обсудим очень коротко, у нас вот бывает такая рубрика в последней части, коротко самые главные яркие новости. Итак, французский ВМС при поддержке Великобритании задержали шедший из России танкер. Как мы можем ответить, Николай Викторович?
1: Ну, отвечать здесь нужно всегда жестко, но в данном случае у нас есть проблемы с тем, что этот танкер не под нашим флагом. Ну, а в целом, конечно, нужно сопровождать суда с нашими грузами, что и происходит. Вопрос только в том, можно ли приставить судно нашего ВМФ каждому судну, которое потом выходит уже в Атлантику. Я так понимаю, что оно было захвачено достаточно далеко от берега.
0: Да, и это действительно первый такой инцидент, когда судно захвачено настолько далеко от берега, а мы все помним, что наши корабли уже сопровождали танкеры, причем танкеры, в общем-то, не под флагом России, да, наши суда их сопровождали, и в один такой прекрасный момент американский корабль, который плыл за нашим танкером, внезапно отстал почему-то, вот что-то ему не понравилось, когда он увидел, кто ведет этот корабль. Ну, в общем, как-то не захотелось захватывать. Вполне возможный ответ, но, конечно, не факт, что нам хватит кораблей на все такие танкеры. Следующая новость. Брюссель не воспринял всерьез требования Владимира Зеленского дать Украине членство в Евросоюзе до 2027 года. Да. Стране понадобится около 10 лет на завершение необходимых для вступления реформ. Это сообщает итальянская «Ла Стампа» газета. 10 лет. То есть Зеленский обещает 2027, верит, просит, требует. А итальянцы говорят, что, возможно, 2037-й, и то не факт. Как можно прокомментировать?
1: Андрей, покажите это, пожалуйста, Пашиняну, если у вас будет такая возможность. Я думаю, что Армения будет показывать те же самые желтые карточки, говорить о том, что да, конечно, мы очень хотим вас видеть, и у вас прекрасная география. Но, понимаете, вы должны провести реформы. Слово «реформы» западные политики очень любят, потому что это непонятно что, и можно повторять это до бесконечности. Ты выполнил одну так называемую реформу, то есть продал, например, недра, подарил Западу. Проведи другую реформу, подари ему еще что-нибудь, потом подари еще что-нибудь, и в итоге это будет продолжаться до бесконечности. Я понимаю, что Турция для Армении – это не очень хороший пример в силу определенных исторических перипетий, но сколько там Турция вступает в ЕС? 27 лет, по-моему. Все то же самое. У вас не та реформа, не того цвета.
0: Да, вы еще не все нам отдали, поэтому, извините, подождите чуть-чуть. И следующая новость. Иран объявил о прекращении переговоров с Соединенными Штатами Америки. Американский фондовый рынок открылся резким падением. Комментируем.
1: Ну, это тот самый сериал, когда целью глобалистов является блокировка Ормузского пролива, и как только дело идет к падению напряженности, либо Израиль наносит удар по Ливану, либо Соединенные Штаты Америки бомбят территорию Ирана, то немедленно прерывает переговоры и ставит ситуацию в тупик. Иран в данном случае просто подчеркнул, чтобы всем было понятно, что в такой ситуации невозможно ни о чем договориться. Наверное, Иран поступил правильно с точки зрения интересов Ирана, но и глобалистам нужна именно такая ситуация, как по Троцкому. Ни мира, ни войны. Обратите внимание, что Соединенные Штаты не начинают полномасштабную войну. Во-первых, у нее есть срок годности 60 дней по американскому законодательству. Во-вторых, если ты начал войну, то американские оппозиционеры дальше начнут тебя дергать, клевать и требовать того, сего и третьего. Поэтому самый удобный вариант...
0: В-четвертых, это будет просто очень долго, потому что Иран все-таки достаточно сильная в военном плане страна, у него огромная армия и огромные территории.
1: Андрей, американцам в данном случае нужно не разрушение Ирана, а блокировка Ормузского пролива.
0: Для создания мирового экономического кризиса, насколько я понимаю,
1: да.
0: Правильно? Замечательно. И последняя новость, наверное, перенос могил нацистов в Киеве. На Украине перезахоронят основателя ОУН Евгения Коновальца. На Украине уже перезахоронили, кроме того, останки второго главы ОУН, если что, это запрещенная террористическая организация, Андрея Мельника и его жены Софии Мельник. Как, что происходит? Более того, в Польше, кстати, нужно заметить, что в Польше на это ответили совершенно негативно, и несколько политических деятелей заявили о том, что Украина превращается в гнездо нацизма. Это удивительно. Неужели глаза открылись? Прокомментируем.
1: Да, польские политики сделали эти заявления и поставили новую партию вооружения тому самому Зеленскому. И отправили новую порцию своих солдат в мундирах или там без них воевать против российской армии. Они будут возмущаться, но это никак не скажется на их действиях. Почему? Потому что украинские националисты для поляков это средство попытаться вернуть территории, которые они считают своими, которые сегодня принадлежат Украине. Точно так же, кстати, действует и Израиль. Он возмущен. Но он понимает, что украинские нацисты, которых, конечно, в Израиле ненавидят за те зверства, которые еще со времен Петлюры в отношении еврейского населения они осуществляли, они просто понимают, что русский солдат и будет рукой возмездия. Но Израиль, в силу того, что он включен в эту мировую систему, он сателлит США, он тоже будет, к сожалению, помогать этому режиму. То есть политическая целесообразность тут выиграет. Что касается Зеленского, для чего это ему нужно? Он... Таким образом, старается разорвать возможность каких-то контактов с Россией, да, то есть показывает свою непримиримость своим патронам. Видите, я фашистов хороню, после этого Москва не будет вести со мной никаких переговоров. Далее он, если хотите, заигрывает с украинскими националистами, которые сегодня являются единственной реальной боевой силой, и таким образом он просто занимается сохранением своего режима.
0: Вот так вот, к сожалению, новости пока не ведут нас к концу специальной военной операции, но лето покажет, какой будет результат и как на этом новом уровне покажет себя Россия и Европа вместе с Украиной. Мы будем верить, что все все-таки завершится в нашу пользу и будем знать, что так и будет, рано или поздно. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего самого доброго.
1: До свидания.
2: По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто... Космос.
5: Всем привет! Здесь просто космос, и я Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд Хаябуса-2 доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду,
13: и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
14: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
16: Зеленский строит как бы свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, ну, без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: О безопасности.
18: Силы ПВО за 12 часов уничтожили 158 украинских беспилотников над российскими регионами. Атака отражена с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также Республикой Крым.
17: О дефиците.
18: Власти ЛНР сообщили о временных ограничениях на продажу топлива. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, 92 и дизельного топлива не больше 20 литров в сутки на человека. С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита, пояснил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко. Он добавил, что принятые меры носят временный характер. Они будут отменены после улучшения ситуации с поставками топлива на территорию региона.
17: О важном.
18: Посольство России в Центральноафриканской Республике готовит план эвакуации россиян на случай ЧС. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго авиасообщение между странами может быть приостановлено. Об этом сообщил российский посол в Центральноафриканской Республике Александр Бекантов. По его словам, решения о конкретных действиях будут приниматься компетентными органами нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас российские дипмиссии ориентируются на оценки местных властей. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК чрезвычайной. Там заявили уже о 906 случаях подозрения на инфекцию и 223 смертях.
17: О технологиях.
18: В России для пользователей каршеринга внедрят верификацию через биометрию. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщает РИА Новости. Процедуру планируют завершить до 2027-го. С помощью технологии можно будет устанавливать личность автовладельца и проверять его водительские права.
19: О погоде.
18: В российской столице сейчас плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. В Петербурге 17, выше 0, там ясно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
22: С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствую.
23: Да, приветствую.
22: Ну, я понимаю, что окончание СВО за сутки, мы где-то это уже слышали, правда?
23: Я не буду это комментировать, но да. Я не знаю, что сказать по этому поводу.
22: Нет, я не собиралась тебя просить комментировать, честно, пионерское. Я хотела спросить про реалистичность вот такого сценария. Вообще, вот давай допустим.
23: Я и говорю, можно я не буду это комментировать? Это нереалистично. Что еще сказать?
22: Это нереалистично. Ну... Я, в общем-то, это и хотела услышать. Ну, потому что мы, получается, как-то перенимаем риторику Дональда Трампа. А знаешь, а народ-то будоражится, они слушают и внимают. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, если все-таки к реальности поближе и рассматривать, ну, вывод, как наше законное требование, о каких именно регионах идет речь? Имеется в виду...
23: Опять же, не знаю. Это надо спрашивать Дмитрия Сергеевича Пескова, который... говорит только о двух республиках, о Запорожье, о Херсоне он не говорит. А если мы возьмем какое-нибудь заявление главы МИДа Рябкова, он говорит о том, что надо придерживаться тезисов, выдвинутых Путиным на встрече с дипломатами в МИДе летом прошлого года. На встрече с дипломатами в МИДе прошлого года Владимир Владимирович говорил, что начало переговоров возможно только после того, как Украина выведет свои войска со всей территории Российской Федерации, из бывших украинских областей, в их бывших административных границах, соответственно, и из города Запорожья, соответственно, из города Херсона. Дмитрий Песков говорит только о Донбассе. Что конкретно они имеют в виду? Ну, я не знаю, мы можем только гадать и предполагать. Если мы будем анализировать утечки в западных СМИ после совещания в Анкоридже, да, саммита в Анкоридже, ну, речь идет только о Донбассе. Соответственно, линия фронта в Запорожье и в Херсоне замораживается. Но просто мы так часто уже это проговаривали, так часто мы это уже обсуждали, и никакой ясности, к сожалению, власть, придержащая в это противоречие заявлений высших государственных лиц, не вносит. И я не знаю, что просто к этому каждый раз добавлять. Вот мы не можем понять, о каком конкретном выводе идет речь. Соответственно, Дмитрий Песков произносит только слово «Донбасс». Запорожье и Херсонщина – это не Донбасс. Соответственно, видимо, они остаются за рамками. Ну, это как вот можно комментировать? Просто эти вопросы, ну вот реально, мы проговаривали десятки раз уже. Вот язык стерся уже, предполагать, что они имеют в виду. А когда конкретный вопрос задаешь им, ты конкретный вопрос, ответ не получаешь. Вот, ну,
22: ты думаешь, на этом экзекуция закончится, Александр Коц? Нет, не закончится. Просто это правда выглядит.
23: Ну, просто, да, я понимаю, что все ждут какого-то внятного простого ответа, а нет простых и внятных ответов. Просто мы все прекрасно понимаем, что за сутки эта война не закончится, что Зеленский не выведет войска ни из Донбасса, ни тем более, конечно, из Запорожья и Херсона. Все Запорожье мы вообще ни разу не брали. С какой стати он начнет оттуда выводить войска? С какой стати он начнет выводить войска из Херсона, который находится по ту сторону Днепра, которую нам надо форсировать вообще, чтобы занять? этот город. Как мы вообще в него попадем, даже если он оттуда выйдет? На лодках будем, паромные переправы будем.
22: А что самый главный камень преткновения? Или это все вместе? Вот это просто вывод, это самое главное? Либо самое есть основной камень преткновения?
23: В том, что Киев считает, что мы вторглись на их землю. И Киев считает, что он борется за свою землю. И он просто так с нее уходить не собирается. Камень преткновения в том, что мы воюем с зеркалом. Мы воюем с такими же упертыми баранами, как мы сами. То есть у них такие же... Они пусть называют себя украинцами. Они прописали там себе новую героику в виде этих Мельниковых, Бандер там, и прочих Шухевичей. Но вот у них на генном уровне, на ментальном прописано «не отступать и не сдаваться, ни шагу назад». У нас же как бы история-то одна. У них и на Великую Отечественную войну погибло, сколько там, 8 миллионов, по-моему, украинцев, которые сражались на стороне Красной Армии, и правнуки и внуки тех дедов, они сейчас по ту сторону линии фронта, но у них вот в башке, на подкорке это прописано, и поэтому, конечно, вот главный камень преткновения это, а так, ну, Зеленский не будет капитулировать. Ну, на пятый год войны это надо понять. Они эволюционируют, мы эволюционируем. У них появляется какая-то там надежда на то, что они нас смогут принудить к каким-то переговорам на своих условиях, если обрубят нам всю логистику и вынесут нам все НПЗ. Мы вот считаем, что мы можем в Киеве совершенно спокойно выносить их арсеналы, что мы сегодня продемонстрировали. При этом за Зеленским стоит, ну вот условно, там я не люблю этот штамп, но тем не менее это коллективный Запад со всей своей промышленностью, который мечтает там на каком-то этапе начать войну с нами, спровоцировав нас на войну с собой. Но к этому этапу мы должны, по их мнению, подойти максимально обескровленные, максимально выдохшиеся, да. Вот. Только парадокс в том, что с каждым годом войны, несмотря на то, что война становится сложнее, более жестокой, более затяжной, но тем не менее мы становимся сильнее при этом, и экономически в том числе, технологически, да, но и противник тоже. Только противник воюет чужими руками, украинцами. Вот. А мы как бы на полигоне под названием «Украина» получаем бесценный опыт, который в случае чего сможем применить и против стран НАТО. Вот. Поэтому Европе совершенно не нужно сейчас окончание войны на Украине. Они не дадут ей закончиться, как Израиль не дает американцам закончить войну с Ираном. Потому что Израилю надо уничтожить Иран как экзистенциональную угрозу. Для нас конфликт с Украиной сейчас тоже носит экзистенциональный характер, потому что если мы не прогнем Украину, если мы не победим на поле боя, ну, значит, нас будут дербанить.
22: Я бы хотела вот как раз к массированному удару перейти. Минобороны сказал, что по Мотор-Січ в Запорожье был удар. Насколько я понимаю, его не первый раз уже долбят.
23: Далеко не первый,
22: да. Вообще, можно ли теперь говорить, что все, система закончила свою работу, Мотор-Січ, не будет его больше?
23: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это должна быть такая работа системная. Но она и ведется, системная работа. Вот сама сказала, не первый раз бьют по Мотор-Січ. По Мотор-Січу только за прошлый год, там, в феврале искандерами били, в апреле 25-го года били, в августе тоже 25-го года не менее 4 попаданий фиксировались разрушения в цехе ремонта и сборки авиадвигателей. В этом году уже, кстати, не так давно били, 15 апреля. Но, во-первых, он огромный, да, во-вторых, у него мощные подземные коммуникации. Ну, конечно, это все сложно в один момент уничтожить. Но и никто не отменял того, что там все ведутся какие-то восстановительные работы. У нас тоже по некоторым предприятиям по несколько раз украинцы наносили удары, а они все продолжают работать. Не буду уж перечислять.
22: Нет, не надо делать. Зачем?
23: Но да, это сложно. Сложно вынести. Вообще, я бы привел в пример завод, как же он называется, Криворожсталин в советское время назывался. Вот. Он прекратил свою работу не в результате наших ударов по цехам. Он прекратил работу в результате нашей системной работы по железнодорожной логистике, по депо, по локомотивам, по тяговым подстанциям, и в результате без железнодорожной логистики этот завод оказался недееспособным. И там официально было объявлено о прекращении производства, о том, что встали, ну, я не знаю, там встали ли там домны, да, это, если домны встали, это вообще навсегда, но я думаю, там что-то в них все-таки поддерживают какую-то жизнедеятельность, но как бы на свою основную продукцию он сейчас не работает, и не в результате ударов, а в результате системной вот этой работе по выносу логистики. Вот сейчас у нас там некоторые караул-патриоты плачутся, что у нас тоже выносят стратегическую логистику, там сухопутный коридор в Крым. Но мы тоже этим занимаемся. Странно было бы предполагать, что и противник этим не займется. Будем как бы подстраиваться. Мы всякий раз, как в компьютерной игре на новом уровне, сталкиваемся с каким-то новым вызовом и превозмогаем его, преодолеваем.
22: Ну да, придумаем. Главное, чтобы компьютер тянул, как говорится, движок, чтобы тянул. Для слушателей скажу, вот в контексте нашей беседы, что в Киевском метро ночью укрывались от обстрелов более 41 тысячи человек. Об этом сообщил киевский метрополитен. И это самый высокий показатель за последние годы. Поражено сразу 10 предприятий в Киеве. Саш, мы продолжим. Не отключайся, пожалуйста. Сейчас послушаем последние новости и вернемся к разговору.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра

0: Нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. ФСБ раскрыла крупнейшую шпионскую сеть в мире. Следить могут за каждым. Я у папы олигарх. Самые богатые наследники России. Что подарила Путину многодетная семья французов? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
6: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну это на суд трусы. Простите еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Котц. Я остановилась на том, что здесь предприятие в Киеве больше всего укрывало за всю СВО в метрополитене 73 ракеты, включая 8 цирконов и 33 «Искандера». Саша, а это вообще, вот я уделила этому внимание, это что-то из ряда вон или такое уже было? Я правда вот здесь не знаю, если честно, хотела спросить.
8: Ну, я так навскидку не вспомню, но я давненько как бы...
7: Ну, 10 предприятий поражено. Это же скоординировать тоже надо.
8: В Киеве, да, за одну ночь плюс столько ракет, обычно там по 10, по 12 ракет за ночь, а тут огромное количество. Кстати, по поводу метро, да, где люди прятались, там тоже такой интересный маркер, такой человеческий.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасная недалеко.

0: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Привязывали к деревьям, там, хвалились тем, что порубили топором там 100 с чем-то человек. Ну, вот это бандеровцы, мельниковцы, которые вот только что захоронили, и прочие в Ихресте вознесены были в ранг героев не сегодня, не вчера. Ну, то есть они не могли этого не замечать раньше. Тут вдруг у них что-то...
2: Ну, так где-то... это и получается, Саш, прости, перебила. Но это получается так, что ага, а вот теперь где твоя панама? Ну, понимаешь, есть к чему придраться. До этого мне не надо было это делать. Может, я, конечно, за уши притягиваю и сову там бедную мучаю, но...
1: Ну, не знаю, мне кажется, среднестатистическому гражданину Российской Федерации вообще плевать должно быть на какие-то их там разборки, потому что, несмотря на все вот эти высказывания или там, угрозы, да, на все эти снятия флагов с каких-то ратуш, ох, блин, вот, ну, капец, сняли флаг.
2: Ну, нет,
1: флажок.
2: Но ты еще тоже, ты не перегибай, понимаешь, среднестатистическому может, все равно.
1: А борты с вооружениями на аэродроме Жешов из НАТО как садились, так и садились. Вооружение из Польши как шло, так и шло. Старлинг, что бы они там ни говорили, как оплачивали, так и оплачивают. Ну, перестанут
2: кто оплачивает
1: поляки оплачивать.
2: Поляки оплачивают?
1: Будет кто-то другой оплачивать, ну...
2: Подожди, поляки разве оплачивают Starlink? Вот здесь хотела бы...
1: Да, у них там есть программа, по которой они оплачивают часть терминалов, которые поставляют через Польшу.
2: Он ну, там тоже товарищ сказал прекратить финансирование Starlink.
1: Невеликие деньги на самом деле, и обязательно найдется. Вообще, на самом деле, ну вот у нас, когда было там тысячи терминалов Starlink, ну никто их не оплачивал, сами все оплачивали, как бы ничего страшного в прекращении оплаты и катастрофичного Starlink нет. Ну, будут сами скидываться да оплачивать. Это тоже не очень большие деньги.
2: Саша, мы можем сбивать Starlink'и? Чтобы они не работали в Украине.
1: Теоретически, конечно, можем. У нас был аппарат «Нудоль», который сбил устаревший космический аппарат, и он упал там куда-то в Тихий океан. Но тут надо понимать, что как бы у Старлинка 10 000 спутников на низкой орбите. Вот. И ракетой типа «Нудоль» мы замучимся. Дровами, да. И, ну и в конце концов, если мы собьем 10 000 спутников, появится ну, порядка там миллиарда осколков на низкой орбите, мы просто человечеству закроем вот этот космос.
2: Угу. Ну вот я хотела, да, чтобы ты объяснил, потому что я много раз слышала, надо сбивать.
1: Вот русский Starlink быстрее разворачивать, и ну, эта работа ведется, там сейчас по официальным подсчетам 16 спутников, а я надеюсь, что их больше. Потому что у нас были пуски различных ракетоносителей в космос, и сообщалось, что они выводили на орбиту груз военного назначения, ну или там груз Минобороны, в интересах Министерства обороны. Я надеюсь, что это как раз тоже были спутники проекта «Рассвет», потому что уже, ну это такой же «Старлинг», да, только спутников
2: только
1: меньше. Мы, конечно, не можем там обеспечить всю планету этим спутниковым интернетом, но нам не надо сейчас всю планету, нам надо сейчас вот небольшой кусочек Новороссии, да, этими спутниками подсветить, но и желательно еще, чтобы над Украиной у нас висело постоянно очень много спутников, а не столько, сколько сейчас, чтобы фиксировать и показывать всем результаты наших вот таких вот ударов, как сегодня. Потому что, когда по нам бьют, зарубежные всякие ресурсы тут же выкладывают спутниковые снимки. А когда мы бьем по Украине, что-то никто не выкладывает снимки, не показывает, как мы ударили. А если бы мы никуда не попали, они бы обязательно выложили и показали. А, смотрите, они в гаражи попали, расстреляли там сортир дяди Вани где-то во дворе. Вот, они показывают ведь ни сортир, ни целый объект.
2: А главы МИД Эстонии и Литвы напротив, ну, я от Польши, да, вот как бы в другую сторону слово «напротив» объяснила, требуют ужесточения изоляции России. А что они еще могут сделать? Ну, я понимаю, им надо осуществлять риторику каждый день, что-то говорить против нас. Но, в принципе, там есть еще куда ужесточать?
1: Ну, у них этот большой пакетик с пакетами есть. Вот 21-й пакет они сейчас готовят в этот пакетик. Ну, я не знаю, я ну, в экономике не сильно силен, наверное, экономически еще как-то можно там и вторичными санкциями, и можно еще Китаю поугрожать. Но просто все потихонечку идет к тому, что они понижают планку, как бы видя, что у нас отсутствует реакция, но в том числе по поводу охоты за нашим теневым флотом, вот, они понижают или повышают планку эскалации. Я думаю, что в конечном итоге это дойдет до попыток. А давайте-ка мы заблокируем им выход вообще, в принципе, из Балтийского моря.
2: Так уже это старая будет информация какая-то уже. Были такие идеи, мне кажется.
1: Ну, а дойдут физически. Ну, вот как Ормузский пролив, да? Угу. Не могут же там танкеры пройти вообще ни в ту, ни в другую сторону. Ни американцы не дают, ни иранцы не дают. А тут возьмут, значит, вот вся эта когорта во главе с британцами, которые там 14 стран, по-моему, подписывали какой-то документ, по которому, значит, они будут задерживать суда, принадлежность которых или флаг которых они ставят под сомнение. Просто без суда и следствия. Вот. И, как правило, ну, там сначала мы это обзывали пиратством, а тут я проследил судьбу кораблей, которые, например, задерживала Франция. Так все задержанные танкеры были в итоге отпущены после уплаты, ну, некоего штрафа там за что-то. Ну, то есть это получается не пиратство, да, государственное, это получается уже такой государственный или, не знаю, какой, международный рэкет, да, вот, заплатил.
2: Ну, я поняла. Заплатил вымогательство денег.
1: Да. Так... Мы сейчас на тоненького там ходим, в Ла-Манше мы, например, сопровождали военными кораблями.
2: Наши танкеры, да.
1: Григорьевич, адмирал, сопровождал корвет.
2: Успеваю. Да-да-да, я помню это. Я просто успеваю. Financial Times еще пишет, что США рассматривают возможность расширения ядерного арсенала в Европе. Ну и Польша, привет, давно не слышались, с балтийскими странами заинтересованы в базах для самолетов двойного назначения. Хочу услышать твою точку зрения. Насколько изменится вообще баланс всего, если вот это все развернется около наших границ?
1: А у нас баланса уже нет. То есть все, у нас уже настолько расшатанная ситуация, что 1-2 аэродрома, ну, они вот в эту эквилибристику геополитическую уже не привнесут чего-то такого. Наоборот, ну, там есть же какие-то часы там судного дня, или как они называются. Mm-hmm. Ну, вот они еще на какие-то секунды приблизят нас к апокалипсису. И вот все, я же говорю, все идет к тому, чтобы спровоцировать Россию на войну. Там, либо через Балтику, не через Балтику, так через Калининград. Не через Калининград, так через Арктику. А на всякий случай надо быть готовым ко всему. Черт его знает, что это Россия с ядерной дубинкой вычудит, если мы, например, из Норвегии отправим украинский безэкипажный катер и подорвем атомный ледокол, допустим, или атомную подводную лодку. А на учение
2: атомный ледокол сейчас наш, потому что, по-моему, у Франции там есть один полухромой какой-то, и все, больше
1: нас,
2: никаких нет.
1: Нас, конечно, они подорвут. Ну вот как спровоцировать Россию на войну? Вроде как ничейный
2: проект. Все.
1: Ну, я же говорю, я насчитываю три варианта. Это блокада нас в Балтике, просто запереть нас в Балтике, как, я не знаю, как фашисты Великую Отечественную это сделали сетями, заперли весь наш подводный флот в Балтийском море. Либо блокадой Калининграда, суша, море, воздух, да, но мы будем вынуждены
2: 20 пробивать. Секунд, ну, я поняла, да. Либо вот это подрыв.
1: Либо в Арктику, да. Такую провокацию.
2: Саш, спасибо тебе большое. В первую очередь за терпение. Я оценила. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. О Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О безопасности.
3: На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информации о пострадавших разрушениях он не привел. Ранее жителям Подмосковья пришло сообщение с предупреждением о беспилотной опасности. Затем последовала информация о двух уничтоженных над московским регионом дронах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорт Внуково ограничил полет, и он отправляет и принимает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. Возможны корректировки в расписании рейсов.
0: Об ограничениях.
3: С сертификата эксплуатанта «Азур-Эйр» сняты ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Приказ после проведенных проверок и заявки авиакомпании подписал глава агентства Дмитрий Ядров. Он отметил, что перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры. Три самолета из парка «Азур-Эйр» эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах их двигателей. Остальные шесть лайнеров к полетам допущены, отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. О введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта «Азур-Эйр» ведомство сообщало 12 марта. Документ действовал до 8 июня этого года.
0: О важном.
3: Россия вводит ответные санкции против пяти представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании. Это следует из заявления российского МИДа. Москва призывает Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского.
0: О спорте.
3: Мира Андреева вышла в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка обыграла румынку Сарану Кирстю со счетом 6-0, 6-3. В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Ролан Гаррос проходит в Париже.
0: О туризме.
3: В АТОР сообщили о снижении цен в отелях Сочи для привлечения туристов. Пока продано 25-30% номеров на это лето, уточнили в Ассоциации туроператоров России. Как отметили эксперты рынка, главными причинами недостаточной загрузки гостиниц стали прохладная погода в начале лета и рост конкуренции на территории Краснодарского края. Аналитики ожидают, что по итогам этого года средние цены в сочинских гостиницах снизятся примерно на 5,2%.
0: О погоде.
3: Сейчас в российской столице плюс 17, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
4: братских народов Союз вековой и друг Руси калмык.
5: Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Братских народов Союз вековой». Сегодня в центре нашего внимания калмыцкий народ. Калмыки. Те друзья степей, которых воспевал великий Александр Сергеевич Пушкин, и друзья всех нас в той же степени, как и друзья степей. Спокойные, улыбчивые, при этом сосредоточенные и воинственные, когда это требуется, такие вот калмыки. Помните, кого Владимир Владимирович Путин позвал на итоги года в декабре 2025-го? Командира штурмовой роты Нарана Ачир-Горяева, освобождавшего и Солидар, и Северск, отца четверых детей. Перед Новым годом старший лейтенант доложил главнокомандующему о взятии Северска, за участие в котором и получил звезду Героя России. Президент привел в пример всем именно этого калмыцкого бойца и этого калмыцкого отца. Цитируем Владимира Путина. Нужно, конечно, чтобы иметь многодетную семью стало модно, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье, отцовство. Опять вернусь к Нарану Алексеевичу. Он воюет уже 4 года. Дома его ждут 4 детей. Именно такие итоги года – адекватные современной реальности. Президент это понимает, и мы это понимаем. Первые достоверные сведения о народностях, проживавших в Нижневолжских степях, связаны с эпохой великого переселения народов, когда в середине IV века произошло массовое вторжение гуннов в Восточную Европу, а в 70-х годах IV века вторжение гуннов произошло на Кавказ. Это полностью изменило этнический состав населения степей Северного Прикаспия. На смену прежнему ираноязычному населению, сарматам, пришли тюркоязычные племена и народы. С тех пор территория нынешней Калмыкии занимает важное геополитическое положение. Это связующий пояс между двумя соседями, сильно отличными друг от друга по разнообразию, естественно, географических условий и этническому составу регионами – Северным Кавказом и Нижним Поволжьем. Ученые в целом сошлись на том, что калмыки, самоназвание «хальмг», это потомки ойратов, живших в Западной Монголии, тогда еще Джунгарии. Это были племена кочевников, родственные монголам по своему образу жизни, языку, культуре и религии. В 13 веке айраты вошли в состав государства Чингисхана. А после распада Великой Монгольской империи айратские правители стали бороться за господство в Монголии с восточно-монгольскими ханами. В середине 14 века айратскому Эсен-хану удалось объединить под своей властью всю Монголию. Он даже разгромил войска Китая, династии Мин, и взял в плен императора, после чего заключил выгодный ему мир. Это, говорю, предки, в числе прочего, и тех самых калмыков, что сейчас живут с нами в одной стране и воюют с нами плечом к плечу. В конце 16-го, начале 17 веков дефицит пастбищных территорий и феодальные междоусобицы побудили правителей крупных айратских, калмыцких, то есть этнополитических объединений, откочевать в степи Западной Сибири, которая после похода Ермака уже была в составе России. И с 1607 по 1609 годы были приняты первые шертные, так называемые, грамоты. Калмыки присягали на подданство русскому царю в обмен на возможность кочевать и торговать на нашей территории. Подписывал вассальную грамоту калмыцким тайшам, то есть старейшинам и вождям, Василий Шуйский. С момента заключения соглашений, по версии профессора Кичикова, и начался процесс вхождения калмыцкого народа в государство российское. В дальнейшем часть айратов, которых русские, по примеру тюркоязычных соседей, называли калмыками, расселились по территории междуречья Эмбы, Яйка, то есть Урала, и Волги. Так, во второй половине 17 века в Нижнем Поволжье в составе крупного российского государства сформировалось калмыцкое ханство и начала складываться самостоятельная монгольская народность – калмыки. Лояльность российского государства, как подчеркивает профессор Батмеев, известный историк Калмыкии, и позволила калмыцким тайшам создать собственное ханство. В середине 17 века калмыки пришли по договору с донскими казаками кочевать на Дон. И, что называется, нашли друг друга – великие калмыцкие воины и наши казаки. Наряду с великороссами и татарами, чаще всего астраханскими и азовскими, калмыки стали одной из основ донского казачества. От калмыков, пришедших служить на Дон и ставших частью казачьего сословия, произошли многие знаменитые казачьи роды. В первые годы после добровольного принятия российского подданства в 1609 году основной задачей калмыков была охрана рубежей России от набегов крымских татар. Но с конца 17 и с начала 18 века калмыцкая конница уже отважно билась во всех значимых войнах России. И в азовских походах Петра калмыки участвовали, и в полтавском сражении калмыки били шведов, и Каспийском Балтийское побережье после заключения русско-персидского мира волжские калмыки патрулировали, русско-турецкие и русско-шведские войны 18 века, там тоже участвовала калмыцкая конница, да и Прибалтика. Прибалтики тоже повоевали. Для службы в Лифляндии в те же времена были мобилизованы около 2500 калмыков, из которых около 500 были ставропольскими калмыками. А на Кавказе служили в тот момент донские калмыки. Словом, по всем фронтам присутствовали калмыки. Национальное образование в составе РСФСР калмыки получили еще в 1920 году благодаря усилиям Владимира Ильича Ленина. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую автономную Советскую Социалистическую Республику со столицей в Элисте. С началом Великой Отечественной войны множество калмыков оказалось в действующей армии. 9 калмыков было удостоено звания Героя Советского Союза. 2 калмыков закончили войну в генеральских званиях. Надо учитывать, что калмыки совсем небольшой народ. По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 года, то есть по состоянию на начало 1939 года, в СССР проживало 134 402 калмыка. Всего. Через месяц после вторжения фашистов в народном ополчении калмыки насчитывалось 8600 человек. Более 43 тысяч жителей республики ушли на ту войну из Калмыцкой автономной социалистической Советской Республики. Погибли, попали в плен, пропали без вести более 27 тысяч человек. Воевали не только мужчины. Например, когда в мае 1942 года военно-морской флот Советского Союза объявил о наборе девушек-добровольцев для замещения 25 тысяч должностей в тыловых и береговых частях флота, уже в первый день в военкоматы Калмыкии поступило 1200 заявлений от калмыцких девушек и женщин. Калмыкия не понаслышке узнала, что такое фашистская оккупация, что такое ужасы войны. В 1941-1942 годах положение на фронте, как мы помним, складывалось не очень успешно. В июле 1942 года наши войска отступали к Волге и к Дону. 24 июля фашисты взяли Ростов-на-Дону, после чего появился тот самый приказ товарища Сталина номер 227, известный в народе под названием «Ни шагу назад». Темп наступления фашистов удалось сбить, тогда Гитлер переиграл первоначальный план, и вместо поэтапного выхода к Сталинграду немецкая армия двинулась через Калмыкию к Астрахани. Так немцы оказались в Элисте, калмыцкой столице. Немцы поступательно уничтожали все на своем пути. Улусы бомбили, обстреливали, зажигали степь и посевы хлеба. Элистинский сводный отряд под руководством полковника Михаила Зубкова, некогда штабс-капитана царской армии, из последних сил держал оборону. Кроме того, фашистам противостоял комсомольский истребительный отряд и отряд республиканского управления НКВД, 2 взвода сотрудников милиции. И все же 15 августа 1942 года советские войска отступили к линии Малые Дербеты – Хонота. Ударная группа вермахта продвигалась все глубже и глубже. Из книги «Боевые действия на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны. Неизвестные страницы и новые подходы». Цитируем. Немцы в ходе стремительного наступления полностью захватили 5 улусов и 3 частично, 54% территории республики, на которой проживало почти 60% населения. В оккупации оказались 63% сельских советов, 66% колхозов, 82% МТС, 92% совхозов, 569 промышленных цехов и предприятий, в том числе 48 крупных, 92% посевных площадей под зерновые культуры, также на оккупированной территории осталось 57% поголовья скота. Что они там делали с живыми людьми, тоже все понимают. Из той же книги. Ворвавшись в село Садовое Сарпинского улуса, фашисты повесили милиционера Мураева, расстреляли 5 мирных жителей и 15 раненых бойцов. Еще 15 красноармейцев из 110-го ККД, находившихся на лечении, сожгли в помещении культстана колхоза «Гигант» и изнасиловали 19 местных женщин. Ответное калмыцкое партизанское движение на оккупированных территориях было мощным. Сотни жителей Калмыкии активно работали в десятках разведывательно-диверсионных отрядах, что действовали в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой ССР, а также в Сталинградской и Ростовской областях. Женщины и старики под угрозой жизни выхаживали наших солдат. Жительница оккупированной Башанты Груня Черепахина спрятала и лечила раненых советских бойцов, за что была расстреляна нацистами. Жительница хутора Веселый вытащила с поля боя и вылечила нескольких раненых советских танкистов. Прятала их не только она, но и еще несколько жителей хутора. Пожилая жительница Хатона Хара Толга укрыла у себя комиссара партизанской группы, получившего тяжелые ранения, однако погибла после того, как была выдана предателем. Хатон Джунгар был сожжен карателями после того, как жители помогли советским разведчикам. Основным театром военных действий перед возвращением Калмыкии стал укрепленный немецко-румынской группировкой войск поселок Хулхута. 4 сентября Хулхуту освободили. За ним селение Яшкуль, Троицкое, Вознесеновка. И к Новому году, 31 декабря 1942 года, была отбита Элиста. Калмыцкий тыл давал фронту все, что мог. На территории Калмыцкой ССР работали более 90 предприятий, пахали тысячи человек, девушки и юноши до призывного возраста. Калмыкия отправила в Красную армию почти 30 тысяч лошадей, сотни тысяч тонн мяса и рыбной продукции, зерна. Советским воинам отправлялись теплые вещи, производство и переработка шерсти – одно из традиционных производств Калмыкии, а также белье и обувь. Калмыкия страдала, но Калмыкия держалась. Калмыкия скинула фашистов, вцепившихся к Калмыкии в глотку. По итогам войны более 4000 калмыцких воинов были награждены орденами и медалями за подвиги, совершенные на Великой Отечественной.
4: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте завтра. ФСБ раскрыла крупнейшую шпионскую сеть в мире. Следить могут за каждым. Я у папы олигарх. Самые богатые наследники России. Что подарила Путину многодетная семья французов? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
9: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов союз вековой. И друг Руси – калмык.
5: Первый калмык, получивший звание Героя Советского Союза – бронебойщик Эрдни Деликов, сжигавший немецкие танки на переправе через Дон в районе нынешней Ростовской области. Около недели он отважно громил машины фрицев, обеспечивая эвакуацию людей, а фашисты все подтягивали новые силы. Только в день гибели Деликов уничтожил из противотанкового ружья 3 броневика и 4 грузовые машины с пехотой противника, не выпустив из рук бронебойного ружья даже тогда, когда был смертельно ранен осколком авиационной бомбы. Ему оторвало ногу, а он продолжал расстреливать нацистскую технику. Эрдни было 27 лет.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Маев встретил долгожданную победу. Получил несколько ранений, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги стал кавалером Ордена Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за отвагу, упомянутой, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за укрепление боевого содружества, а также строителю фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр. Символом Великой Победы в Калмыкии до сих пор является бодрый, я не шучу, бодрый столетний Петр Леонтьевич Леонтьев, почетный житель республики, участник легендарной операции «Багратион», одной из крупнейших наступательных операций в истории. Прошел с боями через Белоруссию и Литву, освобождал Витебск, был ранен на берегу Немана под Тильзитом, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. После победы еще 5 лет служил в составе советской группировки войск Германии, только в 1950 году демобилизовался. Я, говорит, прожил трудную жизнь, но веселую. Держать удар калмыки умеют. Я даже не про главу республики, заслуженного чемпиона и кикбоксера Бату Хасикова. Можете посмотреть его бои в интернете. Речь про тех, кто продолжает оставаться мужчиной в любом возрасте, в любом статусе. Мужчиной, стойким калмыцким воином. Не так давно житель села Джалыково Луганского района Иван Убушаев попросился в армию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Ему 69 лет. До этого жил вместе с 83-летней сестрой в 28 километрах от райцентра, писал стихи, состоял в Союзе писателей России. Цитирую. «Сам я служил 2 года в Красноярском стройбате под Ачинском. Был комсоргом части на должности офицера, пришел домой сержантом. И все трое моих сыновей в свое время отслужили. Все сержанты. Внуки пока маленькие. Иван Бушаевич явился в военкомат. Для меня этот вопрос принципиальный, — объяснил он мотивацию. Отец моей сестры, первый мамин муж, фронтовик. Он воевал целый год и в августе 42 года был убит нацистами. Мама 7 лет его ждала, пока домой не вернулся его сослуживец, свидетель его смерти. Позже мама вышла замуж за моего отца, и в 53 году появился я. В общем, такое не забывается и спустя поколение. И что мы видим? Такие же нацисты появились сейчас на Украине. Знаете, это не пример. Я ни на кого не давлю. Это мой личный акт. Я охотник. Последний раз на охоту в августе ходил. У меня есть ружье, вертикалка. Я бы с удовольствием заменил ее на наш АКМ». Военком с уважением отнесся к решению Ивана Убушаевича, но приказ есть приказ. 49 лет – возрастной потолок для контрактников. Зато тех, кто все же добрался до фронта из родной Калмыкии, более чем достаточно. Многие из них отдали жизнь за свою, за нашу страну. Центральный сквер в калмыцком селе Вознесеновка теперь носит имя лейтенанта Антона Гайворонского. Парню был всего 21 год. Он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. Вспоминает мама. Еще в 6 классе сын заявил: «Буду военным». Был пример дяди со стороны мужа. Дядя прошел Чечню. Антон всегда любил смотреть советские фильмы о войне, книжки читал по этой теме. Когда увлекся выжиганием, даже сделал гербы Калмыкии и России и выиграл республиканский конкурс. Сын стихи сочинял, все они о любви к родине. В 7 классе Антон поступил в Краснодарское кадетское президентское училище. Рвался в Рязанское училище, где готовят командные составы для ВДВ, но роста чуть не хватило. Не сдался, поступил в Новосибирское высшее военное командное. Был крутым бойцом, со школы занимался армейским рукопашным боем, получил звание КМС, завоевал множество медалей и кубков по всей стране. На первом курсе побеждал на ковре пятикурсников. Окончил училище с отличием, мог служить в Новочеркасске, но выбрал 70-й гвардейский мотострелковый полк в чеченском Шали. А через месяц после окончания училища женился. С Вероникой из Невинномысска познакомился еще в школе, когда приезжал на соревнования. С учебы девушка ждала его 7 лет и дождалась. После свадьбы парень перевез жену в родительский дом. Антон вернулся к месту службы, а потом началась СВО. Жизнь лейтенанта Г. Воронского оборвалась 1 апреля 2022 года, когда колонна наших войск двигалась в районе села Раздольное на Донбассе. Слово маме. Он был командиром взвода, а ему тогда верили целую роту. Там они попали в засаду, начался обстрел. Когда сын выходил из машины, его серьезно ранило в ногу, так что не мог встать. Он с несколькими товарищами остался прикрывать отход остальных, зная, что здесь и останется. За проявленное мужество лейтенант Антон Г. Воронский был награжден орденом мужества посмертно. Подвигом закончилась жизнь героя России, гвардии капитана 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингияна Риджиева, родившегося в Лагане. Еще одного героя калмыка, погибшего при выполнении служебного долга на передовой специальной военной операции. Он тоже приказал всем уходить и сам остался до конца в том последнем бою с превосходящими силами противника. Офицеру был 31 год. Про Мингияна снят документальный фильм «Он приказал всем уходить». Боец носил имя богатыря из калмыцкого эпоса «Джангар», посвященного воину, который добровольно вызвался спасать родную землю. Вот что сказал про него глава республики Бату Хасиков. Цитирую. «В нашем сердце навсегда останутся его последние слова, сказанные маме Баир Владимировне. Мам, не жди меня в отпуск, я не имею права. Если мы, офицеры, так будем поступать, что тогда солдат брать? Я буду здесь до последнего. Выражаю глубокую благодарность Баир Владимировне Лиджиевой за ее стойкость, за воспитание такого сына. Эта память навсегда с нами». Земляк Лиджиева и даже выпускник той же школы Наран Ачир Горяев, с которого мы начали этот выпуск, отправился в зону СВО добровольцем осенью 22 года с опытом службы в полиции и спецкомандировок в Дагестан и в Чечню. В зоне СВО он прошел путь от водителя до командира штурмовой роты, участвовал в освобождении разных населенных пунктов Донбасса. Именно за профессионализм и мужество, проявленные в боях за Северск, Ачир Горяев в конце 25 года получил высшую воинскую награду, звание Героя Российской Федерации, медаль «Золотая звезда» из рук президента страны Владимира Путина. Вот как Ачир Горяев вспоминал спецоперацию по спасению мирных жителей Северска. Цитирую. «Был такой дом большой, 10-подъездный, назывался он «Титаник». Восьмером мы начали его штурмовать. В СУ нас зажали в первом подъезде и через стенку начали кричать: «Сдавайтесь!» Я говорю: «А как можно к вам подойти? Объясните, чтобы понимать, где они вообще находятся». Один из солдат мне кричит: «Выйдешь из первого подъезда, обойдешь и зайдешь в третий или во второй». Я говорю: «А если через стенку? Сейчас, подождите минуточку, я разбегусь и попробую. Может, я пробью стенку?» Так им говорю. Мы просто стенку взорвали, и началась атака. Они не ожидали от нас такой дерзости, что мы можем вот так вот сделать. Потому что первый пролет в первом подъезде был полностью завален, нельзя было пройти, только через комнаты. Взорвали стену, начался штурм, выбили там человек 40. Освободили дом этот 10-подъездный, за день его мы взяли. Вот кто герой нашего времени. Бесстрашный калмык, остановить которого невозможно. Заточен на выполнение боевой задачи, изобретателен, всегда готов прийти на помощь, ничего не боится. Ценой собственной жизни спас товарищей майор Андрей Кунаков из Элисты, сын швеи и дальнобойщика. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей. В боях за освобождение Мариуполя в марте 2022 года в ходе зачистки городской застройки в районе улицы Азовстальской майор Андрей Кунаков вместе с отрядом наткнулся на штаб боевиков нацистов Азова. Организация, признана в России экстремистской, запрещена. К уничтожению которых и приступил. Боевики нацбата встретили русский отряд шквальным огнем с разных точек. Андрея ранили в ногу. Несмотря на сильные ранения, он не позволил эвакуировать себя в тыл. Бойцы укрылись в разбитой пятиэтажке и превратили ее в крепость. Так же, как в 1942 году советские солдаты оборонялись в Сталинграде, в ставшем знаменитом доме Павлова. 4 дня Кунаков и его сослуживцы отражали атаки превосходящих сил противника. На вторые сутки к боевикам нацбата прибыло подкрепление. 3 танка Т-64. На третий день к разведчикам с требованием прекратить сопротивление дважды выходил переговорщик, но русские не сдаются. Кольцо окружения отряд спецназа при поддержке морской пехоты прорвал через несколько дней. Прежде всего эвакуировали раненых и вынесли с поля боя убитых. Андрей вновь отказался ехать в госпиталь. Командир уходит последним, так сказал. Только когда бойцы были в безопасности, майор сел в БТР. Едва бронированная машина отъехала от места боя, ее дважды обстреляли из танка. От полученных во время этого обстрела ран майор Кунаков скончался. Его именем назвали улицу. За мужество и героизм майор Кунаков представлен к званию Героя России посмертно. Так что калмык не только и не просто друг степей, но и враг всех врагов нашего Отечества. Брат наш калмык.
4: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Александр Артамонов о том, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом.
15: Мы перешли уже к логике войны. Она не война с ВСУ. Мы воюем действительно с потенциалом всего Запада. Никогда ничего, кроме нацистской идеологии, в Европе не было. Они всегда относились людоедски к окружающим народам. Не ВСУ в данном случае. Мы отрубаем щупальца. Сердце спрута по-прежнему в другом месте. Надо бить там. Удар возмездия должен быть нанесен. Надо высчитать центр, где находятся офицеры НАТО в очередной раз, и снова нанести такой же удар, чтобы просто медицинские борта в жертву даже не могли приземлиться. Такое будет количество там. И плюс к этому объявить открытую охоту за этими выродками, я про Буданова, Зеленского, там, объявить их врагами Российской Федерации. Еще очень важно наше настроение общее, чтобы мы понимали, что кровь наших людей, наших детей, она должна быть отомщена. И в данном случае мстить, а не просто наносить плановые удары. Есть убийство детей, есть, простите, биоопыты над нашими людьми, которые были в Мариуполе, в лаборатории «Яма». Вам что надо сделать, наконец, чтобы вы поняли? Ну, нельзя с ними рядом жить. Невозможно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О дефиците.
3: В Минэнерго сообщили о мерах, предпринимаемых для обеспечения Крыма топливом. Сейчас прорабатываются дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров, пояснили в ведомстве. Накануне в Кремле заявили, что вопросы обеспечения Крыма топливом стоят на повестке дня власти, на всех уровнях работают над их решением. Еще днем ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что на полуострове введены ограничения на продажу бензина на АЗС топливом марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам.
4: О санкциях.
3: 21-й пакет санкций Евросоюза не будет включать запрет на импорт российской нефти, считает политика. Ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой, также маловероятны. При подготовке нового пакета антироссийских мер основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости российского сырья. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения текущего уровня потолка цен. Меры запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.
4: Про визы.
3: В Индии заявили об изменении правил для желающих продлить пребывание по истечении визы. Иностранцы, желающие остаться в стране на срок, превышающий 180 дней, могут получить право на это только в случае чрезвычайных обстоятельств. Соответствующее положение внесено индийским МВД. Что именно следует считать чрезвычайной ситуацией, в уведомлении не сказано. Теперь для продления пребывания необходимо зарегистрироваться до истечения срока действия документа. Ранее на это давалось 2 недели.
4: О транспорте.
3: Минтранс планирует ввести единый электронный билет на пригородный транспорт. Правовой фундамент для этого уже есть. Это закон, принятый в августе 2024-го, заявил глава ведомства Андрей Никитин в преддверии ПМЭФ. Он напомнил, что правительство ранее одобрило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Особое внимание в документе уделяется цифровизации. Единая цифровая платформа обеспечит прозрачные взаиморасчеты между перевозками разных видов транспорта.
16: О погоде.
3: В столице плюс 17, облачно, с прояснениями и без осадков. В Петербурге 16, выше 0, там ясно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
17: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: Глава 22.
18: 20 декабря 2023. Серые зоны Донбасса. Ни мира, ни войны, ни света, ни воды. Сын полка и большая Россия. Я выхожу из подъезда и сталкиваюсь с весьма молодым человеком, лет 12-13, в опрятной камуфляжной форме расцветки мох. Нет, это не низенький боец, это мальчишка. С изумлением говорю ему: «Привет, ты сын полка или мобилизовали?» Тёма стесняется внимания. Объясняет, что ему 12 лет. Форму для него купили с самого маленького мужского размера, 40-го. Говорим о снаряжении. Тёма показывает флисовый баф. Удобнейшая штука. Носится на шее как шарф, но может стать и таким плотным теплым капюшоном-подшлемником. Тёма тоже ждет свет. В доме есть генератор, но компьютер поломан. Осколок прилетел, но не разбил экран, просто изображение поплыло. А так почти не обстреливают. Я делаю для себя пометку: найти Тёме ноутбук и привезти в следующую командировку. То, что я еще раз приеду в Новолуганское, даже не сомневаюсь. Хочется ему подарить что-то сейчас. Но книжки, которые я привез, Тёме явно не подходят. Вспоминаю, что в бардачке машины лежит крохотный нож-мультитул, новенький. Тёма в шоке от подарка. Отходит немного и расхваливает мою машину, полностью растопив мое сердце. Даю ему посидеть за рулем. Спрашиваю на прощание, бывал ли он в большой России. Тёма оживает: «Мы через 2 дня в тур едем. Воронеж, Липецк и Великий Устюг». Прошу передать привет Деду Морозу. Она ждет поселок Михайловка под Горловкой. Тоже на линии боевого соприкосновения. В клубе соберут детей, нам споют, мы раздадим подарки. Но в Михайловке нет света, клуб темный и ледяной. Донбасс посетила еще одна напасть. Ледяной дождь, оборвавший провода. Выгружаю книжки. Снегурочка раздает подарки в походно-полевом формате на улице. Говорю с сотрудницей клуба. Ольга рассказывает, плача, что сын у нее погиб на фронте еще за 2 года до СВО. А хочет она одного – мира. И ничего больше. Я рулю в Донецк. Вспоминаю этот разговор с Ольгой. Он перекрыл все увиденное за день. Трасса Горловка-Донецк не работает давно. Ее закрыли перед штурмом Промки. Но люди ездят. Съезжаю с асфальта и опасный участок объезжаю по чудовищным ухабам. Плетусь за какой-то несчастной фурой. И думаю, что слово «мир» для многих абстрактно, не наполнено ничем. Ни горем, ни страданием, ни радостью. И нам очень четко показали, что мир этот можно только отвоевать. Даром нам этот мир никто не даст, и цена у него дорога. Деньгами не измерить. Только слезами. Хочется верить, что сегодня хотя бы детских слез было чуть меньше. Постскриптум. Эта история получит доброе продолжение. Через несколько месяцев. Никто не забыл про стойкого новолуганского солдатика.
4: Глава 23.
18: 28 декабря 2023. Батальон Богдана Хмельницкого создан из пленных солдат ВСУ. почему украинцы проливают кровь за Россию и чего никогда не простят Зеленскому. Родные пленные. За неделю до встречи с бывшим пленным мне вдруг позвонил старый товарищ, знакомый еще по боям за Мариуполь и Угледар. Он удивил меня, рассказав, что сменил место. И сейчас у него в подчинении бывшие ВСУшники, сдавшиеся в плен или взятые в плен. Воюют на нашей стороне. Целый батальон. Я спросил, конечно, как к ним относятся в войсках. Ответ поразил. Мне так нарезали задачу. Отнесись к ним как родным. Отношения с ними отличные. В располаге сплю от них через стенку. Дверь не запираю. Я не унимался. А как это, как к родным? Для начала дали им возможность сообщить близким, что живы. Это дорогого стоит. Снарядили их хорошо, насколько могли. Сейчас они воюют. Воюют честно. Есть потери и раненые. К одному из таких раненых, бойцу с позывным «Скай», я отправился в больницу. Подумал и набрал большой мешок всяких вкусняшек. Шоколадок, фруктовых батончиков, печенья. Добавил пакет томатного сока. Его почему-то редко приносят больным. А раненые томатный сок уважают, я знаю. Явиться с пустыми руками было решительно невозможно. Другим раненым гостинцы принесут. А кто навестит «Ская»? Но все оказалось и просто, и в то же время сложно. Его путь в Россию оказался долог и труден. Меня встретил высокий парень. Глаза веселые, но за этим весельем какая-то боль и мука. Скай ходит с палочкой, даже по лестнице, поправляется. Я выгрузил гостинцы в палате, и мы пошли в больничный сад, в уютную беседку. Все интервью где-то рядом с нами, в тумане, кипел невидимый глазу, но хорошо слышимый бой. И прилетала, и улетала в ответ. А ПВО вела бой с какими-то целями. Обычный будний день в Донецке. Только противник как взбесился. В этот день украинские артиллеристы попали в донецкий политех и даже запалили один из корпусов. Обстрел был плотный, сосредоточенный. Я, конечно, спросил бы Ская, что он думает про 10 лет обстрелов Донецка, знал ли про это. Но Скай меня опередил. Сказал, что родился в Донецке. У него здесь живут мать и брат. Это было неожиданно. И не в простой судьбе Ская возникла еще одна грань. Удар по бараку в Еленовке навели по телефону. В далеком 2014-м было очень просто оказаться с другой стороны нынешней линии фронта. Никто даже не думал, что от весеннего референдума в Мариуполе до освобождения от бандеровцев пройдет столько лет. Половина прожитой жизни Ская. В 2011-м он окончил школу в Донецке и уехал к бабушке в приазовский поселок Ялта. Выучился на токаря. Весьма востребованная в нынешней России профессия. Говорю это Скаю, он улыбается, мол, знаю, и продолжает рассказывать. Работал в пароходстве. Плавал до 2019 года. Женился, ребенка завел. И тут начался ковид. Работы нет по специальности. В армии не служил. В АТО не был. Но в погранслужбу меня взяли. Часть рядом была, в паре километров от моего дома. Зарплата хорошая. Пришел, сутки отстоял в наряде. Охранял территорию. 2 суток дома. Как для тебя начались боевые действия? Когда? По словам Ская, весной ему довелось повоевать всего 2 дня. Под Мариуполем нас отправили оборонять поселок Старый Крым. Там тоже была пограничная база. Мы 2 марта на нее заехали, на эту заставу, и ее тут же начали разбирать из танков. Уже 4 марта был ранен, миной посекло. Осколками грудь, глаз, руку, всю правую сторону. Тогда я принял решение уходить. Если внимательно приглядеться к Скаю, на лице видны следы тех ранений. Не думаю, что они были легкими. Задаю логичный вопрос. Почему тебя не эвакуировали? Командование сказало держаться до конца. Как удалось уйти? За заставой были поля. Я перекусил проволоку штык-ножом. Дошел до дороги на Мариуполь. Там меня подобрала скорая. Отвезли в украинский госпиталь. Оказали первую помощь. Пролежал 2 недели. Ребра еще оказались сломаны. Надели корсет, все как-то поджило. узнал, что 16-17 марта заработал зеленый коридор на выход из Мариуполя. Переоделся в гражданку и выехал по этому коридору на Ялту. Тебя нашли или задержали при проверке документов? Нет, я сам через 2 дня пошел в военную комендатуру. Рассказал, как было. Как там к тебе отнеслись? Начальник спросил, хочешь служить? А ты? Сказал, что служить за Россию буду. Меня отправили домой, сказали, жди, свяжутся. Я 3 месяца дома просидел, потом за мной приехали и сказали, на фильтрацию. Отвезли в Донецк, а потом в колонию, в Еленовку. Там я просидел 1.5 года. Но там, в Еленовке, и создавался батальон Богдана Хмельницкого. С ним я и уехал на фронт. Понимаю, что говорю с очевидцем одного из самых загадочных событий – удара «Хаймерсами» по бараку в Еленовке на территории ДНР с пленными украинскими националистами, сидельцами Азовстали. Спрашиваю Ская, ты был в Еленовке, когда в азовский барак прилетело? Да, у них были телефоны, с Украиной связывались. Кто-то из азовцев настучал, что их часть сотрудничает со следствием. По телефону мы навели, 2 снаряда и прилетело. Думаю, в Киеве очень не хотели, чтобы они рассказывали про Мариуполь, как мирных расстреливали и кто давал им такие приказы.
19: Продолжение через несколько минут. Друзья,

0: всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано
1: реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых... Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
6: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
7: Глава 23.
8: 28 декабря 2023. Батальон Богдана Хмельницкого создан из пленных солдат ВСУ. Почему украинцы проливают кровь за Россию и чего никогда не простят Зеленскому? Вторая кровь. В октябре 2023 года Скай вместе с батальоном ушел из Еленовки воевать. Но сначала был месяц подготовки на полигоне. Скай говорит, что инструкторы были очень грамотные и знающие. Учили именно тому, что нужно. Штурму зданий учили, например, штурму окопов, как правильно заходить и углы нарезать. Учили обращаться с групповым оружием. Стреляли из утеса, из РПГ и из ПГ. Метали гранаты. Кто-то сейчас по специальности и званию. Командир минометного расчета. Расскажи, где воевал в батальоне, как был ранен. Скай рассказывает обстоятельно и подробно. Нам поставили задачу забрать опорный пункт в лесополосе. Нас прикрывала артиллерия. Провели разведку, определили, с какой стороны заходить. Зашли без потерь в окопы. И начала работать вражеская арта. А мы одновременно с обстрелом штурмовали опорник. Потом его зачищали. Потом прикинули, откуда нас будут контролировать. Начали переоборудовать позиции. То, что рассказывает Скай, полностью укладывается в логику битв за лесопосадки. Мы отбили одну атаку. Опять вражеская артиллерия по нам насыпала. Пошла вторая атака. Боекомплект стал заканчиваться. Не ждали, что столько будет пехоты противника. Пересмотрели боеприпасы, у кого сколько осталось, и решили отходить назад. На отходе рядом упала мина. Я потерялся на какое-то время. Когда пришел в себя, увидел, что нога в крови. Оказал себе помощь, наложил турникет. Спросил, все ли живы? Живы были все, но все ранены осколками. Скай уже созвонился с боевыми товарищами. Переживаю за них. Говорят, что по чуть-чуть, но двигаются вперед на своем участке. Настрой у них боевой, хороший. Дух у них есть. Меня ждут. Как думаешь, закончится СВО?

0: Сможем помириться?
1: Лет через 10.
0: А ты сам готов простить?
1: Готов, но не всех. Политическое руководство Украины идейных нет. Я знаю, что по-прежнему половина Украины считает, что мы один народ и должны быть вместе, как раньше.
0: У тебя уникальная ситуация, ты можешь сравнивать. Как изменилась твоя жизнь на Украине после Майдана? Что было с русским языком? В Державной Варте, погранслужбе, на каком языке говорили? Только на мове?
1: Если командование в погранслужбе узнавало, что ты говоришь на русском, тебя сразу же штрафовали. Я говорю, мне не заходит украинский язык, я не могу на нем говорить. Штраф. Я русский, говорю на своем языке, других не знаю. Но все команды, документация, все было на мове. Они с 2014 года начали истреблять русский язык, делали нам инъекцию украинства. В магазин заходишь, видишь, что продавец пытается говорить с тобой по-украински. У него не получается, не знает языка, ему неприятно. Да, чтобы работать, приходилось отказываться от родного языка. Народ бухтел, конечно.
0: Скай вздыхает, а я на секунду задумываюсь, что я сам ощутил бы, если бы мне завтра какие-то самозванцы, захватившие власть с помощью госпереворота, вдруг запретили бы говорить на родном языке. Как это? Мы немного говорим со Скаем, как изменилась жизнь на освобожденных территориях. Мариуполь, конечно, претерпел, но власти сделали все, что могли, и больше. Начиная с бесплатного проезда на общественном транспорте. Скай перечисляет.
1: Дороги починили. Мне в Ялте сейчас к дому газ тянут. Мариуполь уже привели в порядок, почти весь. Люди это видят, сравнивают жизнь на Украине и в России.
0: В последнее время эта тема появилась в разговорах, хотя еще год назад про это старались не говорить.
1: Думал, чем закончится СВО? И как бы ты хотел, чтобы спецоперация закончилась? Хотелось бы, чтобы они опомнились и отдали наши земли. Наши – это все русскоязычные регионы до Западной Украины. Киев – обязательно.
0: Мы прощаемся, поздравляем друг друга с Новым годом. И я желаю Скаю провести этот праздник с близкими. По глазам вижу, он верит, что получится. Я долго не мог доехать от больницы Ская до дома. Центр Донецка был перекрыт полицией и МЧС. В последние месяцы артиллеристы ВСУ полюбили повторные обстрелы. Дожидаются, когда соберутся пожарные, медики, спасатели и журналисты. И повторяют артналет. В пробке тянучки у меня было время подумать о нашем разговоре со Скаем, его последнем выводе о границах и рубежах СВО. Программа Ская выстрадана лично и абсолютно понятна. В ней есть справедливое обоснование. Запрещать людям говорить на родном языке – это одна из форм геноцида. Геноцид должен быть наказан. А если где-то на планете Земля делают вид, что этого не понимают, значит, одобрение этих людей и стран нам не нужно.
2: Глава 24.
0: 12 марта 2024. 10 лет уроков Крымской весны. Я встретил юбилей возвращения Крыма с людьми, которые 10 лет назад мерзли в пикетах на Чингаре, дрались под Верховным Советом в Симферополе, освобождали воинские части полуострова, а перед этим еще и сражались с бандеровцами в кровавом угаре Майдана. Они не получили за все это ни славы, ни денег, ни должностей. Только обретенную родину и чистую совесть. Беркут на Заклане. Я догадывался, что с Викторовичем, одним из командиров крымского «Беркута», будет тяжело говорить. Мой собеседник невысокий, плечистый, у него колючий взгляд и упрямый ежик седых волос. Красное обветренное лицо с непреставшим толком зимним горным загаром. В последние дни крымский «Беркут» чистил в горах метастазы незалежной, ячейки «Хизбут-Тахрир», запрещенные в Российской Федерации террористической организации, оставленные нам бандеровцами на долгую память. Но у меня за душой была давняя невысказанная благодарность, которая иногда мучает сильнее, чем старый грех. Викторович, передаю вам, как представителю «Беркута», благодарность от двух журналистов-комсомолки, Стешина и Коца, которых ваши сослуживцы спасли в апреле 2014 в Киеве. Тогда майданная власть начала судить «Беркут»
1: и никто из украинских журналистов не пришел их поддержать. А мы пришли. К прокуратуре приехали майдановцы. Холеные такие, в разгрузках и со стволами. Сразу срисовали нас и захотели забрать. А Беркут не отдал. Нас вывезли на машине, оторвавшись от хвоста. Викторович благодарность принял и заметил. «Где-то мы с тобой виделись». Начали вместе вспоминать, кто где был и что видел. Лед недоверия треснул, и мы вдруг опять оказались на Майдане. Среди копоти горящих покрышек и визга озверевшей толпы. Викторович замечает, что в одном фильме о Крымской весне была допущена важная историческая ошибка.
3: «У нас шифроны Беркута были на русском языке, а три зуба на них не было. Мы специально такие заказывали. Кто не успел, три зуб просто срезал». Этот момент майдановцы заметили. Крымский Беркут они ненавидели особо. А у меня дед до конца 40-х воевал с бандеровцами. Я знал, за что стоял против Майдана.
1: Крымчан перебросили в Киев на Крещатик еще 28 ноября 2013 года. Видели все. Викторович смеется.
3: Я даже Сеню Кролика, Яценюка, за воротник пальто потаскал. Он аж белый стал. Приехал на Майдан с личной охраной, а мы их в угол зажали аккуратно. Не били, все в рамках закона. Беркут и так с первых дней Майдана сделали виноватым. Я тогда первый раз увидел, как создаются фейки. Наши пацаны вытащили из толпы затоптанную девчонку, положили на носилки и в скорую. Уже утром во всех СМИ Беркут убил девочку, везет прятать труп. Девочка отлежалась и через 3 дня дозвонилась до какого-то радио. «Я жива!» Но это уже никого не интересовало. Майдан должен был победить. Мы это поняли позже.
1: Викторович очень подробно рассказывает о локальных боях, которые 2 месяца шли в центре Киева. Беркут побеждал раз за разом, но перелома не было. Приходила команда «Стоп», и бойцы откатывались на исходные.
3: Большая часть украинской элиты уже была куплена. Реальной команды на зачистку не поступало ни разу.
1: Говорит мне с нажимом Викторович. Да я и сам это видел.
2: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
5: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая, это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О санкциях.
6: Москва вводит ответные санкции против журналистки «Вашингтон-Пост» Кэтрин Белтон и сотрудника британского издания «Пейпер» Ричарда Холмса. Об этом сообщили в российском МИДе. Кроме того, в список попали представители экспертного сообщества Великобритании, распространяющие фейки о России, а также руководители компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима. Москва призвала Лондон отказаться от разжигания русофобии и поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского.
2: Об образовании.
6: Владимир Мединский предложил связывать бюджетное обучение с обязательным трудоустройством. Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование кто-то должен платить, заявил помощник президента. Если в этой роли выступает государство, то студенты, получившие образование на бесплатной основе, после выпуска должны отрабатывать по специальности в определенных организациях. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Такая модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах.
2: О важном.
6: Антон Котяков назвал число обращений на получение ежегодной семейной выплаты. С 1 июня в социальный фонд поступило больше 538 тысяч заявлений от семей с двумя и более детьми. 99,9% из них в электронном виде через портал госуслуги, отметил министр труда и социальной защиты. Финансовая поддержка доступна родителям двух и более детей, если доход в семье за прошлый год составил меньше полутора региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.
2: О лекарствах.
6: В ФМБА сообщили о завершении работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний. Речь о синдроме короткой кишки, муковисцидозе и миодистрофии Дюшена, отметила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Лекарства были разработаны учеными научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юаня 10 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 17, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 24.
1: 12 марта 2024. 10 лет уроков крымской весны. Отступление домой. Беркут был обречен стать главным раздражителем Майдана и главной его жертвой. А крымский Беркут, сражавшийся в первых рядах, поводом для вторжения бандеровцев на прорусский полуостров. Викторович рассказывает о последних днях Майдана. К Рождеству они приготовились, собрали и натренировали боевиков, наделали коктейли Молотова. У нас горели все. Появилось огнестрельное оружие. Нашему бойцу прострелили обе голени. У нас было больше 30 раненых, один убитый. А вот оружия у нас не было. Защита пластиковая, щиты один на троих. Все равно 18 февраля мы зачистили правительственный квартал. Сдвинули Майдан к сцене. И я поднял там наш крымский флаг. Майдан опустел, но зачистить нам его не дали. Опять пришла команда «Стоп». На следующий день случилось массовое жертвоприношение, названное потом «Небесной сотней». На Майдан завезли оружие, добытое в отделениях милиции по всей Западной Украине. Беркут, наоборот, так и не получил оружие. Его начали расстреливать сразу же, как Янукович подписал соглашение об отводе силовиков 20 февраля. Спрашиваю Викторовича, как вам удалось выбраться в Крым? Сам с трудом из Киева уехал. В аэропорту уже ловили российских журналистов по спискам. Нас спасло оружие, которое нам все-таки успели привезти из Крыма в последний момент. Безоружные не вышли бы. Из 140 человек нас осталось меньше половины. Целых нераненых не было. На майдановских блокпостах знали, что мы вооружены и что будем прорываться в Крым. Их предупредили. Тяжело шли. Коктейли Молотова в нас опять кидали. Все стекла автобусов были выбиты. Арматуры из бортов торчали. Так и приехали домой. Выдохнули только в Крыму. Сердце болело за Крым? Мы не знали толком, что происходит дома. В последние дни ребята уже выходили с трудом. Понимали, что власть ни на что не способна или продалась. Помню, я бойцам говорил, поймите простую вещь, не остановим их здесь, придут к нам. Тогда все посидели, минуту подумали, и все до одного пошли в оцепление. Сам я понимал, это только начало. У нас было два варианта – прорываться в Крым, в российские части, или уходить в горы. Тюрьма от майданутых нас не устраивала. В истории крымского «Беркута» была драма, позабывшаяся за последние 10 лет. Примерно с 2006 года власти сделали «Беркут» в Крыму основным уличным противником всех пророссийских митингов. Потому никто из бойцов «Беркута» не думал, не ждал, что толпа в Симферополе встретит их криком «Герои» и оваций. Все сделалось наоборот в те дни. Наших на колени не поставят. Я сижу на летней кухне у Татьяны Савицкой, крымской активистки с 20-летним стажем. Сейчас в ее старинном фамильном доме база волонтерской организации «Крымские феи». На стенах каски и бронежилеты, карта Крыма и Приазовья. Огромное фото. Татьяна обнимает солдатика. Это ее сын. Во время частичной мобилизации он примчался из Москвы и призвался на СВО. За стенкой склад гуманитарки. А на кухне Татьяна жарит блинчики, замораживает и отвозит на фронт. Татьяна говорит, что для нее крымская весна началась еще в 1991 году, когда весь полуостров проголосовал за возвращение в Россию. Никто Крым, конечно, не отпустил из Украины. Дали декоративную автономию и 23 года тянули из полуострова жилы, попрекая куском, так как это могут делать только киевские хуторяне. После Майдана Крым еще раз попытался вырваться по-хорошему. Татьяна дарит мне уже историческую листовку, оформленную как документ, призыв к референдуму и разграничению полномочий Крыма и Украины. Мы пытаемся восстановить картину крымской весны по датам. Татьяна рассказывает. 19 февраля мы все пошли на площадь. Там выставили фотографии погибших бойцов «Беркута». 20 числа ждали возвращения крымского отряда. Встретили, погибших похоронили. 21 числа прошел грандиозный митинг под проливным дождем. И тогда решили, что будем обращаться к России за помощью. А 22 февраля мы вышли на защиту «Беркута». Он занял оборону на своей базе. Там даже мамочки с колясками были. Из Киева пришел приказ крымский «Беркут» распустить. В этот же день мы смотрели новости по украинскому ТВ. Показывали, как во Львове «Беркут» ставили на колени. У нас тогда щелкнуло. Наших на колени не поставят. Помню, как с базы к нам вышел один из командиров «Беркута», с которым я постоянно ругалась на русских митингах. Он меня узнал. Видно, что уставший. Говорит мне, ну, а ты что здесь делаешь? Говорю, пришла тебя защищать. Я этого никогда не забуду. У него слеза потекла. А вы? А я ему: «Все будет хорошо, мы вас в обиду не дадим». Им сильно не нужна была наша помощь, но мы привезли мешки, песок, притащили полевую кухню, взяли базу в кольцо. И беркуты сказали: «За Крым будем рвать». То есть восставший Крым еще до подхода вежливых получил силовое ядро. Да, мы на них очень рассчитывали, но у нас был еще российский флот. Оружия крымчан практически не было. Кузнецы наделали щитов, и все. Палки были. 23 февраля под Верховным Советом Крыма, он в народе называется «Гайка», мужчины и женщины начали записываться в народное ополчение. Составили списки, распределились по ротам. 10 или 12 рот получилось. Я тоже записалась.
0: «Глуши машину. Наши пришли». Крым не успокаивался, и тогда Киев принял радикальное решение – устроить бойню. Татьяна говорит, что это был самый ужасный и самый длинный день в ее жизни – 26 февраля.
1: «Мы собирались к полудню на митинг перед Верховным Советом, но наши оппоненты из Меджлиса
0: – запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация
1: – и бандеровцы заняли площадь в 10 утра. Столько злобы я никогда не видела. Нас готовы были убивать. Они пришли с черенками от лопат, и на них, для вида, флаги. В нас кидали бутылками с минералкой. Казалось бы, маленькая бутылка, 0,5, а травмы наносят, как кирпич. Если в голову, потеря сознания. У них были ботинки с железными шипами. Они били нас по ногам. У меня шрамы на всю жизнь остались». Показывает жуткие отметины на голени. «Джинсы все в крови, а я не чувствовала боли. Когда все закончилось, я еще ходила по площади, собирала георгиевские ленты. Их с нас срывали. Рвали флаги Крыма, думали российские. Добрела до дома. Позвонила подруга из Одессы. Что у вас? Говорю, нас убивают. Не знаю, что мы будем делать, но на Украину не вернемся. Потом мне позвонили меджлисовцы и дали 24 часа на то, чтобы уехать. Разрешили взять документы, лекарства и детей. Так и сказали: уезжай, или кишки своих детей будешь собирать по улице».
0: Татьяна сжимается, рассказывая это. Хотя прошло 10 лет.
1: «Мне же крест на воротах рисовали все время. Так они метили дома русских активистов. Нарисуют — я сотру. Окно большое на улицу закрыли железным листом. В половину третьего ночи муж стал прогревать машину. Уже собрали детей».
0: «Куда вы планировали бежать?»
1: «В Севастополь, в российскую воинскую часть. Оставить там сына. Ему 12 лет было. Но 27 февраля в 4 утра в Крым зашли вежливые. Мне позвонили: над Верховным Советом наш флаг. Говорю мужу: глуши машину, наши пришли. И у меня началась счастливая истерика. А 1 марта позвонил атаман: давай в штаб. Так я стала замом командира казачьей роты спецназа по тылу».
0: Память сохраняет только самое яркое. И меня потрясли две истории, рассказанные Татьяной.
1: «Мы собирали гуманитарку на автовокзале. Пришла бабушка, старенькая, принесла крупу и бутылочку масла. Пальто на груди разорвано, клок вырван с мяса. Что случилось?» Она говорит: «У меня орден советский был. К вам шла, сорвали». Вторая бабушка зашла, спросила, что нужно. «Носки теплые». За ночь связала несколько пар. Утром принесла, и у нее пальцы кровили. Вот так мы ждали Россию. Я до 16 марта боялась, что мы останемся на Украине.
0: Теперь, спустя 10 лет, Крым не желает возвращаться на Украину, как ему постоянно обещают бандеровцы. С первых дней и по сию пору в Крыму работают десятки волонтерских организаций. Плетут маскировочные сети, варят тушенку, собирают и чинят машины для фронта. Думаю, это важный урок крымской весны. Свою свободу нужно завоевывать и отстаивать. Никто ее не подарит просто так. А заберут — глазом моргнуть не успеешь.
2: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. только на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
7: Глава 24.
1: 12 марта 2024. 10 лет уроков крымской весны. Зачистка хвостов. Между приходом вежливых и референдумом Крым решал свою последнюю проблему – переподчинение или ликвидация частей ВСУ. На полуострове их было много. Киев пытался нейтрализовать ими эффект присутствия российского флота. И получилось так, что мой собеседник, казачий атаман Вадим Иловченко, окружил со своими бойцами часть береговой обороны Украины в перевальном с тыла. А я в этот момент был с вежливыми, но со стороны КПП и главных ворот. Помню, как командир вежливых отдал приказ бойцам рассосредоточиться от угла забора до банкомата. Как из ворот части вдруг выбежал украинский солдатик с пулеметом, бросился в бетонированный окоп и залязгал затвором. Меня прошиб холодный пот, и я буквально заметался на линии огня. Но из двери КПП вышел здоровенный украинский военный и одной рукой выдернул солдатика из окопа вместе с пулеметом. Патронов у него не было, и в целом все проходило бескровно, даже анекдотично. Атаман рассказывает, как это делалось на практике. «Я занимал 2 части в Бахчисарае – верхнюю и нижнюю. Их там всего 2 было. По схеме первое, что делали, разделяли рядовых и офицеров. Построили командиров, они стоят, кривляются. Кто-то крикнул: „Ты кто такой?“ Пришлось передернуть затвор. Замолчали, подравнялись. Я их запер в штабе на 3 дня. Подумать. О чем? Будут ли присягать крымскому народу или поедут домой. Туалет у них был, я им еще ведро с водой поставил. И они, напившись воды, 3 дня каждое утро на палке от швабры высовывали из окна украинский флаг. Решили ехать на Украину. Пожалуйста, насильно никто не держит. Что тут началось? Они как стали грузить в свои машины кожаные кресла, принтеры, бумагу. Я подсказываю. Фикусы и кактусы. Атаман смеется. «Верно. Противогазы, плащ-палатки, кастрюли. Тут я не выдержал. Говорю, стоп, господа украинские офицеры. Разгружаемся и вывозим только то, на что вы можете предъявить чеки». Пошел осматривать технику. «Мама дорогая, у грузовиков на шинах трещины с палец, гудроном для красоты замазаны. Борта, как из папье-маше, сгнили. Хлам нам остался». «А верхнюю часть как взяли?» «Там автопробег был за Россию. Пьяный командир части на квадроцикле выехал за ворота и врезался в нашу машину. Взял на таран. Вызвали милицию и задержали. А остальные сдались. Из одной части вообще сами позвонили. Почему вы про нас забыли и еще не захватили?»
0: Полуостров стремительно уплывал в Россию. И помешать этому было невозможно. Референдум был важной юридической формальностью. Все крымчане и так догадывались, какими будут его результаты. Но 18 марта 2014 года слез держать все равно не смогли. Впереди были неизвестные пока Крыму испытания. Водяная блокада, блэкаут, паром вместо нормальной дороги, пока не построили мост. И сам Вадим Иловченко, атаман Черноморского казачьего войска, не знал тогда, что станет, возможно, единственным в России учителем истории с орденом мужества, честно заработанным подработанным и Николаевым. Он немного рассказывает о себе. 5 детей, ушел на СВО сразу же после начала. Служил в казачьем формировании в подчинении Минобороны. Был ранен. Во время артобстрела набились в окоп. Хорошо, он был глубокий. «Скупо, — говорит атаман, — я, как самый большой, накрыл с собой ребят. Вот как наседка цыплят накрывает. Потом прилет и полная тишина. Я такое и не слышал никогда. Завалило нас. Откопали не сразу. Сейчас атаман на реабилитации. Поправится — вернется. Из Крыма немало парней и мужиков ушли воевать добровольцами, отдавать долг совести России и сражаться за мир на полуострове. Здесь, как нигде, СВО приняли близко к сердцу. Очереди в военкоматы стояли. Но это уже другая страница истории полуострова, еще не дописанная до конца. Постскриптум. Я готовил этот материал, поселившись в гостинице, стоящей на берегу одной из бухт Севастополя. Вечером меня буквально сбросило с кровати канонада. Зушки лупили красными и зелеными трассами в небо. Разрядилось ПВО по каким-то целям. Утром от взрывов задрожали стекла. У входа в бухту проводилось контрольное бомбометание. Украина сделала все, чтобы никто из крымчан не пожалел, что полуостров уплыл в Россию. Блэкауты 2014-2015 годов, потом водная блокада, диверсии, теперь налеты дронов, воздушных и морских. «Мы враги», каждый день объясняет Киев. Терять Киеву нечего. Почти нечего.
7: Глава 25.
1: 3 апреля 2024. Авдеевка после освобождения. Собаки слушают небо, а фонарик – самый лучший подарок. Мистика Колина. В Авдеевку пока попасть непросто. Город находится, как пишут в сводках, под постоянным огневым воздействием врага. Но гуманитарщиков пускают, и меня взяли с собой кубанские парни и девчонки из «Добро и дело». Девушек посадили возле сдвижной двери буханки. Хоть какой-то шанс вывалиться из машины вовремя. Я уютно устроился на полу напротив, между генератором и канистрой с бензином. Прицепил на бронежилет и включил детектор дронов. Детектор пока молчит. Мы только выезжаем из Ясиноватой. Но я не успеваю моргнуть глазом, как оказываемся в так называемой «промке». Промзона между двумя городами-спутниками. Это один из самых горячих участков обороны Донецка до СВО и после ее начала. От промки остались рожки до ножки. На горизонте, красиво подсвеченные нежным утренним солнцем, стоят десятки обглоданных бетонных колонн, опоры крыши какого-то цеха. Их заявное сходство прозвали «Стоунхендж». В этот момент до меня доходит, почему в последние 2 года жители Ясиноватой передвигались по городу дворами, чтобы была хоть какая-то вероятность прикрыться от взрывов снарядов стеной здания или забежать в подъезд во время обстрела. В Все было очень близко, считанные километры и сотни метров до передка, но тогда это не ощущалось. Проезжаем горящую хату. Взрыв раскрыл стены наружу, как лепестки у цветка. Судя по свежей земле и языкам пламени, прилет был совсем недавно. Прикидываю, что из вражеской артиллерии могло достать до этого места и так точно. Только дрон. У девушки-волонтерши, сидящей напротив меня, вдруг задрожала нога такими мелкими судорогами. Она хватается руками за колено, и в этот момент у меня на груди начинает пищать дрон-детектор. Экран у него становится красным. Определился даже тип дрона. Один из самых распространенных – «Мавик». Нашим «Мавикам» здесь разведывать нечего. Бои идут уже в десятки километров от Авдеевки. Значит, вражеский. Ведет наблюдение или ищет достойную цель. Думаю, что делать, и прихожу к мысли, что делать нечего. Остается только ехать вперед, досмотреть в окно. За окном паники не наблюдается. Стоят на обочинах машины. Навстречу проехал танк с огромным дронозащитным мангалом, наваренным над башней. Мы потом смеялись над этим дрожащим девичьим коленом и обсуждали, почему оно сработало раньше, чем дрон детектора. Научных объяснений не нашли. Только мистические.
0: Предатели и верные.
1: Не мной замечено, что все города, которые штурмовала армия, выглядят одинаково. Добавлю лишь, что и люди, оставшиеся в этих городах, дождавшиеся освобождения, очень похожи. Они заглянули за край, им открылось что-то важное. Их можно назвать и просветленными, и праведниками. Эти муки и мытарства они выбрали добровольно. Никто не заставлял. Мир в такие города не приходит мгновенно. Военный синдром еще долго конвульсирует в развалинах, пускает метастазы. Их лечат как могут. Почти все дороги в Авдеевке не просто расчищены, а выметены до чистого асфальта. Я стою под стеночкой с немолодым мужиком в знакомой по Азовстали спецовке холдинга «Мединвест». На Авдеевском Коксахиме работало 70% жителей, и хозяин у него был все тот же – украинский олигарх Ринат Ахметов, предавший в 2014 году родной Донбасс. Его здесь ненавидят так же, как Порошенко и Зеленского. А может и сильнее, в отличие от далеких и чужих киевских политиканов. Потому что когда-то Ахметов был плоть от плоти Донбасса. Вырос в Нахаловке, в доме с земляными полами. Здесь же и сколотил свое оглушительное состояние. А потом не просто предал своих. Перешел на сторону врага. Или денег.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Философ Александр Дугин о сети интернет.
5: Как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Системы западных спецслужб, они, собственно, создали это. Это военное изобретение интернет для ведения сетевых войн против врагов. Только сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере – конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов для того, чтобы у нашего государства контролировало эту информационную повестку. Нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. Дальше уже говорите, там, хочу бродить по сайтам. Да, кто вы такие, что вообще много хотеть. Просто идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, в просто заболевание, как алкоголизм или наркомания. Кроме цифровой реальности, есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О дефиците.
6: Власти ЛНР сообщили о временных ограничениях на продажу топлива. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, 92 и дизельного топлива не более 20 литров в сутки на человека. С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита, пояснил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко. Он добавил, что принятые меры носят временный характер, они будут отменены после улучшения ситуации с поставками топлива на территорию региона.
2: О вирусах.
6: Глава ВОЗ не видит ухудшения ситуации со вспышкой хантавируса на круизном лайнере «Хондиус». Тедрос Аданом Гебриесус заявил, что ситуация на судне остается стабильной. По его словам, за последний месяц новых летальных исходов не зафиксировано, а число подтвержденных случаев заболевания по-прежнему составляет 13. Всемирная организация здравоохранения также оценивает общий риск заражения как низкий. Она продолжит сотрудничество с властями стран, чьи граждане находились на борту до полного завершения карантина для пассажиров и членов экипажа судна.
2: О Ближнем Востоке.
6: Дональд Трамп опроверг данные о прекращении переговоров с Ираном. Информация о том, что Вашингтон и Тегеран прервали контакты несколько дней назад, ошибочна и недостоверна. Переговоры между странами продолжаются непрерывно, написал президент США в соцсети True Social. Он также призвал Исламскую Республику заключить сделку, заявив, что не знает, чем закончатся нынешние переговоры с Тегераном.
2: О политике.
6: Венгрия дала понять, что не будет против вступления Украины в Евросоюз. Подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве, сообщает «Политика» со ссылкой на дипломатов. По их данным, Венгрия согласилась снять свое долгосрочное вето после смены правительства и достижения компромисса по ключевым вопросам.
2: Обо всем.
6: Легендарную футболку «Пеле» с финала чемпионата мира 1958 года выставят на аукцион за 4,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет «Гардиан». Речь идет о синей форме сборной Бразилии с номером 10, в которой 17-летний «Пеле» сыграл в решающем матче против Швеции. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – а не разрешит ли нам детишкам работать с 12 лет. Как вы смотрите на такое предложение? От уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она и предложила снизить минимальный возраст начала подработки детей до 12 лет. Депутат и глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что инициатива требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения, чем мы с вами сейчас, дорогие друзья, и займемся. Как вы смотрите на эту идею? 8 800 200 ровно 9702. До 12 лет, детишки, работать вперед, давайте. Речь, конечно, про подработку, но с подработки все и начинается, как известно. А потом можно увлечься. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, друзья, звоните, слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: Юрий Шатунов на радио «Комсомольская правда». Тему, напоминаю, разрешить школьникам работать с 12 лет или не разрешить. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить минимальный возраст, с которого дети могут начать подрабатывать до 12 лет. С такой идеей она выступила в рамках конференции «Детская безопасность» в период летних каникул. Не секрет, что вообще нам все равно надо менять законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все хотят летом работать. Почти что все, сказала Ярославская. По ее словам, подростки в Москве хотят быть занятыми летом и получать за это собственные деньги. Однако предоставить им такую возможность пока не получается. В настоящий момент у нас можно, как вы знаете, начинать работать с 14 лет при наличии письменного согласия родителей. С 15 лет дети могут заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, по опыту моей преподавательской работы увлекаются подработками дети, хуже относятся к учебе. По репетиторствам был у меня ученик, которому родители не давали деньги на развлечения, чтобы больше оставить. Наверное, давали, но мало с его точки зрения. Вот. И он пошел подрабатывать, времени на учебу осталось еще меньше. Но репетиторство, понятно, родители оплачивали. Так что я даже думаю, не поднять ли его возраст, с которого можно подрабатывать. Потому что нагрузка школьная, рабочий день школьника существенно больше, чем рабочий день на предприятии, учитывая домашние задания.
0: Так а как же? Тут речь идет про летнюю подработку. Летом.
1: А летом каникулы. Летом каникулы.
0: Надо отдыхать, вы считаете, да?
1: Ну, хотя бы месяц отдыхать надо обязательно.
0: Ясно. Спасибо. Спасибо. Павел из города Владимира, пожалуйста, прошу.
2: Ну, тут, смотрите, дети, они и так подрабатывают. Вот, то есть, а здесь получается, что как бы официально, ну, стаж пойдет, наверное, или что еще. Вот. Пусть работают, если хотят. Ну, а как вы правильно заметили, что ну, все хотят как-то, ну, скажем так, работают сейчас нелегально. Вот, то есть нету там, допустим, защищенности в случае, там, ну, не дай бог, конечно, там, производства вот такого-то ИСС и все. А так, если брать по опыту, раньше, допустим, я вот помню, после 7 класса у нас вот в советское время трудовой лагерь был, ну, вот, тоже же работали, ходили в колхозы.
0: По-моему, все-таки восьмой, по-моему, восьмой класс все-таки. После восьмого.
2: Экзамены были, ладно. Восьмой экзамены были, и никакой трудового лагеря не было.
0: Я работал в трудовом лагере вожатым в восьмом классе. Вот, это, да? с этого начался мой трудовой путь, блистательный абсолютно.
2: А, я в 16 лет путейцем работал.
0: Вот, да.
2: В 86-м году.
0: Но мы же говорим про современных детей, они немножко отличаются.
2: Современные дети, то есть узаконить надо то, что существует. Вот в чем дело. Никто же не заставляет. Там есть противники, которые говорят, что вот, детей...
0: То есть вы считаете, вот вы смотрите сейчас на 12-летнего и считаете, что пусть работает нормально.
2: Так у меня, например, ну, сборщики вот есть, которые, ну, на дом что-нибудь такое, ну, там, вот, ну, собирают. Ну, то есть, вот я знаю, ну, родители у меня взрослые работают, а детям уносят на подработку, и они очень довольны, когда им на карточку приходит, там, например, там, для Даши, то есть, ну, там, отмечается. Ну, знаете, вот, ну, собирают, например, там, пуговички в пакетик, которые потом нужно отправить, там, на маркетплейс.
0: Ясно. Угу.
2: Вот. И еще, знаю, соседнюю страну, например, вот с нами, вообще с 9 лет разрешили. Она немножко недружественная сейчас считается.
0: Да,
2: вот.
0: Немножко. Сейчас проверим, кстати говоря, насколько немножко. Так, спасибо большое, с 9 лет работать. Да, кто следующий? Олег из Кемерово, здравствуйте.
3: Иван, я начал, мое детство прошло в 80-е годы, и я начал подрабатывать школьные каникулы приблизительно с 5 класса. Ничего, какой проблемы в этом не вижу. На деньги, заработанные за лето, я покупал себе сам нужные мне вещи. Покупал там магнитофон, маяк двухкассетный, магнитофон «Весна», какую-то одежду покупал. На эти деньги родители мне делали покупки.
0: Я... Опять одна и та же ошибка. Смотрите, опять одна и та же, ну, не ошибка, сколько, наверное, непонимание или немножко подзабыли. Вы сравниваете детей 80-х, 90-х годов с современными детьми. Так.
3: В чем разница?
0: Да примерно во всем. Максимально во всем. Вы в своих 80-х спокойно уходили из дома в 8 утра и возвращались, дай бог, в 8 вечера. Совершенно спокойно. В этот момент родители, скорее всего, даже не знали, где вы там пропадаете, носитесь. А вы с современными детьми сравниваете. Вы серьезно?
3: Ну, я не вижу проблемы. Сейчас, тем более, подработка. Тогда-то это все было, ну, каким-то случайным образом, действительно, не регламентировано. Сейчас все это можно делать на законных основаниях. То есть, если ребенок устроится в какую-то организацию на лето и будет заниматься какой-то неквалифицированной работой, ну, условно говоря, там может быть фасовка, работать каким-то грузчиком, что-то переносить, в этом нет никакой проблемы.
0: Ничего переносить ему не разрешат. Скорее всего, там стандарты будут такие, что там тяжелее ручки, ничего поднимать не разрешат. Спасибо. Дмитрий из Хабаровска, пожалуйста.
4: Здравствуйте, да, Дмитрий из Хабаровска. Я вас удивлю, но я работаю 16 лет, занимаюсь автоэлектрообъединением по городу Хабаровску.
0: А почему вы меня удивите-то? У нас по законодательству можно с 16 лет работать официально.
4: Да, но я вас удивлю, что вот я в процессе работы, сейчас вот летом получается, и ко мне начали дети подходить лет 12 примерно, плюс-минус, причем я даже возраст спрашиваю. Вот, они хотят вот именно клеить объявление, как вам устроиться, где найти этот офис, где эти найти эти наклейки, чтобы хотя бы заработать на свой собственный карман. Ну, либо по почтовым ящикам эти самые листовки раскидывать, потому что дети реально хотят работать. И что в прошлом году, что в позапрошлом году, такая тенденция, чем теплее на улице, тем люди ко мне подходят, вот дети именно, подростки, интересуются, как вот устроиться. А сам я начал и в техникуме я учился поначалу автобусом, вот, и тоже объявление клеил. То есть было бы желание, как говорится, а там возможностей очень много по поводу работы, можно везде найти. Вот, поэтому было бы желание, почему бы нет. Я поддерживаю.
0: Спасибо. Спасибо. Далее. Александр из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван.
0: Пожалуйста.
5: У меня трое сыновей. Один еще 9 лет, а эти постарше. Было такое. Хочу айфон. Хочешь айфон, иди работай. Но мне не хватит зарплаты. Я говорю, не хватит, я добавлю. Летом работали, ничего страшного.
0: Дело хорошее. Так, замечательно. Первый блок отговорили. Идем на перерыв, дорогие друзья. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Разговор у нас на тему, можно ли работать, разрешить ли работать школьникам, начиная с 12 лет. Вот такое предложение поступило от московского омбудсмена. Но депутаты чего-то заортачились. Не хотят пока что. Пока что эту инициативу принимать. Всестороннее обсуждение, говорят, нужно сначала провести, чем мы с вами и занимаемся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, реклама, новости, анонсы пройдут очень быстро. После этого мы вернемся в студию и продолжим этот разговор.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.

0: живет за счет западной помощи. Все, что происходит в Прибалтике, это дальше будет происходить по всей Европе. А европейским регионам России в этих условиях нет смысла гадать какие-то политические глубинные смыслы происходящего, а просто укреплять систему ПВО. В широком-то смысле Прибалтика соучастник, потому что она этот режим взращивала, начиная с Майдана. А конкретно вот в этой истории с дронами их использовали и используют в темную, как сакральную жертву. Удар, по которой он провоцирует Путина, чтобы география военного конфликта расширилась и охватила страны НАТО. И вообще охватила блок НАТО, потому что Латвия, Литва, Эстония – это члены НАТО, и тут альянс должен включиться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Предложение такое. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Вдумчиво, пожалуйста, вдумчиво. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из города Химки, Подмосковье. Здравствуйте, Наталья, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я в прямом эфире?
2: Да, да, говорите, пожалуйста.
3: Всем говорю здравствуйте. Рада, что меня подключили к эфиру. Я, как мама, хочу сказать, что я категорически против. Дети с 12 лет должны ездить в лагеря, отдыхать, развиваться. Вот по закону современному с 14 лет, пожалуйста, пройдите, поработайте. До 12 лет надо еще расти и набираться знаний, и набираться сил. Вот, ну что хочу еще сказать. И хорошо, что у нас в Думе есть здравомыслящие депутаты, которые этот закон не пропускают, и они делают правильно, я мысленно с ними. Вот. И еще хочу сказать. Вы знаете, я уже вижу, что дети работают. Вот у нас в Подмосковье, да? И это как-то лично мне режет глаз. Вот один мальчик, папа убирает платформу, перрон, да? А он тащит, тоже в этой куртке оранжевой, тащит мешок с мусором, все проходят мимо, все нормально, все хорошо. Но я сразу поняла, что этому мальчику надо бы учиться, а не торчать на перроне, понимаете? И еще в отеле я видела девочка-официант, такая юная. Ну, той, скорее всего, конечно, лет 14 больше есть. Вот. Но я категорически против детского труда. И если мы себя ассоциируем с высокоразвитой культурной страной, то наши дети до 14 лет должны отдыхать, учиться и оздоравливаться, но никак не работать. Ну, есть, конечно, вот еще момент. Алло.
2: Да, слышим вас, прекрасно говорите, да.
3: Из каждого правила бывает исключение. Всем небезызвестный Саша Плющенко, да, который, как только встал на ноги, пошел на коньки и зарабатывает благодаря своим родителям, все такое. Но это исключение. Ну,
2: подождите, понимаете? Вы про Гном Гномыча? Вы про него, что ли?
3: Да.
2: Да, ну, он сейчас зарабатывает в Азербайджане как раз. Он ныне, он ныне азербайджанское гражданство спортивное получил. Спасибо, отличный пример, великолепный просто.
3: Отлично.
2: Давайте придадим забвению уже этого гражданина, пожалуйста. Будьте так любезны.
3: Да. Получается, видите, я просто пока не знала. Вот. Но, тем не менее, видите, вот яркий пример, как говорится. Доработался, господи, прости.
2: Да.
3: Так что я всем деткам до 14 лет желаю учиться, оздоравливаться в спортивных лагерях, на море выезжать. Даже на дачу к бабушке у кого есть. А если бывают бабушки без дачи, у нас есть прекрасный ботанический сад, у нас есть зоопарк, у нас много чего есть в Москве. Вот вам, я свою точку зрения...
2: Спасибо, замечательно. Насчет гном-гномыча. Но если судить по некоторым иноагентам, которые как раз вот за слишком большую любовь к Азербайджану свое иноагентство-то получили, то Азербайджан хорошо платит наверняка. Поэтому гном-гномыч-то ныне... и будет за них выступать. Ладно.

0: далее. Алексей из Волгограда, пожалуйста.
1: Я все-таки, наверное, думаю, что дети, если у них есть желание начать работать с 12 лет, это правильно и хорошо будет. Это тоже образование в какой-то сфере все-таки. Может, это поможет в будущем им найти себя. То есть заниматься какими-то вещами. Может, ему понравится там плотнические дела. Я не говорю про грузчики, ни в коем случае грузчики. Никакие грузчики, не надо портить здоровье. Но направленность куда-то, может быть, поможет жизни.
0: Да, согласен. Может быть, а может быть и нет. Может быть и нет. Одно дело, когда, грубо говоря, человек растет на своем участке, юный гражданин, я имею в виду, и работает с детства. Это одна история. Другое дело, если он городской. И вообще надо учитывать тот момент, что если у ребенка есть стремление зарабатывать свои деньги, это, с одной стороны, хорошо, безусловно. С другой стороны, это говорит о том, что денег в семье недостаточно. А это говорит о нашем уровне жизни, что тоже, согласитесь, не то чтобы супер. Правда ведь? Ладно, 8 800 200 ровно 9702. Александр, Новосибирск. Здравствуйте. Александр, говорите.
2: Да, Лёля, здравствуйте. У меня другое мнение. Пожалуйста. Вот у меня старший ребенок, ну как бы у нас денег хватает. Но у меня дети так воспитаны, как я, меня воспитывали, грубо говоря. И то есть у меня старший, когда пошел работать, я ему сказал, там, хочешь на свои какие-то нужды, пожалуйста. Ну, то есть содержать, одевать там без проблем. Он говорит, нет, я хочу, вот мне надо свои деньги. А младший 9 лет, он сказал, а я тоже хочу работать. И мы даже не знали, он потом рассказал, он ходил по магазинчикам и спрашивал, можно ли это, флаеры пораздавать.
0: Так, разрешили, кстати, флаеры-то пораздавать?
2: Нет, никто не дал ему, вот, а у ребенка все есть.
0: За инициативу. Вы его за инициативу-то похвалили?
2: За инициативу. Конечно. Ага.
0: Ну, дали бы ему денег,
2: кстати. 9 лет ребенка, ну, почему бы не, как бы это, ну... Не разрешить, вот хотя бы вот флаеры пускай ходят, раздают. Он и в лагерь у меня ездит летом, каждое лето по лагерям ездит, то есть. Ну вот когда у него свободное время, он не хочет болтаться по улице. Он там, нет друзей, разъехались. Вот он, я, говорит, хотел пойти вот флаеры пораздавать. Вот как бы вот такое.
0: А вы не боитесь ребенка уточнить, что он где-то там будет ходить флаеры раздавать? Нынче время неспокойное, педофилы вокруг и прочее, прочее.
2: Ну, а так он ходит, гуляет. Я же за ним не хожу.
0: А вы не присматриваете
2: за ним, да? У нас, в принципе, в Новосибирске все спокойно.
0: Нет, просто я смотрю по детским площадкам, там детишки и взрослые, за ними пригляд. Я вот почему интересуюсь.
2: На детской площадке делать нечего. Это хорошо там в Москве, как они сказали, у них парки есть, там развлечения. А у нас ничего нету. У нас одна площадка рядом со школой, где можно в футбол поиграть.
0: В Новосибирске ничего нет, парков нет, вы хотите сказать?
2: Есть, но если он в парк пойдет, это же где он находится?
0: Нет, вы просто так сказали, это у вас в Москве парки есть, а у нас-то ничего нет.
2: У нас один парк, в котором ничего нет. Садкирова рядом. Монумент. На монументе что ему делать?
0: Ясненько. А у вас, скажите, пожалуйста, вот вы сказали про девятилетку, а старшему, который захотел работать, ему сколько лет?
2: Сейчас уже вот 18 лет.
0: А, ну это взрослый уже, да.
2: Ну вот он в 15 лет пошел работать, вот захотелось ему. А младший посмотрел, ничего себе, вот у меня брат работает, я тоже хочу.
0: Так.
2: У него своя инициатива. Его никто никуда не заставляет ничего. Ага. Вот у него он просто вот есть желание у ребенка.
0: Ну, хорошо.
2: Я не хочу болтаться, говорит, по улице. За компьютером он не хочет сидеть.
0: И вообще, он волшебный ребенок у вас. Прямо.
2: Воспитание такое.
0: Население полуторамиллионник, миллион шестьсот, и ничего нет в городе. Будем разбираться. Так, я сейчас просто перепроверял данные по Новосибирску. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Детям большой привет. Наталья из Иркутска. Здрасте.
3: Иван, я полностью поддерживаю вас.
0: Подождите.
3: Хочу поблагодарить Наталью, которая очень трезво и разумно рассуждала.
0: У меня нет мнения по этому поводу. Нет мнения. Я просто вопросы задаю, вот и все.
3: Ну, вы правильные вопросы задаете. В нужном направлении вопросы задаете. Во-первых, сейчас время другое. Атмосфера совсем не та. Если бы не было столько мошенников, мы росли в с ключом на шее и везде ходили, и было спокойно.
0: Ключик под ковриком лежал у входа.
3: И да. под ковриком, и на шее, у кого как. Да. Это первое. Второе. Нам тоже разрешали работать, но не с 12 лет. Это вообще дети, просто дети. Если они хотят поработать, вы правильно говорите, для этого у родителей должен быть хороший доход, чтобы они вот ему дали какую-то работу, направили и могли сами ее оплатить. У меня ребенок также пошла в 9 или 10 классе подрабатывать. Продавала в магазине, там помогала сувениры, открытки. Так ей так понравился этот доход, что у нее была первая мысль, а нафига я пойду в институт... Ой, извините за выражение.
0: Нормально, ага.
3: А зачем я пойду в институт учиться?
0: Здрасте, приехали, за надом.
3: Да, пока я ее говорю, а ты для чего 10 лет-то вообще-то училась хорошо, стремилась? Нет, ну потом вроде бы на место встали мозги. Это первый момент. Второй момент. Могут возникнуть очень большие конфликты. Люди сейчас такую идеальную рисуют картину, как будто так все прекрасно. Конфликт между детьми и родителями.
0: Слишком самостоятельное. Вот, рано становиться да. самостоятельным тоже дело как
3: да,
0: бы не особенно хорошее.
3: Да, тем более в нашей
0: хорошее.
3: Атмосфере. Да, да, да. Ну вот в принципе, как бы что хотела добавить. Я категорически была бы против.
0: Ну, отлично.
3: В таком раннем возрасте.
0: Принимается, все. Принимается. Далее. Эльвира из Перми, здрасте. За 50 секунд уложитесь?
4: Да, конечно.
0: Давайте.
4: Во-первых, я, конечно, в свое время не работала, но у меня было хобби, которое позволяло иметь некий доход. Я расписывала доски. Но это было где-то лет 10-12 мне. А мой сын пошел еще как бы дальше. Он начал работать с 4 лет, участвуя в рекламе, в показах модели одежды. А потом работал в театре оперы и балета, там детские партии.
0: Слушайте, Эльвира, давайте так, слишком интересная история, чтобы вас прерывать. Оставайтесь с нами, пожалуйста, после перерыва. Давайте продолжим, правда. Интересный случай. Ребенок с молодых ногтей работать начал. Давайте поподробнее об этом поговорим после перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Для всех остальных, кто хочет поучаствовать в разговоре, 8 800 200 ровно 9702.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
7: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
9: Мирный житель погиб после атаки украинских беспилотников на ДНР. Еще 6 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге погиб водитель такси. Мирный житель пострадал на трассе Донецк-Горловка. Еще 5 человек получили ранения в Углегорске, Светлодарске, Горловке и Селидове. Всем им оказывается медицинская помощь. Также в результате атак повреждены грузовые и гражданские автомобили.
5: О дефиците.
9: Бензин в Севастополе появится в свободной продаже завтра, 3 июня. Она начнется ориентировочно с 14.00, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что сегодня в ночь на 3 июня и в первую половину дня в Севастополе отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.
5: О Ближнем Востоке.
9: В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив. Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения, подчеркнул представитель Президиума парламента Исламской Республики Аббас Гударзи. Как сообщило агентство ФАРС, обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном по проработке проекта соглашения приостановлен уже несколько дней. В последнем сообщении Ирана были данные о необходимости установления режима прекращения огня в Ливане.
5: О происшествии.
9: Мужчина взял в заложники 2 детей в немецком Дортмунде, пишет Бильд. Неизвестный напал на посетителей в ресторане, избивая людей и распыляя перцовый баллончик, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстен с 2 детьми. После того, как на место прибыли правоохранители, нападавший вышел из своего укрытия и выстрелил в одного из полицейских. К месту происшествия направили спецподразделение немецкой полиции, в составе которого находится группа переговорщиков. Издание уточняет, что они вошли в дом, в котором находится подозреваемый. Цель переговоров – убедить мужчину сдаться и спасти детей.
5: Обо всем.
9: В АТОР сообщили о снижении цен в отелях Сочи для привлечения туристов. Пока продано около 30% номеров на это лето, уточнили в Ассоциации туроператоров России. Как отметили эксперты рынка, главными причинами недостаточной загрузки гостиниц стали прохладная погода в начале лета и рост конкуренции на территории Краснодарского края. Аналитики ожидают, что по итогам этого года средние цены в сочинских гостиницах снизятся примерно на 5,2%. Евгения Глинская, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Разрешить школьникам работать с 12 лет, как вы относитесь к этой пока еще просто инициативе? 8 800 200 ровно 9702. Мы начали общение с Эльвирой из Перми. Очень интересный случай. Ребенок начал работать вообще с 4 лет. Правильно, да, Эльвира?
10: Да, совершенно верно.
0: Ну и как? А вот на поведение это сказалось как? Сам начал зарабатывать, не почувствовал? Звезду не поймал ли, скажем так?
10: Ну, мне помнится, что что-то такое немножко было звездное.
0: Было,
10: с другой стороны, ну, вот скорее это, ну, если можно так сказать, коллеги, там, фотографы, визажисты обратили внимание на это. Я сама как бы сначала нет. Ну, чуть-чуть было, мне кажется, но, во-первых, не беспочвенно, во-вторых, это длилось недолго. Потому что, ну, на самом деле, труд, уж извините, но труд модели действительно тяжел, потому что сидеть в одной позе, пока там тебя с разных сторон сфотографируют, поставят свет, который жаркий и неудобный.
0: Да вообще легкого труда не бывает, на самом деле.
10: Ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, если бы ему не нравилось, он бы этим и не занимался. Тем более, что это было довольно недолго, там буквально 3, может быть, 5. А потом в театр ушел, у него был договор, он платил налоги. Во всяком случае, те бумажки, которые приходили из налоговой инспекции, говорили о том, что там что-то куда-то поступает. Сейчас он занимается совершенно другими вопросами. Нашел себя в автоделе. Там ремонт, логистика. Ну, и потом он вырос уже. Это было лет 25-26 назад.
0: Угу.
10: То есть используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ты сам у себя всегда под рукой. Если тебя как бы родители и Господь Бог наградили соответствующей внешностью, ну почему бы не воспользоваться?
0: Нет, это правда, конечно. Почему бы и нет, да, действительно.
10: Во-первых,
0: единственное, я против...
10: Что такое деньги?
0: Я единственное против детских конкурсов красоты, знаете, вот...
10: Нет, мы не участвуем.
0: Категорически. Нет, я понял. Это про внешность как раз. Вот тут я категорически противник. Это уже вообще непонятно что. Спасибо, что позвонили. Интересный случай. Благодарю вас. Далее. Сейчас Дмитрий из Подмосковья к нам присоединяется. Здравствуйте, Дмитрий, прошу вас.
11: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна.
0: Пожалуйста.
11: Вот я вот с Эльвирой вполне согласен. У меня тоже такой случай. Вот сын у меня в детском садике вот снимался в ролике, заработал деньги. Все
0: там. Ну, он снялся в одном ролике. Ну, слушайте, давайте это отнесем к исключениям. Снялся в ролике, получил копеечку.
11: Ну, как вы говорите, летом только работать. Ну, вот он летом вот снимался. Но это все равно же трудовой договор. А я вот про то, что именно же идет не о работе, а, наверное, идет депутация.
0: Речь про подработку по летом. Да, конечно, подработка летом.
11: Заключать лично договор с рабочим. Вот я против, чтобы дети с 12 вот лет заключали самостоятельно договора. Вот я про что. Вот я с этим только вот не согласен. Вот я, например, заработал деньги тоже там с 3 на 4 класс. Это 10 лет, что мне было. Мы поехали вот первый раз в пионерский трудовой лагерь. Спортивно-трудовой лагерь. Там мы, да... Под присмотром тренировок было организовано. В свободное время мы там, ну, когда-то мы тренировались, а в свободное время там картошку пололи, там вот заработали себе на спортивные костюмы. В другом пионерском там уже через несколько лет бетонную дорожку уже построили в свободное время. Нам также деньги заплатили. Но это должно быть под присмотром взрослых. Чтобы, а не как вы говорите, вот один он пошел по улице там баннеры раздавать. А это на законом запрещено детей там одних на улицу пускать. Они должны быть под каким-то присмотром. Если организованный труд, то я согласен с этим депутатом. А если вот так в одиночку, в свободное плавание их отправлять? Нет, ни в коем случае, пока совершеннолетними не будут.
0: Ясно, вот спасибо большое. И, кстати, коль уж мы заговорили про детей, я вспомнил. И сейчас вот поднял эту новость, что в апреле 24-го года шли разговоры на тему, а не разрешит ли труд подростков на вредном производстве. Ряд предприятий страны выступил тогда с инициативой разрешить несовершеннолетним подросткам работать на производстве с вредными и опасными условиями. И логика тогда была простая. Мигранты массово уезжали, надо было кем-то заполнять рабочие места. Вот, собственно, так и хотели решить проблему кадрового голода. Да дело, слава богу, пока что, во всяком случае, не дошло. Но если разговор пошел, как вы знаете, я бы не исключал, что через какое-то количество времени он получит продолжение вдруг. Это вот к сведению про то, что давайте из 12 разрешим, а потом, значит, несовершеннолетним подросткам на вредных производствах работать. А что такого? Имейте это, пожалуйста, в виду. Вот то, что тут у нас, я в динамике слежу, ничего просто так не происходит. Ну, на всякий случай. Далее. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я считаю, что вот женщины, которые говорят, что детей не надо давать работать, что они должны отдыхать. Нет, почему это так? Вот мы, я понимаю, что вы сейчас скажете, что раньше это совсем другое дело. Но мы раньше тоже вот ходили, подрабатывали. А сейчас даже в деревне детям, если вот нам взяли детей с детского дома, и кто-то там начинает их попросить там принести там за животными ухаживать, их уже чуть ли не клеймят. Это что ж такое-то? Мы тунеядцев растим. Угу. Вот я считаю так.
0: С одной стороны, верно, а с другой стороны, еще раз, есть все-таки веяние времени. Они несколько изменились. Я про это говорю. Не надо сравнивать с нами. Постоянно сравнивайте с тем поколением, с теми, я бы даже сказал, поколениями. Я работал с раннего детства, потому что рос в частном доме. И пахал как, не буду говорить как, много. От зари до зари. Если не в школе, то, значит, что-то обязательно по участку, по дому мы делали. Потому что, ну, во-первых, частный дом свой. А еще фазенда, в смысле, это не дача, а именно вот еще загородный участок, на котором тоже было полно работы. Работать, постоянно. И это совсем другая история. Я бы не сравнивал. И времена были другие все-таки. Все-таки времена были другие. Это имеет значение. Далее. Сергей Ставрополь, прошу вас.
13: Здравствуйте, Иван. Ну, смотрите, вот как у меня получилось. То есть я где-то в 10-11 лет просто гуляли с соседом во дворе. И вот сосед на машине спросил, а не хотите машину помыть? Помыли раз машину, второй раз заметили другие соседи. И мы просто вот поставили вот это вот на поток и работали уже самостоятельно. Родители все равно на работе, нам делать нечего. Мы во дворе под присмотром соседей. То есть у меня вот как-то так получилось. То есть я сторонник того, что вот, смотря какая работа.
0: Значит, опять-таки. Ну, вот недавно был случай, 25-й год. Прошлое лето, получается. Мальчик из Зеленограда на Патриарших Пудрах, на Патриках, как у нас говорят, зарабатывал в день по 25 тысяч рублей, потому что мыл дорогие машины на Патриках. Вот так. Устроился хорошо. И маленький мальчик не уточняет, сколько ему лет. Ну, такой, ну, лет, там, 14, по-моему, там, 15 плюс-минус ему. И вот их несколько парней, они мыли. Потом, кстати, эту лавочку прикрыли уже, не помню, по какой причине. Но вот потому что дети, и кто-то их там разогнал. Но суть не в этом. Одно дело машины мыть, и мы все тоже мыли машины за деньги. Мой брат начал мыть машину, мы еще на Камчатке жили, мне и 5 лет не было. Соответственно, ему было, ну, тоже как раз вот плюс-минус лет 12. Вот они мыли машину, подрабатывали. Тогда было принято. Сейчас вряд ли, кстати говоря, дети маленькие до 12 лет, 12-летние. Я вот не видел. Ну, по крайней мере, может, я сужу просто по Москве. Наверное, по России ситуация иная. Но тем не менее, что-то не верится, что огромное количество желающих мыть машины из маленьких мальчиков и девочек. Возможно, я ошибаюсь, но тем не менее. Далее. Роман из Твери.
14: Здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте. Да, я хотел, знаете, выразить свое мнение.
0: Пожалуйста.
14: Да, все сравнивают детей с советского периода, и сейчас, конечно, это колоссальная разница. Начнем с того, что вот уже многие десятилетия в школах нет трудовых классов, да, которым детям обучали там элементарному владению.
0: Уроки труда вы имеете в виду? Уроки труда. Да, а да. Их вернули, кстати говоря, в 24-м году. Я тоже пропустил.
14: Вот, под шумок сразу хотят, типа, вот дети уже научились, надо им работать, да. Нет, это так не делается. Да, если дети будут разливать напитки, там продавать мороженое, я не против. Но если какие-то другие категории работ, конечно, тут нужно подумать. 12 лет у ребенка постоянно задают вопросы. Постоянно у мамы, папы спрашивают, а это что, а это как, а это где. Как бы я думаю, нынешнее поколение детей созревает, наверное, дай бог, к 30 годам. Ну, никак не к 12, да. Это не будем сравнивать с прошлыми годами, когда в 15 лет ребенок уже мог семью содержать, да, грубо говоря.
0: Но это очень грубо сейчас, говоря. Это очень грубо говоря.
14: Сейчас это, не, ну с 14 лет же паспорт получает, как бы, все это. Ну, в общем.
0: Ну, это первый паспорт. Да.
14: Да, я хотел сказать все равно, этот депутат, который предлагает, это какой-то вброс, просто отвлекает людей от каких-то повседневных. Надо более серьезные вещи обдумывать.
0: Это и есть серьезные вещи, кстати говоря.
14: Да, надо, значит, систему образования улучшать, значит, потому что сейчас вот эти экзамены, весь июнь дети сдают экзамены, уже месяц отпадает. Еще эти месяцы они будут работать, а когда им отдыхать? Вот непонятно, конечно, вот это моменты такие.
0: Но тут никто же не заставляет просто отрегулировать законодательство, предлагаю, для тех, кто хочет. Ладно, давайте прервемся. После этого вернемся, после рекламы, анонсов, новостей. Вернемся и продолжим. Разрешить школьникам работать с 12 лет или не стоит все-таки? И текущие нормы вполне себе подходящие. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Скоро вернемся и продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
15: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал, После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России, он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот тоже только единственным способом – заблокировав Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей из Иркутска. Здравствуйте.
16: Приветствую, Иван. Да я на самом деле против, действительно, тоже в текущих условиях. По одной простой причине. Сейчас времена-то уже немножко не те. Хотя сам я работал с 13 лет. Даже можно было с 14, соврал. Работал дворником. Пришел получать зарплату, мне говорят, ты кто? Я говорю, дворник. Тебя звать-то как? Зарплату кому давать? Вот. Ну и плюс ко всему, потом работал там помощником столяра и так далее. Ну, то бишь какие-то... Ну, дворник, понятно, не самая такая крутая профессия, но помощник столяра – хорошее дело. Научить ребенка держать там инструменты. Ну и плюс у нас труды были.
0: Метлу тоже надо уметь держать.
16: Ну да, да, да. Я причем ответственно относился, мне даже премию выписали за то, что я в дождь умудрился заниматься уборкой придомовой территории. Вот. Это сам. Так, ну, а сейчас как бы времена поменялись. Просто смотрю, как работают действительно дети. И, как правило, это общепит какой-нибудь. И ничего хорошего. Вот, ну, на мой взгляд.
0: Спасибо. Это уже вы сказали, что?
16: Ну, это уже другая атмосфера и другое взросление. И дети сейчас действительно более инфантильные, скажем так, особенно молодые люди. Я имею в виду мальчики, даже в большей степени, вот, нежели девочки. Я просто посмотрел, я был крайне удивлен, схожу в кофейню, постоянно пью кофе там. И девчонка, ну, на мой взгляд, мне казалось, что она взрослая, ну, самостоятельно. А оказывается, она школьница. Но я был, вот, честно говорю, в шоке. И она уже 2-й год летом подрабатывает в этом кафе. Ну, это уже не ребенок совсем, отнюдь.
0: Так может, это может и неплохо, на самом деле.
16: Да,
0: это,
16: ну,
0: может
16: и неплохо. Иван, нас... мне кажется, плохо, на самом деле. Дети должны быть детьми, но у нас была другая же постановка вопроса в советское время. С 14 лет, да, можно было и на определенных предприятиях, в определенных направлениях, так скажем.
0: А вы как думаете, вот этой девушке из кофейни сколько лет на вид? Но ориентировочно. Ну, я понимаю, по возрасту сложно нынче ориентироваться. Примерно.
16: Я думал, что ей лет там 20-22, а я потом спросил, сколько ей лет. А оказывается, она в 8-м классе.
0: Ничего
16: уже,
0: себе.
16: Ну, вот, я был в шоке. Вот, ну, честное слово, вот для меня это был прям реально шок. Но такое взросление, на мой взгляд, это плохо. Вот, и я ее потом впоследствии, уже тоже прошло еще 2 года, я смотрю, ну, понятно, ей уже там, скажем, она уже стала взрослее, уже и с парнем, и все остальное. Но когда я ее первый раз увидел, я не думал, что это школьница, и она общалась уже совершенно иначе и так далее. Вот, Ну, мне кажется, это не очень хорошо.
0: Спасибо. А вообще, насколько я знаю, дети нынче на субботники-то не выходят, да, школьную территорию не убирают. Если мне память не изменяет, тут как раз-таки все осталось по-прежнему. В смысле, говорю, в наше время приходится. Раньше мы убирали, правда ведь? И было, кстати, неплохо. А нынче им запрещено это делать. Вот если уж говорим про снижение возраста, то для начала нужно их приучать труду убирать школьную территорию. Для начала. Как мне кажется, идея вообще замечательная. Далее кто? Александр из Ставрополя. Пожалуйста, Александр, говорите. Александр, говорите, пожалуйста.
17: Сергей, Новосибирск.
0: А, значит, меня обманули. Сергей, здрасте. Говорите вы, Новосибирск.
17: Иван, здравствуйте, страна, здравствуйте. У меня очень, очень мой младший сын, вот новое поколение, он 2008 года рождения, очень сильно удивил. Я ему выдавал по 100 рублей. Вот, то есть ему было 8 лет. Я ему выдавал по 100 рублей, он уже первоклассник был, туда-сюда. Вот, потом смотрю, расходы гораздо больше, чем я ему выдаю. Откуда дровишки? Вот. А мы жили в подмосковном городе на тот момент, рядом с рынком, ну, с центральным этого города. Вот. Он говорит, пап, так и так. Ну, я вот там подрабатываю. Ну, я пошел сразу же, у меня там, мало ли, там, закладки, там, ну, сами понимаете. Uh-huh. Вот. У меня как бы это, тормоза сработали, я пошел, иди покажи. Он пришел, короче, показал мне. Вот здесь вот я коробки убираю, здесь вот яйца перебираю, здесь это, здесь то-то, то-то, то-то. Я говорю, да, я пошел, пообщался с его, так сказать, работодателями местными. Да, пожалуйста, работай, я только за. Угу. Вот и все. Вот и все. Мало того, через некоторое время он принес 8 тысяч скачок. Вот, ну, вот так-то он получал. Ну, небольшие там копейки, а то принес 8 тысяч, то есть он не накопил, то есть ему выдали премию. Вот. Я хочу вот такую вот там, ну, по его мнению, крутую куртку. Ну, пойдем, конечно, твое, пожалуйста, покупай. Вот, примерно так. Но когда мои родители об этом узнали, с меня чуть 3 шкуры не спустили. Вот так.
0: А почему? Почему чуть 3 шкуры не спустили?
17: А потому что ты дядька вроде как, ты позволяешь своего сына эксплуатировать, а ему учиться надо. А он помимо учебы еще подрабатывает. Это младший.
0: Ну,
17: это
0: понятно, младший. Понятно.
17: Вот так вот. Вот такая история.
0: Хорошо. Кстати, друзья, насчет закладок хорошо, что напомнили. Да, проведите, пожалуйста, беседы со своими детьми, чтобы они не попадались на эту удочку. Огромное количество уезжают на зону именно по этой причине. И, конечно, насчет переписок со всякими украинскими мошенниками. Тут будьте поосторожнее. Проведите, пожалуйста, профилактические беседы со своими детьми на этот счет. Пожалуйста, пусть будут поосторожнее. Ну и вы, разумеется. Далее. Сергей из Пензы. Прошу вас. Здрасте.
18: Иван, лично мое мнение, с 12 лет, ну, нет, это слишком рано, больно, рановато заставляет работать. С 16 лет, да, я согласен, можно человеку заключить трудовой договор.
0: Чтобы подождите, принимал, а почему не с 14, как сейчас? Есть же нормы. С 14 лет уже можно постепенно начинать.
18: Иван, можно, но все равно 14 лет, ну, ребенок еще, на самом деле, ну, у него еще... Вот я согласен, 14-13 лет, это вот... Помогать родителям дома, что-то рядом находиться, что-то там принести, ну, чтобы он видел, что это такое, живя в частном доме, особенно как я. Но официально работать нет, я думаю, что с 16, не раньше, но это еще дети.
0: Угу, отлично, далее. Евгений Ставрополь, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Ну, пожалуйста.
19: Здравствуйте, страна. Ну, очень интересная дискуссия. На мой взгляд, нужно говорить не о том, что с 12 лет работать, не работать. Нужно говорить о том, чтобы в школах была трудовая практика, как это было в советские времена. Это очень большая польза, приучение ребенка к труду. Потому что сейчас, к сожалению, наши власти, к большому сожалению, ну, в частности, у нас в регионе, пошел дождь сильный, все, отменили занятия, ушли на дистанц. С детьми очень много цацкаются, и это приводит к результату отрицательным. Те, кто говорят, что нельзя заставлять, нельзя заставлять, надо приучать ребенка к труду. Разумеется, нужно и стимулировать, чтобы он понимал, что он за свой труд получает определенное вознаграждение. Те, кто говорят, что не надо, бедный ребенок, они потом получат очень большой негатив чуть позже. Они пока об этом не осознают, но получат. То есть нужно с измальства приучать ребенка к труду, пускай и в 11, и в 12 лет. Я первые свои заработанные деньги получил в 11 лет. Как видите, жив-здоров, работаю чуть не каждый день. И уважаю людей, которые трудятся до сих пор. Это воспитание, которое нам привили еще вот в те самые времена. Сейчас, что творится, это просто вредительство. В том числе вот эти вот дискуссии о том, что вот не надо, да бедные дети. Вот поверьте мне, уважаемые господа и товарищи, которые так говорят, вы потом получите такой большой негатив в свой адрес чуть позже, вы пока об этом не сознаете.
0: Спасибо, спасибо. Большое спасибо всем, кто звонил. На этом дискуссия окончена. Сейчас сделаем перерыв, а после этого вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О безопасности.
1: На подлете к Москве уничтожено еще 5 беспилотников, сообщил мэр столицы.